0: родился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

0: Это дело такое. Вот нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятана, блядь? У нас у данного товарища, блядь, кассы Быстрова, блядь, все перетрясли, нахуй. Вы... Да сварите вы их, сотрите нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите нахуй отсюда, блядь. Я это назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не слился и самому Пересу Шимону, блядь, там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза, суть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёб вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим, у нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3 раза, блядь. Пока шмонали, спиздили сумку у нас нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул нахуй, они его взвесили, и попиздовал он туда нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля, это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку и говорят, товарищ, вы свой чемодан опознаете, пожалуйста? Я говорю, да вот он, ёптай мать, я только что сдал, ваш, один. Я говорю, один, ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О как, блядь, спиздили сумку, блядь. Чемодан еще вскрыли, все посмотрели, все обшарили, кассы Быстров выкинули нахуй мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь. Говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Шимон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили, все. Обшарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь, бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сумку. Короче, 3-й раз уже я, блядь, а это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста, мне уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй, вот так нажмай, то смотри туда, блядь, смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Шимоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь. И нам обеды повезли, блядь. Открыли мы нахуй. Там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, можно самолет проткнуть, нахуй. И двоих нанизать нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того сего, блядь. Ну народ, конечно, немножко отошел, блядь.
1: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кенти Смоконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот... Веришь, нет, чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот, в рот меня чих-пых, понимаешь? То есть он меня имеет, как хочет. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то, ну, англичанин написал там в натуре, там эту историю, все это, там он писал, типа один, ну, там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь? Я смотрю в натуре, я вижу человека. Он выходит, человек, в натуре, а морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, и говорит, он, и главное, если он все отличает, отрицает все нахер, блядь. Он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй. Он, прав, в натуре прям посылать, бля. И, сука, И главное, что он не просто так, для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабо, он мучается мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. И он появляется, он где-то был там, усился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. Говорит, а Гамлет говорит, как я, блин, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, все, Гамлет, короче, не верит. И с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, чувак. Он говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, но он про себя. И раз так, он сидит и говорит, все это тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстен, ну, названия такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные, говорит, в Дербадан. Все равно приходит, бля, говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю увидели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет. Говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет туда бросился. Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить. Понимаешь, там еще это, после 12 они уже приходят. Вот. Он раз после 12, ну, уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что это самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, ну, все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И вы, батька на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит,
2: я, говорит, Гамлет.
1: Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же с тобой случилось в натуре?
2: Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь.
1: Говорит, ты что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре. Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь? Как Гертруда, труда, бля. Вот. И говорит, Гертруда в натуре. И говорит,
2: но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь? И батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял...
1: Он говорит, батя, прости, буду мстить. Но вот тот оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой. Ну, правда, интеллигентный, все такое, ну все. Ну, конечно, никого не бил там, ничего. Но он начал умом брать, умом в натуре. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там такой был, такой толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, и говорит, как увидела его, у Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. И все время вот такое, она от этого охуела совсем, она не поняла, понимаешь, а он, что он все отрицает-то, понимаешь, она-то к нему с чувством, она раз там в речку, да, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла. Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет. А Полония, он не знал, что дочь утонула. Он стоит там, наверное, за занавеской. Занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит, мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит, ты что, Гамлет, охуелся? В натуре. Ты что, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит, да не, мама. Батя-то живой, говорит, батя-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка. Как она как вся закобенила, говорит, я проститута в натуре, а Гамлет, я говорю, я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешься, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, за брата, за папина. Как его? Деверь там, ну, хер его не знает. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимать кинжал. Херак в эту занавесочку, а там полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал, в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит, а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты понимаешь? На маму, понимаешь? Ну, на маму, ну, я бы так не стал, на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь, ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит, да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Пришли накапливаться, накапливаться. Он говорит, пошли вы все нахуй, пошли вы все нахуй. И все идут, идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит, я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит, а ты, сука, ты что ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку эту, бля. А он говорит, а я не могу, говорит, в натуре. А что ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. Это, а тут говорит, о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит, да идите вы сюда! Гамлет, и уходит, пошли гулять в натуре. Гулять в натуре, Гамлет.

0: Так потонуло-то, блядь, потонуло. Брат начал рану от туре шпагу, блядь, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла? Ядом шпагу намазать, ну, бля, в натуре, ребята, ну кому у нас придет в голову, сука? Ну там в Англии в натуре народ ушлый. Они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть. А он ему к нему грудями поворачивал, говорит, ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет над ледью. И этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом я жальче всего, а это все только там, сука, подумай. И в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, это вот этот актер, это классный, блин, смотрю, он говорит, «Идите вы все нахуй!» И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное, вот Гамлет все-таки, сука, победил.
1: Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там, мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Что-то там, блядь, у тебя, блядь, забыл я, сука. А Жиган его убил, блядь, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол. Как, мол, оно, блядь? А он ему говорил, кореш драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля. А там еще сидела баба и пела, на столе стоят чернила, а в чернил два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ. Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя ее еще нихуя не было, блядь. Ну, остатки где-то остались от революции, блядь. Особенно все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, блядь. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь, вот... Песни, блядь, между прочим, на радио на нашем с Коляном там, блядь. Хе-хе, Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь, воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма поцелуй, пизда кирпич, блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, покрылся кровь, любовь, нахуй. Хорошие были вещи, блядь. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора, лагерного фольклора, зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет,

0: Короче, поебенила наполовину, блядь. Там еще группа прибежала на мотоциклах. И опять все в костюмчиках, блядь. Якудзи, ёпты. Ну ладно, говорит, когда у всех попиздякала она, и по перилам она уже и бегала. И кому-то она там, блядь, опять полсраки отсекла, и руку отсекла, и хуй знает все, и осень. Ой, блядь, Коля, у меня волосы дыбом, блядь. Думаю, нихуя себе месть. То есть, какие силы надо иметь? После 4 лет комы опять намекаю, Коля. Ебать, ебать и колотить. Откуда были взяты силы? Понял, да? Сообразил? Угу. Санитар помог, блядь. Регулярным ёбовым. Вот оно что происходит. Как регулярная половая жизнь не прекратилась у неё, вот это хорошо. Короче, ебенит она всех. Заебенит там предпоследнего какого-то, последнего посрать, а этому уже плашмя дала. Короче, там, ну что делать? Выходит эта проститутка, бля, в школьной форме, говорит, ну пора теперь мне за тебя браться, пизда ты моя дорогая. И крутит на цепочке такой шишак, как у нас называлось, блядь. Ну, шарик такой с сиськами, ну, по ебалу попадет, мало не покажет. А у него еще там раскрываются какие-то ножи из него, блядь, там торчат, можно и пол ебало снести, блядь. И вот она с собой крутит, крутит, машет, машет ей, блядь, и хватает ее там, естественно, и за меч, блядь, и за хуй, и за пизду, и, блядь, короче. Короче-то как-то изловчилась, остатки сил собрала, в муде эти подруги-то вцепилась, как у нас этого, блядь, в луке Мудисева, и, мол, все остальное там оторвала. Короче, она заебенила эту, блядь, проститутку в результате, хотя уже там были моменты, что и та могла. Ну, как в кино, так и должно быть. Больно ей легко все дается. Сейчас и ей достанется. Анхуй, Коля! Месть – дело такое, блядь! Ну, короче, та, значит, помертвела чисто поле, блядь. Подруга-то китайская, блядь, это, мафиозная. Посмотрел на всю эту хуйню, говорит, да. Видать, пора самой браться за дело. Надел белую кимону, носочки беленькие, туфельки эти, как они называются там, как-то кадзё, тадзё, блядь. Ну, эти вот ёбаные на высоком каблуке, блядь. И попиздякала. Ну, короче, там нам-то не видно, что она попиздякала. Это я так предполагаю, опять-таки, что она попиздякала. Потому что когда та вышла в сад подышать свежим воздухом после такого поёбища ледового, понимаешь, блядь? Открыла дверки, блядь, которые из рисовой бумаги сделаны, можно сказать. Все тихо, спокойно. И снежок так, чуть-чуть так, кап-кап, снежочек, все так мягенько. Ночечка такая хорошая, японская. Прямо как на картине какого-нибудь, блядь, там, понимаешь ли, охуяки Мамумури, блядь. Тиха украинская ночь, Коля, блядь. Нет. Тихие японские развалы, нахуй. Короче, блядь. Выходит она, значит, подышать воздухом. Ой, блядь. Я думаю, как ты сейчас дышать-то будешь? Ну, тоже ебало, конечно, раскукоженная. Там где-то для виду ей там кто-то тоже попал. Между врагов. А ей похуй, она страшненькая такая. Ей, она не боится быть страшной. Блядь. Актриса, блядь, не боится. Уважать можно. Уважаю, Коля, уважаю, уважаю. Когда баба не боится быть страшной, это значит, у нее есть все что-то есть, блядь. А у этой уж точно есть. Ну, не хуй, предположим, но что-то вроде этого. То есть сила мужская, конечно, какая-то есть. Короче, блядь. Да, говорит, голос такой, подружка, говорит, ну что ж, пора, говорит, и нам уже с тобой разобраться. Конечно, там дохуя поебенил народу, блядь, моего. Ну, я думаю, это у тебя была разминка. А я тебе сейчас такой пизды здесь ввалю, что мало тебе не покажется, блядь. А, говорит, меч-то кто тебе, говорит, сделал? У тебя хороший, там вроде меч. Она говорит, да вот, то не дзяки мухаяки, блядь. Она говорит, да, пизди, пизди, приятно слушать, блядь. Она говорит, ну, хуль, приятно слушать. Я тебе говорю, не веришь, вот давай поборемся, нахуй, мечами. Ну, значит, начала тебя рубка. Значит, хуяк-хуяк, по снегу бегают, та, значит, в одних носочках, но в кимоно, блядь. И позы они принимают, и через забор сигают, блядь, и друг за другом гоняются, говорит, ну, короче, та ее достает. Беленькая-то наша якудза, блядь, наша Ума Турман-то, блядь, по спине ей полоснула, блядь, и там где-то чего-то ей надрезала. Ну, та на снежок упала, к земле припала. Говорит, ну что, пизда. Рано, говорит, сдаешься. Что ж ты хотела отомстить? Говорит, где ты нахуй? Давай, говорит, биться. Та говорит, ну ладно, сейчас, говорит, у земли матушки, говорит, я типа вот наберу сил, блядь. Охлажу раны свои горючие, блядь. Встала, говорит, давай, говорит, борись по полной силе. Я, говорит, готова, нахуй. Ну и по полной силе начали бороться. Та ей поляшки хуякнула. И так у нее из-под кимона, смотрю, потекло. Думаю, о, преждевременные менструации начались, блядь. Что же делать? Это женщинам во многом мешает, кстати. Они вот так вот живут, не ожидают, а у нее опаньки! А она сразу слабая с менструацией. Возьми любую бабу, ты не сиську какую-нибудь, блядь. Да даже Жанну Д'Арк, Коля, возьми. Кореша мой драгоценный, уж какая была. Мечи, блядь, сука, катала нахуй. Но вроде как гермафродитизмом, блядь, отдавал от нее. Но все равно менструации у ей какие-то происходили. И в этот момент ее мог уебать любой. Так она и погибла, блядь. На костре инквизиции, блядь. Со своими менструациями. Извини за такие вот рифмические каламбуры, блядь. Коля, кореш, я буду драгоценный. Короче, блядь, та ей в ляшку, в хуяшку, та говорит, о, сука, блядь, как больно. Ну, давай дальше, говорит, бить. Давай, говорит, по полной. И, блядь, по полной, так как она махнула нахуй, и голова у ей отлетела, как я понял. Ну, я видел сам, Коля. Голова, значит, летит. Голова летит, говорит, о, говорит, и голова, значит, говорит, вроде как, в полете. О, говорит, действительно, меч сделал-то не дзяки мухаяки. Ты, говорит, права. А потом, значит, тело лежит вроде с головой. Думает, что у тебя, как говорится, галлюцинации, блядь. Грибков я вроде галлюциногенных не ел нихуя, не пойму никак нихуя. Или галлюцинации самого Квентина Буратино, блядь. Короче, голова летела, но опять осталась на шее. Но текст был такой. Ты, говорит, права, это, говорит, меч того самого несравненного. С острова Кинавы, блядь, из города Осика, Танизаки Мухаяки, моего учителя, лучшего кореша драгоценного. Прощай, все.
1: Песня просто отпад. Да, отпадная песня. Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много баксов. Да, очень-очень много. Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка. Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Ведь день-то какой нынче, Колян? Ты сам-то как? А ты себе отчета не отдаешь нихуя. Ты, как думаю, Клавку отправил нахуй, блядь, и все. А я Зинульку-то, блядь, тоже ведь отправил. И тоже нахуй, ты знаешь, что характерно. Ведь сегодня 8 марта, пизда. А что 8 марта? Блядь, проснись, сука. Даже если ты в бреду, но бабе в пердоль. Вот тебе, родная, в твой денек, аленький цветочек в лупенек. Корешки мой драгоценный, блядь. А ей-то этого и надо. Она уже, бедная, вся изъёрзалась, блядь. Возраст у меня, блядь, комплексы. А без комплексов раком и в пердолевой, блядь. Без комплексов. Но сперва разогрей. Они, бабы, всегда медленнее просыпаются. Мы это, мужики, знаешь, как у нас? Хулька, блядь, раз, вскочил, и ты уже, блядь, тоже вскочил, как бес, блядь, бешеный, и бегаешь, блядь. Нет, спокойно, блядь. Ты ее разогрей, погладь ее по ее большой жопе, по спине погладь, скажи, дорогая, ты спишь? Она говорит, нет, говорит, уже не спишь. Вот тогда уже и делай свое дело, но только 8 марта. Чем я люблю этот праздник? В рот мячих пых, блядь. Я его не то, что его люблю, блядь. Коля, Коля, себе драгоценный. Я его даже ненавижу нихуя, блядь. Поскольку он придуманный. Праздник имени Клары Цеткин, блядь, и этой, ебать ее, костыли, Инессы Арманд, блядь. Они все за супротив долой дурман, блядь. Свободу женщинам, блядь. Какую вам свободу, блядь? Ебаться только с презервативом, блядь. Ебаться, блядь. Ёпта, что вас не ебут, что ли, бля? И вот именно, Коля, ты знаешь, я потом начал так мыслить, думаю, правильно, кого не ебут, тот больше всех кричит. Свободу женщин, ты ебала свою видела, нет? Ты вот, блядь, Клара Цеткин, блядь. Цеткин, ты, я не ошибся, блядь, нихуя. Да ладно, пиздю, Цеткин ее фамилия, пизда, Коля, блядь. Ты все спросишь, блядь, что такое, блядь? У тебя опять слух подвел? Да я ее так называю, Клара Цеткин, блядь. Потому что она целкой была всю жизнь, блядь. Ты ебал ее, видел, нет? В очках враговых, блядь. Не дай бог кого увидеть, блядь. Конечно, ее никто не ебет, блядь. Не то, что в Германии, во всей Европе не нашелся человек, который выебал бы Клару Цеткин, блядь. Так она и кричит, долой свободу, нахуй, женщинам, блядь. То есть ебите меня четверо, блядь, а никто не хочет, блядь, понимаешь? Ну, Инесса Арманд, та другое дело, блядь. Та еблась направо и налево, и они тут и сошлись. Она говорит, Клара, тебя никто не ебет, блядь, говорит, а меня, говорит, заебали. Давай, говорит, свободу женщинам, блядь, чтоб меня не ебли, а тебя выебли наконец-то, блядь. И вот возник праздник 8 марта.
1: Ты понял, да, Коля, в чем дело? То есть кого заебали, тот, чтобы отдыхал, а кого не ебут, того, чтоб ебли. Поэтому 8 марта, блядь, я просто не то, что, блядь, терпеть не могу, блядь. Я его, сука, блядь, ненавижу, блядь, потому что все за цветами, сука, ломятся. Ты раньше хуль ты цветов не дарил, извини. Пиздюк ты малосольный, блядь. Правильно, Коля. Я своей сразу, блядь, букет покупаю нахуй, прям в ведро, блядь, хуяк с февраля. И до марта стоит, сука, блядь. 8 марта утром встал, выебал, поздравляю, честь отдал и ушел нахуй к ебени матери. Свободный человек, бля, потому что думаю заранее о нашей жизни совместной, блядь. А ты тоже, блядь, я тебе тоже говорил, купи ты этих ебаных радиодендронов, блядь. Купи ты их нахуй, они сухие, бля, поставь, они сиреневыми цветочками расцветают. Бабы прямо, сука, кипятком ссут. Проверенный вариант, блядь. Как увидеть рододендрон, блядь, сиреневый, пиздец. И моя женка тоже, блядь, о, говорит, блядь, люблю, говорит, эти рододендроны, блядь. Рододендроны, как их нам, хуй их не знает как, хоть горшком назови, главное, что они цветут, блядь. А просто нет денег, поди нахуй тополиною, блядь, палочку поставь. Да пизда, какую палочку? Коль, ну ёпта мать. Да ведь не палочку бабе поставь. Срежь веточку, поставь ее нахуй в эту. Вербочку, блядь, он, вербы в воскресенье, ты, сука, в храм не ходишь нихуя. Ну, вербы в воскресенье, надо сходить, блядь, вербы. Раз, поставил, она распускает. понимаешь, на твоих глазах. У меня вон Зинка совсем охуела, блядь. Авокадо посадила, пизда. Вон, выросла нахуй. Я охуел.
0: В стаканчике, блядь, сидит, ты веришь, нет, блядь?
1: Молчала, бля, месяц, сука, как пизданет. Рука такая, нахуй, из стакана. Я даже напугался, бля, утром, блядь. Ты веришь, нет? Коричневая, блядь, рука тянется, как из этого фильма, блядь. Какой-нибудь там, нахуй, блядь, Присельси 3, блядь, или хуй там 4, блядь. Рука, я говорю, блядь, Зина, пиздец, погибаем, нахуй, рука Присельса, блядь, из стакана, нахуй. А это авокадо проснулась, блядь. Тянется, сука, прям к солнцу, блядь. Хотя, ну, хорошо, хоть солнце редко, бля. А то у меня пиздец дерево, если пойми. А в стаканчике стоит. Там корней, блядь, я как посмотрел, там намечалось. Думаю, сейчас стакан ёбнется, лопнет нахуй. А пересади его, блядь, в кадушку, так она же нахуй наверх пойдет. Она в день на 2 сантиметра, Коля пиздярит. На 2 сантиметра, нахуй, уже листы, бля, вот такие, сука, ли... Ёбаный конотоп. Я Зинке говорю, ты что, охуела, бля? Мы что, авокадо будем с тобой выращивать, блядь? Кто ее прививать будет, блядь? Какого ты, блядь, еврея сюда по прививке, блядь, пригласишь, блядь? Они же, блядь, там у них в Израиловке растут, блядь, авокадо. Сама, сука, не жрёшь авокадо, я ее люблю, блядь. Какого ты хуя посадила, блядь? Я говорю, зернышки нравятся, на яички похожи, блядь. Ах ты, ебать, тебя колотить, блядь, а? На яички ей похожи, блядь. А мне что с этими яичками потом делать, нахуй? Они кустами, блядь, растут, сука, блядь. Ну ладно, кактусы, хуй с ними, они медленно, долго там произрастают. Цветочек у него, блядь, хуяк, блядь. А тут же, бля, авокадо, ебать, колотить. Куда это нахуй такой годишься, блядь? Так что, Коля, ты сейчас налей портину. Налей, налей, у меня пересохло, блядь, уже от страсти, блядь, по авокаде, блядь. Налей мне, сисюки, пизданем с тобой, там, на ростовского, блядь. Ох, наш ростовский партисок пробирает до кишок, сука. Но заметь, Коля, как сказал великий Танидзаки, отметь одно обстоятельство, блядь, мягко продирает. Мягко, Коля, блядь. Вот, сука, сейчас народ, ты веришь, нет? Сейчас глоточек сделаю я, блядь, с тобой, блядь. Ну, будь здоров, мой Коль драгоценный. Международным тебя женским днем, блядь. Ну, 8 марта он теперь называется у нас всегда. А мог быть и любой другой, ёптать, хуё, блядь, заебись он в рот. Короче, блядь, всем женщинам приятного, так сказать, благоухания и прочих дел, блядь. В общем, с ненавистным днем 8 марта поздравляю всех женщин, блядь. И тебя, Коля, в первую очередь, блядь, хоть ты и мужик, ебать тебя колотить. А! Хорошо пошло. Ты знаешь, Коля, мой драгоценный, хорошо пошло, блядь.

А наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или Гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель Лилиан. Можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонских. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь ты, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы всю за немецчину за эту беретесь. А объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь. Потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти Щелкунчик и все они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, Щелкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а Щелкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы народ тоже такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик, там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины, вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаешь. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, бля. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. От сюра каретного, блядь. Ёбни чуть-чуть, всё будет окей. Как наебаешься на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигентный человек только и пьет такой портфель интеллигентный. Вот так я тебе скажу. Корешки, мой драгоценный. Так все, с мультиками, у нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок-то мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столичного сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас въебало в твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да, я тебе в лобик поцелую. Вот так.

Когда-то конечно, блин. Когда-то конечно, блин. Когда-то конечно, блин. Когда-то конечно, блин.

Короче. Короче. Короче, вот такой же резонанс с птичкой произошел. Как он назвался, блядь, на Дону, чтобы отличаться от Ростова Великого, блядь. В нем там дохуя происходило, блядь, всего до этого. Ну, до этой, блядь, для путча, до революции великой, нахуй. Народ жил, блядь. Строил мукомольные фабрики, блядь. Одна такая была, сука. Купца Евполбипифора Кукуева, блядь, или какого-то, сука, Распиздяева, блядь. И довольно сносно функционировало. Туда все ехали молотить, колотить, ебать, понимаешь? Ну как это? Молотят, куют, болотят, блядь, хлеба пекут, нахуй, блядь, все замечательно, сука, блядь, пока не наступила советская власть. 30-й год, нахуй. Как ебанет, говорит, пожар, блядь, говорит, на первой фабрике, блядь, мукомольной, нахуй. Памятник жертвам стоит, нахуй, 7 февраля, как сейчас помню, это было. Как вот сейчас, как помню, как манеж сгорел, нахуй. Выхожу тут, коли я с работы, нахуй, на машине лежат какие-то белые пятна, нахуй. Думаю, вот снежок, что ли, блядь, а это пепел, ебать, колотить, Коля. Пепел с манежа, блядь, долетел. А куда дальше долетел? Да хуя, блядь. Почти до театра кукол, блядь, имени Образцова, блядь. О, как летел пепел-то, нахуй. А уже там, на Тверской, там просто только угли одни были, блядь. Прям черные, сука, сыпались. А теперь ты представляешь, что такое извержение Везувия? О, пизда. А ты мне говорил, как это так, чтобы вулкан всех задавил, блядь, подумай, сам говна пеплом засыпали. Вот манеж сгорел, и точно пеплом не засыпало всех, нахуй. А вулкан Везувий из недр, блядь, земли такое пиздануть. Ты как, ты думаешь, нахуй? Думаешь, это легко? Пизда, наливай, нахуй, блядь, за пепел пизду. Такой фильм был, пепел и алмаз, блядь. Польский, как сейчас помню, сука, блядь. Название хуёвое, но фильм был ничего. Такое расхожее название, пепел, алмаз там, кровь и говно, типа этого, блядь, знаешь. Ну ладно, не пизди, выпиваем, короче, блядь.

0: родился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без ручки и частюшки в рот мячих пых?

0: так вот, Коля, корешки мой, дорогой.
1: Вот. Вот тут дело было, бля, другое, бля. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тот же сам, говорит, сидел на зоне был, в рот мячих пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот тот дело знает, бля. Сам просидел, все, у параши, бля, все сидел, все, бля. Вот, значит, и там наш артист, он, забыл его фамилию, так, Тараторкин, во, бля. Ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой. Сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно. Ты понимаешь, я соплю всякую снимать не буду. Вот, бля, Тараторкин, бля, у нас. Вот там, дело в Питере происходит, бля. Ну, мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука. Пьянка поголовная, бля, кругом, сука. Там, сука, на, бабы, бля, какие-то все, бля, обоссанные, бля, ходят, сука. Вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелью, какая, сука, конфетка какая-то, бля. Мармеладкина, бля, вот, вот Сонька была Мармеладкина. Она приходит, она как обоссанная какая-то, бля. То ли от недоедания, бля, хуё поймёшь. Ну, что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля. Вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля. Ходит, бля, денег нет никакой, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю. Вот учишься, блядь, и все, работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточник маленький обычно, а вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля. Пальчики хорошие, я вижу, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, бля. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, блядь, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Ты действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля, пристают. Все, шмык, бля, тени все. Тени, бля, полутени, сука. Да в такой стране жить, блядь, это, сука, бля. Бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуять уже, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мячих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Вот он, значит, ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, бузя, дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля, не внушает доверие. Ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй, раз. Дай пятачок, блядь, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хуй, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руку, пошла нахуй, блядь, я пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрался уже, блядь, когда входил, блядь. Но хочет силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля, понимаешь, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыгой занимаешься, бля, ну, веди себя, бля, как нужно, все, соответственно, бля, ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь, позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля, ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля, заходи, бля, все, взял девушки, бля. Покажи, бля, ага, пистолетика газового нет с собой нихуя, ага, ну так, значит, бля, проходи, выходи, а тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля. Он подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она вроде дергается, блядь, туда-сюда. Ну, мокрушник из него не получился, нихуя, студент был хуёвый, бля. И учился, наверное, хуёво, блядь, ничего он не понимает, блядь. Сын трясётся, бля. А он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть. Одна дома, бля, кто в доме, сука? Там, бля, дом работает. Боже, я думаю, она входит... Бля, Раскольник, она, как знает, даже как симпатизировала ему, бля. О, Раскольников студент, нам пришел. А хули делать, блядь? А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, по-моему, бабушку отнесем, бля, вместе поделимся, бля. Ну, другая сказала бы, мол, там, как ее, Арина, там, как ее звали-то, бля. Арина Родионовна, бля, какая-то. Ну, она выходит, святой человек, бля, в передней. Ну и хули, бля. И как хуяк, и по камере, главное, по камере, бля, вот так струя, бля, хуяк, ты чё, бля. Прям по экрану, бля, показывают. Вот, сука, снимают, блядь, а. Думаю, как за ней, блядь, так снимать? Прям струя, бля, кровь густая, бля. Потекла, думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный. На зоне даже такого не показывают. Блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь. Какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока. Этот, сука, блядь, студент, хуяк её, блядь, замочил эту... Бля, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател. Хуюшки, бля, хуюшки вашей Дунюшки, бля, разбогател, бля. Лежит, бля, так, бля, сука, все ведь, бля, заворочилось. Что же я наделал, пидорас старый, бля, ну он не старый, он на всех, он... Что я наделал, сука, я такая, бля. И бля, как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну как назад вернуть, мол, а хуй назад не вернешь, нихуя. Он, и он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю, сука. Как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все, а это, ну, сука, дилетант, ёпта, ну, сука, замочил топором, пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта, кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля, топорище, бля, бросил он, обосрался, хотел топорик, бля, припрятать, потом говорит, ёбка, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то, нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там, все такое, такой... Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, бля, квадратный, сука, вроде бы всех был. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля. Насквозь вижу, все про вас знаю, бля. Все ваши гениталии, бля, сука, вроде бы всех был. Сидит, и вот ему мозги въеб, парень. А этот еще пока держится, не признается нихуя. А хвост у него же тянет, бля, тянет. Он говорит, а этот Порфирий его, Порфирий, блядь, Порфирий звали. Он говорит... А мол, а хули вы делали, блядь, 3 числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь, и он так, и доволен, блядь, сиди, было доволен, как, мол, я тебя поставил, блядь, а нихуя, говорит, не делал, а как я, мол, тебя, нихуя, говорит, не делал, держишься, еще держишься, отбрыкиваешься, отбрыкиваешься, а хули, говорит, ты делал такого-то, такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. У такой-то старушки, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мне сих пых. Да, бля. И что даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывает вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля, ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь, не, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, бля, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стрельцов, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе. Не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, что глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого вот привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, поехала, все, без остановки едет, бля. Он говорит,

0: теперь спокойно, бля. Суд да дело, бля. И замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля. Он там страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, бля, и все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёпта, жизнь. Форточки, сипач, у него сипач, из него отлично получилось, сипач, бля, не посел, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля, и нехуй тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. Вот, сука, проверил совесть, я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй, не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, вот как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёпты. Туда приехали, блядь, все там опять тепло в Сан-Пауле, блядь. Но самый хороший было, конечно, Порт-Алегро. Порт-Алегро, блядь, я тоже там, блядь, под этим Сан-Паулой. Мы туда с посадкой куда-то летели, с какой-то хуйнащей, блядь. Сели, поднялись опять, там вроде недалеко, а хули, блядь. Там и городишко такой, и климат, ты знаешь, как у нас, блядь. А там кореша драгоценные русские люди. Звонят, Аллочка, блядь, я говорит, мы, говорит, здесь 11 лет, говорит, клопа ебем. Смылись, говорит, на какой-то барже, блядь. Из Питера, говорит, мы. Говорит, страдаем жутко, бля. Хочешь книгу русскую прочитать? Я говорю, вот книги у нас только у мастера, блядь. У мастера он свои книги сам привез и всем дорит. Я говорю, пойдите к нему, попросите русскую книгу. Он вам, может, и даст. Он здесь спрашивал, сколько у нас там книг осталось? Сколько осталось книг? Так, в посольстве отдали, там отдали. Ну, там осталось 5 штук, но все мятые. Говорит, да хуй с ними, с мятыми. И мятые отдадим. О, как. Дефицит, бля, русской литературы. Дефицит. Говорит, ну, мы, говорит, у нас тут был товарищ. Мы хотели там заказать, знали, что вы приезжаете, а там уже все распроданы билеты, там все. На действие, бля. Ты что, знаешь, как билет продают? Билет стоит 100 рублей по-нашему. Значит, 10 ихних этих реалов, блядь. Можешь заплатить 5, а 5 рисом отдай. Для слабонервных и больных. Представляешь? Для этих инвалидов детства. Отдай рисом. Или псином. Или папайей какой-нибудь. Коля, папайей, ой, бля, наелся этой папайей. Они сок из него прям давят, свизяк. Эта папайя, она у них растет везде. Тыква. Тыква, ну как тыква? Не тыква, блядь, дыня. О, дыня с тыквой вместе, только на дереве. О, бля, какая история.
1: А тут Колян, я, сука, бля, сука, я обоссался с тошмихом, бля. Ну, смешная сказочка, да, бля, бля, про деревянного, блядь, этого. Все, башка-то, блядь, маленького-то, как его, пизденыша, блядь, это... Чиполлино, не, ёпта, Чиполлино это нет, это луковица, бля, это бура. Буратино, Ромя Чихпы. Это наш Лев Толстой, блядь. Этот, ой, блядь, пизда, не Лев, нихуя. Другой Толстой, там их дохуя, толстых, толстых было. Взял итальянскую сказку, бля, она называется, значит, это, для распиздяев, говорю. Пиноккио, блядь, Пиноккио, понимаешь? Взял ее, переписал и подписал. Лёша Толстой, блядь. Вот так вот, нахуй. Мол, это я придумал. Вот какие распиздяйства творились, блядь, вот в те времена, нахуй. До революции. А сейчас еще хуже, нахуй, блядь. Сейчас вообще, блядь, не подписывают нихуя. За свое выдают. И то пиздец, нахуй. Короче, Колян, наливай пизду. Дело-то вот в чем был-то, блядь. Значит, там один хуй такой жил, блядь. Пожилой, но симпатичный. Трезвый, как стекло, бля. Ходит дома в мягких тапочках, блядь. И зовут его папа, блядь. Хотя детей у него нихуя нету. Ты понимаешь? Не, а у него еще был корешок такой, бля. Джузеппе сизый нос. О, бля, вот такой, на сера, бля. Сизый сер. Сирень, бля. Че ты говоришь, бля? А, сирень белая бывает? Хуй, бывает белая, бля. А бывает и сиреневая, в рот, бля, чихпых. Он проснулся, бля, утром. Ой, блядь, ой, погибаю нахуй. Знакомое ощущение, да? Ощущение знакомое. Нихуя даже глоточка нет. Понимаешь, все.

0: чуть-чуть толкнул, чуть-чуть, бля. Толк? Ну, хоть 10 грамм, ну 10, бля. Нет, нихуя. Он и так и сяк. И звёл здесь, а ведь Италия, бля, 10. В Италии происходит жара-то какая, блядь. У него все в цараках вспотя, он весь, блядь, намогр, бля, дайте вина, люди. Он говорит, блядь, у меня полен осталось одно единственное, я схватил его, говорит, блядь, сейчас я из него быстро какую-нибудь балясину захуярю, блядь. Пизданул по ней топором, она, ой, блядь, говорит, о, пиздец. Все, белочка началась, блядь. Полено говорит, ёпнуть, понимаешь? Делать нехуй, говорит, в окно прыгать, или сейчас змеи пойдут, черти полезут нахуй. Но вроде не лезут нихуя. Ну, ручки, конечно, трясутся, блядь. Опять хуяк, ой! Ёбаный, так она там чувствуется, у него крыша поехала, блядь. Полен, ты что, охуела, бля? Он говорит, нет, я не охуел, я Буратино, бля. Ой, блядь, ебать, мои старые костыли. Говорит, как Буратино? Вот, говорит, Буратино меня назвал наш русский товарищ, товарищ Толстой, блядь. А я вообще Пиноккио, у вас-то тут, блядь. В Италии, ебать, вас старку, блядь. Говорит, о, блядь, тогда я тебя отнесу к папе Карлу. А я у него за это, блядь, возьму, блядь, бутылочку, блядь, да, похмел. Принес Полену, говорит, на, забирай, нахуй, подарок, нахуй, а с тебя, блядь, 100 грамм. Говорит, ёпты, а папа Карл не пил? Ну, говорит, у меня есть, блядь, на крайний случай. Говорит, ну да, ёпты, я тебе Полену принес. А сам, говорит, ну не могу, сейчас подохну, нахуй. Ну, тот, пардон, пизданул, блядь, о, ему хорошо, он ушел, нахуй. Берет Полену, рассмотрел, блядь, он ножичком пристраивается, нахуй. Ой! Он говорит, что, ёпта, мать, ой. Папа Карл-то охуел, понимаешь? Больно мне делаете, нахуй! Этим голосом таким, на, гнусным, блядь, еще деревянным, блядь. Он говорит, ты давай, говорит, не пизди, сынок. Я тебе сейчас это вырежу, нахуй, тебя. Ты еще пока нихуя, ты сейчас полено, пизда. Ну, хули ему сказать, все равно полено, ёптать, оно же не поймет нихуя, во. Сюрочка, в рот носит. Да не Сюрочка, пизда! Сюрочка, Сюрочка, это я, блядь. Сюрочка, Сюрочка, те, пизда. Вот так вот. Колян, наливай, пизду. Ну, ёптать. Папа, блядь, увлекся. Увлекся работой. Ножки, блядь, там. Шарнирчики привинтил, сиропчики, блядь, все сделал. Ну, говорит, о! А носик мы, говорит, тебе вот этот запиздоем такой сейчас, блядь. Хуя, как воткну такую, блядь, морковь, нахуй. В рот мясих пыхнул, говорит, блядь. Буратин даже охуел, блядь. А он говорит, нет, оставь мне папа Карло, мне такой нравится, я им буду, блядь, всякие делать всякие штуки, блядь. Говорит, откуда ты знаешь, нахуй, что штуки такие есть, блядь. А он говорит, а я уже знаю, блядь, я такой, блядь, развратник, блядь, Буратин, ну, блядь, сука какой. Ну, хорошо, хорошо, ты пока голый, я тебе пойду курочку куплю, хуюрточку, блядь, ты тут не пизди особенно, блядь, жрать нехуя, и лук у тебя куплю, блядь, мешок, сука, блядь. Деревянный, а жрать хочет, сука. И приходит, блядь, папа Карл, а где твоя курочка? Говорит, Буратин, да хуй с ней, с курочкой, вот тебе лучку принес поесть, блядь, азбуку тебе купил, блядь. Ты веришь, Колян, азбуку! «Учиться будешь, Буратино!» Тот говорит, «Нахуя?» Говорит, «Вот нахуя я тебе так подзатыльник сейчас дам, чтобы мне не вражался нихуя, блядь!» «Про пизду ни слова, блядь!» Папа Карло, он такой, блядь, мудрый, сука! Короче, папа Карло все ему отдела. «Иди, говорит, в школу, блядь, учись, нахуй!» «А вон там какая школа, блядь, до первого поворота, блядь! До первого рынка и нахуй! Ебень матери всю школу, блядь!» «Короче, блядь, ведь, ой, там, блядь, кукольный театр!» А он такой же, блядь, видите, таких же куклята, блядь, куклеоны штаты кипляты. Плясут, сука, заливаются нахуй, прыгают, прыг, блядь. О, говорит, он наш идет, кореш, иди к нам сюда, Буратино, мы тебя знаем. Говорю, какого хуя меня знаете, откуда меня узнали-то, блядь. А, говорит, наебали написано, Буратино, блядь. Он прыгнем туда и говорит, давай с нами веселиться, блядь. А там хозяин, пизда, карабас-барабас, у него борода до самой залупы еще ниже, блядь, и аж под сраку, блядь, заворачиваются, блядь. Хоть, блядь, всех запарю, нахуй! А там куклы, блядь, они все обоссались, бедные, блядь. Там еще один был Пьеро, блядь, он говорит, пропала Мальвина, пф! А Буратин тоже пожалел, говорит, ребята, не ссите, хватит эту нахуй тут мазуту держать, блядь, все в вас какой-то хуй с бородой да яиц, блядь. Тут терзал и тиранил, блядь, надо революцию организовать, блядь, вот такой революционер, блядь, был Буратино, нахуй. А это входит нахуй хуй-то, блядь. Карабас-барабас, говорит, кто тут пиздой трясет, блядь? Он говорит, не пиздой, блядь, хуичком, блядь. Я, Буратино, у меня гвоздик вбит специально для этого дела, блядь. Я, говорит, на всех на вас забил и всех вас ебал. Тут Карабас-барабас охуел. Кто это мне такие слова, говорит, блядь, разъебай ты маленький, блядь. Он говорит, я, Буратино, нахуй, всех и тебя ебу тоже, Карабас-барабас, блядь. Я, говорит, знаю, у меня, говорит, там, блядь, чайник стоит, блядь. На каморке папы Карла, блядь, там еще нарисована всякая хуйня, говорит, блядь, и вот эта вот хуйня, этот вот, ну как его, ебаный Колян, ну этот, очаг, ебаный очаг у них назывался.
1: наш камин.
0: Короче, блядь, как он услышал, блядь, этот ёбаный, блядь, карабас-барабас про очаг-то, блядь, он аж пёрнул, блядь. Где очаг? В рот мячих пых, Буратино, блядь, сука. Он говорит, ну скажу нихуя, блядь, а хули ты доебался до меня? А своди вон ту куклу вон там. О, а там такая пизденка, блядь, Мальвина, блядь, у нее волосы синие везде и на пизде тоже, естественно, синие. Вот мы, говорит, тут железненького и примочим, блядь. А ты не понимаешь, что он делал-то, блядь, Колян? Оказывается, за этой холстиной дверь была, бля, в рот мячих пых. А там лестница вниз, и подземный целый город, блядь, какая-то пизда построила. Ну это, блядь, наверное, эти инопланетяне нахуй, блядь, кто еще может? И там кукольный театр, бля. А они сам мечтали, чтобы у них был кукольный театр. Большой, не как у Карабаса-Барабаса, а большой. А Карабас-Барабас, это пизда, блядь, волосатая. Знал, только не знал, что у папы Карла все это происходило-то, блядь.
1: А хули толку, блядь? Прости, блядь, что ты мне дал какую-то хуйню, блядь. Ой, не могу. Фу, забрало.
0: А, прости, прости. Ага, и вот, значит, а выясняется, что хули там говорит, блядь. Ключик золотой, а как это, там дверь-то, блядь, а ключик золотой. Хуй знает где. В пизде, у черепахи, нахуй. Тортила, блядь, она и поет песню, блядь. Тянула, говорит, Буратино, и мне, говорит, пизду вместе. Не до Буратины, короче, ей. А там и ключик, блядь, уже туда. Она уже просто сидит в тиде, нахуй, только ебало высовывает. А Буратин говорит, блядь, надо ключик найти, чтобы дверку-то эту открыть. И он подслушал всю эту хуйню, блядь, этого Карабаса-Барабаса. А у него друг, блядь, Дуримар, тот пиявками торговал. Они ее, давай трощать ее, у тебя, блядь, ключик давай, пизда старая. Он говорит, нехуй, не дам, блядь, ключик это мой золотой, блядь. Да я не боюсь нихуя, старая мне уже по пизде мешалкой, блядь. И даже если ударите меня по пизде мешалкой, она уже заросла тиной, нахуй, вся. Вся моя пизда доросла тиной, и ключик там-то как раз и лежит. О, Буратин как ебанется с моста, и своим гвоздиком все расковырял, нахуй. Короче, ну ты сам понимаешь, чем дело кончилось. Буратино всех, естественно, объебал. Мальвине впердолил, блядь, хотя она его учила истории учить, блядь. А он говорит, нет, ебать тебя в сраку, и выебал. И ты знаешь, блядь, как получил хорошо. И она сразу стала нормальной девушкой, блядь. А тут папа Карло подваливает. В ромящих бы Буратино, где ты был? Я тебе 100 лет не говорю. Бля, у меня уже борода стала расти, папа Карло, нахуй, пока ты где-то, блядь, там. А вот познакомься, моя баба, бля, Мальвина, нахуй. А вот и ключик, блядь, золотой, пизда. Он говорит, а куда его, нахуй? Говорит, в сраку себе засунь, пизда. Соображай, папа, ебаный. И всей толпой, как они в эту каморку пизданули, блядь. Раз, ключиком хуяк. Прям как по смазанному, блядь. Пиздец, дверь-то хуяк. И в это время и голос такой, далеко, далеко за морем, есть та-та, какая-то там страна, ебать в сраку. И они попали, значит, в сраку сказок путем обыкновенного отмыкания, блядь, ключом обыкновенной двери в рот мячих пых в каморке у некого папы Карла. О, Колян, какие истории бывают, блядь. И стали работать в этом театре. А папа Карла руководил. Не знаю, чем это руководство закончилось, потому что папой Карлой в театре тоже быть хуёво. Потому что... где-то все время надо быть Карабасом-Барабасом. В рот мячих пых, блядь. А у нас вообще не только папа Карла, а просто только сизый нос, блядь. У нас прошлое руководит сизый нос и пиздец на всех. А с сизым носом только говорящие полено можно найти. Самое большое счастье, блядь. И белочку нахуй стрит, блядь. Ой, ебаный проблем.
2: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
3: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его, гладиатор, ёпта мать. Гладить, блядь, только можешь, блядь. Ты гладиатор в натуре, бля. Ну, дело на Руси все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раз скинулся, бля, говорит. Люда, в рот мне сих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебе от славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наши это, бля. Ну, Русланаусов, бля, хуя. Ну, хуй там, не наши они, бля. Хуй откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все. Вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля. А за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, бля. У тебя вся кровь пошла. Кровь пошла, она может голову ударить и разорвать может. И голову разорвать может к ебене матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... а он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, бля, на Черном море, ёптема. Его и зовут Черномор, в рот, бля, сих пых. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, бля, импотенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля. Сил некуда девать, бля. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, блядь, козёл, в смертниках следит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот на чихпых, блядь. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, блядь, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, бля, какую-то хуйню не употребляет, бля. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы, блядь, знаете, какие, блядь? А это была чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Но вроде красивой должна быть, бля, я не разглядел нихуя. Ну, знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мягких пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда, Колян, гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, вот, бля, деревни, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссут этой брагой, бля. Вот, вот все какой народ, ну, русские, бля, наши люди, бля. Ну, наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь. И все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. Где-то на юге и явно, и все, его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта ему. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь. Сил некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на чихпых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот эту хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радбол какой-то, бля, их четверо. И они тоже бросились все на Людмилу, но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь. Волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь, и как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуёв, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И эта Наина в рот мягких пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, бля, спи, пей, ешь, бля. Вот какая, блядь, злая баба, бля. Ну, никому не давала, бля. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, бля. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чувствую, по ней. Я по ней чувствую, она баба горячая, там, ебать, как ебать, бля. Ой, как, песня была хорошая, вот любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросило, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёт, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёт. Говорит, старец, ёпты мы. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там да, обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня всех уволок туда, бля, там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля, у него прям, он... Обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь? А там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот? Бля. Белый солнце пустыни, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь, ну, как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуем так и снес, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыль, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, блядь. А он засет за лупы, держит, блядь. Держит засет за лупы, блядь. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, блядь. Сынок, блядь. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, бля. И елдой по этой голове, она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем, он охуел, голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у нее, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь, тут же на коня, блядь, конь так еще ковыряется, блядь, слак и вертит, блядь, усвол. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит тут в электричке, блядь. Сцена аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон, лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть мне, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля, там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля, тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает, вот чует, бля, уже, он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля, волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля, Черное море-то, бля, не скоро. А то кажется, что близко, бля, да? Ну, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, бля. Радмир, ёб твою мать.
4: Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля.
3: Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосись какого-то, он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь, что он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Че, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не срамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбрось, я знаю, хоть. Бросил, и все, бля, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, бля, куда там нахуй, бля. Тут уж не гордыня, бля, тут тяни до полной лямки, бля. И вот, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, бля, с настоящим, ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, бля, к людьми. И вроде, бля, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конюх я охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Коню, грипа, полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, ты солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну столько я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, сивает, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетает, бля, и полетел. Запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким. А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученик приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, вот, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не еб... Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, набой, блядь, набой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, Людмил-то спрятал, говорит. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгали. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, говорит, ой, говорит, блядь. Не могу, бля. А мелкий хули горбатый. Мелкий, бля. Бля, усирайся.
4: А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картина такая есть. И он летит, главное, бля.
3: Руслан тоже, бля. Он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, бля, жопой, бля. Он понимает, бля. А нахуй тогда Людмила уже, пиздец. Он аж не вяк ему полгороди, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля. Тут, говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля. И так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, пошло, бля. И тут же ее... Ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идёт. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядал. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее. Она, ой, караул, бля, хуль караул, блядь. Он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля. У него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля. У этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля. Раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, остарится, блядь. На что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля. Вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну... Уебали, черечок. Уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, ну, Руслан, бля, бегом как пизданул. Догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул. Говорит, ну ладно, хуй с тобой, живи, бля. Но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых чуть не изнасиловали. Не успел. Не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная. Она целомудренная. То есть целка еще осталась ее. И Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась. Она целомудренная. И вот он, и он ее привозит. Батя! А батя, блядь! Батя! Он охуел совсем. Уже собрался помирать. И все нормально. И вот приезжай, говорит. Вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых. Как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот чих-пых, мой кореш ты мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... Сентенция, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, блядь, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большой переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй, когда Людмилу, блядь, спас.
5: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе,

0: бы мне хотелось...
1: В самую сраку.
2: Да! Щука, щука, да!

0: Так, с ними все вроде.
1: Наливай, пиль. Наливай, нахуй. Наливай.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, приболел ты у меня, а?
1: Перемена климата, погоды, Колян, елки-моталки, к зиме ведь готовимся. Портвейном запаслись, нет? На зиму. А, надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес. Вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. Отсюда, каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш мой драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда человек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри. Розовые, белые, сухие, полусухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки, маленько сахарочку, как и кардамончику всякого, этой корички, ну это естественно для любого глинтвейна, ну разве тебя? Какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина. Поэтому я кореш ему драгоценный тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем. Как туда сейчас всего насуем. И кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик. Она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почки, печенка, понимаешь, еще позволяют, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш, подожди. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный, белые и сухие, пино. Жемчуг, рислинг, мускат, алиготе, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9, 11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш ты мой драгоценный, оттуда открываешься. Розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие. Красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш ты мой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный. А старая амфора? Розовая. Но розовая тоже надо уметь потреблять.
0: А Натали?
1: Белая, десертная. Девичий каприз, красная. Подвенечная, красная.
0: Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семерочки хиляет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, кореш мой драгоценный.
1: Все это вот вина, вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего Междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, елки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки.
0: И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а в котел, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ёбаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и всё, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок.
1: Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что тебе хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай.
2: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казино? Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре одни казины.
3: Ёпти, там евро, блять, там Шангрила, блять, там ебать.
2: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блять?
1: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
3: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
1: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
2: Сука, ты веришь, нет? А мне тут Кодин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
3: налог.
2: Я говорю, как же 100%? Она 100 заработал, 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
1: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
2: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного, ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький магазинчик, зайдешь, пивка, блядь, хуйка. Зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебать ты, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
1: заклятый враг, блядь.
2: Около храма, блядь, можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если... не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёб ты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в жопу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казину. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это... крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, ёб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в клише. Шарик, белка. Помнишь, смотрел эти ебаные? Ну как они, товарищи-то, блядь, наши? Угадай мелодию. Ой, пизда, это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй, там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда, какой нахуй это... Усиевич, нет, как его, Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну ты кашляешь, хуль ты кашляешь, скажи, как его зовут-то, блядь, фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать, какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, уже сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, вся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными, ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец, Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Он говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны, говорит. Ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь. Это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, бля. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангри-Ле, блядь. Он как начнет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас не жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. А-а-а. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Куль финны. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони.
1: Не гонят, сука.
2: Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй.
1: Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет?
2: Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя. И именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь.
1: Это не у нас тебе, блядь.
2: У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь, так это при Перешне, блядь, при Зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана, пизда. Столько не выпивают нигде.
1: Именно чистого спирта.
2: Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотношается и ебенится, блядь.
1: Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, бля. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь.
2: Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, чтобы сразу хуяк все вытряси.
1: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
2: А за углом уже джекпот, сука.
1: Ну что, сука, бля?
2: Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь.
1: Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля.
2: Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
1: А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.
3: Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, росовся.
0: Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь.
1: Я был удивлен, блядь.
3: Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цыблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портфель? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так. Не знаешь, какой Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там. Пизда ты, Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. И Сюру Каретного тоже пишут. За что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье и Рониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, корешки мы драгоценные. Главный бухгалтер, дай Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера, скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крючки по ним, портвейн-то самый лучший, бля. Я говорю, почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Вот потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо, бля. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

Вот так они и думали, бля. Думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили. На свое горе, блядь. Бумер это, блядь. БМВ, причем как пиздил, знаешь? Дверку прикрыли, блядь, в подъезде, блядь. Шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь. С дубьем, с дрекольем, а то и, блядь. С волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты. Караул грабить и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну, не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера, хуй. Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумер спиздили и уехали нахуй. На хули там за сигнализация стоял, я не знаю, блядь. Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня. Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну ёптай мать, прям просто аленький цветочек, бля. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень-очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься, ну, сейчас моднее, блядь. Тебе и поебалу узнают, понимаешь? И прочь, и прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. Артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист? Говорит, артист. Ну-ка, прикинься, нахуй. Прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист.

То есть, Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, за лупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, за лупа, блядь, не открывается, все, понимаешь? Коля, ну как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила, нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Шура существует. Он все это может, блядь, он мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, бля, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Ага, сука, блядь. Мало того, ебальше, блядь, там такой бегает, блядь, все он весело, блядь. И голос такой, блядь, пивовар Иван Таранов, блядь, один кореш мой знакомый, сука. Короче, он сидит, блядь, и голосом валуна все это, блядь, сука, звучит, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь, очень любил пиво пит. Поэтому и правильно родилась дальше, блядь, реклама, нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену помещик Козявкина все ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпте мать, ну как тут быть еще иначе, блядь? На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты, а, пит, ёпте мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, блядь. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь, ну ты нахуй, смотрю, валенки бежишь покупать, нахуй. Покупайте, нахуй, блядь, там, кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области -27, ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку, нахуй, в шортах, блядь, с ракетками, нахуй. А является хуй в шубе, бля, в шапке, нахуй. С какого ты хуя, бля? А вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля, насколько он омудел, чтобы воспринимать, что... Так он же по улице прошел, он же видел все на улице, жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представляешь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, -27 скидка, пизда, процентов, нахуй, для абонентов этого Билайна, ёпта мать. Ну вот тебе еще, блядь, сука, один. МТС, блядь, ну, все же, сука, ну, помер, блядь, на МТС, оператор сидел, блядь. Кнопки, нахуй, соединял, блядь, говорит, ему, говорит, сука, ну, какой, говорит, наказание выбираешь, блядь. В горшке кипеть там, еще где-то, блядь, там. Говорит, этим самыми, говорит, блядь, этих кнопок в жопу, говорит, ну, лучше кнопки, конечно, в жопу, блядь. Которые, блядь, учителям под стол подкладывают, под стулья, бля, ну, кнопки на. Ну, хули, говорит, выдержал нахуй, бля. Раз, бля, вечерком приходит там, черт, бля, ему как, блядь, гвоздь нахуй, захуярить сотку, блядь, 120 в сераку. Он говорит, блядь, вы все кнопки обещали, нахуй, а вы гвоздь, бля. А это, говорит, НДС, блядь, говорит, блядь, сука. Веришь, нет, Колян? Конечно, по рекламе клинское пиво всех дольше заебало, бля. Сука, клинского так вот все же пьют, бля. Ему надо вместе с памперсами, нахуй. Реклама, бля. Клинское и памперсы, бля. Две вещи, блядь, совместные, нахуй. Гений и злодейство, две вещи несовместимые. А клинское и памперсы совмещаются всегда, блядь. То есть ты отходишь, бля, не отходишь, бля. Короче, наоборот. Ты, блядь, пьешь пиво, не отходя от лавки, нахуй, блядь. Так что ты, Колян, ты вот хоть и смотришь все это, блядь, вот, понимаешь? Вот ты хоть шлифуй, бля, мозги-то, пизда, так и будешь, блядь, летом в шубе ходить, блядь, в памперсах, блядь, с клинским полны карманы, нахуй, блядь, и будешь, блядь, ссать куда ни попади, ёптай мать. Или будешь злобным, как тот дедушка, который, говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь, ты мне что, сука, химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химии пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь. После клинского, и больше нихуя. Так у меня и они, видишь, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь.

0: А смотрите, они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, блядь. Понимаешь, чувствуешь, что ты не понимаешь, блядь. Что ты там уборливый в этих с этой рекламой, ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, блядь, стакан протиску засадит, трезво оценит, блядь. Все тебе расскажет, все тебе, корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь. Вот, ну, значит, дело такое. Как я в это дело впердолился, я не знаю. Ну, решил посмотреть, блядь. Ну, кричат, Квентина Тарантино, блядь, режиссер культовых фильмов, ебать, колотить, блядь, смотреть, то есть, блядь, ну... Ебите меня четверо, короче, блядь. Как очень любит выражаться одна моя знакомая дама, когда она восторг хочет передать, восторг, то есть, ебите меня четверо, то и пятеро, блядь. Здесь восторг от произведения, блядь, или от поступка, блядь. Тут тоже восторг, Коля. Восторг охуительный, блядь. Культовый восторг, я бы сказал, блядь. Там, понимаешь, история такая. Да истории вообще нет нихуя. Там есть только поступки, блядь. Ну, я тебе, конечно, и культовую справочку могу дать про карантину. Он, короче, был мальчонка такой... Ну, как все, знаешь, такие заебанные мальчики, блядь. Любил кино смотреть, он любил. И мама, жил с мамой. Вот к чему приводит жизнь без папы, я тебе всегда говорил, сука. Коля, береги семью, блядь, как зеницу ока. Уйдешь, все твои без тебя делать будут. Куда их кривая вывезет, блядь? Вот на примере Квентины Тарантины ты можешь убедиться, куда она его вывезла, блядь. Куда она его кривая? Без папы. Явно не хватало, блядь, ему, чтобы ему папа пизды периодически поддавал, блядь. Понимаешь? Ну, хотя бы в неделю раз по жопе с размаху давал, блядь. Мол, за что, папа? А чтобы знал, нахуй. Мол, я твой папа. А то и поджатыльник, а то и поебальцу. Это, блядь, естественно, Коля. Потому что... Сын должен знать, рядом твердая рука отца. То есть пизданет, не промахнется. А тут мама, блядь. Ой, ты сынуля, ебальца выморщила, блядь. Вот ты у меня сиди вот тут вот, блядь, в прокате видео. Крути нахуй. Сидит себе эту... Ну и сам смотрит, естественно, насмотрелся, блядь, до усрачки. Уже и блевал бедный несколько, и все, и годами его прихватывает. Говорит, блядь, мамо, не могу, блядь, уже, сука, блядь. Ну, он по-итальянски, он с итальянским акцентом говорит, маме, блядь, не можно, блядь, не смотреть эти вот гадости, блядь. Но, говорит, гадости было дохуя. Ты сам понимаешь, что такое американские фильмы, блядь? Там мы, блядь, и брось маму с паровоза, нахуй, и ёбни головой об скалу, блядь, и убей папу, и хуй знает кого, понимаешь? Там же ведь как? Тут мне вот сейчас кореш сказал анекдот, говорит, помирает, говорит, бабушка, бля, говорит, вот мне хуёво, говорит, дедушка, помираю, говорит, ну все, собрались причащать, говорит, вы знаешь, мы с тобой только одну не сделали в жизни, блядь, не занимались анальным сексом. Говорит, у, ёпты, дедушка, говорит, да ты что, блядь? Ну, говорит, дед, надо, говорит, один раз, я, говорит, помираю, говорит, давай. Ну, он ей впердолил, говорит, по-русски, блядь, в сраку. Она встала, говорит, и пошла нахуй. На огород грядка копает. Дед сидит на грядке, покуривает папироску, говорит, я, говорит, так же мог, говорит, Ленина спасти нахуй. Здесь Коля, бля, куда мышь стреляет? Ну, к чему я это говорил-то, блядь? Пизда, не помнишь нихуя? Ты лучше налей, выпей, блядь, сразу запомнишь, бля. К чему я такие аналогии-то, блядь, провожу? Сексуально-политического толка. Это я все про Квентину Тарантину тебе, блядь, говорю. Был бы папа, блядь. Он бы его, сука, держал в ежовых рукавицах, и сын бы так не распустился. Он говорит, там... Театр жестокости, арто, хуерто. Ну, хуй театр жестокости. Блядь, театр жестокости. Ну, вышли два клоуна. Один говорит, здравствуй, бим. Говорит, другой, бом, поебал ему, хлоп, нахуй. А народ, блядь, как смешно, блядь. У того парик на бок, нахуй. Срака в сторону, блядь. Он говорит, да что ты меня пизданул. Говорит, а просто это, хуяк по другой стеке, блядь. Ну, прям пытался Тома нахуй. А народ усывается, блядь. Вот сам цирк, цирк. Я тебе, если, Коля, УЗЕ театр жестокости, блядь. УЗЕ театр жестокости. Но по сравнению с Квентиной Тарантиной, это цирк. Цирк, кореш ему драгоценный.
1: Вот потому что ты, Коля, есть ты пизда, блядь. Если у тебя не скажу, ты все попиздеть тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрал с тобой сегодня посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, налей, налей, спокойно. Не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, сура. Как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, оставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, а, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь куда-то, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же наша? А вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь? А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы? У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Блядь, понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объёбывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебя два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот он у нас в универсаме, блядь, ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким, разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь вас колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными председателем и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорят, ученику своему говорят, берёшь эту пиздопроёбину, блядь, за что вышли в эту хуйню, блядь, этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Суре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовые, блядь. Ой, Коля, восемь короче из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык намат. Беден, всего пять слов, Коля, пять, блядь. Пять, которые решают все остальное, блядь. Ты налей, налей, подожди, ебал, таращись, блядь. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, блядь. А хуль ты смотришь, блядь? Вот и смотри, слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще от того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, есть еще псевдоним. Псевдоним, ебать, ёб в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или смехуёчки, блядь. Есть очень... Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёптать, вроби от всех вы. Богатство нашего языка, что мы можем из пяти слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается. Значит, рождаются все эти дела, например. Я тут, когда посчитал эту книжку, блядь, про эту вот, блядь, Тимес это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Если ебнулся или ебанулся, блядь, выбирай выражение, курва, блядь, буду. Чист язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда ж, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, не удивляйся, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь, вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь, или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груши околачиваем. Знакомое выражение, блядь, все одно ведь, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик, ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Поешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать? Ага, или можешь сказать, ну ты пизда. Или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, блядь, смысл говорю? Ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, к глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все это, блядь, пальцами хуяк. Он встает, пошел, выебал тещу, блядь. Зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ебаный протон, что такое происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, блядь, Коль, сади, говорит, за молоком. Я говорю, ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь. О, как образно хотел выразить, блядь. Молодец, сука. Пожалуйста, пример, блядь, рассказать. Насколько велик и могучий русский язык, блядь. И ты поймешь, насколько это происходит. Будешь слушать меня внимательно, пизда. Внимательно. Наливай, хуй мамин. Это, значит, я тебе могу рассказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля, вот Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь, понимаешь? Шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и зевая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь, якобы он ему дал такое имя, блядь, а от чего, я думаю, он это сделал. Вон фенька такая была, бля, в это сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажи? Я говорю, как покажи? Ну, блядь, а нахуя к тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, блядь. А они говорят, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашка все время, он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело было как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лежит, блядь, чернё там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поскольку коробка попала, нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюзкий, кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, да, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит, нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не может открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка, нахуй, замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрень не понимаете нихуя. Вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый, что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит, нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут и так и сяк, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли, Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это. И паста думная, Чебурашка, блядь. И писатель говорит, нехуй, давайте мне денег, блядь, давайте мне денег за все мои названия. Это я придумал. Ну, он, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь. Пасту ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он сдал, он, блядь, столько чебурашек, бля, хо-хо-хо. Ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля. Все нормально, сука, бля. Ну, да, он же, Коля, очень хороший чебурашка, блядь. Куда его девать, нахуй? Куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь. Говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь, у нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе, в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, да, Сахикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил. Ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом, Гена, блядь. Вот только что юный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там все-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не по-мокрому нихуя, сука. Может, его взять, бля, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может, кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить, нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, и голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь. Думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... думаю, а чего тебя тянет к маленькому, блядь, сибурашке? Кого ты хочешь установить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей мне, если это в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Это веришь, нет, чувак? Вот же чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы в пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не впиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он чебурашки с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. Якоря, хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все смел, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, и, говорит, блядь, иди, научите его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя чебурашку. И ты, Ген, тебе уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать. А ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь. И все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь. Тоже голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно, Лебединский, пьяный Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, а? Поцелуй, блядь, он говорит, это я, пятачок, блядь. Вот и Сибура говорит, я на, блядь, это я, он кричал на каждый день, он ебал, блядь, бедного этого Сибурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь, ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, они с петухами, нахуй, понимаешь, тоже намек, блядь. И дом давай строить, а там она баба была. Та, говорит, нихуя, не поебётся меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду залезла. Да не крыса. Какое-то животное, которое в петлю влезет, она начнёт тебя зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к ебени матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал, со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все тебе здесь пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько богат, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь? Какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну чего это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат и есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не зарешь, блядь, пиздата, а закричишь, браво, прошу, бис, ну ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь. Будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебя возьмут нахуй и пизданут билетик, блядь. Если все правильно понимаешь. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю, каждое слово надо употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога ложка к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь. Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь, какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука, фильм я смотрел, пизда, культовый теперь называется, блядь. Культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь. И кто сделал так, блядь, знаешь, сегодня сделал, блядь, фильм ты дать? Квинтина, блядь, Карантино, ёптэм. Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит, а гвоздик вбить мне, блядь, папа. Карла, блядь. Карла говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёб твою мать. И этого, Васятку со Стальным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Стальным, блядь. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтино, блядь, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, этот Квинтино, Тарантино, пизда! О! Ты меня вот, сука, с утра похмелил, бля, портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, бля, в этой, в мировой кинопрактике, бля. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь. Но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, не мог вникнуть. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя. Нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля? Как главное, блядь? Я тебе скажу, этот, значит, Квинтино Барантино, сука, Карантино, блядь. Он, сука, такой был мальчик ушлый, блядь. И тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон, достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. Перцовочки, блядь, такой легкой только 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищ Тарантино», блядь. «Убить Билла!» Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла два. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь! Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь.
0: пот на яйцах выступает, бля, кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь, ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем. Вот так вот, блядь, чуть-чуть. О, бля. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу. Коля, кореш твой драгоценный, в рот нахипы, посмотри, до чего доводит частое пьянство.
2: Ты мне поверь, поверь, бля.
0: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения,
2: ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
0: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени неразмеренно, бля.
2: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала,
0: ой, бля.
2: Только и сказала.
0: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит, да невозможно войти, Сюра, бля, в сортире. Я говорю, а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все навевает. Я говорю, я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачьи, я пернул в рот на всех пыль, блядь. Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю, а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й? Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как, я фантазирую о том, что был? Да не, ну куришь ты мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
2: Фэнтези?
0: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, бля, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь, например, блядь, в издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говоришь, хочу издать фэнтези. Говорит, а все ваше фэнтези заключается. Говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, нахуй? Ты напиши сначала, бля, потом принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они нахуй нам ваша книга не нужна. Блядь, а это фэнтези, блядь. А, фэнтези, тогда другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй сбугорный, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А-а-а, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять я рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хоромся, прихорошился, блядь, галстик надел, блядь. Пизду, пизда это у нее. У тебя хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавосик выводил. Пизда ты, ёптывай,
2: Что ты со своими мандавошками для меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится... Ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь.
1: А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй, какой нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, ты не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращай, я говорю, коси всех нахуй косой, пизду.
2: А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сараке, блядь.
1: А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели.
2: Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок,
1: а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки.
2: И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй, нахуй.
1: Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот меня чих-пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу.
2: А тут фэнтези, блядь. Это когда уже
1: плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает.
2: Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь.
1: Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. М? Ёпта, всё нам ещё надо, Коля. Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, синка, за спин, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, бля, после дня рождения.
2: А раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш-то мой драгоценный, налей ее. Ёбнем по чуть-чуть.
1: 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил.
2: А вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

0: Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались, в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, обижать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от Московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорить. Поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь. Ой, жуткое дело, блядь. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты... Мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь? У барина, блядь. Пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй. Снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. О, хую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой пошёл снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздавали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь, как, блядь, прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там, Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенеслись с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй, перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, бля. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки пруд жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. Да ну, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука.
1: Ой, в рот мячих пых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни тонкие моменты, я вам сейчас один такой загнусь.

тянет между глазом, между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты, вроде мячих пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду, а Шуру в президенты!

Конечно, вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: Ну что, кореш ты мой драгоценный, сколько времени мы с тобой не видались, а? Как ты жив-то? Ё, побрился даже по этому поводу сегодня. Молодец. Первый раз мы с тобой сегодня у меня на кухонке сидим, пришел подарочки получать. А как же, целый месяц, Сюрка, можно сказать, не только на самолетах, и так, и по земле, и ползком, и раком, как только я не облазил всю, Коля, Латинскую Америку. А, кореш ты мой драгоценный. Вот мы с тобой сидим, вот видите, кофеек какой. Вот колумбийский кофе, видишь? Даже дырка пробита, бля. Чемоданчик не расхерачили, блядь. Наверное, учуяли собаки. Они собаками там все нюхают, думали наркотик, блядь. А он, наверное, колумбийский кофе как наркотик хиляет, точно тебе скажу. Там в Колумбии, видимо, климат такой, сука. Все не возьмешь, все, блядь, наркотиком пахнет. И народ на этой почве, конечно, зашелся там, а, блядь. Ну, что об этом говорить? Ну, предысторию ты знаешь, как я поехал, да? Как я месяц провел в Латинской Америке. Ну, вот так прям почти, ну, не везде, конечно, побывал, но побывал. И вот эти по порядочку, Коля. Вот мы сейчас с тобой кофеечку этого колумбийского заварим, а потом бразильским покроем. А после того, как мой рассказ подойдет к концу, мы захерачим хорошего, нормального ростовского портвейну, потому что уже и время будет такое, что можно будет принимать. Как у этих англичанцев говорится, как он этот вот называется-то, блядь, Коля, забыл, блядь, сука. Это тайм-аут, нет, это хуйня. Аут это не тайм, блядь. У них этот, ну как это, момент ленча, блядь, нет, в ленч не пьют нихуя. Значит, позже полдник, ёпта мать, по-русски, блядь. Вот в полдник можно портвейн уже принять. Дети в детском саду, там кефирчик, блядь, с булочкой, а мы с тобой, блядь, портвейну с сарделечкой пизданем. Пойди-ка кисло. Ну, а портвейну, ты что, знаешь, что, блядь. Вот как в широкой продаже пойдет, блядь, только чтоб качество удержали. Если качество не удерживают, блядь, народ пить не будет. Но, блядь, тут рекомендации мои, как говорится, и мои уже клятвенные признания народ должен поверить. Портвейн изначально как рекламировался, такой и будет. А то у нас с пивом так, одно сначала попробуешь, рекламная кампания, а потом, бля, моча молодого Филина. Да, Коль, ты со мной согласен? Согласен, блядь. Или еще вообще ослиной какая-нибудь, блядь. Пизду, пизду. Мы сейчас с тобой кофейку. Блядь, это... Так, говорит, вы, говорит, только с ним аккуратней. С кофеем аккуратней, блядь. А что с ним аккуратней-то? Помолотил, нахуй, сварил и выпил, нахуй. Что аккуратней-то, блядь? Поменьше там, на сясечку, хуясечку, бля. Ну нормально, ёпта. Ну кофе, кофе, бля, хороший. Душистый, бля, забирает. О, ну портвейн-то забирает больше, Коля. Ну, ёпта мать. А сусло везут из Краснодара, блядь. О чем будет отдельный разговор, сука, блядь. Я на всю эту краснодарскую, блядь. О, как у меня корешей там обидели, бля. Кстати, тёзка твой, блядь, Коля, между прочим, двойной Николаевич, блядь. Как его там, сука, блядь. Он отдыхать, блядь, а его в станице Крыловская за жопу, бля. Куда, сука, блядь? Они едут цугом, блядь, сзади полковник, сука, чуть ли не КГБ, блядь. За ним пиздует, блядь. Говорит, а вы, товарищ, свободны, нахуй. Говорит, как? Это мой друг. А идите, говорит, нахуй, блядь. Он там к следующей Павловской, там его и ждите, блядь. Станица называется Падловская, блядь. Они ее после этого назвали, блядь. Но это тебе не в басне у Крылова, нахуй. Мартышка и отсели там, блядь. Как лебедь раком щуку, блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там не только раком, блядь. Выходит, говорит, товарищ, подходит к тебе и смотрит на тебя. Вроде как не в Колумбии дело происходит. Должен тебе сказать, Коля, что в Колумбии 40 лет партизанская война, блядь. И когда я приехал, я получаю, блядь, информацию, что спиздили израильских туристов, блядь. Один доброжелатель говорит, а нахуй было туда ехать? За кокаином, блядь! Я говорю, нет, ну я, например, не за кокаином, я по культурной нужде, в качестве культурного обмена ездил. А хуль не поехать, раз зовут. Один раз поеду, так, говорит, блядь, 12 самолетов я, Коля, перелетал, блядь. 12, 26 взлетов и посадок, блядь, в разных местах. Каково? Холодным потом батюшкой зайдешь, налей себе потихоньку, блядь. Чтоб ты осмыслил все это, блядь, нужна пауза. Осмысли, налей и выпей. интеллигентно полстаканчика. Портвейн чуть-чуть можно побольше, чем водочки, бля. О. И я с тобой. О. Соскучись по портвейну. Там это косяса, блядь, хуяса. Ну такая изёка, блядь. Вот у нас самогон лучше будет, блядь. Самогон. Ну, давно не пил. А, соскучился. Знаешь, как это? Спрашивает, говорит. Ну, говорит, это... Вот вы проиграли в гонки. А сама гонка вам понравилась?
1: Сама гонка нам понравилась, бля. Поэтому мы и проиграли в гонке, бля.
0: Сама гонка — это дело такое. Но не косяша, конечно, бля. У них вот грапа хорошая есть, бля. Виноградный, бля. Типа чачи, бля. Помягче будет, сука. По крайней мере, изёги хоть нет. Отрыжка не идёт, блядь. Не пердись хоть по ночам, блядь. Не пугаешь обитателей общежития, блядь. Еще у нас там тоже наркотик был, сука, нам дали таблетки от малярии, блядь. А там написано, кажется, блядь, снятся кошмары, блядь, после этого принятия. Причем раз в неделю надо принимать. Я говорю, нахуя ты пьешь эти таблетки, блядь, мы же по городам едем-то, блядь. А нам еще от золотой лихорадки в сраку всем сделали, блядь. У нас никто не спросил даже, блядь. Как у вас золотая лихорадка поживает, блядь, говорю. Так, живет себе, блядь, спокойно, нахуй, не просто никуда, блядь. Я говорю, а нам, блядь, запердолили 10 дней не пить. Коля, каково, блядь, ты меня представишь, нет? Не пимся, блядь, 10 дней у меня, сука, блядь, аж кожа посинела. Я чувствую, что линять начинаю. Линять, Коля, блядь, организм требует, блядь. Прими, Сюра, блядь. Прими, сука, портвейну. Хотя бы, ну хоть сухонького, блядь, хоть пивка, хоть грамм 300. Нет, говорю, блядь, нельзя, иначе, блядь, вдруг пожелтею. Говорю, с ума сойду, блядь, да. Мало ли чего бывает, блядь, какой там эффект от укола золотой лихорадки в сраку, блядь. Ну, бля, не порадуйся нихуя, вот обида-то какая. Хорошо, что я одну таблетку только от малярии съел и послал ее нахуй. А стоит, между прочим, блядь, все эти таблетки там на нашу группу брали, 7000 рублей отдали. Ёб твою мать, я говорю, нахуй мы, блядь, лучше бы, блядь, деньгами. Каждый за свою малярию в ответе, в пизду. Комариков не было нихуя, наконец какой-то в жопу укусил меня, блядь, я говорю. Ну, это мелкий, это не малярия, нихуя, и полетел. Пззз, дальше, блядь. Я говорю, хуй с тобой, живи, блядь. Это уже было, блядь, в этой нахуй, в Бразилии. Все ты, кореш мой драгоценный, мы как вылетели, бля, из Москвы. Пиздец, думаю, ну все, дорвались, бля. Хорошо, я зашел в этот самый, блядь. Думаю, хуй с ней, золотой лихорадкой, блядь. Уже там срок не держится, не могу, бля, линяю, чувствую, линяю, бля. Взял я, бля. Кореш ему драгоценный. Бутылочку виски, бля. Ну такую пластмассовую, знаешь, бля. Все, она плоская так, чтобы она мне прям в сумочку камеры хуяк и вошла, бля. Я ее так, сука, бля, держу, бля, сел, все. Голландская компания, блядь, этот вот хуй КЛМ, блядь. Они сейчас объединяются с французами, блядь. Может, и правильно делают, французы им покажут, как, сука, русский народ не поить в самолете, блядь. Пидорасы, блядь. Я говорю, у вас пидорастия узаконена, блядь. А вы спиртного не даете на борту, блядь, сука, Чапаева на вас нет, блядь. Он бы вам порубал тут все нахуй. А лететь всякие 3 часа, блядь. Как? Ну, достаю я свою бутылочку, блядь. Ставлю ее в кармашек, блядь. Так эта пизда голландская углядела, блядь. Подходит, говорит, найн, блядь, хуяин. Я говорю, все, хуяин, блядь. Я говорю, вы нам все, давайте что-нибудь будете, блядь. Ся, говорит, даем. Висет, сука, блядь, какую-то хуйню. Открываю какую-то, блядь, картоночка, хуёночка, блядь. Картина, картонок, картонка, блядь, как это? А где же моя собачонка, блядь? Хоть собаки пожарили бы какой-нибудь, блядь. Там, сука, безе и клер, нахуй. Какая хуйня, блядь. Фруктовый, блядь, десерт. Я говорю, я же не жрал.

Ну-ка, бля, говорю. Нельзя, говорю. А это не виски, я говорю, это кола, блядь. Колой въебал ей сую. Ну, она немножко подохуела. Как кола, блядь? А я туда чуть-чуть кола налил для мягкости, блядь. Ну, цвет так немножко изменился, но она же сомневалась, думаю, а, пизда, бзись, когда страшно, блядь. Сука, кола. А, она летела на меня, блядь. Я говорю, все, не пью, пошли нахуй. Я принципиально на вашем борту, вот на борту вашего самолета, блядь, не возьму ни капли в рот, нахуй. И уберите ваш, блядь, бисквит, нахуй. И въебала ей бисквитом. Говорю, все, я обижен, блядь, на компанию КЛМ. Ну, они, блядь, тоже не расстроились нихуя. Забрали бисквиты, уебали, блядь. Может, детям каким отдадим, блядь? Бедным там, нищим, блядь, там в Колумбии их дохуя. Но мы не в Колумбию летели сразу, Коля. Мы летели на остров Курасава, блядь. О-о-о. Ну, Курасава это этот. Да не, блядь, не японец, ёпты мать. Остров, блядь, Кюрасао. Почему он так называется, хуй его знает. Находится в Карибском море. Прямо наверху, вот над этим всем континентом Южной Америки, так сказать. Чтоб тебе было понятнее, блядь. Там, сука, климат охуительный, тропический, блядь. Хотя там весна, но там похуй. Там к экватору там один хуй. Там все весна, что лето, блядь, у них все одинаково. Ну, жары еще не было такой. Но когда я в спортивном костюме, кореш-то мой драгоценный, с лампасами в моем любимом, вывалился, бля, на Кюрасао, камера отказала, нахуй. Камера, все, человек. Я портки-то задрал до колена, у меня под градом, нахуй. Хули, блядь, костюмчик купил, Columbia Pictures, нахуй. Ну, жаркий, порки, бля. А эти суки, блядь, наши, как двиганули, блядь. Не, ну это было-то когда, подожди. Мы сначала в Амстердам прилетели, блядь, с этими разъебаями, с десертом-то, блядь. Я говорю, так, чтобы мне десерта больше не было, нахуй. Все. Говорит, нет, дальше будет хорошо. И тоже, ты знаешь, блядь, те же голландцы, сука, летим на Кюрасао. Уже другая еда и питье, запейся, залейся, думаю. Это что же такое, блядь? Значит, как русские люди для них, сука, опасность представляют. Видимо, они, сука, Колян, столкнулись с нашим братом неоднократно. Я говорю, а пиву-то что же вы не предлагаете? А нет, говорит, найн. То есть и опохмелить нашего брата? Какая подлость и злоба, блядь. Людьми руководит, Коля, не дать ему пивы, блядь, понимаешь, нашему. Он может погибать нахуй, в командировку лететь, блядь, в Голландию, в какой-то веке, блядь, да? Так, сука, вот до чего дошло. Видать, неоднократный мордобой был учинен на борту судна, блядь. Неоднократный, чувствую, и постоянный. И они решили все, оградить себя и своих стюардесс от этого дела. А как тут оградить? Когда наш товарищ, блядь, руководитель, можно сказать, нашей делегации, настолько охуел за месяц без баб, что бросил целовать руки, блядь, голландские стюардессы, когда мы уже прилетели, нахуй. Та испугалась, найн, найн, кричит, блядь. Я говорю, ну посмотри, она же страшненькая, блядь. Он говорит, нет, говорит, у меня сейчас все хороши. Я говорю, ну ногу мою тогда целуйте. Вот до чего доходит народ.

0: будешь мне дочек ставить.
1: Чё, сука, страшно, бля?
2: Куда нахуй? Стоять, бля!
0: Ёпта, страшное дело, мужики, блядь! Ну это страшное дело, бля! Эх, дочь, бля, ёп твою! Что за хуйня? Вот ты какой, бля, цветочек аленький! В рот мячих пых! Очнулась она на острове, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. Ну, видно, что там у нее все в порядке. Настя, ёпти! Думал, медведь, бля. Бля, а остров? Чой, чой, бля, не боись. Сука, страшный жар, бля. Волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой Квазимодо в пизду? Да будь наши нарисовали, так нарисовали, бля. Какой там нахуй? Отверни глаза, бля, это я. Кто я, ёпты? Головка отходит.

0: Соболь. Как посмотрел сейчас тоже фильм, ёб твою мать, какие ребята, блядь, гикнулись, бля, сука. А все от чего, блядь, от того нахуй. Все примитивно, блядь, можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля, И это, блядь, еще групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь, как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный, налей, налей, еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она, так если не полная, блядь, давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим, трудную, бля, горемычную, не у каждого, блядь, сука. Она получилась, блядь, по жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно. Он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь, этот был, блядь? Этот, как его? Ой, блядь, там такой играл, блядь, такой артист. Черков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл, работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, для фабричной заставы. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то уркагана, бля. Ох, он уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блядь. Он поет. Я, говорит, блядь, мой, говорит, миллионок пил, как бочка. И погиб он от вина. Я, да, ну, осталась дочь. А сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блядь, Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков, пробирается к нему. Ну что, говорит, блядь, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блядь, ты-то, бля, да откуда ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки с шарана не водился никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь. Ой, ну это, конечно, оскорбил Михаил Ивановича, блядь. Он его подловил где-то, сука, блядь, на задворках и по голове дал раза два. Но тот, правда, остался жить. Потому что об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, этого что? Ага, значит, все пиздец, значит, не он, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Ты тут не поймешь нихуя тоже сразу, бля.
1: Дорогие мои друзья, кореша вы мои незаметные, незатменные, лучшие мои лепсы, друзья, блядь. Тут прошла маленькая ошибочка, бля, в нашей кассете про Годзиллу и Титаник, блядь. В некоторых кассеточках вышла ошибочка, выпала одна песенка. Все вы так пахали, как мы отдыхали. В некоторых, не во всех, я напоминаю, блядь. Но мы должны исправить эту ошибочку, блядь, от Сюры. Я сказал своим корешам, ребята, давайте исправим Сюра, бля, в рот мне всех пых! И, как говорят в Одессе, вы хотите песен, их есть у нас.
2: Чтоб вы так пахали, как мы отдыхали, этою весеннею порой. Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Всех нас разбудили и пердупердили.

Кто пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Кто пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Мальчикам со сцены я сказал без пены, каждому даю по 100 на нос. Но рояль залила и хаванагила прозвучало как-то не всерьез. Но рояль залила и хаванагила прозвучало как-то не всерьез. Не прошло и часу зрительскую массу

0: чему-то спасся.
1: Видно было в панну мне тонуть, моля буду.
0: Я ж хоть и трясся, почему ты спасся?
1: Видно было в падлу, бля, тонуть.
2: И с тех пор, конечно,
0: я живу сердечно.
1: Мою оглушительный прогресс.
3: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес.
1: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес. Да-да.
2: Ведь день-то какой нынче, Колян? Ты сам-то как? А ты все отчета не отдаешь нихуя. Ты, как думаю, Клавку отправил нахуй, блядь, и все. А я Зинульку-то, блядь, тоже ведь отправил. И тоже нахуй, ты знаешь, что характерно. Ведь сегодня 8 марта, пизда. А что 8 марта? Блядь, проснись, сука. Даже если ты в бреду, но бабе в пердоль.
4: Вот тебе, родная, в твой денек, аленький цветочек в лупиё.
2: Корешь ты мой драгоценный, блядь. А ей-то этого и надо. Она уже бедная вся изёрзалась, блядь.
4: Возраст у меня, блядь, комплексы.
2: А без комплексов раком и в пердолевой, блядь. Без комплексов, но сперва разогрей. Они, бабы, всегда медленнее просыпаются. Мы это, мужики, знаешь, как у нас? Хуйска, бля, раз, вскочил, и ты уже, блядь, тоже вскочил, как бес, блядь, бешеный, и бегаешь, бля. Нет, спокойно, блядь. Ты ее разогрей, погладь ее по ее большой жопе, по спине погладь, скажи, дорогая, ты спишь? Она говорит, нет, говорит, уже не спишь. Вот тогда уже и делай свое дело, но только 8 марта. Всем я люблю этот праздник, в рот мячих пых, блядь. Я его не то всего люблю, блядь, Коля, Коля, если вы драгоценный. Я его даже ненавижу нихуя, блядь. Поскольку он придуманный. Праздник имени Клары Целкин, блядь, и этой, ебать ее, костыли, Инессы Арманд, блядь. Они все за супротив долой дурман, блядь. Свободу женщинам, блядь. Какую вам свободу, блядь? Ебаться с презервативом, блядь, ебаться, блядь. Ёпта, всё, вас не ебут, что ли, бля. И вот именно, Коля, ты знаешь, я потом начал так мыслить, думаю, правильно, кого не ебут, тот больше всех кричит. Свободу женщин. Ты ебала свою видела, нет? Ты вот, блядь, Клара Целкин, блядь. Целкин. Ты, я не ошибся, блядь, нихуя. Да ладно, пиздю, Цеткин ее фамилии, пизда, Коля, блядь. Ты все спросишь, блядь, что такое, блядь? У тебя опять слух подвел? Да я ее так называю, Клара Целкин, блядь. Потому что она Целкой была всю жизнь, блядь. Ты ебал ее, видел, нет? В очках враговых, блядь. Не дай бог кого увидеть, блядь. Конечно, ее никто не ебет, блядь. Не то, что в Германии, во всей Европе не нашелся человек, который выебал бы Клару Целкин, блядь. Так она и кричит, долой свободу, нахуй, женщинам, блядь. То есть ебите меня четверо, блядь, а никто не хочет, блядь, понимаешь?
4: Ну, Инесса Арманд, та другое дело, блядь. Та еблась направо и налево, и они тут и сошлись. Она говорит, Клара, тебя никто не ебет, блядь, говорит, а меня, говорит, заебали. Давай, говорит, свободу женщинам, блядь, чтоб меня не ебли, а тебя выебли наконец-то, блядь. И вот возник праздник 8 марта.
2: Ты понял, да, Коля, в чем дело? То есть кого заебали, тот, чтобы отдыхал? А кого не ебут, того, чтоб ебли. Поэтому 8 марта, блядь, я просто не то, что, блядь, терпеть не могу, блядь. Я его, сука, блядь, ненавижу, блядь, потому что все за цветами, сука, ломятся. Ты раньше хуль ты цветов не дарил, извини. Пиздюк ты малосольный, блядь. Правильно, Коля. Я своей сразу, блядь, букет покупаю нахуй. Прям в ведро, блядь, хуяк с февраля. И до марта стоит, сука, блядь. 8 марта утром встал, выебал, поздравляю, честь отдал и ушел нахуй к ебени матери. Свободный человек, бля, потому что думаю заранее о нашей жизни совместной, блядь. А ты тоже, блядь, я тебе тоже говорил, купи ты этих ебаных радиогендронов, блядь. Купи ты их нахуй,
4: они сухие, блядь, поставь, они сиреневыми цветочками расцветают. Бабы прямо, сука, кипятком ссут.
2: Проверенный вариант, блядь. Как увидеть радидендрон, блядь, сиреневый, пиздец. И моя женка тоже, люблю, говорит, я эти рододендроны, Рододендроны, как их нам, хуй их не знает как, хоть горшком назови, главное, что они цветут, А просто нет денег, поди нахуй тополиною, палочку поставь. Да пизда, какую палочку? Коль, ну ёпта мать. Да ведь не палочку бабе поставь. Срежь веточку, поставь ее нахуй в эту. Вербочку, он вербное воскресенье, ты, сука, в храм не ходишь нихуя. Ну, вербное воскресенье, надо сходить, вербное. Раз поставил, она распускается, понимаешь, на твоих глазах. У меня вон Зинка совсем охуела, авокадо посадила, пизда, вон выросла нахуй. Я охуел.
4: В стаканчике, сидит, ты веришь, нет,
2: Молчала, месяц, сука, как пизданет. Рука такая, нахуй, из стакана. Я даже напугался, утром, Ты веришь, нет? Коричневая, рука тянется, как из этого фильма, Какой-нибудь там, нахуй, Пришельцы 3, или хуй там 4, Рука, я говорю, Зина, пиздец, погибаем, нахуй. Рука пришельца, из стакана, нахуй. А это авокадо проснулась, Тянется, сука, прям к солнцу, Хотя, ну, хорошо, хоть солнце редко, А то, пиздец, дерево, если ты пойми. А в стаканчике стоит. Там корней, я как посмотрел, там намечал. Думаю, сейчас стакан ёбнется, лопнет нахуй. А пересади его, в кадушку, так она же нахуй наверх пойдет. Она в день на 2 сантиметра, Коля пиздярит. На 2 сантиметра, нахуй, уже листы, вот такие, сука, Ёбаный конотоп. Я Женьке говорю, ты что, охуела, Мы что, авокадо будем с тобой выращивать, Кто ее прививать будет, Какого ты, еврея сюда по прививке, пригласишь, Они же, там у них в Израилске растут, авокады. Сама, сука, не жрешь авокаду, я ее люблю, Какого ты хуя посадила, Я говорю, зернышки нравятся, на яички похожи, Ах ты, ебать, тебя колотить, а? На яички ей похожи, А мне что с этими яичками потом делать, нахуй? Они кустами, растут, сука, Ну ладно, кактусы, хуй с ними, они медленно, долго там произрастают. Цветочек у него, хуяк, А тут же, авокадо, колотить. Куда это нахуй такой годится, Так что, Коля, ты сейчас налей портину, налей, у меня пересохло, уже от страсти, по авокаде, Налей мне, пизданем с собой, Ростовского, ох, наш ростовский партисек пробирает до кисек, Но заметь, Коля, как сказал великий Танидзаки, отметь одно обстоятельство, мягко продирает, мягко, Коля, Вот, сука, сейчас народ, ты веришь, нет? Сейчас глоточек сделаю я, с тобой, Ну, будь здоров, мой Коль драгоценный. Международным тебя женским днем, Ну, 8 марта он теперь называется у нас всегда. А мог быть и любой другой, хуё, заебись он в рот. Короче, всем женщинам приятного, так сказать, благоухания и прочих дел, В общем, с ненавистным днем 8 марта поздравляю всех женщин, И тебя, Коля, в первую очередь, хоть ты и мужик, тебя колотить. Хорошо пошло. Ты знаешь, Коля, мой драгоценный, хорошо пошло, Наливай в пизду. Наливай нахуй. Наливай.

А поверишь ли, нет, Коля, кореш ему драгоценный, что мое, то есть Сюрина, творчество подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, все я тебе задам. Ну, кореш мой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе, хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать. Ну что, кореш, вот хорошо тебе стало, а тепло тебе, я тебе сейчас укутаю, понимаешь. Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит кап-кап по этому самому, по нашему этому подоконничку. Металлическому стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня. А у нас с тобой и тишина, и покой. И хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму. Кореш мой драгоценный, хорошо получилось, мне просто. Чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делает столько, не только просто так открыл портвейн и давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Когда не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кореш мой драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и я ведь попал в такую историю, кореш ты мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блин. Что ты ебал такой, кухожил, бля? Что, вот, сука, живьем, блядь, в мультике, сука, снялся, бля. Нарисовали меня там, нахуй, в мультике. И говорят, а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием, а что я должен делать, бля? А вот вы встаньте к этому микрофону, бля, и вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов, написали на бумажке, всякой хуйни. А я говорю, ну, хуйню, я, конечно, так привык говорить все время, блядь, но... Хочется сегодня по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю, говорит, не, ну тут по делу, по делу. А мультик называется этот самый «Столичный сувенир», говорит, самые драгоценные, понимаешь, из Ростова делают. Там действие очень оживленное, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде, ой, едут, жопой вертят, а этот парень, кажется, который герой, главное, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля. Дядя самых честных правил, понимаешь. Работаю на ростовском винзаводе, бля. Вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякая, кто-то поебень всякая, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет?
Деду все говорю, ну, Сволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать. Ростов, папа, блин. Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот сюкарь. Он вот так вот стоит, значит, у него тут ведерочка какой-то, вроде как усится там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит. Палец как бы показывает, мол, о, Давыдов, мол, я тебе и говорю, типа что-то вроде этого. Так там местные, значит, вся эта урла, они ему все время, каждый вечер на палец презерватив вешают. Вот натягивают ему презерватив, и все. Но уважают сюкаря, они неиспользованные только ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что уже использовано, это совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого, спасибо. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И возил его прям, ну там, по ликерборщему заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, очень красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, мне скажут, я тебе обязательно, ну, мы, во-первых, посмотрим, все эти буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, посмотрим, это такое столичная стучка. А ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев-младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту тут создавал, понимаешь, нам тут в сериалах, так, Безруков, да, она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, бля, там от кого только нету, бля, даже Инночка Гомес, вроде мячих пых, который, ну, последняя героиня, там, девочка красивая, и все это, ну, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем с дикого будуна, там можно было увидеть ее, как последнюю героиню, вот она, мол, там, на архипелаге где-то, мол, играет в эту вот игрушку, последний герой, понял, да? Ну вот, Инночка Гомес. Да там все, ой, каких там девчонок тоже, только не было. Ой, а там много всяких девок-то, здесь. О. Так что, готовься, кореша, мой драгоценный. Все, скоро выйдет, как говорится, на экраны. Ну это ладно.

0: Буба-буба-буба-буба. Тоже посидел, скучаю, блядь. Наши футбол обосрались. Но зато интересные игры сейчас идут. Ёпты, такие игры, блядь, играют, блядь. Посмотришь, блядь, эта сука прям сердце засутит, заколочится, как будто ты сам пробежался по полю, блядь. Ударился, как американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называют? Снукер, блядь. Ебическое. Я как увидел, блядь. Ах вы, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярят, играют снукер. Ну-ка, снукер сни мне, блядь. Он кричит, давай пас. Я говорю, а, снукер сни ему, блядь, поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. Поебалу друг другу крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг другу поебалу, нравится. Он мячик схватит и побежал, а ему посраки, по голове, ногой, блядь. И нравится все суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, блядь, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, блядь. Если все суставы не сгибаются, пиздец, выноси святые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорят, то есть все, что ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовить, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть всякие, бля, бойцы. Он говорит, блядь, он ему хотел в яйца, тот коленкой прикрылся, он ему коленку половину снес нахуй и поебалу. У того выносит, ну, пиздец, зеленый, блядь, тому красную карточку, игра цветов, нахуй, пиздец. Радуга, блядь, просто радуга на стадионе, блядь, все орут, блядь, зрелище, все пиздят, этот катается, блядь, там, блядь, китайцы, там корейцы, тут нанайцы, блядь, эти, правда, выстрелили в Китае. Ну все, вот эти японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется, они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, бля. Хуяк, я чувствую, они уедут в пизду. Прям как включить скорося и попиздовали, блядь, а зритель за ними, нахуй, ууу, блядь, сука, до самой Кореи проебенят под этим, под тоннелем-то, ёпта, ну там есть тоннели, блядь, между островами-то. Вот ты смотри, Коль, хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, блядь, диспуты там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, мат, не ругаться, матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, блядь, тут вчера, когда я смотрел, блядь, сука, там, знаешь, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, ооо, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, бля, получился. А Сашка Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полу, и говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Шпак, блядь, пиздец, Пак аж, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют, говорю, блядь, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь. Хорошо играют, молодцы, блядь, но хули как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь. Пака, значит, заебенили, блядь, кто, Сашка Абдулов, ёптать, подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука, чувствую, мастер, блядь, ковырнул нахуй, поймал, блядь, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука. Раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Сейчас только разворачивается, у него вместо бутылки шпалер, хуяк, Пак только, бля, оу, ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, блядь, сука. Семья получит, бля, обрадуется, нахуй, вместо Пака, блядь. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочат по-черному, блядь. Ну не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сразу поебалу, даже без разговора, блядь. Не который час, нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям поебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, блядь. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать все же. Подходит кто-нибудь к тебе, время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля. Там никто поебал, никому не дает нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля. Тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть? 6 лет, пожалуйста, бля. Казематов, нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгробить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А, говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, бессодержательно, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не... И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, хоть гуляют, ебёна мать, развлекаются. Вот. А это какой портвейн. Вот это портвейн. Ну, короче, бля. Ну, с этими хуй с ними. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь? Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждый угол, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёпта мать. Поеблись бы. Добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёпта, нельзя. Тоже злой, как собака. Бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сижу, как за бабу в алту лезет, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёпта мать. О, бля. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Но скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, блядь, а? Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука, версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венцлинистам, нахуй. Венцлинисты шли, блядь, японскую сиковку. А, японцы, пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже нацел. А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быть строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпта. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная, да. Когда ты сидел, блядь, я въебала срака, блядь, вся эта сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась, срака и на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернулась не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок нахуй, помнишь, а вас в сейф отвезли нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Лигачев нам пизды давал, нахуй. А сериями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсюда, нахуй. Не верь, открытый ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, срака я тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, от Кансю до Кусю, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. И поэт, о, блядь, нация, сука, нация, блядь. Понимаешь, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там, гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот это девушки своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми, например, какую-то проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ложиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а на тебя грубыми своими мохнатыми руками схватит захуй, у тебя, сэр, хуяк, все, блядь, ты понял, он никогда не взлюбится. должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень. Козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец нахуй эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем. Пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй! На этой, блядь, как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, говорю, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь, а дождик у них бывает, у них там, сука, крутит вверх, блядь, но накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, блядь. Он на всякий случай вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся нахуй, соплей прилипло, нахуй. А, блядь, то поле можешь выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всеми другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, блядь, вот. Хуёво дусю, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинские горы на трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свой знать, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где оборонишь, Колян, бля. Вот ты-то сейчас сидишь с геморроем, нахуй, блядь, да? Удрученный, блядь, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую и рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, блядь. Вот, блядь, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, и все покажем, нахуй, говорит. Мы будем смотреть все, нахуй, все в Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли, в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит, в пизду? Куда должна отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу нахуй. Физкультура и спорт нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, проси, все сойдут нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербить, бля. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется девушке показать, блядь.
1: Ух, блядь, хуем по голове. Хуяк, блядь, и все. И она твоя.
0: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал задел, блядь. Вот. Это я... Просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, ты понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
2: Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, там, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь.
1: Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда.
0: А, блядь?
1: Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоп, не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, то и делаю, нахуй.
0: Вот, ой, не надо, блядь. А оказывается, это, блядь,
2: у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердой, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкусает по-настоящему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь. Вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пиздёт обьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой, у нормальной такой бабы, вот это, средней бабы, ну, но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, она говорит, блядь, сука, быстро нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, но это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было, подспудное, блядь, желание, ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды потекло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, кулер объяснит, блядь, папа, у него нет нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь. Ну, если папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусяйся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет, это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет дочери, говорит, он нанесет мне так наплодотворять, блядь, а потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустился на самотек, думает, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Да у меня с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, у меня, да, говорю, я, блядь, созрели, нахуй, говорю, блядь, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленькая, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, разрешите, пока детишкам, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он залупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, о, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Прошло человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям залупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему профалический символ, мол, привези ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу в бане, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанные глазки потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встанет. Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был? Дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядь Вася, блядь, поймал тебя, нахуй? Говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе все рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты что, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, чемуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз все, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.
3: Вот, Колян, кореш-то мой драгоценный, блядь. Но я тут уже во втором сезоне ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу.
4: Если происходит где-то в Индонезии.
5: Остров, блядь,
4: а остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, назеночка, там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, чёп твою. Высокая, блядь.
0: Пизда здоровая, ведь самка, блядь. И вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь. Лежит ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать тебя всерака. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Хочется из этой серии, понимаешь, блядь. Короче, блядь.
4: Пыть, бамо, пыты. Вот она жизнь-то, блядь. А тут нахуй, как пизданули, блядь.
0: И там что-то бурлит, пердит, блядь. Говорит, ёп ты мать, глазки так бегают. Смотрю, туман в глазу, ёбка вертит, блядь.
4: Живая, говорит, ебать, мои старые костыли.
5: Кинг-Конг, ебать, овсера. Кинг-Конг, ебать, овсера. Кинг-Конг, ебать, овсера.

говорит, а вам не кажется ли? А не кажется ли? Как все закручено, бля. Не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено?

0: блядь, стук, пыль, деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, что...
1: О, блядь!
0: И так живут.
2: О, блядь.
0: Блядь, изъебал это у него, блядь. Ой,
2: спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул нахуй.
0: И уже показывают на корабле.
2: О, блядь.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит, да блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
2: Ну нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна.
0: А он как будто все понимает, он и английский язык учил, все нахуй, брагут.
2: О, я, блядь, я воль нахуй, я добрый, натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
0: Кинг-Конг, ебать, ё в сраку.

0: Вдруг голос такой.
1: А это как ты Кинг-Конг, он себе, бля, язык выучил нахуй, бля.
0: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелишь, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба и пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.
1: Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, за лупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, за лупа, блядь, не открывается, все, понимаешь? Коля, ну как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Сюра существует. Он все это может, блядь, он мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, бля, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, бля.

блядь, реклама нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену поменьше Козявкина, все, ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпты мать, ну как тут быть еще иначе, блядь. На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты... А, пит, ёпты мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, блядь. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь, ну ты нахуй, смотрю, валенки будешь покупать нахуй. Покупайте нахуй, блядь, там, кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области -27. Ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку, нахуй, в шортах, блядь, с ракетками, нахуй. А является хуй в шубе, бля, в шапке, нахуй. С какого ты хуя, бля? А вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля, насколько он омудел, чтобы воспринимать, так он же по улице прошел, он же видел все на улице, жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представляешь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, -27 скидка, пизда, процентов, нахуй, для абонентов этого Билайна, ёптамы. Ну вот тебе еще, блядь, сука, один МТС, блядь, ну, все же, сука, ну, помер, блядь, на МТС, я оператор сидел, блядь, кнопки нахуй соединял, блядь, говорит, ему, говорит, сука, ну, какой, говорит, наказание выбираешь, блядь, в горшке кипеть там, еще где-то, блядь, там, говорит, этими самыми, говорит, блядь, этих кнопок в жопу, говорит, ну, лучше кнопки, конечно, в жопу, блядь. Которые, блядь, учителям под стол подкладывают, под стулья, бля, ну, кнопки на. Ну, хули, говорит, выдержи нахуй, бля. Раз, бля, вечерком приходит там, черт, бля, ему как, блядь, гвоздь нахуй, захуярить сотку, блядь, 120 в сираку. Он говорит, блядь, ну все, кнопки обещали нахуй, а вы гвоздь, бля. А это, говорит, НДС, блядь, говорит, блядь, сука. Веришь, нет, Колян? Конечно, по рекламе клинское пиво всех дольше заебало, бля. Сука, клинского так вот все же пьют, бля. Ему надо вместе с памперсами, нахуй. Реклама, бля. Клинское и памперсы, бля. Две вещи, блядь, совместные, нахуй. Наверное, говорит, гений и злодейство, две вещи несовместимые. А клинские памперсы совмещаются всегда, блядь. То есть ты отходишь, бля, не отходишь, бля. Короче, наоборот. Ты, блядь, пьешь пиво, не отходя от лавки, нахуй, блядь. Так что ты, Колян, ты вот хоть и смотришь все это, блядь, вот, понимаешь? Ну ты хоть шлифуй, бля, мозги-то, пизда, так и будешь, блядь, летом в шубе ходить, блядь, в памперсах, блядь, с клинским полны карманы, нахуй, блядь, и будешь, блядь, ссать куда ни попади, ёптай мать. Или будешь злобным, как тот дедушка, который, говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь, ты мне сука химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химией пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь. После клинского, и больше нихуя. Так у меня и они, видишь, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь. А сморщенные они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, блядь. Понимаешь, чё ты не понимаешь, бля. Чё ты там у буржуев этих с этой рекламы ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, блядь, стакан протишку засадит, трезво оценит, блядь. Всё тебе расскажет, всё тебе, корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь. Вот. Ну, значит, дело такое. Как я в это дело впердолился, я не знаю. Ну, решил посмотреть, блядь. Ну, кричат, Квентино Тарантино, блядь, режиссер культовых фильмов, ебать, колотить, блядь, смотреть, то есть, блядь, ну... Ебите меня четверо, короче, блядь. Как очень любит выражаться одна моя знакомая дама, когда она восторг хочет передать. Восторг, то есть, ебите меня четверо, то и пятеро, блядь. Это же восторг от произведения, блядь, или от поступка, блядь. Тут тоже восторг, Коля. Восторг охуительный, блядь. Культовый восторг, я бы сказал, блядь. Там, понимаешь, история такая. Да истории вообще нет нихуя. Там есть только поступки, блядь. Ну, я тебе, конечно, и культовую справочку могу дать про карантину. Он, короче, был мальчонка такой... Ну, как все, знаешь, такие заебанные мальчики, блядь. Любил кино смотреть, он любил. И мама, жил с мамой. Вот к чему приводит жизнь без папы, я тебе всегда говорил, сука.

0: Коля, береги семью, блядь, как зеницу ока. Уйдешь, все твои без тебя делать будут. Куда их кривая вывезет, блядь? Вот на примере Квентины Тарантины ты и можешь убедиться, куда она его вывезла, блядь. Куда она его кривая? Без папы. Явно не хватало, блядь, ему, чтобы ему папа пизды периодически поддавал, блядь. Понимаешь? Ну, хотя бы в неделю раз по жопе с размаху давал, блядь. Мол, за что, папа? А чтобы знал, нахуй. Мол, я твой папа. А то и подзатыльник, а то и поебальцу. Это, блядь, естественно, Коля. Потому что сын должен знать, рядом твердая рука отца. То есть пизданет, не промахнется. А тут мама, блядь. Ой, ты сынуля, ебальца выморщила, блядь. Вот ты у меня сиди вот тут вот, блядь, в прокате видео. Крути нахуй. Сидит себе эту... Ну и сам смотрит, естественно, насмотрелся, блядь, до усрачки. Уже и блевал бедный несколько, и все, и годами его прихватывает. Говорит, блядь, мамо, не могу, блядь, уже, сука, блядь. Ну, он по-итальянски, он с итальянским акцентом говорит, маме, блядь, не можно, блядь, не смотреть эти вот гадости, блядь. Но, говорит, гадости было дохуя. Ты сам понимаешь, что такое американские фильмы, блядь? Там мы, блядь, и брось маму с паровоза, нахуй, и ёбни головой об скалу, блядь, и убей папу, и хуй знает кого, понимаешь? Там же ведь как? Тут мне вот сейчас кореш сказал анекдот, говорит, помирает, говорит, бабушка, бля, говорит, вот мне хуёво, говорит, дедушка, помираю, говорит, ну все, собрались причащать, говорит, вы знаешь, мы с тобой только одну не сделали в жизни, блядь, не занимались анальным сексом. Говорит, у, ёпты, дедушка, говорит, да ты что, блядь? Ну, говорит, дед, надо, говорит, один раз, я, говорит, помираю, говорит, давай. Ну, он ей впердолил, говорит, по-русски, блядь, в сраку. А она встала, говорит, и пошла нахуй. На огород грядки копает. Дед сидит на грядке, покуривает папироску, говорит, я, говорит, так же мог, говорит, Ленина спасти нахуй. Представляешь, Коля, бля, куда мы стреляет? Ну, к чему я это говорил-то, блядь? Пизда, не помнишь нихуя? Ты лучше налей, выпей, блядь, сразу запомнишь, бля. К чему я такие аналогии-то, блядь, провожу? Сексуально-политического толка. Это я все про Квентину Тарантину тебе, блядь, говорю. Был бы папа, блядь. Он бы его, сука, держал в ежовых рукавицах, и сын бы так не распустился. Он говорит, там... Театр жестокости, арто, хуерто. Ну, хуй театр жестокости. Блядь, театр жестокости. Ну, вышли два клоуна. Один говорит, здравствуй, бим. Говорит, другой, бом, поебал ему, хлоп, нахуй. А народ, о-хо-хо-хо. Блядь, как смешно, блядь. У того парик на бок, нахуй. Срака в сторону, блядь. Он говорит, да что ты меня пизданул? Говорит, а просто это, хуяк по другой стеке, блядь. Ну, прям по толстому, нахуй. А народ усывается, блядь. Вот сам цирк. Цирк. Я тебе сказал, Коля, уже театр жестокости, блядь. Уже театр жестокости. Но по сравнению с Квентиной Тарантиной, это цирк. Цирк, кореш ему драгоценный. Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля. Как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь, не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенка, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там, нянчили, все. Он говорит, негритёнок. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит, хоть, говорит, этих черненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких, ну это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорят, мы, говорят, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пассива костюмов. То есть индивидуального пассива, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, блядь, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
1: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих. Которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, нет? Эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу. Ну, там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы. Мама говорит, ёб твою мать, что ж ты делаешь, сынок ты? Хуй ты, зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь. И яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню? Вспомнил, нет? По физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут, они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаешь? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Но я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь. Понимаешь? Коля, ой, блядь. Но по истории я тебе скажу, хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцевой соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь. Помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду супер-сиськи я, самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь. Я привез тебя, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, бля. Застал я ее, застал, бля. Помню, открывает сезон в Большом театре. Говорит, блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр. Самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас. Советский цирк церкея всех церков, блядь, и прочее, прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли? Да, блядь, сука, туфли можно купить. Сейчас, как сейчас помню. А сейчас хули туфли, блядь. А туфли, блядь, купить можно, кстати. А билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Искусство растет прям непомерно, блядь, корешем и драгоценным. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какой-нибудь театр Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружка моя говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь, и квартира, блядь. Нихуёво содержит, блядь. А артисты там дохуя получают. Да, говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать, если директор такой, блядь? И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычная, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебаи, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я, говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордиться этим, кореш тебе драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что ты такого получаем? Что ж нас такие будто все время? Всем нравится пердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится пердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересертится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню, в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёптами, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебет, которые дают. А некоторые не дают, так он их мстит, блядь. Дают, блядь. Угу, суки, блядь. Говорит, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, можно сказать, в рот. Ну, некоторые стесняются, блядь. Как бы, и вообще, может, и там, что не позволяет. Нет, сука, блядь. Ах, не позволяет. Хуй-то. В уголок нахуй, блядь, в пизду. А не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на Лысой горе. Ну, какой-нибудь, хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов, конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать, они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-нибудь пизданешь, блядь. Я иногда себя ловлю, думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптами. Хоть как-то выбирай, блядь. Иногда такого на пизду есть, думаю, не. Нет, блядь, умнее надо, сюра, быть, умнее уже, пора уже нахуй, возраст, блядь, а нет, все сегодня, к примеру, как пизданешь, блядь, оно все, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвиска и допизжу, блядь.
2: Мозгами сюрупит, блядь. Что там один, дураки думаешь, что на зоне что ли сидят, блядь? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля. Давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, блядь. Чтобы судьба миновала. И... В мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Фу, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь. Я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, эту, всю, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущее светлое строить, они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Что, говорит, светлое будущее, блядь, мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим, а там только такой артист, вот такой, блядь, Коля Баталов такой был, знаешь, такой с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой Лёша Баталов, Лёша такой Баталов, знаешь, такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой, он, вот, летят журавли, бля, ну, это трагедия, бля, как он там играл, блядь, там операторские находки, бля, камера крутится, бля, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, и камера крутится, вот так, ой, бля, как передали, это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду. Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь. Хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь, который Зиганта играл.
3: Наливай, пизду.
4: Наливай, нахуй.
3: Наливай.

0: Но история романтическая, Коля, я тебя приближаю, хуй ты ржешь, как лошадь, бля. История очень романтическая и очень грустная, блядь. Хотя смеяться, наверное, блядь, будешь, как унитаз, блядь, урча. Ну ладно, хуй с ним. Короче, бля, у него все придумано. Ну, Грин, он как засядет стакан, он сразу говорит, так, где пишет? Ну, про себя напишет, вроде как мудак, блядь. Не про себя, тоже мудак. Говорит, напишу я просто вообще, блядь. Вот. Приходит в городе в деревне там, ну, деревенька там, Коперна, Коперна, блядь, как Перна, сок Перна, блядь, Коля, что это охуел? Коперна, блядь, ну, называется так, ну, якобы где-то в Крыму, на самом деле хуй его не знает, может, и в Крите, блядь, может, и на Греции, ну, говорят там по-русски, на Коперна, значит, блядь, бля, нищета, сука, блядь, ну, как-то вот море, бля, рыба, бля, да, рыбалка в основном, конечно, рыбалка, рыболовство, блядь, кто удочкой забросит, кто там нахуй опять крючков хуярит, блядь, на резинку, блядь, ну, короче, ебутся как могут, блядь, я когда читаю книгу, мне сразу хочется петь. Не понял, да? Не вспомнил, нахуй, да? Лангрин опера, блядь, Лангрин, ёптать. Там самка поёт в ожидании самца. А ты где ты бродишь? А я вот тут сижу на голом полу, блядь. А потом, потом лирический такой момент, когда она говорит вернись, мол, молчим, мой хорошо, потом говорит, а потом говорит, не в пизду, не вернешься. И опять, и все в пизду. Вот такая история, Коля. Почему она мне пришла в голову? Потому что уже романтическая история, блядь. Выжидание счастья, блядь, называется. Там выжидание мужика, и выжидание счастья, это тоже счастье, блядь, мужик, когда придет, выбит, это тоже для бабы счастье. Причем самое простое и самое верное счастье, блядь. А... мужика, то есть, я говорю, Лейнгрин, это опера, блядь. Но он не имел в виду этого нашего Грина. Сашку-то. Он говорит, блядь, я его знать не знаю, хуй с ним, но у них совпадение, видимо. Они, видимо, один там в Норвегии, блядь, другой на этом ебаном Крыму, блядь, нам около Феодосии все прихуярил. Короче, где вино делает, он все время там ходил. Жил там, ему сейчас музей поставили. Вот здесь выпивал Александр Грин, блядь, писал. Писал, вот написал свои шедевры, но это все губричная проза, блядь. То есть ему не хватало по жизни, конечно, глубокой веры в людей. И он ее придумывал. Придумывал кореш ему драгоценный. И замечательно придумывал. И придумал этого Лангрена, значит, мужика, который с руками, с хуем, ну, тут хуй не имеет никакого отношения, с руками, с ногами, блядь, уходил надолго в плавание. Когда уставал, приходил. Ну, человек был такой серьезный, блядь, такой, значит, типичный романтический, блядь, герой. Мы проветрены, мы просёли. Слышишь песню, моя любимая? Нам ветра не почем, а после плавания в тихой гавань. Ну и пришел он в тихую гавань, хуль пришел, блядь. Жены нет нихуя. Простудилась в пизду. Пошла к дочке, блядь, за лекарством нахуй. От Коперна-то в другой город Лис, называется Лис там у них. Он все попридумывал, все названия, блядь. Все имена, чтобы никто не узнал. Рассказывал, видимо, близкую историю, кое-что мы драгоценные. Близкую для себя. Но попридумал нахуй. Она пошла сначала там к самому богатому чуваку, там, Меннерс, блядь. Знаешь, вот сейчас эти вот продают, блядь, эти ебаные подмышки протирать, нахуй. Форменнер, блядь, пишут, блядь. Вот это вот такое вот хуило, блядь. Но он только толстый был, и у него кабак был, понимаешь? Единственный во всей этой Коперне, кабак, все к нему шли. Он, естественно, всех поил, обдирал как мог. Ты сам понимаешь, да? Заводяру. Ну, запрос сделал, там, ром, там, якобы они пили, блядь. Хотя, не знаю, какой у нас в пизде ром в Крыму. Там, обычно на Ямайке ром пьют, блядь. Ну, хуй, ну, как будто это на Ямайке. Хуй с ним, Коля. Ты, главное, зажмурь глаза и верь все, что я тебе расскажу. Бля, это романтическая история. Романтическая, охуительная, блядь. Ёбни сейчас, о чем, кстати, с собой рому надо было купить, блядь, под эту историю. А мы с тобой все рябину на коньяке хуячим. Они там рябин-то отродясь не видали, пизда. Да еще отмороженные, блядь. Ну, это матушка, снегири на рябине, бля. Это русская тема, бля. Белая, блядь. Красная, черная рябина, блядь. И снегири. Воспоминания детства, кстати, Коля, блядь, мои. Я, сука, болел тогда, сука, свинкой. Как сейчас помню, свинел, блядь, ебло раздулось. И оказался я на даче, блядь. Да не на даче никаких показаний. В санатории, блядь. Ты знаешь, веришь, нет, такие воспоминания, бля. Узюм давали нахуй. До обеда, блядь. Ну, правда, в обед всякую хуйню, говно я все выливал. Но узюм, блядь, и кефир. До сих пор не забуду. О, блядь, советскому подростку дашь, блядь, изюбу и кефиру. И пиздец. Больше ничего не давай. Помню, как мы, сука, с одним корешем, блядь, лепили кремль с пластилином. Все говорят, о, бля, вот они, говорит, наши герои. А потом нам настопиздило долепливать-то. И для нас уже другие долепливали нахуй. А нас нахуй послали. И даже не вспомнили, что мы основали этот кремль, ебать, его колотить с пластилин, блядь. Но когда я спал на верандочке, блядь, полной тишине, я хуя, я не спал нихуя. Я все подмечал. Все храпят, сопят, обоссутся. А я все подмечаю. Откуда, думаешь, корешем драгоценные усюры? Такая, блядь, вот философская история жизненная идет, блядь, потому что он все подмечал, блядь. Смотрю, снегирь как прилетел. Первый раз я снегиря увидел. Вот такая грудища у него, бля, красная, круглая, как месёчек, бля, сел. Думаю, ах ты, ёпты мать, рябинку пощипать. А там такие какие-то кусочки были. Пощипал, нащипался на еба и улетел, бля. Вот, сука, вот снегири, понимаешь? А к чему я это начал-то, блядь? Ах ты, раздолбай, мамай, губасли, блядь. Это просто ностальгия. Потянуло на зиму, ёптать. Сейчас же холод, блядь. А лето, блядь. А уж мы привыкли, раз холод, на зима должна быть, блядь, пизда. Ну ладно, хуй с ним. Короче, блядь. Этот ёбаный Менерс, блядь. Она к нему. Дай денег, блядь, сосед. Он говорит, а поебаться? Он говорит, ну это совсем не романтично, нихуя. Как поебаться, блядь? А, морщишься, Коля, блядь. Потому что этот человек, блядь, к тебе женщина приходит. Бля, ну, с пиздой, конечно, она еще тогда была ничего, бля. Другое дело, если она была блядью. Она пришла и говорит, выебите меня, выебите меня. Выебим, хорошо, выебим, если можем, конечно, бля. Но она пришла с просьбой, помоги, бля. Менерс говорит, а я, говорит, тебя рачком, бля. Он говорит, не дам, говорит, потому что я люблю своего Лангрена, бля. А Лангрен в море. Ну и хуй тебе денег, бля, иди куда хочешь, бля. Она обиделась и пошла в лес. В город, блядь. А было холодно, темно и хуёво. Короче, простудилась, блядь, и померла. Все довольно реально, кстати, блядь. Пошла, заболела и умерла. Простудилась перед этим. Но не дала. Товарищу Менерсу не дала нихуя. Это уже тоже романтический вариант. Дочка осталась одна. Хорошо, соседка пришла и говорит, ёпты мать, девочка одна, как же так можно, блядь? В доме не топлено, блядь, она не кормлена, обосралась, блядь, опышилась, блядь. Никаких и памперсов, хуям, ничего нету, блядь. Взяла все на себя. Андрей вернулся и говорит, такая ебота. Вот я ее выходила, с тебя еще тут, сука, прочитается, но если я, конечно, ничего не возьму, я все-таки соседка, блядь, все-таки, блядь, не нравится, блядь, через... Плетень впердолил пару раз, блядь, я до сих пор не забуду. Говорит, можно мы сейчас? Я, говорит, не буду. Хуя, говорит, я старый пожилой человек, по канатам налазился, хуй натер, я не могу. Это спасибо тебе за дочку, блядь. Ой, сердечное спасибо, в романтическом стиле, говорит. Давай, дочка, сюда, нахуй, я сам с ней разберусь. Назвал ее Ассоль, блядь, чтобы тоже никто не узнал. Имя зашифровано, блядь. Ассоль, блядь. Все, она привыкает к этому имени. Да, говорит, папа, говорит, я, говорит, Ассоль. Пердит фасоль немножко, блядь. Глазёночки такие, блядь, у неё большие, бля. Носик восленький, блядь. И такая, видно, девчоночка такая не от этого мира, бля. Ну, романтический, короче, Коля, бля. Коля. И такая замкнутая, как Александр Гриб. Замкнутая, но вина не пьет. Заметь, если бы она вина пила, вообще пиздец. Какой бы, блядью было ты всё. Там пиздец всей Коперни, нахуй. Короче, он остался с этой осолью со своей, воспитывает ее, кораблики и всякие делают. Она, в общем, росла в таком романтическом стиле. Кругом кораблики, всякие лодочки, долбленочки, блядь, всякие. А она, он их продавал, в этот город ходил, блядь. Стоит, как покуривает трубочку, блядь, он так покуривал много, блядь. Вот, стоит, покурит трубочку, и там что-то буря началась какая-то. Менерс, блядь, этот побежал свою лодочку, якобы, долбленочку, блядь, отвезти в сторонку, в безопасное место. Только он туда влез, она как пизданет волна-то, нахуй. И вместе с цепочкой, блядь, пиздец в открытое море. Он говорит, ой, бля, Лангрен, помоги, бля. Тот стоит, молчит, хоть бы хуй, блядь, подерев. Даже ни слова не промолвил. Все, сей факт, блядь, совершенно поразил местную публику, блядь. Те охуели, говорит. Ну, блядь, хоть бы ты крикнул, пошел ты нахуй, блядь. Или там, гондон ты штопанный, ты мою бабу, блядь, когда она помирала, блядь, сука, хотел выебать. Нет, нихуя. Романтизм. Стоит и молчит. Попыхивает трубочкой, блядь. А тут, значит, А, блядь, уже скрывается там, знаешь, за последней волной на горизонте, кричит. И этот самый факт всю, конечно, местную публику привел в совершенный экстаз, блядь. И они ему всю жизнь потом, бля, ну, говорит, этот-то как у нас отмочил, блядь, а? Этот подыхает нахуй, потому что это понятно. А когда его баба подыхала, где вы были, пидорасы, блядь? Хочу я сказать совершенно неромантическим, блядь, языком. Вот так народ устроен, блядь. Он живет реализмом, блядь. Такая ебота, Коля, блядь. Корица ему драгоценная, налить стаканчик не могу. У меня, блядь, в горле пересохло, блядь. А так вот, блядь, спазма, нахуй. Нашли его, сидит дней, он прибило где-то, он голодный, охуевший, естественно, ёбнулся, блядь. Обосрался, естественно, блядь, в лодке все насрано, насрано. Ну, недолго бился. Старушка, ну, а потому что Господь, он сельму метит, блядь. Он все подметил, сука. Ты, говорит, надсмеялся, блядь, над матерью Ассоли, блядь. Вот он романтизм, Коля, чистой воды. Получи за это удар по ебалу, блядь. И получил. В лодке так дубы и дал. Но сказал, Лангрен меня не спас. Все узнали об этом, и он помер. Как же ты его не спас? Он говорит, да пошли вы нахуй, блядь. Идите вы все нахуй с вашим Меннерсом, блядь. Я вам буду рассказывать, как он бабу мою хотел выбить, как он там, блядь, домогался, как он, сука, мне хлеба не давал взаймы. Да пошли вы все в сраку. И отъединился. Итак, кораблики делает, блядь. А соль продает, в город ходит. Через лесочек, блядь. Когда уже она подросла, можно уже ходить. Ну, выебать все равно, конечно, могут. Папа подумал об этом и говорит, ну что делать, блядь? Ну выебут, ну хоть не убьют, блядь. Я не могу, говорит, не, я в это время рыбку ловлю, там хуё моё, там огород пропалываю, блядь, то сё, а ты иди, говорит, девочка с корзиночкой, с корабликами, блядь, пиздуй, она пиздуть не боится, да ты знаешь, она такая, была такая, блядь, бледненькая, нахуй, сначала-то, какой нахуй, сисек нету, жопы нет, её никто и похуй всем, там народ был простой, блядь, он как видит, что срака, о, тогда вперду, а так, не трогали никого, блядь. Ходила она свободно по ручеёчку там, через лесочек, бля. Несла какой-то кораблик, нахуй, она. Пустила один по речке, тот куда-то уплыл, нахуй. Она за ним погналась. Ой, кораблик, блядь, такой папа делал, блядь, а я его проебала. Раз, я там такой стоит, блядь, с бородой какой-то такой. Типа, блядь, знаешь, блядь, восьмого гнома у Белоснежки, нахуй. Эгль его зовут, блядь. С бутылкой ароматической, естественно, водки, блядь, Коля. Ароматической, простую не употреблял уже все, понимаешь уже? Геморрой и прочее ему подсказали, давай ароматизируй, блядь. Набзди в нее и пей. Ну как, знаешь, мочи свои пьют, а ты пердок не пробовал пить? Набзди в водочку, блядь, и пей. А кто сказал, что это вредно, блядь? Говно не призываю есть. Но бздёх можно и понюхать. Иногда даже, блядь, это так протрезвляет. Ты знаешь, веришь, нет? Иногда утром, блядь, так хуёво. Пёрнешь, откинешь сверху одеяло, думаешь, о, бля, вот оно, вот оно. Не, у тебя такого не было? А ты сразу обмираешь, блядь. Ну у тебя вообще бздёк-то вонючий, себя. Ну ладно, не в этом дело. Я о романтизме, блядь. Что мы все про бздёк, блядь. Но этот Эхоль ей говорит, не бзди, подруга. Все будет хорошо. Я ведь себе, говорит, принц, грей, блядь, не иначе, блядь. Да не, говорит, не негр, нихуя. Говорит, нормальный, говорит, грей. А почему у него, говорит, такое имя, блядь? А потому что, говорит, он такой. У нас вообще все странно, блядь, нахуй. Я Эгль, он Грея, пап твой Лангрен, а ты вообще Ассоль. Заткнись, пизда. Слушай, что тебе волшебники говорят. Я волшебник, пизда. Говорит, что, бля, какой волшебник, где ты нахуй? Говорит, а когда, где ты матом научился ругаться, девочка, расскажи, бля. А говорит, я и не ругаюсь, это просто слова хорошие. Мой папа всегда так говорит. Ой, блядь, говорит, он понял тут всю пропасть, блядь, возникшую между ними, бездну, блядь, этого романтизма, и послал всю нахуй, сказал. Ладно, крепись, нахуй, придет принц, нахуй. Имя я тебе уже не называю, тебе похую, но с алыми парусами, блядь. Под алыми парусами приплывет, напиздит, что он принц, а ты верь, это же романтизм. Слушай, что говорят, ну поскольку у Ассоль мозгов не хватило, блядь, усомниться. Она верила, верила и ходила, блядь, верит, ходит, блядь. Она ждет, когда дядя принц, ты явишься-то, блядь. А в это время, блядь, в другой сторонушке, блядь, там тоже солнце красное рано встает, блядь. В замке, блядь. Среди всяких, сука, настурций. И полюций, блядь, произрастал, блядь, Эрл Грей. В отличие от Ассоль, блядь, которая прозябала в нищете, он жил очень хорошо. В замке, блядь, лазил там, блядь, всем пизды давал. Но, тем не менее, не злой был мальчик, а такой
1: хороший, добрый, бля.
0: А мама была строгих правил. Она все время говорила: так, Грей, ты, значит, у меня растешь настоящим мужчиной. Говорит, как прикажете, батюшка, бля. Настоящим могу, не настоящим. Говорит, нет, лучше настоящим мужчиной расти, но тебе ни в чем не отказываю. Ни в чем тебе не отказываю. Хоть кораблик, на. Хоть нахуй как бы послать, посылай. Говорит, нет, я лучше, говорит, пойду на кухню. Говорит, нельзя, там всякие бляди, служанки и прочие дела. Говорит, ну я не по этому делу, мама, я такой честный, я такой, блядь, романтический герой, я расту, блядь. Говорит, ну расти, родной, расти. Он там служанку одну ошпарила кипятком, я ей сраку, блядь, понимаешь, маслом полил. И как говорится, как, ты прям ее сраку? Говорит, да. Вернее, руку, блядь, это я уже придумал, Коля, сраки не было. Она была хорошая служанка, блядь, и хотела выйти замуж, блядь, за какого-то там, ну, не Васю, конечно, а за какого-то калалоида, блядь. Ты же знаешь, романтические истории, всех имена романтические. Выходит она, значит, замуж, а денег-то нету нихуя. Так этот, блядь, Грей, блядь. Ну, я понимаю, конечно, когда не своими руками заработано, блядь, ковырнул копилку, и все, из копилки ей отдал. А там было, извини меня, 100 фунтов стерлингов, нахуй. Отдал, и ей хватило. Он сунул ей в этот самый месёчек, блядь, в её, этот, блядь, сундучок и написал: «Бери и не выёбывайся. Будешь выёбываться, а ты му». Ну, так, естественно, замолчала, не выёбывалась. Они так и женились своим этим высесуалием, блядь, или как его, коллоидом, блядь. Ну, конечно, Грей не потреблял, не. Это романтизм, мальчик тогда не пил. Не пил нихуя. Но потом как-то быстро присортился, научился и нормально пил, кстати, блядь. И никакого алкоголизма, блядь. И рома жрал, и всякую другую мадьяру, блядь. И хобби все похуй. Потому что ее влекло одно желание, блядь. Овладеть морским делом. Откуда он, хуй от моря далеко, блядь? Понравился. А у папы были картины везде, знаешь, блядь. Там висит, блядь, там борьба, там струя. Там, блядь, народ эти, блядь, канаты крутит, сканты срывает. Ему все бы было интересно. Вот сидеть в библиотеке у папы, читать спизденную книгу, блядь, которую не разрешали, блядь. Ну, там, какую-нибудь, блядь, там, ну, типа... Ага, блядь, знаешь, такие книги, блядь? «Манон Леско, блядь!» «Тогда ты что, ты достанешь меня?» Он говорит, и он просунул ей руку между крепких ее тугих, блядь, колен. Она задрожала, и усы у нее вспучились на бороде, и прочее, прочее. Знаешь, там дохуя всего бывает. Но, короче, тут все, как писатель Грин-то закорешковал, понимаешь, он все это замешал, что идет навстречу друг другу, блядь. Ты понимаешь? Ему приходит, блядь, все там, где-то в романтической глубине сидит какая-то цесарочка, блядь, фазанчик, блядь, и ждет его приход. Где ты должна быть? Где ты должна быть? Как у него только хуй начал вставать уже непосредственно, блядь, уже по ночам. Все, он решил, надо искать. Надо искать. Но сначала надо построить корабль. Денег было дохуя. Коля, Коля, самый драгоценный. Главное, все хорошо. Когда денег дохуя, вот все, что хочешь, можно построить, блядь. Вот тут Грин тоже, блядь, понимаешь, он понял, что если бы он был бедный, этот хуй, Грей, ну хуй бы он сделал, блядь. Ну, лодочку долбленочкой, то бы нихуя не сделал, блядь, как у меня Лигарик, блядь, не приплыл бы он к тебе нихуя. Короче, он выучился, купил себе корабль, блядь, денег дохуя. И назвал ее «Секрет». То есть от кого секрет, блядь, Коля? Ну, ото всех остальных. То есть он с секретом принёк был, блядь. У него еще был этот такой, там, у него был этот кореш драгоценный. Ну, знаешь, такой, типа, такой этот комендант общежитий, бля, сука, Красная Заря, бля. Ну, типа замка этого коменданта, его звали какой-то Пепперштейн, бля. Ну, короче, какой-то Пепперлакер, блядь. Ну, короче, да хуя там у него всяких названий таких неизвестных, блядь. Ну, в общем, его звали так. Он, короче, там всем приходил, говорит, пойдем, говорит, мол, Грей, погуляем, нахуй. Ну, как всегда, все прогулки заканчивались около бочки в винном погребе, нахуй. А там в погребе, между прочим, лежали бочки, блядь, с вином, которые его дедушка когда-то закопал. И говорит, чтобы ни одна, блядь, не подходила к этим бочкам, выпьем их только в раю, блядь. Вот когда наступит такое время, вот, ну, ёптен, там, значит, этот вот пальдесёк, блядь, портвесёк, блядь. Он, сука, все норовил, говорит, ну, не, говорит, эти бочки нельзя, говорит, вот бы попробовать, да я бы всю жизнь отдал за один глоток этого вина. Я говорю, ну, ёпта, уж за вино-то отдавать глоток. Коля, кстати, блядь, ты за этот глоток вот отдал бы, блядь, нихуя не отдал бы, блядь. Стакан ёбнул, ты хоть бы хуй тебе не поборщился, нихуя. А Эрл говорит, не бзди, говорит, пальдесёк, блядь, выпьем еще, ёбнем. Настанут у нас райские времена. И они настали, Коля. Опережая события, сказал, настали, потому что вера охуительная, блядь, в романтизм. И вот однажды, блядь, значит, как-то заплыли они нахуй, вернее, пришли к этой Коперне, блядь, а в это время Соль. Очередной раз ее послали нахуй в этом магазине, блядь. Она бежала, устала, легла, значит, спать, солнышко разморило, блядь, и спит себе посапывать там в этой вот около ручейка, блядь, где Эгль ее в свое время, значит, встретил и сказал... Не ссы, девочка, блядь, придет тебе счастье, блядь. То есть схуна с алыми парусами придет, на ней будет самый настоящий принц, ебать, ее колотить, со своими корешками, блядь, с оркестром и с прочей хуйней. Ну, когда на папе-то сказал, папа так посмотрел, говорит, а хуя, нихуя? А может, что, на карете скорой помощи приедет, нахуй? Какие паруса в пизду? Ну, говорит, ладно, пускай девочке будет хорошо, я смолчу. Пускай ей будет хорошо. Пускай она хотя бы этим, бля, накушать, потому что жратвы-то нет нихуя. Пускай верит нахуй. Потом забудет в пизду, там проживет, ну его нахуй, блядь. Там еще нищий какой-то сел, блядь, знаешь, на кладбище. Дристал рядом ветерок, блядь, смотрит, разговаривает. Отец, они на окраине жили там, блядь, у них хуй знает что. Бросил дристать, подошел, говорит, дай ты батюшку-то, ёптай мать. Он говорит, да, блядь, дочка спит нахуй. Утомилась, блядь, рассказал мне такой рассказ. Он говорит, да слышал я какую-то хуйню, блядь. Дай ты бачку, нахуй тебе дочка эта, блядь, ты на тебе заебала мозги, бля. Он говорит, нет, не могу разбудить. Дочка единственная, блядь, пускай спит нахуй, устала, бля. Она вообще спать любила, бля. Она вставала нахуй, пока дойдет до этой самой, там поспит. Потом встанет, опять придет, опять поспит, блядь. Она почти не ел нихуя, как пчелка, бля. Нектаром одним нахуй, а соль, одно слово, ёпта, Коля. Глазки, бля, большие такие, голубенькие, как небо, в них отражалось небо, бля. Грудки, ну, просто их нету, это романтизм, понимаешь? Сраки тоже нету, потому что она не срет, она нектаром питается. Говорит, нет, нахуй, я говорю, помню, что мне сказал Эгель, блядь, с ароматической водкой. Он сказал, а соль, говорит, не бзди. Папа говорит, так и сказал, не бзди, я и не бзю. Колышек забила в жопу, блядь, не бзю, несу все. Один нектар, нахуй. Романтизм. Жду, говорит, великого принца, потому что как срать, когда принц придет с красными парусами, блядь, и скажет, ебать тебя колотить, ах ты еще и серишь, блядь, ну как, романтично не получается нихуя. То есть об этом ни слова. Ну, короче, блядь, народ-то, блядь, критически относился ко всем этим, блядь, изысканиям, блядь, товарища, блядь, Лангрина с его дочкой Ассоль, блядь. И говорит, ну их нахуй, они ебанько все, блядь, понимаешь, ну просто ебанько, блядь. Вот он сейчас, это... Нищий пришел, говорит, о, блядь, пидза, табаку мне не дал, блядь. У меня, говорит, дочка должна, говорит, за этого, за принца выйти, нахуй, как я ее буду будить, она меня еще нахуй пошлет и имеет полное право, блядь. И все рассказал. Ну, народ говорит, а, дура, бля, какая, сука. Только она, значит, появится там, за хлебушком куда-нибудь сходить, за водичкой, бля. Пизданутая. Она говорит, что это вы на меня так? Да если пизданутая, я говорю, ну да, я пизданутая. Ну я хорошо пизданутая. Вот вы еще вспомните, как я пизданута. Говорит, дура, ёпта мать, так, дур ты проклятый, бля, вот, ну, у нас четыре дура, а ты дура пятая, бля, там, типа, что-то такое, знаешь, ну, мальчишки, бля, там, всякой хуйню несут, бля. А она так говорит, а я на вас не обижаюсь, бля, а я, говорит, я романтическая, мне похую все, идите вы все нахуй, так романтически, знаешь, мягко посылай, а за что, блядь, за что, говорит, за то, что папа меня нарцисс затопил, нахуй, и стоял, блядь. Не молчал, не кричал, караул, помогите, нахуй, как все, блядь. Короче, романтизм. Девочку все отвергают, гонят, топчут, мальчишки дразнят, блядь. В общем, тяжелые времена у них там, совсем не в пизду все. Уже этот их послал, который кораблики покупал. Говорит, да я заебался этим корабликом, я не знаю, я их сам по реке уже сплавляю, нахуй, не знаю, куда их деть, пизду. Вы мне задолжали, смотри, сколько я вам уже, блядь. Говорит, в лавке хлеба нет, нихуя нет, блядь. Ну куда, говорит, наверное, я пойду, нахуй, сказал Лангрен, блядь. И пошел в море, бля. Говорит, а куда нахуй деваться, блядь? А в это время, бля, в родимой сторонушке, бля, кораблик подплыл, значит, там, блядь, вышел, блядь, этот Грей, блядь, со своим другом-корешком-матросиком, бля, Летикой, нахуй. Летика, бля, говорит. А я, говорит, Летика, политика, говорит, блядь, он так если сиськи сочиняет, такой пиздадуй, знаешь, бля. Ну, они пошли рыбки половить, нахуй, говорит, хуй там. Давай вон речушка, ручеек, бля. Смотри, там девушка лежит, бля. Ну, сука, аленький цветочек, бля. Спит, пригорит. Бля, локоточек подложила. Ресницы аж прям по щекам у нее, бля. Ну, романтизм. У нее юбка задралась, пизда мокрая. Эти мухи ползают, бля. Ой, бля, такого я никогда не видел. А он и правда пизды никогда не видел так близко. Вот ёпты, мать, закрылась кустами, блядь. А ей хоть бы хуй по деревне. Она привыкла. Она с животными... Блин, ну не с животными, конечно, бля. С мухами там она привыкла жить, как бы. Ну, общем, она, короче, лежит, бля, отдыхает, бля, спит, нихуя не слышит, бля, тут матрос подобрался, говорит, ебалась, вытаращил, говорит, привет, такого дела-то, бля. Ох, нихуя себе, сказал он. Вот и нихуя, сказал Грей, говорит, уебывай отсюда, пойдем. Я за ней и все вернусь. И надел ей на пальцы колечко, блядь.
1: Чтобы ее потом, ну как, распознать-то, блядь. Баб-то дохуя, а колечко одно, понимаешь? Коль, а то он может забудется в толпе, блядь. Ну кому я колечко надел, блядь? Больно хорошо она спала, блядь. Она даже не проснулась нихуя. То есть ее могли и выебать в это время. Она бы нихуя не проснулась, блядь. Такой романтизм. Вот спит, как убитая, блядь. Сиси девственность, блядь. Девственница, блядь. Сиси спит, хоть бы хуй по деревне, блядь. Даже не пукнула нихуя, блядь. Пробочки, да, обидаться. О, вот спит она, спит. Ну, конечно, просыпаться-то надо, пизда. Сколько спать-то? Все, ну, вообще впереди, бля. Проснулась. Ой, что-то пальчик трет, какой-то волосок. Колечко, бля. И говорит, ой, блядь. И тут она, значит, своей, блядь, безмозглой головкой, блядь, начала соображать. Наверное, к чему-то это все.
0: Короче, блядь. Я, говорит, вернусь, сука. Пошел в этом, блядь, в кабак. Когда они рыбки-то половили, а хули дальше делать, бля. Корабль там стоит, бля. Говорит, а что у тебя баба там такая вот лежит, бля, на этом? Такая, ну, описал тут все, говорит, ой, это ебанутая соль, блядь, мы ее знаем. И он так говорит, ебанутая, ну, понятно. Чем же она так ебанута? Да, говорит, вот за ней принц должен приехать с алыми парусами, бля, на корабле, говорит, бля, ему запало. А ведь понравилась мне, говорит, ее влажная пизденка. Как она, говорит, лежит, блядь, как она? Такая не местная девочка, явно ее надо вывозить. Явно возить, потому что там в основном и красные, все запастые, все в поту, блядь, в муксусе, блядь, и во всякой муке. Кореш мой драгоценный. Там, говорит, обожают таких. Там, говорит, ухаживают, как по сараке ёбнут ногой, молотком по голове, блядь, и ебут. А она из другой оперы, понимаешь? Она романтическая особа. И вот Грин к этому и тяготеет, говорит, дайте, говорит, романтизму развернуться. Развернулись. Этот Грей. Денег дохуя. Хорошо, когда деньги помогают. Вот такой вот, понимаешь, ты осиротелый жизни, блядь. Когда они просят нахуй никуда, блядь, они нахуй не нужны. Говорит, так, сымай ты калаш весь в пизду. Говорит, что такое? Инвентаризация в пизду, блядь. Как инвентаризация? Нахуй, нахуй, говорит. Так мы только что новые паруса опасили. Все на парусиновые ботинки, нахуй. И неграм, неграм на парусиновые ботинки. Все, в пизду. Говорит, ну ты даешь. А денег дохуя делать нехуй. Пришел к одному, блядь. Говорит, ты, говорит, нахуй этот ебаный мясоед, блядь. Как тебя зовут? Блядь? Он говорит, там какой-то, блядь, хуякакис, бля. Он говорит, так, у тебя есть алый парусина, бля? Он говорит, да нет, парусина у меня нет, у меня щелка. Он говорит, о, щелку хватит нормально. Сколько нужно? Да, говорит, блядь, да хуя. Говорит, ёб твою мать. Говорит, прикинул, как он разбогатеет, сразу обоссался. Говорит, ну, бери до хуя. Говорит, до хуя ему отвесил. И тут он до хуя забрал, значит. Присел, бля, ну, романтизм, сам понимаешь, бля. Сколько, если тебе сказали, сколько метр стоит, Коля, ты, у тебя глаза на лоб, срака бы лопнула, бля. А ему похуй, блядь, из родового имения мама. Вышли бабок. А нахуя тебе, говорит? Она говорит, я себе красные штаны хотел пошить, блядь. А сам Парусов нахуярил, блядь. Там боцман говорит, а, говорит, я понял, сука твою, говорит, шутку юмора, говорит, ты, говорит, блядь. А боцман, ну, не романтики кругом, не романтики, нихуя. Ты, говорит, хотел через кордон щелк провести бесплатно, нахуй. Надел на паруса, а потом мы пройдем, снимем эту, нахуй, отдадим за хорошие деньги, блядь, в другой стране. А сами поставим другие парусиновые и в них войдем нахуй, пока они... Значит, не шить ботинки для негров? Не шить? Он говорит, шить, пизда, нихуя ты не понял, говорит, блядь. Мне, говорит, только, блядь, сейчас алые паруса провозить, да, щелк нахуй. Я, блядь, щелк тебе в сраку затолкаю весь, блядь. Вот не романтик ты, блядь, ножа и топора с большой дорогой. Потому что вы живете реальной жизнью. Дайте мне пожить с моей мечтой, говорит. И, так, это что же евреи, нахуй, там на этом, на берегу бегают, нахуй, с трубами, скрипками. Всех сюда, нахуй. Вы кто такие? Говорит, мы евреи. Мы... Ах, мы музыканты. Мы музыкальные евреи. Давай сюда, нахуй. Да, значит, ты что, на чем играешь? На пизде, на какой? На бабьи волосе? А это я, говорит, сам умею играть. Я и собираюсь, говорит, поиграть, но только романтически. Нихуя подобного. Нет, не надо, нихуя. Короче, бля, вы все в трюм, нахуй. Там сидеть, воды им дать, блядь, чтобы они не передохли, блядь, все. Эти, блядь, инструменты берегите. Как скажу играть, знать, начали, блядь. Типа, что-нибудь такое, типа пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам, брям-пам-пам. А, говорит, это Мендельсон. Я говорю, да, песни без слов, пошли нахуй. Значит, короче, Мендельсон, они зарядились, блядь, он алых парусов нашил, и в один момент, значит, сидит, значит, а соль? Ну, красоты неимоверной, блядь, солнышко по ней бегает, блядь, жучок какой-то ползет, блядь, к ней тянулись все, понимаешь, бля, растения, животные, травы, блядь, деревья, листья свои на нее клали, пусек по ней, блядь, зусек ползет. Она говорит: ну что ты меня заебал, зусек, срать его, посрать, блядь. Он опять ползет, блядь, опять прилетит, опять ползет, и она книжку читает, и он все время, блядь, ползет, ползет, и остановился. Он говорит: опять ты, говорит, пришел. А он остался на слове: смотри, блядь. Она говорит: ну смотри, хуль толку. Да зусек и глазенками так поворочил и говорит: блядь, говорит, да я не умею нихуя, ну, блядь. И насрал на это слово еще, понимаешь, блядь, мол, вот, усугубил, блядь, ну все, начал, и улетел в пизду. О, значит, говорит, надо смотреть шире, блядь, романтически смотреть. Бросила книжку, выходит, вернее, отложила, нахуя бросать. Отложила книжку, там, жучковое говно, чтобы на другой странице не отпечаталось, блядь, пускай высохнет, я, говорит, его потом сковырну, все-таки книга денег стоит, блядь. Пошла, идет, блядь, и вдруг корабль подошел, говорит, да он тут сюда никакая пизда, говорит, не входила никогда, блядь, 100 лет уже нахуй. И говорит: смотри, говорит, внутренний голос, блядь, вон он, говорит, идет, говорит, алые паруса, блядь, кореш-то мой драгоценный Колян, не могу, сейчас я, блядь, сок у меня, блядь, прям пробьет, прошибет на лени, как слезами сейчас весь не зайду, блядь, сбылась мечта-то, пизда, ты понимаешь? Вошел корабль, блядь, в бухту, в которую никогда нихуя не входил, ни одна лодка же стревала в пизду. А тут корабль ходит, видно, дать ночью, блядь, фарватер расширили, блядь, углубили, блядь. Как говорил наш, блядь, замечательный Горбачев, углубили, блядь, ты понимаешь? Они вот так углубились, что, блядь, корабль просел похую. А там евреи, блядь, со своей музыкой. Та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та. Ты, говорит, бай, бледей, говорит, я вас Мендельсона просил. А говорит, Мендельсон тоже еврей, блядь. По-по-по-по. Бум! По-по-по. Бы пизда, это Чайковский, блядь. Ну, говорит, короче, все перепутали нахуй. Музыка ебесит. Горожане все высыпали. Говорит, блядь, что такое случилось? Неужели, блядь? Она же ебанутая. Зачем вы ее берете? Она ебанько. Он говорит: о, говорит, бля, кому ебанько? А кому и жена родная? О, бля. Как, сука, Коля? Кто верит, тот всегда найдет, блядь. Ты веришь, нет? А, веришь? Значит, ты тоже найдешь. А они-то, бля, как друг друга нашли. Ну, это же сказка. Кореш ты мой драгоценный. Сказка. А сказка-то она заканчивается хорошо. Понимаешь? Не то, что там какие-то африканские сказки, в которых все друг друга поели потом и отправились нахуй на покой. Тут другое дело. Тут, когда в одной стороне возникает и в другой отвечает, понимаешь? Встречное движение возникло. А что он стоит, глаза растопырил? За что же мне, говорит, такое счастье, говорит, блядь?
1: А откуда ты знаешь, что тебе там народ толкается, говорит, может, это нам, блядь?
0: Он говорит: да еб вашу мать, говорит, блядь. Чтобы вы понимали в этой жизни, блядь. Вот вы ебетесь, блядь, там, блядь, сука, по разным, блядь, подвалам и этим, блядь, песочницам, блядь. А я, блядь, не еблась. Я романтически ждала и дождалась, блядь. Тут лодочка хуяк. Там знакомый морячок, бля, полетика нахуй, ёбаный, летика, бля. Говорит: ну, говорит, где? А вот хули, по глазам узнать можно. А глазки-то, блядь, горят, блядь, в них небо отражается, бля. Романтизм полный, блядь, ты понимаешь? Тут она говорит: не, невозможно удержаться от такого романтизма, пробочку из попки вынула и пукнула так тихо, блядь, понимаешь? Говорит: вот оно. И по аромату, Коля, блядь, романтическому, он ее сразу обнаружил, бля, грей. Он в лодке прямо говорит: она. Видимо, к ней ебать кладет, блядь. Он говорит: как, блядь? Да, она. Ты, говорит, кто? Я, говорит, блядь, девушка. Да я понимаю, говорит, блядь, что ты делаешь. Тебя как зовут-то, говорит? Ассоль. Этот к ней, бля. Она говорит: да, говорит, блядь, я тебя ждала очень давно. Мне, говорит, эх, а, говорит, эх, говорит. Имея в виду своего пыльдесёка, бля. Ну, говорит, такие у нас есть ребята, говорит, предсказывают. Да, есть, говорит, есть. А насчет, говорит, винища, говорит, блядь, это мы, говорит, сейчас. Ну-ка, говорит, где там бочки были, которые надо пить в раю, блядь? У меня райское совершенно настроение, нахуй. Ты, говорит, этим-то не давай, этим разъебаем коперничным, блядь. Там, говорит, мало народу-то хорошего, все разъебай. Говорит: да ты знаешь, когда такое счастье, хуй с ними, с разъебаями. Пускай пьют дедушки на винище, блядь, но сначала экипаж. Напою экипаж. Так, Летика, боцман, нахуй, ты, блядь, так.
1: Жалко, пальдесёк не дожил до этой, блядь. Не выпил он этой хуйни, блядь, вот этой. О, говорит, сейчас я первый пробую. Доставить бочку, блядь. Ну, ты, говорит, согласен, в принципе, за меня замуж-то, блядь. Говорю, да куда я нахуй денусь? Я романтика, пизда. А, говорит, ну да, я тебя, что я спрашивал, какую-то хуйню, говорит, блядь. Налил такая. О, говорит, нектар, говорит, будешь? Она говорит, не-не, я не пью. Я и там без того ебанутый, блядь. А, понятно, говорит, а мы выпьем, блядь. Нет, ты какой романс, этот ром ямайский отдыхает, все в пизду. А здесь градусы совсем другие, так мягко забирает. Пробуйте, товарищи, блядь. Все навалились, как хуйнули. Сразу две бочки, как нехуй не было. А им уже похуй, у них рай, понимаешь, блядь. Медовый месяц, Коля, блядь. Вот тут этот романтизм и завершился, Коля самодрагоценный. И должен был завершиться, потому что писал его великий романтик Александр Грин. Тут как они схватили друг друга. Ну, на половые темы он не пишет совсем. Якобы у них только романтическое влечение. Но я думаю, что потом, конечно, они, ну, хорошо, поеблись на этом корабле. Салыми-то парусами. Знаешь, как вызывает страсть? Алые-то паруса. Ну, конечно, потом продали их нахер. Купили кастрюли, сковороды, блядь, и давай жарить, варить и парить, блядь. Плодить детей, и пошло, ну, все нахуй. Мы же не инопланетяне, кореш ему драгоценный. Мы просто романтики. Да и то с большой дороги, блядь. Вот так что, знаешь, это все понятия относительные, блядь. Романтизм романтизмом, Коля, блядь. А реальная жизнь все равно нет-нет, да и припрется. О, кстати, кто-то звонит, блядь. О, твоя Клавка, нахуй. Вот тебе и реализм, нахуй. Бери и говори ей, что ты завтра обещаешь шкаф на дачу увезти, блядь. Романтик ты мой ебаный. Налей-ка мне, сука, что-нибудь быстренько, а то прям в горле пересохло, блядь.

хули бога не миг, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь. Вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёб ты мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сюда квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь? Там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь. Все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это же лед, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёпта, мать. Это лед, блядь. Коньки надо точить, ёптать, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь. У тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знают, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, ты на них тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты мать, просто щипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй-то, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и попиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда, а он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретился с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ли? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сука, всё намазали, блядь, и тут является. Кореш этот узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь. Я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены. Водку на стол, блядь. Все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный спорт-экспрессе, блядь. Желаю с тобой познакомиться, горю желанием, блядь. Вот так вот, сука, говорю, хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил. Типическая сила. Так мы ее еле-еле, так и не съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо. Под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно.

0: Бля, он такой, сука, он грамотный, бля, понимает. Говорит, замолкни все! Ща будут щи в горшочке водять. И щами, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь, думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь? Ну, кто же под такую закусь виску пьет, ёбаный температон? Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувствую, не позволять. Нажрались так, блядь, что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь, ну. За столом, конечно, мы же не у Пронкиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры, хуяк, бутылку говорили, блядь. И все говорили, нихуя, ни в одном глазу. Вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный желудочек как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек, если чусочка съел, блядь. Оно и аппетит сразу сюда пошла, блядь. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, блядь, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуя-хуя. Вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли. И кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольны. Морды опухшие. Голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольны, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь, вот тут все в меру хорошо, блядь, вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля, и кашне мне подарил на день рождения, кашне шелковое, блядь, от этого нахуй, какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй, он, говорит, это... Какой-то, блядь, гуччи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры.
1: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь. Не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь.
0: Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, ну не слушай ты, блядь. Опыт у папы уже какой, бля, маму потерял. Братьев всех сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушайся, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него... Волосенки дыбом, говорит, щенок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь. Его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь. Огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука. Глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь. Стой, говорит, стой, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь. Ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то. Только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь. Я, говорит, ты рыбка, клоун, блядь, за сыном. Не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь. Он говорит, проплывал, не помню, блядь. О, не, я видела, блядь. И вот мозги ему заебла тоже. У него это пропадание памяти, нахуй. Какая-то рыба странная, блядь, какая-то синяя, блядь. Как её зовут, Полли, блядь, хуёлли. Ну, в общем, такая, блядь, тоже пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебаи. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями. Они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек, а он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем

0: с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху, хуяк, этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй, он там ебло, блядь, у него скукожил, и говорит, давай уебываем скорее. Ой, говорит, только запомни номер, блядь, вот там написано на маске Сидней, и 555, там 3-1, сука, ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили, да еще это пизда. Мария Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь.
1: Истекай, твое тело превратилось в синяк. Я вонзаю рыболовный крючок. Красавчик, ты уже лишился своих глаз.

Ирка. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

0: Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, это, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу по ебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей. Те этим норовят вставить, блядь. Все друг друга норовят объебать. То есть самая настоящая демократия, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это же все, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, Колян? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете нахуй. Представьте, сколько у него еще остается, блядь. Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, бля, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, бля. Тут нахуй хуяк, бля. На каждую игру надо ждать, блядь. Надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть. А ты еще выиграл, ты еще изъяли государство, еще спиздить тебя еще, блядь, процент. Если этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя, тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь, и деньги отымут, нахуй. Я знаю всю эту поеботину. Не верь нихуя. Ну, посмотреть так можно, если сивое рыло этого мудака, блядь, а он потом сам думает, куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй? А? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой. Ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного, а я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать, нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, бля. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, бля. Давно не виделись, так что, когда пивка вроде выпить, бля. Я говорю, ой, сто лет, я говорю, а что ты делаешь, бля? Он говорит, я, говорит, в морге, говорит, сука, подрабатываю. Говорю, нихуя, я говорю, а что тебя так занесло-то, бля? Говорю, один хуй для работы, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя. Сторожись, бля, сторожем, нахуй. Все, закрыло, усел, бля. Ну, нового привезли, поставил, бля. Я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, три стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, блядь, а тут на столе вот свежие привезенные, блядь, лежат, говорит, блядь, трое, нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда, ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими, нахуй, копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все три, нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас. Ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, бля, пам. Говорит, ну это, бля, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот на чувихе, бля, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, бля, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, бля, вот видишь. Это вот, нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй, знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами, ты, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, блядь. Улыбается, конечно, блядь. От счастья, блядь, не успел. Ебало же открыть, как у него все окончилось, блядь. Все счастье, блядь. Я говорю, а этот хули улыбается, блядь. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, блядь, артист, они, конечно, блядь, понятное дело. Я говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, говорю. А как, а что же он улыбается, говорит. А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебало сразу расщеперил, блядь. А тут его молния, пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь. Вот в чем история-то, блядь. Не каждому-то тут, вот ты... Посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете? Говорит, ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь, а деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь, а потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под сраку, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого, говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой налом. Мою, блядь. И прав. Потому что естественные человеческие чувства, блядь. Слушайте вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля. Так что это все это, о, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион, выиграй миллион, выиграй миллион. Это все, знаешь, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же. Бегают все нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля. А если ее Кондратьев? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля. Мама, вот как ты думаешь, вот это вот, Б или В? Она говорит, Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз Г идет, блядь. Ёб твою мать. Ну, попали к маме, блядь, ну, значит, все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно Г, бля, угадали, нахуй. Говорит, мама у вас, говорит, молодец, передайте ей привет, пускай выздоравливает. Деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 тысяч, а дальше очко-то зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет? Зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука. А если я посрусь, я не отгадаю, блядь. Ну, говорит, так, вот и многие так обсираются. Штуку получи и пошел нахуй, блядь. А кто-то сэкономил, блядь. Хуй спишешь, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через год, да и то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на нас и Игорь все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка, ну и все наше там, знаешь, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда, ой, блядь. Любовь с первого бляда, это называется, да. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это, а мне вот это. Говорит, ой, блядь, а как ты меня там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом видал, нет? Ой, блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Ой, бля, в армии экстремалка, ёпта, мать. Экстремалка. Там же, бля, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все сверсится прям в штабе, блядь? Ёпта, не сверсилось нихуя, блядь. Так что-то они помякали, побякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде, нихуя, не разродились нихуя. А я тебе так скажу, Коля, кореш ты мой драгоценный. В рот меня чих-пых, кило гвоздей, можно сказать, в мусорный ящик. Я тебе так скажу, вот. Мультипликация, это такая история, блядь. Сейчас они уже на широкий формат переходят, такие кино делают. Тут, понимаешь, ты, там, я у тебя уже упоминал кое-какие, понимаешь, что тут диснеевские, туда-сюда, тут наши уже встали. Корешки мой драгоценный, на широкую ногу, после Незнайки на Луне. После Незнайки на Луне, там, о, там звездочки, хуёздочки всякие, там, там приключения, блядь, тут это не поносивают по какому-то другому мужику, на букву К, по-моему, блядь. Но другое дело, что он там сохранил все эти персонажи, там Незнайка, ну, Звездочка, новый персонаж какой-то, там всякие торопышки, блядь, все эти там докторы Пилюркины, все остались, понимаешь, что только они на Луне уже там пиздовали. Ну, тоже там капитализма такая была, понимаешь, все это вот, блядь, тугрики, мугрики, все какие-то сантики, фантики, блядь, вместо денег, ой, там тоже, и тоже грабители всякие, все норовят объебать Незнайку, блядь, и его компанию, блядь. Ну, так в результате все-таки с этими гигантскими помидорами они так и прилетели назад. То есть, а самые помидоры, как говорят, на ридной Полтавщине насладились путешествием, я бы так сказал. Ну, тоже красивый фильмец такой, давно вышел, большой такой, наш.
1: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян, а? Вырубь этих пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет, ты понимаешь, баба. По фамилии Кинесса, блядь, баба такая. Я полистал. Ну, бля, я ржал сначала, блядь, я усрал. Колян, я устал же. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все, это для взрослых. Там и упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь, вот там. Там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется история, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптать. А, какая тут нахуй физиология, понимаю, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, вот, налей. Чтоб тебе было приятнее, налей, вот сейчас, ага. Вот, давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз-раз. Зинка, ну, давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого-то такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнях жиры бабы, ну, такие заебанные, блядь. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь, ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, этими мешками, блядь, понимаешь, ну, она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, блядь, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь, вот как она говорит, у нас в Польше, это называется как козел на козу, блядь, а это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения, все должно проистекать гладко, блядь, понимаешь, чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ли, сексуальных, она все рекомендует правильно делать, понимаешь, разденьтесь, лучше, говорит, это делать, говорит, на диване, и чтобы ложа была не очень мягкая, вот догадливая пизда. Понимаешь, что оно? А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело-то. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, бля. О как! Я думаю, ну, блядь, Якобсона, бля, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь, понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже ни хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика, называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется как? Не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляции, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как ты ее смотрите, сэр, представляешь? Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это... Королевка, блядь, королевка, нахуй. Или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, блядь, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну, как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, то и хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член,
0: нормально. А нормальный член, знаешь, я говорю, какой? 10 сантиметров, бля, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров елда. И чем дальше все елдыри, елдыри, елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говоришь, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ты? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хотя руки еще сисут у мужика. Говорит, ей чистит, крути, крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется порсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, Оля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь. Вот ты вот наёбся и как крутый спать, блядь. Если сможешь, блядь, если не перепил, да? Правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она. Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй, ты альтруист? Не, нихуя. Поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, блядь. Вот это мрак называется супружеской жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторические моменты. Например, Екатерина II, например, она, говорит, употребляла порсенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, порсеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, стала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, чхуем, что ли, блядь? Правильно, чхуем. У ней был порсенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёпта, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими порсеньками её заебать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже, со стороны женщины, почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит, хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести, у него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у нее елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёдлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Екатерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда тоже ведь, блядь. Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла порсенёк, блядь, аж
1: 9 сантиметров, бля, диаметра. Вот в такую пить засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, если это в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот, хорош, спортсмен. Вот, сейчас до розы дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это... Засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пезды, понимаешь, блядь, краями, блядь. Я говорю, да куда же, блядь, с тангент-циркулем? Ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь. Уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь.
0: Кстати, слышь, Колян, а у тебя есть немерил, нихуя?
1: Ой, ну ладно, шучу, бля, потом забери, бля. Сука, я у главки скажу, как она не жалуюсь, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же Бобруси живет, Бобруси, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блядь, хороших, блядь, песен написал, Сиськов, блядь. Он, сука, короче, Сисёк просто рассказал про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Но он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии. Слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица. Ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай. Ох ты моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насрательный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем. Тоже посидел, скучаю, блядь. Наши в футбол обосрались. Ну, зато интересные игры сейчас идут. Ёпты, такие игры, блядь, играют, блядь. Посмотришь, блядь, эта сука прям сердце засутит, заколочит, как будто ты сам пробежался по полю, блядь. Ударился, как американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называют? Снукер, блядь. Ебическое. Я как увидел, блядь. Ах вы, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярят, играют снукер. Ну-ка, снукер сни мне, блядь. Она кричит, давай, пас. Я говорю, а, снукер сни ему, блядь, поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. Поебалу друг другу крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг другу поебалу, нарывают. Мячик схватит и побежал, а ему посрать, по голове, ногой, блядь. Нарывают еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, блядь, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, блядь. Если все суставы не сгибаются, пиздец. Выносись
0: разбитые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорят, что если ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовить, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть всякие, бля, бойцы. Он говорит, блядь, он ему хотел в яйце, тот коленкой прикрылся, он ему коленку половину снес нахуй и поебалу. У того выносит, ну, пиздец, зеленый, блядь, тому красную карточку, игра цветов, нахуй, пиздец. Радуга, блядь, просто радуга на стадионе, блядь, все орут, блядь, зрелище, все пиздят, этот катается, блядь, там, блядь, китайцы, там корейцы, тут нанайцы, блядь, эти, правда, вышли какие-то. Ну все, вот эти все японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется, они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, бля. Хуяк, я чисто они уедут в пизду. Прям как включить скорость, и попиздовали, бля. А зритель за ними, нахуй. У-у-у, блядь, сука, до самой Кореи проебенют под этим, под тоннелем, ты, ёпта, у них там есть тоннели, блядь, между островами. Вот ты смотри, Коль, хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, блядь, диспуты там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, мат, не ругаться, матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, блядь, тут вчера, когда я смотрел, блядь, сука, там, блядь, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, о, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, бля, получился. А Сашка Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полу, говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Спак, блядь, пиздец, Пак аж, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют, говорит, блядь, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь. Хорошо играют, молодцы, блядь, но хуй как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь. Пак, значит, заебенили, блядь, кто, Сашка Абдулов, ёптать, подошел к стойке, блядь, бутылку взял, сука, чувствую, мастер, блядь, так, ковырнул нахуй, поймал, блядь, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука. Раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Сейчас столько разворачивается, у него вместо бутылки шпалер. Хуяк, хуяк, хуяк, Пак только, бля, оу. Ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, бля, сука. Семья получит, бля, обрадуется, нахуй, вместо Пака, бля. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну, хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь. Всех мочут, дрочат по-черному, бля. И ну, не спрашивают, у меня тут кореша ловили, бля, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сразу поебалу, даже без разговора, бля. Не который час, нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, бля. Прям поебалу, бля. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, бля. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёп твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать все же. Подходит кто-нибудь к тебе время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля. Там никто поебал, никому не дает нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля. Тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть? 6 лет, пожалуйста, бля. Казематов, нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгробить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А, говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, без содержания, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не ба. И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют, нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, хоть гуляют, ебёна мать, развлекаются.
2: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блядь. Дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахару-то хуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Смотри. Угу.
0: Вот он, вот он.
2: Пошлёл. А.
0: Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь.
2: Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как я её делаю, блядь? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она всё время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь не хуй собака, это не 17,5, это хуйня, кстати, только бля, себя налил, бля. Вот я тебе сейчас выливаю, все. Так, назад, бля.
0: Ты знаешь, что это такое, бля?
2: Мадера, бля. О, у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас? Хересу, пизда. Ну, да не хер. О, бля, у тебя все. То хер, то пизда.
0: Да херес это вино, пизда. Оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус. И не грамма сахара, заметь, бля.
2: Так я, Коля. Коля, ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь.
0: Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. Это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то.
2: А налоги, блядь? Я тебе говорю, хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый сбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели.
0: Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мастера? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было, ах, самое хорошее. Вот возьми херес, блядь.
2: Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. А, бля, вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали, все, сука, советское вино. Ну, советский там был, союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк? Нет то.
0: Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топсим, хуёпсим, ропсим, блядь, и на судьбу не ропсим. Пизда, понимаешь?
2: А в чем дело?
0: Так ты понимаешь, Колян, в чем дело, блядь?
2: До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй.
0: Царство ему небесное, блядь, помер.
2: А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты просто тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь.
0: Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян.
2: Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны. А так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата.
0: Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь.
2: И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй внедриться, блядь. И вино, французы говорят, о, бля, прононс. Ёпты! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! А от нашего говна? Колян, я... О, бля!
0: Они обожают это дело, блядь! Они под ушечку, ушечку, хуяк.
2: О, благородно. А ты художник. Это художник, отрыжка, это пиздец.
0: Они это обалдеют сами, блядь!
2: Позвольте вам сказать, блядь. О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Это я тебе очень скажу, блядь. Но это ты сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, провины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали. Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь.
0: Ой, Коля, это долгая история.
2: Больше мы он пизду.
0: Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля.
2: Реклама, реклама, бля, Коль. Хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь.
0: Почему?
2: А, блядь, почему? Он спрашивает, блядь. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян, бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно.
0: Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь?
2: Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, бля. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, бля. Это я могу смотреть все время, бля. Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёпты. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я и сказал, сука. Постриглась тут, блядь, исколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя. Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, блядь. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам оттеньки. Глядишь, ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы носил совсем, ну так носочка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и бы давай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня, хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что это хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебить твою мать, ты выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнёва, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. А чтобы держаться, тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика, у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже присылал, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая жидовка, говорит, ебаться и спать. А вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь. Вот. А это какой портвейн. Вот это портвейн. Ну, короче, блядь. Ну, с этими хуй с ними. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит, нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь? Карнавальщик, нахуй, хуяк.
0: Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, бля, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёб твою мать. Поеблись бы, добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёптать нельзя. Тоже злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сизнёк, как за бабу волтузить, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёптать, мать, о, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Но скорая помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, бля. Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венчлинистам, нахуй. Венчлини снесли, блядь, скользкую, а японцы, пизды им, блядь, причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь, это значит, уже заранее, блядь, уже нацел, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь, пока я тут сижу сосю, блядь, они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Мы строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпты. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все взят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Что, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, тебе въебала срака, блядь, вся эта сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернуться не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, вас в слив отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Лигачев нам пизды давал, нахуй. А серьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсюда, нахуй. Дверь открытая, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, от Кансю до Кусю, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. Японец, о, блядь, нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот эта девушка своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми нам какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ладиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит захуй, у тебя сэр, хуяк, все, блядь, ты понял. Он никогда не взлибится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень, козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купите у японцев нахуй эту вместе с тоннелем. Пиздец нахуй. И перенеси, блядь, сюда куда-нибудь нахуй. Они тебе тоннель припрут нахуй. У них поле, ебать меня, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось нахуй. Поле нахуй! На этой, блядь, как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, говорю, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь, а дождик у них бывает, у них там, сука, крутит, вертит, блядь, но накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, бля. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплёй прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всякими другими типа, боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, бля, вот. Хуёво душу, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберётся, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свой знать, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где обронишь, Колян, бля. Вот ты-то сейчас сидишь с геморроем, нахуй, бля, да? Удрученный, бля, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую и рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, бля. Вот, понял, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, еще покажем, нахуй, говорит. Мы будем смотреть все, нахуй, чтобы Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит в пизду? Куда должны отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас же, говорит, искусство, это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, проси, все сойдут, нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, бля. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй. Как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипичку стесняется, девушке показать, блядь. Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя. Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал задел, блядь. Вот, это я... засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, ты понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь. Ну, сука, это от темперамента зависит, конечно. Ну, там, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь. Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда. А, блядь? Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоть не надо. Раз хочешь, значит, давай.

0: блядь, какая-нибудь нахуй. Яйцами всю пизду отобьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой у нормальной такой бабы, вот это, средней бабы, но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, она говорит, блядь, сука, быстро нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, но это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот, у него желание было, подспудное, блядь, желание, ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды типа текло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хулер объяснит, блядь, папа, у него нет нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь. Ну, если бы папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусайся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет. Это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет, дочери, говорит, слушай, он нанесет мне так наплодотворять, блядь. А потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустился на самотек, думает, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Друг мне с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, блядь, созрели, нахуй, говорю, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что все-то ей, блядь, не так, блядь, все-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленькая, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, разрешите, пока детишки, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он залупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, говорит, а дети смотрят, у, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Прошло человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, бля, и вот детям залупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему профалический символ, мол, привези ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу в бане, она не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанные глазки потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встанет. Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был, дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядь Вася, блядь, поймал тебя, нахуй, говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе еще рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты что, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, чемуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А помолчишь там, блядь, из глаз все, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.
1: Ну, короче, поехали мы дальше, блядь. Вот, сука. Парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит, ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже, поебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь, ну вот тебе назначаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду, на стояночку, блядь, будешь отвечать по полной программе, блядь, а у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была, как потом выясняется. А, говорит, в кафе там, блядь, как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну, что, говорит, что будем делать, блядь? Ну, берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое, биту эту ебаную, бейсбольную. А Настя спрашивает, а это зачем? Он говорит, да дам там, ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну, у них там братки тоже, блядь, тоже кликухи там ошпаренный, там...

0: Киля, блядь, какой-то, на. Ну, там, знаешь, такой, а этот, блядь, тоже Лёха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров, только глаза у него прямо смотрят, сука. А ебальцы прямо вот издали, ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь, ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит, парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик, нихуя. Хотя, может, и комик, если его попробовать в этом жанре.
1: Истекай, твое тело превратилось в синяк. Я вонзаю рыболовный крючок. Красавчик, ты уже лишился своих глаз.

0: Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам. Но они накопились, правда, с мая месяца, ребята. Извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам. Потом десочек вышел, который можно покупать. Нормальный десочек, тоже по сказочкам. Плюс там Золушка. Блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику. Кликуха у него такая. И по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну все, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Сексне реке стоит. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех домах написано «Любовь это, бля, полет». Ну все же, классика, ёпты, классика, куда денешься нахуй. Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, бля. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, бля. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет, Максимову Косе за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь. Анхуй, если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтоб не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества, так. Вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сирот, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. О, Каратегину Витьку, блядь, из Воронежа. О, и братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко, спасибо тебе. Все написала ты мне, ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал, Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит, и никто, говорит, тебя не впердолит тут у меня на полсычки даже, говорит, шутка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь? И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит, она потеряла своего сына, мужа, ну, трагедия, в жизни все бывает, вечером, когда, говорит, на вальсе тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины, слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать, и кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот. Спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали. Челполина называется. Челполина. И Мурзилкин рисунок там есть. Спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой. Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер один. 102Б в Томске. Он там Профемиду так пиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, ну, про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха с кровавым тесаком в руках. Слепа, глуха на оба уха. Живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь. Привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит, нахуй. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поэму свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил, и в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово «пизда» в отношении к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и СПИДа, ну, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся вот этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, в общем, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоцанная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали, мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там, да появится ли все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну, сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Сюра каретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так, покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще это, блядь, Лаврухину Лёхе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, где чего? Я говорю, пока не все левые. Бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт. Уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них, как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с дневным посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кочки и Сереги, блядь, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. От Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, из Большой. Спасибо за сесары обо мне. Стихи хорошие. Вот пишет. Он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой. Его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет. 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в «Комсомольской правде» нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл. Знаешь, что «Комсомольская правда», воскресный выпуск, блядь, где там, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь, который, блядь, мы послали его нахуй все время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь. Тогда он, может, себя вел бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо и его забаве, блядь. Фотку прислали длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно, это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского, Наташке Карандашовой из Сызрани, которая просит, что говорит: «Ксюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь? У меня все трещит, пердит, блядь». И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапочку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь, чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал нахуй. Понимаешь, ребен, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Нате Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, Радство, Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ. Узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля. Приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулич Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учит в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай. А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок там драгоценный, очень напрягся, ты бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же Ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю. Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным. Имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, и здоровый конец. Ну, естественно, вот Люда описывает, например, да? Вот. Эта бутылка, значит, когда они пришли к оракулу с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпта мать. Бакбук, ну так же назвали, ёпта, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире тогда была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она Бакбук такая была, сама по себе. Зрица. Она говорит: сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там великолепный бассейн, фонтан. Семигранной формы, выполненной из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую, уже прямо вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Панурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Панурх-то, говорит. Она говорит: нет, это, говорит, она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой панурх, блядь? Я из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого, разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынулся летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты самый, не самый простой, ты самый простой прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коле и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал: тринкнем, говорит, блин, панура. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю: Коля, наливай, ёпта мать, пизданем, и дело к стороне, блядь.
1: О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разобью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд, как рог. Привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, воротясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей, ебать, как-то. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что знать, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, уху, мол, стоит и прочее. Вот это, к истине уже ближе, ближе, ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой, вот этой философией, блядь, я тебе просто скажу. Живи здорово, грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом, елки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было, было, было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуар. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: спустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

Яйца чистые изумруд. И свинят, когда ебут. Яйца чистые изумруд. И свинят, когда ебут.

0: Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатое, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому. Дай тебе ух здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуяют. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь. Город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так? Холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь. Дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами. Этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь. Тут меня продуло где-то, блядь. Думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет разницы, 9 часов, блядь. 9 часов, бля, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь. Туда-сюда, блядь. Природа, брат, свое берет, ёпты, блядь. Те с утра вскочили, блядь. Охота пусть и неволи, блядь. Поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало ты меня, кореш мой, пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, стоп, стоп, блядь, стоп. Я говорю, ты что, охуел, блядь. Таблетку выпил, там кошмары снились, такая хуйня снилась. Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй, башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите вы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я себе подумал, блядь, хули нам 50 эти, блядь, фантики, нахуй? Доллары, блядь, и не надо ничего, вот они, все равно у всех полные карманы, нахуй, а? У кого есть, конечно, все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во, ну и все, блядь, а то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я, и правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь. Выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальца скукожилась, блядь. Говорит, назад нахуй блевать сейчас буду. Уплотило 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь, деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что стерять, блядь. Мастер сцены, нахуй. И назад попиздовали, блядь, не солоно хлебавши. Ну, правда, пару раз кит вынырнул, блядь, ебало показал. Сказал, ну, мудаки вы все, блядь, и нырнул дальше, блядь. Кто же пьет малярийные таблетки перед выходом в море, блядь? Более того, в океан. И покрывает их ромом. Ром же тоже пить надо уметь, блядь. Это не просто так. Недаром его на ночь лучше принимать, а не с утра, блядь. Если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо сейчас оценивать себя критически, блядь. И возраст прикинуть, блядь. Суть, эйфория такая хуевая, блядь. В человеке живет, блядь, да еще в Эквадоре, блядь. Когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит, да храпел, как собака, говорит, блядь. А мы нашему корешу говорим, что ты так сегодня храпел? Он говорит, а вы как храпели, блядь. Я говорю, все, сняли тему, блядь. Все мы храпим. От тоски по родине, блядь, все. Сука, храп такой возникает, блядь. Это нормально, расслабление, блядь, идет. Потому что у нас там день и все. А здесь уже ночь. Ёптать, сколько же можно, блядь?
1: Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот на сих пор посмотри. До чего доводит частое пьянство.
0: Ты мне поверь, поверь, бля.
1: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения, ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля? Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени неразмеренно, бля.
0: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала,
1: ой, бля.
0: Только и сказала.
1: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит, да невозможно войти, Сюра, бля, в сортир. Я говорю, а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть... Представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь,
0: уже веет, все, навевает.
1: Я говорю, я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачески, я пернул, вроде меня всех пыр, бля.
0: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю, а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й? Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, это какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
1: Фэнтези?
0: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Курси, бля, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь. В издательский дом, господ, это я не пернул, я плюнул просто, пизда, господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говоришь, хочу издать фэнтези, говорит, а все ваше фэнтези заключается, говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать, они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они говорят, нахуй нам ваша книга не нужна. А это фэнтези, блядь. А, фэнтези, тогда другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй с Бугорной, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А-а-а, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хороший, прихорошился, бля, галстук надел, блядь, пизду, пизда это у нее. У тебя хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится... Ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй, какой океан, нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, я не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю, говорю, коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто тебя съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь слабок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю, вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь, это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает.
1: Космические мандавости, полпитер, блядь, летит, пилпотер, блядь.
0: Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй естественно. Как интересно, блядь. А? Ёпта, что нам еще надо, Коля? Кореш-то мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечку, блядь. Там уже, синка, за спину, блядь, Ты налей потихонечку, мля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, мля. После дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш-то мой драгоценный. Налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин. Пушкин. Пушкин. Блять.

0: не получит.
1: Тот, блядь, он, блядь, не тоже позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь, только пернул, блядь, с горя, блядь. Да, я гандон.

Ку-ку, бля. Ку-ку, бля. Ку-ку, бля. Ку-ку, бля.

блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь.

яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь.

0: яйца дают на один раз. Яйца везут, блядь, тут. Яйца дадутся один раз.
1: Яйца несут, блядь.
0: Яйца дадутся. Яйца дадутся.
1: Яйца несут, блядь.
0: Тук-тук. Тук-тук.
1: Яйца несут, блядь.
0: Яйца дадутся один раз.

0: Спасибо.
1: Чего ему так все это привлечение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь эти костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь. Индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке

0: И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, блядь, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, блядь, все это, блядь. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, бля, был бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольчик мой драгоценный, раблезианство. Вот мы и давайте приблизианству, прям у нас сейчас такой период, а народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля, к здоровому, кольчик мой драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович, деревня, бля, Ваганова, говорит, во всем нужен ум да бересть, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаете? Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
1: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, бля. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезианство, бля, перья. А перья — это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам не ходит. Нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обожраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Она найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь, мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка Василис просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фудс, хуют, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь там что. Так лучше уж требухи обожраться и раблезианство по-настоящему, блядь. А это не раблезианство, это не путай, блядь. Блядь, ты куда ж ты столько портвейну-то припер, кореш ты мой драгоценный? Ты тебе что ты, блядь? Это тебе что, при советской власти, блядь, по талонам, что ли, набрал, блядь? Все талоны собрал со всех родственников, блядь. Ты что, блядь? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с собой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с собой опупеем, кореш самый драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинной своей стороны, сказал бы, распияйство. Но, понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал, полное раблезианство ты сейчас проявил, кореш самый драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Ты бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь? Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь? Так что ты подбирайте бутылки нахрен. Не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует. Что так напугался-то? Ах ты, раблезианство не знаешь, что такое. Хе-хе. Вот садись, налей себе стекосек портвейну. Вот налей его, налей, налей. И мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Дюкнули. Вот оно. Пошло, пожилось. Ничего, протечок-то, несмотря на цвет. А, так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал. А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, Коля, и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается.

Какой нахуй интернет? Пизде интернет, блядь. Помень ничего не было, блядь. Тишина. Народ 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смотрит футбол, играют. Там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, блядь. Вот у него, значит, известная такая вещь. Это Гаргантюа и Пантагрюэль. Книга толстая получилась. Есть детский вариант. Я бы тебе, конечно, Колян посоветовал его почитать, но ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками, ебли целыми коллективами, жрали стадами, блядь. Ну и срали пудами, Коля. Вот что это весь как. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был прорван ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы, когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового, чтобы все вокруг еблось, чтобы все рожалось, понимаешь, чтобы все это как-то вот. Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Бунаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанали, все там. Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, сегодня там только не было, блядь. Вот такой, блядь, взлет человеческой мысли, Коля, корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, блядь, чего-нибудь легенького, блядь. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, блядь, ренессанснули, блядь, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи, понимаете, начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое. Все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь вот просвещением твоим, ёпты, кореш мой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без ложной скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука. Я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный. И тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, что бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения. Ебать колотить мои старые косыли. Коля, кореш мой драгоценный. Ебать колотить, 16 век, что у нас тут было-то, блядь, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после Иго, блядь, после Половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, тут понятное дело, у них все-таки погода другая, ёптать, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так, баловство. А травля медведям каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей в рот мячих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню. И выяснили наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек, за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь. Это как каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, «Правду», сука, «Заря Востока», блядь, еще сегодня, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название. «Вышка». Я сначала думал, охуелся совсем. Потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты. Ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышка» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь. А еще от меня сколько, блядь. А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ебнулся, Коля, ёб. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек. Ёб ты. Налей, давай дальше.
параблезианство с тобой. Вот он не захребнились только, ёпта. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Я что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь. В прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь, он все там сетует. Говорит, вот раньше, говорит, были люди. Говорит, раньше, это когда? Он пишет, в каком? В 16 веке, да? Пишет. Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы людей всех пожгли, понимаешь? И они продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, курицы драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, дай ей бог, конечно, долго жить, блядь. А до меня бы добрались, уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой корицей драгоценной тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был папа-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один наш писатель... Некто Даниил Хармс даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. И ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. В прошлый раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, «Карагул, блядь, горю нахуй!» Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбонна, ну... Нынче университет такой, знаешь, Сорбонна, от него исходят всякие научные веяния. А тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженько сегодня. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, сегодня. Они сидят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуару Аблеполя. Подбираются. Он сколько куда-нибудь убежит, блядь? Сколько в каком-нибудь герцогу Анжуйскому? Хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили. К другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишк нальют они, блядь, значит. Ну, рассказывает, говорит, мой дорогой телевизор. Я только знаю, что понимаешь ты, кореш ему драгоценный. У меня там сеструха двоюродная же живет. Надежда, блядь. Надежда! И вот она-то мне говорит, говорит, чурга, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я даст. Они там в баночках, сука, в трехлитровых закрывают, как консервы, блядь. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет. Белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка такая, она как помельче, блядь. Но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь. А муж у нее Иван Иванович, бля, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, ходил, я говорю, пойдем, говорит, сука, на станцию, я говорю, работаю, я говорю, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с чем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаешь? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь. Корешок-то мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку ростовскую, донскую. Она специфическая, особенная.

0: Ад.
1: Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя шкаф на даче увезти?
2: Ну, разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке, вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь, потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать его колотить. Ну, где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая всеми задевает обо все углы, говорит, что же, короче, мебель куда денем, а раздай крестьянам, как Ленин, нахуй. Ленин землю раздал крестьян, а ты мебель раздай крестьянам, в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму, они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, в спизду, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, блядь. В жизни все неверно и капризно, да не бегут никто, их не вернет. Нынче праздник, Коля, завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёб ты мать.
1: Романс, заметь, блядь. Слово-то какое, бля, почему? А потому, ёб ты.
2: Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
1: К романтизму, бля.
2: Хватит уж этих реальности, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помесь толочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
1: Это хуйня. А вот романтизм, Коля,
2: это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, блядь. Вот человек живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь. Что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь.
1: И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, в Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь. Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный конотоп. Как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот каждое течение жизни. И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля.
2: Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и ни один пример, мало ли помирало людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь.
1: Но, понимаешь, вокруг него же люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы, с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь, то, чтобы, блядь, там в любви объяснить, значит, поебало лучше дать, блядь, там или что-нибудь такое. А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как, вызываю вас, сука, блядь, на дуэль всех, блядь. Ну и так сам с собой вот он и вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не посчитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь. Вот, Коля, я тебе представляю, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова, заметь. Ни слова про пизду. Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, вот вас схватил, блядь, там выемал. Нет, здесь нельзя, блядь, здесь только романтика. И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, если бы там сиськи свесились, там еще пизденчик там мокренькая, да, свисать. Нихуя, ни слова, блядь. Только сверху, блядь. Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры.
2: Но не выше, не выше, Коля. Это романтизм. Когда уже выше, это уже реализм, блядь. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
1: А теперь, Коля, Кольцем, драгоценный, я расскажу тебе историю того самого Александра Грина, бля.
2: Ему бы с такой фамилии сейчас сыны бы не было, ёпта. Пресс Грин, блядь. Практически доллар, ёпта, зеленый, бля.
1: А тогда он был нахуй никому не нужный. Говорит, дай хоть стаканчик похмелиться.
2: Я вам сейчас расскажу про это самое. Говорит, да хоть ты рассказывай какую-то хуйню. Ну куда ее засунуть? В жопу, что ли, блядь? В стакан же ее не нальешь, блядь. Говорит, верно, не нальешь. Вот ты сам тогда расскажи о себе и похмелись, блядь. Он говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, о, сука. Так и помер в нищете.
1: А сказка осталась, блядь. Алые паруса. Ну это же... Как говорится, плод фантазии автора. Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там, поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма. Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором. Потом тут напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля. И фильм такой был, Свертинская, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано «Настя Вертинская, блядь». Причем гвоздем кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девушкой, бля. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дариана Грея, блядь. Ёптать. Могла выбирать, кстати. Потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот, играла эту девочку-то, блядь. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже, так немножечко пиздой окрепла, вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальная. Вот так. Так что слушай, кореша мой драгоценный, в чем было дело? Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай.

Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо? Где эти мальчики-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец-то эта пизда, Клара вспомнила этот номер, блядь, все говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню, так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь. И нихуя понять не могут, говорит, сука, а где, говорит, тут к Сиднею? Они им раз стрелочку построили, мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они с сетями их, блядь, с сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот немо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и херит, блядь, на окно. Вот залетает и херит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол. Ну как вы тут, а? Распиздяй. А те ему за аквариума. Хуёво, хуёво, блядь. Как бы там, это вот, спастись, блядь. Ну готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, кстати, перекидаю нахуй в море, блядь, в пизду. Пеликан, такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это не хуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрет рыбок, блядь, этих, ёпт. А может, потому что они аквариумные, блядь? Хуй их не знает, блядь. Ну, не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь ли, блядь? Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна. Хуяк, иди не серь отсюда, блядь, я обосрал всю жизнь, блядь, нахуй, нет, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. Они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебать, развесят, блядь, и через стекло, блядь, аквариума наблюдают, как у нас зубы лезет. А говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь, это, о, а это надо укольчик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась, один, знаешь, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. По ебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался скалярий, блядь. Такой, значит, он весь, плавничок он один. Покоцанный тоже, знаешь, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки корешава, мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш. Ну как князь Гарик, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, блядь. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй, мы тебе здесь нужны, ну сука, не хочешь, мы тебе здесь тут так нахерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек, нахуй. Ну-ка сиганим в очистительную систему, а там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь, этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого вот так метнули его туда, и камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится, прррррр, мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь, оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функциклировать, блядь, и тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? Какой-то скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу, блядь. Наш человек, блядь, блядь, хули там говорит. О, и этот наш рыбешонок, блядь, Немо, блядь, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебался, вот даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чё ты, ёпта, мать. Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк. И заклинил кое-как, блядь, не, ну надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то все.
Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, значит, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми, да и проскоси. Как его, блядь, засосет, сука. А ему уже эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывать ему, блядь. Цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука-то, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, бля, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну, урки все в законе, бля, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, бля, все, сам один уйдешь, бля, колено, а? Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёпта мать. И это такой же оказался. Маленький, ну такой, блядь. Вот такой вот шустрый залез сам. Камушек туда захуячил, блядь. На свой страх и риск, блядь. И всё там охуячил.

краденые мной я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою, вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей.

Встань, поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись.

0: Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают нахуй туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит, ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
1: А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит, я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, может сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз, все, больше нет у меня нахуй.
0: Она говорит, блядь, Билл, блядь, ребенок-то твой нахуй. Ну и вроде как затуманилась.
1: Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар сдавал, нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, что безответная. Еби, как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... хладноват немножечко, блядь, в смысле темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй. Ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально было поставлено. Ну, лежит, значит, это Ума Турман заебанная этими некрофилами, нахуй. В каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь. А идет эта вот пизда. Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный и алебастером забит, нахуй. Ну, у него красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает хоть бы хуй по деревне. Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут посел у меня, тетка он лежит, дай ей бог здоровья. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так. Я говорю, ну, яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь. Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй. Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь. А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь. Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану, как у нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретив, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, Господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, бля, говорит. А там голос мужской приятный, говорит. Ты там что, сука, делаешь? Ну, Билл этот ебаный звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебя потравлю, я тебе такую зизю устрою. У тебя, блядь, пизду в клохи разнесу, нахуй. Да даже так странно. Судя по ебалу по ее и по тому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее. Хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она... Как она жива, блядь? Она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну,
0: Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче, они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь, на поруках, нахуй. Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь, сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем.

Ни водки похуй. Ты уебень пиздоголовый, блядь.

0: конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто дохуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, знаешь, начинается такая идиллия, они, значит, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь. И корочку красненькую такую. Красненькую. Только собирались на хлеб намазать, ёпта, понимаешь? А её хуяк тот сберлял, блядь. Понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь. Только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь. Там, ну, там такие растения такие, бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, раз ебальце высунул, раз спрятался, раз ебальце высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй, и жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля, очень хуёвые, блядь. Веришь или нет, кореш мой драгоценный, я прямо так сразу всплакнул, скажи так, блядь, столько надежд было, у них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов, а осталась одна. Одна икринка нахуй за камушек зацепилась, бля. Он говорит, ой, блядь. Но я, говорит, тебя, сынок. Как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь. Блядь, с пипичечкой, все у него нормально. Блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам. Будь, говорит, жить со мной, блядь. Все, прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время действительно. Хуяк. И корка-то лопнула, блядь, а тут сыночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её, сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как, Митрофан, это по-нашему, не, по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знает, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, в общем, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился нихуя, понимаешь, там, на листке они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ёпты мать, так... Папку не будет слушать, блядь, никакой школы, сука, так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче, еда не в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь, а они у него на этих, на крылышках, знаешь, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой, бля-бля-бля-бля-бля. Они у него на крылышках, вот так, сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними сейчас катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, а то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький, ну этот, осьминожек, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила, хуяк, чернила, блядь. О, блядь, и еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. А, это папа, все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня. Ну если я клоун, почему я должен все время веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Ну так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразиты, конечно, они, блядь, не слушают нихуя, вылезли куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долбленочка, сука, пиздует. Там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит. Дайвингом занимается, блядь, давит. А заодно рыбешек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь. Дары моря, блядь, понимаешь ты, сука? Вот сейчас народ, знаешь как, у кого силы есть, все по спорту пизданули. Понимаешь, кто, сука, на Нагорную ездит, блядь, тут. Ну, метро Нагорный, пизда, блядь, у нас это, как ее... Молтовский овраг, блядь. Мы же там, сука, все детство провели с тобой, корешь ты мой драгоценный. Ты помнишь, нет? Как мы с тобой, блядь, пиздавали с этой крутой горы. Это сейчас там сделали подъемник, хуемник, блядь. А тогда? Хочешь, блядь, кататься? Люби санки возить, блядь. Пиздуй на горку, блядь. Валенки только мелькают, блядь. На чем катались? Помнишь, корешь ты мой драгоценный, а? На чем? На хую! Хотя еще хуй-то только рос, блядь. Я помню, сука, у нас один кореш, блядь, очки в одну сторону, он в другую сторону, шапка в другую, валенки в третью, блядь. Так летел. А ведь откосная стена, и ведь не бздели, Коля, не бздели оттуда кататься, а на чем ехали-то, помнишь, блядь? Не помнишь нихуя? А, ты-то не ездил нихуя, ты там все в этой, в корыте катался, блядь, помню, нашел ты эту ебаную, блядь, это детская, как ее, блядь, ну, из бани, сяйка эта ебаная, и все в ней катался, блядь, пока тебе в сраку, блядь, сучок не впился, блядь, через эту, блядь, жесть, блядь. Пизда, думал, непробиваемая соль, блядь, летела аж до самой негодяевки, нахуй. Река, помнишь, лизу текла? Негодяевка, она же котловка, блядь. Ну, я негодяевка, звали там презерватив, всякие плавали, всякая хуйня. Ну, короче, туда прямо скатился, нахуй. Так я-то, блядь, на чем ехал, блядь? Слалом, сейчас они на этих досках хуярят, ботинки, блядь, идут все в метро, аж ноги не сгибаются. По самые яйца ботинки у них, блядь, понимаешь, чтобы не упасть, блядь. То есть ты можешь стоять в этих ботинках и прям еблом об землю можешь прям вот, блядь, стукнуться просто, блядь, и хоть бы хуй. То есть такое отклонение от оси, блядь. А мы? Какое у нас отклонение от оси было? Пошли в овощной, нахуй, нашли бочку, блядь, расхуячили бочку, блядь. И на этой ебаной, блядь, вот на бочечной доске я хуярил. Ты помнишь, мы с тобой ремень прибили, нахуй? Этот ебаный, как он? Сука, сыромятный какой-то, блядь. Ну такой, блядь, значит, да, сказать-то, блядь, он из такого, блядь, какого-то, блядь, картона, нахуй, блядь. И прибили, блядь, и я, сука, на этой доске заебенил с самой высоты, блядь. Чуть ебалось я не своротил. О как. А сейчас пожалуйста, блядь, идите. А уже здоровья нету, нахуй, все в детстве потеряно. Так что мы с тобой, Коля, как инвалиды детства, блядь. Имеем право ёбнуть еще по маленькой. За спорт, блядь, и за великое эту, блядь, как ее нахуй, трассу, блядь. Как мы с тобой эту трассировали ее, блядь. Ох, сука, трассировали, блядь.
1: Ну, кореша, мой драгоценный, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних, да хуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. К широкой публике. Только мысли, только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы... Просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, фу, Коля, вот опять чих-пых. Выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано. Все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей. Сюркаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в рот мячих пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мой драгоценный, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюркаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному, чтобы не было никаких разночтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от Сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке. Кореша вы мои драгоценные, с любовью, Сюрикаретный.

0: будешь мне дохик кавить.
1: Сюда, страшно, бля?
2: Куда нахуй? Стоять, бля!
0: Ёпта, страшное дело, мужики, блядь! Ну это страшное дело, бля! Эх, дочь, бля, ёп твою! Что за хуйня? Вот ты какой, бля, цветочек аленький! В рот мячих пых! Очнулась она на острове, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. Ну, видно, что там у нее все в порядке. Настя, ёпте! Думал, медведь, бля, бля, а остров, чой, бля, не боись, сука, страшный жар, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля, какой Квазимодо в пизду, да, будь наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй, отверни глаза, бля, это я, кто я, ёптать, головка отходит, куда ты нахуй выпал, бля, куда ты нахуй выпал, бля, куда

0: Щобель.
1: Ну нахера такого он сделал здоровый-то, блядь? Ну не какой-нибудь, блядь, маленький, а сука такой гигант, заебе. Это, бля, мало не покатится, в рот мячих пых, блядь. Они, сука, туда столько металлу, блядь, всю Африку изрыли, блядь, блядь, все золото все оттуда вынули нахуй, чтобы это, блядь, вот хуил это сделал. И назвал как? В рот мячих пых карать, блядь. Столько металлому хуячил и назвал Титаник, блядь. Ты веришь мне, у нас титан там стоял, блядь, для кипячения воды, блядь. Не назвал его даже титан, блядь, а назвал Титаник, ёпта. И этот гигантский, блядь, Титаник с таким именем, блядь. Куда же он нахуй денется, блядь? В рот мясих пых. Куда он доплывет нахуй? Да к Америке в рот мясих пых. Назвал бы хоть Титанище, бля, или там Титанище, бля. Ну, в рот мясих пых, поставь ударение там, блядь, на борту, блядь. Если ударение поставишь, там доберешься, бля, до этого борта, бля, небоскреб, ёпты. Гигантомания, бля. Зачем такую хуйню делать, бля? Я вот тебе веришь, нет, бля, когда читаешь всякие, бля, вот я как в библиотеке сидел, бля, читал, бля, сука, так я прочитал там, сука, вот этот, бля, ковчег сделал, бля. Так ему, сука, сверху пришло, бля, сверху, сука, будет потоп. Опять, блядь, он не верит, говорит, будет потоп, блядь. Ему опять поебал, будет потоп, блядь. И случился потоп, блядь, в рот мясих пых. А он уже, сука, подготовлен. Он подготовлен, блядь. Он сделал ковчег, блядь, называть ковчег. То есть здоровую, блядь, засандалил, блядь, такую, блядь. То есть, сука, бревень-то готовил долго, блядь. Ему за год дали знать. За год, господь, блядь, господь сверху, блядь, дал за год знать, блядь. Будет потоп. И, бля, и он, наш бревен, блядь, там всех своих баб, блядь, не ебет он их нихуя, блядь, бревна таскать, блядь. Они говорят, блядь, мол, это вот. Они говорят, нихуя, нихуя. Таскай бревна, сука, иначе погибнем все в рот мясих пых, блядь. И взял туда, и как написано, блядь, у него каждой твари по паре, блядь. Это значит, чтобы они могли, значит, в рот мясих пых. Ты понимаешь? Я не буду об этом говорить, это интимная вещь, блядь. Интимная вещь. Значит, они в рот мясих пых там, значит, выкуплялись бы. Но, говорит, сука, запретил размножаться, блядь, на ковчеге. Иначе, говорит, не выдержать, блядь. Треснет нахуй. Всем презервативы нахуй надел, блядь. Только когда, говорит, потоп кончится, блядь, тогда, сука, приплывем нахуй. Вот, сука, расселяйтесь, и там все в кустах, что делаете, что хотите, блядь. Размножайтесь, плодитесь, вот они так и все. Во, какой был мудрый человек, но ему сверху пришло. А это все, что, бля? Он сделал такой гигантский корабль, бля. Больше этого ковчега на в тысячу раз, бля. Из железа, бля. Из железа и плывет, бля. И думает, нихуя мне, никто мне, блядь, нихуя, бля. Я плыву, бля, разодись все, бля. Эти все пиздюки. Вавилон нахуй строили, бля.

начали воротить, блядь. Да мы, говорит, до неба доберемся бы. Нахуя, спрашиваешь? Вот по-русски, блядь, я тебе, или с татарским акцентом скажу, нахуя? И добрались, блядь, только до верху. А там сидит и тот же, блядь, Господь, хуяк Богу, блядь. И весь вывел, он пиздой накрылся, блядь. Еще два города были, Содом и Гоморея, блядь. И Гоморея тоже накрылся нахуй, пиздой. Ну что, говорит, осведомились, что ли, бля? Он им, ну, Господь, бля, я вас предупреждаю, бля, раз предупредил, два, блядь. Все вы, блядь, сука, гомосексуализмом тут, блядь, занимай, блядь, петушки все, блядь. Рот на сихпых все там друг друга норовя, блядь, сука, в сарак. Вот предупреждаю, блядь. Заканчивайте эти дела, блядь. То есть время иссякает, блядь. А те все, блядь, да в рот на сихпых. Он как пиздец, двумя стрелами, блядь, хуяк, пиздец. Ни Содома, ни Гоморреи, блядь. Вот, сука, гонорея осталась, блядь. И ты, сука, тоже за гонореей сиди, блядь. Предупреждаю тебя, Колян. Презерватив всегда с собой носи, блядь. Я к чему говорю-то, блядь, все это? Все нельзя, блядь, это вот громадное, создавать все это, блядь. Природа, она любит, блядь, все маленькое. Ну, хороший, вот сел ты с чувихой в лодочку, в долбленочку, отвез ее на бережочек, отшпандорил потихонечку, водочки выпил, комарик тебя в жопу укусил. Ты ему, блядь, все, спасибо, комарик, блядь, отсосал кровушки, плохой, блядь, у меня в рот, мяч их пых. Ты понимаешь, и чувиха тебя довольна, бля, и все довольны, бля. Куда ты на такой корабль, бля, засадил? Тысячу народу, тысячу. И нихуя не доплыли, нихуя, никакого рекорда, блядь. И все, веришь, нет, чувак, все характерно. Блядь, ты знаешь, потому что нельзя, блядь. Я еще раз говорю, потому что нельзя. Блядь, фразы какие-то ебаные. Ой, блядь, тут меня заебал один с этой фразой, блядь. Потому что нельзя, потому что нельзя. Да что ты, блядь, я сижу... С утра встал посрать, блядь, сел спокойно, блядь, точечный массаж себе делал, блядь, все нормально. Бля, пора в кухне, потому что нельзя. Все нельзя, в рот меня сихпых. Все нельзя-то, сейчас все можно, блядь. Деньги есть, все можно, блядь, пошел ты нахуй. Чего, блядь? Ой, опять, потому что нельзя, блядь. И главное не говорить, чего, блядь. Я заебал, я, блядь, просрался, блядь. Высал, блядь, яйца почесал. Минут 10 я сидел, блядь. Выхожу на кухню, бля, потому что нельзя. Да чего нельзя-то, бля? У меня эти парки, бля, свалились нахуй. Я говорю, чего нельзя-то, расскажи, наконец-то, бля, вот меня все. И что ты думаешь, он сказал? В рот меня чих-пых. И, бля, потому что, говорит, нельзя быть красивой такой. Нихуя себе, блядь, отмочи. Ты что, бля, мальчик, что, тебе каракатишься нахуй, да? Раком поставить, блядь. Ты, значит, красивую девушку уже не можешь, блядь. Тебе, значит, горбатенькую, блядь. Есть такие ребята с отклонениями, блядь. Тебе горбатенькую, блядь. Там, с мозольщиками, блядь, на жопе, блядь. Ну, в рот меня чих-пых. Ну, все. И, блядь, по радио России, блядь, Это в рот меня чих-пых. Это все же мы с тобой, Колян, слушаем, бля. Я, сука, выключил сразу. Залез на три соли, блядь. Радио оборвал нахуй. Если вы такие песни будете петь, блядь. Че? Че я в рот меня чих-пых? Я хочу красивую, бля. Красивую, хорошую бабу. Чтобы пахло хорошо. Чтобы нормально было. Клёвая, красивая баба. Какой там Титаник? В рот меня чих-пых, бля. Нормальная женщина, бля. Потому что нельзя делать все, блядь, через жопу, блядь. Нужно все делать впрямую, блядь. Нельзя изобретать такие гигантские, сука, штуки, блядь. Небоски, все это ёбнется. Поверь, блядь, мне. Вот ты, Колян, поверь, все ёбнется. Венца сделал. Полный минимум 0,75. Больше сделаешь, пиздец. Расшибется нахуй. Расшибется, блядь. Сделай 0,75, все проверено, в рот меня чих-пых. Дел 2 литра, бля, пиздец, все, ёбнется нахуй. Или пластмассовую бутылку наливать. Тут, бля, сука, еду, бля, и ты веришь мне?
приезжаю к своей ребятне, блядь, сука. Взял бутылочку, блядь, этого ебаного, блядь. Кока-кола, блядь. Ну взял, сука, кола, блядь, эту всю хуйню. Твой ответ, Сион, сука. Какой ответ? Пизда. Какой ответ, Сион, сука, блядь? Смотрю, там написано. Велосипед, блядь. Ёб твою мою, я обрадовался. Обосрался, блядь. Ребятам велосипед сейчас привезу. Прихожу, они говорят, папа, хуйня. Говорит, надо вторую, говорит, половинку найти, блядь. Говорю, вот меня чих пых. Да вот же половина. А там, говорит, ты видишь, половинка велосипед. Только, блядь, до руля нихуя не дошло, блядь. Ёб твою мать. А где же руль взять? Говорит, все как коко, соло все это надо выпить. К ебе не мая, ребята. Я говорю, ребята, ёбнемся, блядь, я столько не выпью, блядь. Ёбнемся, не выпью, блядь. Это все соло, блядь. В рот она чих пых, блядь. Лучше квасу нашего родного, блядь. Кваску пизданёс, блядь. После баньки тут мы с Митьком ходили, блядь, как пизданули. Банька, все нормально, блядь. Кваску, блядь. Потом водочки потихоньку набираешь, бля. Набираешь, и все нормально, бля. А это вся хуйня, это все сосало, блядь. Сосала она хуй, блядь, у горбатого медведя, блядь. В холодном парадном, блядь. И все, никогда не снилось, когда наши квас варили, блядь. А тут мужики все затеяли, блядь. Мухоморчики, бля, варить. Сука, берут мухоморы. Сука, Ленин, говорит, любил. Вот поэтому он революцию ты заебенил, блядь. Он говорит, мухоморщиков напиздюкается, бля. А что делал, сука? Не иначе настой, бля. Иначе так пиздец, сгинул нахуй. В этом. Слушай, какое село, бля, Сюсинское, бля. В этом Сюсинском мухоморы, бля, вот такие, сука. Сука, так что он делал? Наберет мухоморщиков. Мухоморщики пропарит три разика, блядь, нахуй. Все, сольет водичку, бля. А там дуря сольет, а в дуре, бля. Замачивает, блядь. Потом... Хуяк, щепочку на ночь, блядь, и революции. Щепочку на ночь мухоморной воды, блядь, с водочкой. Революция, блядь. Я бы запретил, блядь. Мухоморы, блядь, известь. Тут мужики сделали, блядь. И что ты думаешь, блядь? Сделали, блядь. Правда, революции нихуя не было, охуели все, блядь. Они съели, три раза отварили. И сделали себе мухоморку. Бля, настояли, бля, неделю. Стопку, бля, 100 грамм. Неделю выходной, блядь, пиздец. Неделю выходной один ходил, пиздец, бля. Других в реанимации, нахуй. Самый крепкий ходил неделю, бля. Потом, говорит, вызвал, бля, говорит. Ну, говорит, привезли этих из реанимации, говорит, мужики, нужно делать. Какая тяга, сука, к наркотикам, бля. Что это такое, бля? Это наш наркотик, мухомор. Владимир Ильича Ленина, блядь, мухомор. Любимый наркотик, блядь. Так что, ребята, давайте так. Наркотики не потреблять. Нихуя. Гигантские судна не строить, блядь. Никаких лодок, блядь, не изобретать, блядь. Все уже изобретено. И не надо тебе на этот Титаник. Рот его чих-пых. Он все равно потонет. Он изначально обречен. Он изначально обречен. И вот я тебе скажу, Коля, все это вот годзилизм, блядь, тинентилизм, блядь, и вся эта хуйня, я тебя беру и не приду. А вот, Коля, я тебе помнишь еще, хуй знает когда еще рассказывал про президентство свое, да? Как я отношусь ко всему, к Лукашенке, например, к Сюрке, да? Я говорю, ну что же, тракторист, чувак, председатель, куда вы нахуй, вы с ним наебетесь? Я им предрекал. И вот они до сих пор с ним ебутся. Сюр-то оказался прав, бля. То там дрозды, тогда, помнишь, в дроздах-то пизды всем давал. Вон, Лукашенко разгонял там всех. Странно, говорит, нехуй вам тут делать, блядь, и спрежились, блядь. Эти, посольства, блядь, да нахуй нам эти посольства, бля, в дроздах, всем пизды дал. С бульбой со своей, там, со всеми пирогами, а теперь, говорит, подавитесь вы своим газом, блядь. Россия, блядь, обеднела, подумаешь, газ мы у ней пожрали, блядь, мы же белорусы, мы родные, блядь, свои, сука, блядь, ну нихуя себе так тоже рассуждать, блядь, ну так каких-то денег плати хоть, слушай, у нас своих долгов, знаешь, до сраной срати, блядь, мы же должны, блядь, чуть ли не Зимбабве, ёпта, с нашим Советским Союзом, блядь, кому мы только не должны оказались, блядь, ты представляешь, нам все это раздавать, это уже надо, блядь, Коль. Что ли, там, свои портки, что снимать, бля? Нам детей тоже надо кормить, ёпты, бля. Тут твоих тут только, что ли, бля? Вот ты председатель, бля, ты и думай, нахуй.
Как за газ платить, пизда? За газ надо платить, все равно куда деваться, бля. А то, подавитесь вашим газом, бля, мы сами как сопернем, бля, газом, бля. Вот опять про газы пошла тема, ну его нахуй, бля. С этими газами, бля. Ну где все, я пререкал, бля. Это, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах снова сделанным мечом, причем в аэропорт, и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще не заточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалки. А говорит, куда? Нихуя не ебет вас, блядь. Это, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает. Таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь, бля? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Он говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, сколько великая битва, нахуй. Ты всего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили для зрителей, все она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем карантины. Ну что, кореша, вот хорошо тебе стало, а тепло тебе, я тебе сейчас укутаю, понимаешь ли. Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит, кап-кап по этому самому, по нашему этому подоконничку. Металлическому стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня. А у нас с тобой и тишина, и покой. И хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму. Кореша мой драгоценный, хорошо получилось, мне просто. Чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делаешь только, не только просто так открыл портвейн и давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кое-что, мой драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и я ведь попал в такую историю, кореш ты мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блядь. Чё ты ебал такой, кукожил, бля? Чё, о, сука, живьём, блядь!
В мультике, сука, снялся, бля. Нарисовали меня там, нахуй. В мультике. И говорят, а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием. А что я должен делать, бля? А вот вы встаньте к этому микрофону, бля. И вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов написали на бумажке, всякой хуйни. А я говорю, ну хуйню, я, конечно, так привык говорить все время, блядь, но... Хочется сегодня по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю. Говорит, не, ну тут по делу, по делу. А мультик называется этот самый «Столичный сувенир». Говорит, самые драгоценные, понимаешь, из Ростова делают. Там действия очень оживленные, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде, ой, едут, жопой вертят, а этот парень, кажется, который герой, главное, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля, дядя самых честных правил, понимаешь? Да работаю на ростовском винзаводе, бля. Вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякая там кто-то, поебень всякая, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет? Деду Сюкарю, ну, Сволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать, Ростов, папа, блин. Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот Сюкарь. Он вот так вот стоит, значит, у него тут ведерчик какой-то, вроде как усится там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит, палец как бы показывает, мол, о, Давыдов, мол, я тебе и говорю, типа что-то вроде этого. Так там местные, знаешь, вся эта урла, они ему все время, каждый вечер на палец презерватив вешают. Вот натягивают ему презерватив, и все. Но уважают Сюкаря, они не использованы, только ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что будет использовано, это совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого, спасибо. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И вожу его прям, ну там, по ликерборщему заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, в общем, красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, мне скажут, я тебе обязательно, ну, мы, во-первых, посмотрим, все я тебе буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, посмотрим, это такое столичная штучка. А ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев-младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту тут создавал, понимаешь, нам тут в сериалах, так, Безруков, да, она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, бля, там от кого только нету, бля, даже Инночка Гомес, в рот мячих пыль, которая, ну, последняя героиня, бля, девочка красивая, и все это, ну, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем с дикого будуна, там можно было увидеть ее, как последнюю героиню, вот она, мол, там, на архипелаге где-то, мол, а, играет в эту вот игрушку, последний герой, понял, да? Ну вот, Инночка Гомес. Да там все, ой, каких там девчонок тоже, только не было. Ой, а там много всяких девок-то, здесь. О. Так что, готовься, кореша, мой драгоценный, все, скоро выйдет, как говорится, на экраны, ну это ладно. Ну что, Коля, кореш ты, мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен-то я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что ты, блядь, ну любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже срать не видать. Весь туда залез в интернет. Ну давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я вот смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, ёптать, куль ты, блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать. Ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь. Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, бля, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля, кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь, то ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас, или как вот, я не знаю, как его зовут, Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем, ну 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь, и даже, блядь, вегетарианскую диету, блядь. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бзеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь.
Вот в чем дыр. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь, нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш там драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети, я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь – борьба с утра до ночи, на люди в ней – борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян Корестову драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, спесущую правду, блядь. Сюсюсюсека, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука. И на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый. А потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля. Размещай все это дело. И теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень по нутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую штуку ты поем-то мне откопал, бля. Ой, я считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет как пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорит, ты что там, наш Федька Касаров, бля, ёптель, Фёдор, ёптель, Фёдор Касаров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек, бля. Короче, я не об этом, Коля, бля, они говорят, поехали, чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот, свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаково, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь, чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в страху, где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то, нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я с ним не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают и говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще. Говорю, у вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёп, тьва, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плезинки, не говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёп, кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый шлат лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
2: Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половину, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптыть, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
0: Браску на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь,
1: Ура, автобусы типа заресосенные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Железная где, блядь? Коля, не поверишь нихуя. В пятиэтажках, блядь, только они четырехэтажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне второго разряда, сука. Я посмотрел, блядь, ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну ты же, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие два кореша, блядь. А между ними вот, вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил. Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то что тараканы, а у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй, блядь, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу, только лег, ебать тебя в сраку, блядь, я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, только, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ебаный кондиционер, ебать, ё в сраку, бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснул, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше раз залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время, блядь, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Кольц говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли ему в магазин, блядь, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю. Универсам. Там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо. Ёптая мать, я говорю, это копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо. Я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь. Слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь? Я деньги даю, блядь. Потому...
3: эшелоном, блядь, ебать, в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для членов профсоюза, да.
2: Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда? Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас ссут, блядь, такого не бывает нихуя, блядь. Только с пива с хуёвого только так ссут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель, горемычный, блядь. Море далеко, блядь, 60 км. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь.
0: Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили, Коля, бля.
2: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, бля. А это пердит перда, бля. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда не кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляж, бля. Пляж, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хоронили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, бля, разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это что, океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля... Только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша. Говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть дальше, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, блядь. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, бля, вижу, вы хуй возьмешь, блядь. У нас вот сочевелись, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь? Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает. Молчит, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля.
4: Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля.
2: Она поебала. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. Вот такие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй. А мясь, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету. Красоты, блядь. Вот. То, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, все это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать, ее в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь. Это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй. На судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй, вот Сантьяго, хуяга, блядь, это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспорт там потрепали. Они же сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал. У белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со щеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со щеткой. Он стоит со щеткой, но уже не просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял. Там ему и хоть денег дадут, блядь. А тут просто хуй покажут, блядь. Ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас чистить рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще на камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, блядь. Я имею в виду поношенник, ёпта, пизда. Просто компакт-диск, нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет. Ты знаешь, нет. Я тебе так шею. Смех хуёвый, Коля. Ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смехом. Ну, что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука... Платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мать.
1: Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак у нее, кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна сайт тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот все мы держим Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него, на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а? Самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь, и пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис, рис, рис. Какой рис-то, блядь, ублюдок? Китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипедах хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптой мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь. Прёт, как собака, блядь. А хоть, зарабатывать хочешь, блядь? И всего стоит, говорит, ёпта, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. У тебя сейчас ему мозги? Ты из меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь, а он так стоит, борду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь, и один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуев. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках, и все пиздячек. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Плану мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Часа, ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, косюшево, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну, дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара нахуй на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой, нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, все так зарыдало. И из-за шкафа через пролезь. Двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под эти, под крики нахуй этого ебаного.
3: кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу, нахуй такую свободу, блядь. Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь, от всего нахуй, блядь, от всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся, ёп твою мать. Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным, ебическая сила.
2: Только, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту Тринити, так разобрало. Говорит, тебя люблю, говорит, я проник, я хотел тебе давно сказать, блядь, ты избранный, блядь, я поняла, сука, блядь, Нео, блядь. Говорю, хули пиздеть, уёбывать надо, ёпта мать, вам же говорят, уёбывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю, как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуяк в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, всю нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь? Иди сюда, сука, корень драгоценный. Будем биться нахуй, блядь. В андеграунде, блядь. В метре. То есть там. На перроне, блядь. Ни одного человека, блядь. Одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшенное, наверное, какое-нибудь метро, нахуй. Поезда не ходят нихуя. Тишина мертвая, блядь. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками. Пистолет друг другу наставили, говорит. А, говорит, там нет у тебя нихуя. А у тебя, говорит, тоже нихуя. Давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уёбывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава жует, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как дать, блядь, ему бедному этому. Нео-то, блядь. Тот, ёпта мать, хуяк улетел. Кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала, кровь. Говорит, он его пиздит там со страшной силой. Говорит, что блядь, делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, встрепенулся, пыль стряхнул, блядь. Отряхнул с наших ног всю пыль, блядь. И опять на него, как начал хуярить. Не тут-то было, блядь. Агент оказался, ой, блядь, крутой. Он ему очки уже разбил, блядь, как поебалу дать, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путя столкнул, нахуй. Туда, в метро, блядь, на путя, сука, блядь. И говорит, ну что, сука, вот и молись нахуй теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто-мортали на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, ходит поезда нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал, думаю. О, блядь, и останавливается. Дверь открывается, выходит агент. Вот те и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошли б нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк выходит, блядь, один. Ну, ёпта. Тот уж-то понял, блядь. Надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля. Вот тебе говорят, Коля, уёбывай. А ты не слушаешь, блядь. Уёбывай, говорит, мудак. Не слушать, блядь. Поебалу получил. Все нахуй, блядь. Яйца отбили, все отбили. Печенки, почку, печень, блядь. Жизнью рисковал, блядь. Ебало все разбитое, блядь. Но не слушать нихуя. Что за упорство такое? Что за любознательность такая в нашем народе проживает, блядь, а? Ну тут уже он сам понял, что надо уёбывать. Иначе пиздец. Ну и как ломанётся, блядь, на улицу. И сразу народу, да хуя народ. Откуда взялся нахуй? Тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит ебалом торгует, а он телефон хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник. Да идите вы нахуй, их в унитазе вон бросают. Сплошь и рядом. Я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, все записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой. Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй? Он говорит, а там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнат по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил, по пожарной лестнице, агенты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя, ну куда деваться, не, стрелять не умеют, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй, разорвать рубаху на груди, блядь. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, блядь. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит, хоть бы хуй по деревне. И спесик его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, как тот по стене так, и убрался бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает, глазки закрыл, блядь, все.
5: А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь. Неу, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Неу, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица кое. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда она как бы права-то. Но тут она так была уверена, у меня будет любовь, я без тебя я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, говорит, ну, раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь. Насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй. Пошли все, нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пули все остановил. И нахуй. Они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали, нахуй, на пол. Хуяк. Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь. Ёб твою мать, сколько мощно, блядь, полез. Опять бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него, насквозь прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента, нахуй. И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри. Он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели, страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда, нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня, вся эта матрица капает, нахуй, и голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит, без диктата и запретов. А что будет дальше, решать нам, то есть людям, здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь. Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо, нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою, за ногу и матрицу ее тоже, блядь.

0: Петя, просто отпасть!
1: Да, отпадная песня.
0: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много бакса.
1: Да, очень-очень много.
0: Знаешь, Молси, а у меня в школе по рисованию была двойка.
1: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто дохуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, знаешь, начинается такая идиллия, они, знаешь, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь. И корочку красненькую такую. Красненькую. Только собирались на хлеб намазать, ёпта, ты понимаешь. А её хуяк тот сберлял, блядь. Понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь. Только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь. Там, ну, дальше такие растения такие. Бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, раз ебался, высунул, раз спрятался, раз ебался, высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй, и жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля, очень хуёвые, блядь. Веришь или нет, кореш мой драгоценный, я прямо так сразу всплакнул, думаю, как же так, блядь, столько надежд было, у них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов, а осталась одна. Одна икринка, нахуй, за камушек зацепилась, бля. Он говорит, ой, блядь. Но я, говорит, тебя, сынок. Как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь. У меня с пипишечкой, все у меня нормально. Блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам. Будь, говорит, жить со мной, блядь. Все, прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время действительно. Хуяк. И корка-то лопнула, блядь, а тут сыночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её, сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как, Митрофан, это по-нашему, не по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знает, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился нихуя, понимаешь? На листке они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ёпты мать, так... Папку не будет слушать, блядь, никакой школы, сука, так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче, едет они в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь, а они у него на этих, на крылышках, знаешь, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой, бля-бля-бля-бля-бля. Они у него на крылышках, вот так, сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, знаешь, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, то попадешь в

аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бздунишка такой, блядь, розовенький. Ну, этот, осьминожик, блядь. Он же как бздит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила, хуяк, чернила, блядь. О, блядь. И еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. Это папа, все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня. Ну если я клоун, почему я должен все время веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразиты, конечно, они, блядь, не слушаются нихуя, выросли куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долбленочка, сука. Пиздует. Там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит. Дайвингом занимается, блядь, давит. А заодно рыбешек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь. Дары моря, блядь, понимаешь ты, сука?

0: А еще ты посмотрел «Ночной дозор», кореш мой драгоценный, блядь. А это не просто, блядь. Это большая глобальная картина про то, как чистые борются с нечистыми. Но на московских улицах, блядь. Ты веришь, нет, я когда глянул, думаю, блядь, не наше это дело, бля, корешки мы драгоценные, ебалы друг другу чистить, блядь, с нашими ебалами. Ты видел там артистов, блядь, наших, да? Ты вот сейчас сидишь, пьешь пиво Йосер, блядь, а там есть герой Йосер, блядь. Йосер, может, как его зовут? Он как бы светлый человек, начальник гор света. Намек понял, да? А почему не МЧС, а? Ведь можно было МЧС прихуярить. Самое прямое дело помогать народу, блядь. Вступление начнут, ты сам видел, на мосту, как всегда, блядь, арки, хуярки. По Фрейду арки это, Коля, кореш ты мой драгоценный, это большие внеплановые половые игры, блядь. Но тут нихуя не произошло, никаких половых игр, блядь. Одно кровососество, блядь. Кореш мой драгоценный, столкнулись они, и, наконец, какой-то разъеба. Ебальщик такой какой-то, блядь, сморщенный, они потом его поцеловали с двух сторон. Говорит, ну, хуй с тобой, убедил. Ну, как Илья Муромец, победил, блядь, обнимая свой хуй, блядь, за два яйца, блядь. Хуйня, говорит. Сколько вы будете ебашиться на этом мосту, блядь? Мост весь истоптали нахуй, арки все порушили, фрейдизма никакого нихуя. Хули вы доказываете, блядь? Ну, мы, говорит, блядь, мы вроде как даже не за землю, мы за волю, блядь, за нравство. За что, блядь, за нравственность? Эва куда замахнулись? А в чем же заключается ваша так называемая нравственность? Никто не может ответить. Хоть не может ответить, заткнитесь нахуй. Идите один туда, другой нахуй туда. Разойдись, две стороны ринга. Ты, говорит, будешь ночью, говорит, будешь бздеть, а днем бдеть. А ты, говорит, бздеть будешь днем, а ночью бдеть, блядь. И развел их на две стороны. Черные и белые, Коля, кореш мой дорогой, ты понял, нет? Как клетки, блядь, в шахматах. Черное-белое. Понял, нет? Все? У тебя в шахматах не белое, а чего у тебя? Коричневое? Да хуй с ним! Это просто так сделали, блядь, пизда. Нихуя не понимаешь, блядь. Имеется в виду черное-белое, разница, блядь, контраст, блядь, все надвигается, все охуевает, блядь. Короче, они разошлись с мостов. И сразу наше время, блядь. Я говорю, там средневековое уебище, блядь. Даже какой-то паучок кому-то под жопу забежал, блядь. Думаю, это намек, сука, пауки ядовитые. Хотя в эти средневековые времена, блядь, в нашем этом поясе хуй ты найдешь ядовитого паучка, блядь. Это тебе не в Туркмении, нахуй. Тут там в сараку в цепь какой-то скорпион и не отпустит нихуя. А тут нихуя. Тут паучок укусит и даже в кайф. Но он в латах у него спрятался и в сараку якобы укусил. Но толк от этого нихуя. Это просто к тому, чтобы потом в саундтреке, когда ты услышишь, Коля, паук плетет узор. Намек, понял, да? Все, паучок все-таки проскочил в сраку. Вообще, я мог бы здесь и не пиздеть сидеть тебе 3 года, блядь. Просто у меня сейчас настроение пиздистое, понимаешь, блядь? А ты, я тебе включил саундтрек, блядь. Ума Турман там, группа, блядь, на, да, записала. И там все досконально. Вплоть, блядь, да, ну я не знаю, блядь, даже до ножниц, которыми его захуячили, блядь. Хуй с ним, помирились они нахуй. Разошлись, блядь, говорит, только, говорит, блядь, всему свое время. Не пиздеть и не встревать. Ну, я, правда, не понял по картине, кто куда встрял, кто кого где-то наебал, потому что эти в основном почему-то, ночной дозор почему-то днем бздят, блядь, то есть бдят. А те, сука, так просто появляются иногда, чтобы кого-нибудь спиздить, что-нибудь намекнуть, мол, типа, ну хуля вы, блядь, а хуля вы, бля, ну и разошлись. Так было несколько раз, говорит, ну не, говорит, не ваше дело, мы сейчас, говорит, это наше тело, блядь. Которая летела, блядь, понимаешь, ну, хуя, понимаешь, там, блядь, начальник гор света, бля, Меньшов, Вова, бля, это, сука, пиздец, артист, режиссер, ты видел его, да? Он же Гёссер, блядь, светлый князь. Вот мы сейчас Гёссеру с собой выпьем, а пиво-то хорошее, правда, действительно, его, наверное, так и назвали, поэтому. А там за баллон, блядь, за ебон, артист, не менее известный, но тоже хороший, блядь. Ну, появился там несколько раз так, ну, короче, пизды ему дали, и он как-то... И отвалил. Ну вас нахуй вы нарушаете, блядь. Ну какого тут хуя нарушать, когда действие происходит уже не на мосту средневеком, а в Москве, ёпта, а может в Питере, а может в Рязани, хуй его не знает. Но почему на Руси? Тогда ты мне, сука, покажи, как наши с сисяками с татарами на мосту столкнулись. Мне-то это понятно, черное и белое, блядь.
1: А тут, блядь, средневековое воинство, паучки в сраку залезающие и всякая хуйня. И вдруг...
0: Здорово, Коля, блядь. Коля, драгоцен. Да я не с тобой, здорово, пизда, это я рассказываю. Здорово, здорово, ты мне руку тянешь нахуй свою, потную, блядь. Я не к этому, блядь, я образно, пизда. Ну, не Коля я хотел, Вася, хабенский артист, блядь, хороший, глазами с такими, блядь, губки толстенькие такие, блядь. Ну, ему бы, говорю, этими губами, блядь, пап, таких всех целовать.
1: А он в монстры, блядь, подался, сука. Причем, как случайно оказалось, блядь, простая ревность, простая ревность. Он, говорит, Антон, говорит, блядь, я, говорит, гандон, я, говорю, ты, ёпты. Ну, баба ушла. Только поженились, блядь. Ну, баба тоже пизда и сюда. Я их все путал, блядь. Она светленькая такая. И там еще одна пизда возникла. То ли Светочка, блядь. То ли светленькая такая. Я думаю, штука одинаковые они какие-то, блядь. Не пойму нихуя. Та хоть очки для вида надела, блядь. Думаю, о, блядь, вот эта вот неизвестная артистка. В этом что-то есть, блядь. Но если бы играла известная, то обязательно бы играла бы ее... Это вот... Как ее, блядь, это маленькая такая Верочка, блядь, Глаголева. О, вот один в один. Ну, наверное, блядь, она маловато оказалась по сравнению с Хабенским, как бы, когда они идут по тропе, а режиссер прикинул, говорит, ну, возьмем, как говорит, покруче, в смысле, повыше, блядь. И жопой побольше, блядь, и прочими делами. Хотя нихуя этого там не видно, потому что темно, как в жопе у негра в некоторых местах. В некоторых местах. Это, конечно, не Годзилла, блядь, где все темно в сраку, но темновато. Ну, это я перескочил, блядь. Приходит он на этой, блядь, нахуй объявление у меня. Артистка знакомая, хорошая артистка, мощная. Я, говорит, колдунья, говорит, ну что, корешок, блядь, все у тебя? Да я все знаю про тебя уже, блядь. Я, говорит, сейчас в ладошки только ударю, пиздец, все, сука, наступит, и все оторвется нахуй. Говорит, я страшная, бля. Говорит, я верю, верю. Ну, вообще, конечно, пиздец все это, говорит, да. Ну-ну-ну, сука. Сейчас я тебе как, блядь, она там, сука, на палубе целуется с одним монстром, бля. Какой там монстр? Так хуилка какой-то, блядь, стоит. Они едут на рельсовом трамвайчике, целуются, блядь. Это она ему изменяет, значит, блядь, этому Антошке, блядь, Хабенскому. Изменяет, блядь, и целуются в засос. Прямо на этом, на корме, говорит, а хочешь сейчас они отцелуются, бля? Он говорит, ну, я не знаю, что она там сейчас делает. Я же не этот, не экстрасенс какой-нибудь. А сейчас хуяк! И та прям так целуется и говорит, пошел ты нахуй, блядь, как ты мне ненавистен. Говорит, с тобой что-нибудь случилось? Типа Клара. Она говорит, не знаю, нихуя не случилось. Пошел нахуй, нам надо расстаться, бля. Представляешь, какие колдовские чары, бля. Ебать, колоти. А сейчас, говорит, я стукну, у нее в чреве-то ребеночек, нахуй, но, говорит, не твой. Вот тут она ошиблась, блядь. Дала промашку на всю его жизнь, блядь, и треснула жизнь, блядь, напополам его. Как срака, блядь, расколотая, блядь. Он все говорит, как не мой. Да пфу, ёпта мать. Ребенок еще не говорил, Коля, пизда. Не мой, а мой в смысле его. Ебать тебя колотить. Не мой он и так не мой, он еще в чреве, блядь, лежит. Он еще нихуя и даже пискнуть не может, не пердит даже, блядь. Может и попердывает, всем повышает, блядь, токсическое состояние мамы, блядь. Но, видимо, не повышал, потому что ей было похуй. Она целовала засос на самой корме этого ебаного теплоходика, блядь. Но когда целовалась и сказала, не расстаться ли нам, вдруг упала в корчах. А колдунья говорит, уничтожим ребеночка, нахуй. Антоша смотрит, бля, говорит, блядь, а чего, говорит, как же так, блядь? Вот тут тема абортов, Коля встает очень решительно, блядь. И я понимаю, блядь. Я, сука, не раз согрешивший в жизни, Коля, блядь. Я сейчас думаю, сколько же у меня было бы детей, блядь. Коля, кореш ты мой драгоценный. Ведь это же, ох, наказуемо, блядь. Это, понимаешь, в моем с тобой возрасте, бля. А когда ты сидишь как хуй мамин, блядь, дрочишь, блядь, и набираешь на бутылку пива 3 дня, блядь. Как быть? Вот, сука, мозгов Господь не дает и денег в молодые годы, блядь. А надо, надо, Коля, кореш ты мой драгоценный. Надо как-то поощрять молодежь, ёптать.
0: Ну вот, в общем, поощрили, блядь. Короче, она говорит, что будем делать с ребенком, нахуй? Не твой ребенок. Он говорит, не мой ребенок, мы его нахуй, блядь. Убить его в пизду. Она говорит, сейчас я только ладошками хлопну, блядь, и пиздец ребеночку, блядь. Ну, блядь, посмеялся вроде, говорит, ну хлопай, хули. Ну, не верить, ёпта, понимаешь? И тут врываются нахуй Сашка Самойленко с одной девчонкой, блядь. Кореша драгоценные из дневного дозора, ночного дозора. Они ее колдонят, они на нюх ее. Бля, где-то тут сука происходит колдовство, блядь, где-то тут что-то происходит, прям врываются, и только она ладошками-то нахуй, а у нее сковородочка стоит, скворчит, бля, на печечке, блядь, что-то там скворочки какие-то греются, бля, а эта пизденка берет сковородку, как ей, она только хотела свести руки-то, блядь, чтобы ребеночку сделать выкидыш преждевременный, вернее, не ребеночку, а его маме. А ребеночка-то выкинуть, глядишь, он там по палубе покатился и выкинулся нахуй. И повис на пуповине. Повис, повис, блядь, да не повис нихуя. Она только руки-то, а ей сковородку между руками как заебенили. А она катается, она уже в экстазе, она колдует, блядь, брызги в разные стороны, слюни, блядь. И этот тоже с ней Антоша катается по полу, как по палубе корабля, блядь. Волны бьют в московской квартире, Коля, кореш, мы догадались. В этом торжество мысли режиссера, блядь. И оператора Тося, который качал камерой, как мудями, блядь. Все катается, блядь. Докатались. Эти влетели, сковородку вставили. Да, о, блядь, руки все оспарили, нахуй, закончилось колдовство. Но ребеночек был сохранен. Для чего? Для того, что кореш мой драгоценный, дальше идет развитие темы. В городе один ребеночек, он ходит и ходит, блядь. С рюкзачком все ходит куда-то, блядь. Куда ты нахуй ходишь, блядь? Мама говорит, я ухожу в пизду, на работу, блядь. В мысли, ну все равно, что в пизду, лучше нахуй, блядь. На такую работу ходить. Никто не знает, где она работает, что она там, где чего, блядь. А ты, говорит, сиди, блядь. Ну, квартирка такая, знаете, я скажу, блядь. Ну, где я был, блядь? Ну, я и в Нью-Йорке не видел нихуя таких квартирок, блядь. Ну, то есть, понимаешь, тяготение режиссуры к голливудскому показу жизни имеется, конечно, блядь. Хотя все, что происходит у нас. Ну, где ты в пизде? Вот мы с тобой сидим на моей халупе, блядь. На жалупе, блядь. И где ты видел такие колонны, блядь? Как у мальчика в квартире, блядь. Где он живет, нахуй? Алые паруса? Хуй-то! Где мама, нахуй, возьмет деньги на алые паруса, блядь? Это только, блядь, режиссеры продвинутых московских театров. Есть у меня корешок драгоценный, Юрик, там прикупил квартирку, говорит, сейчас ремонт введу. Я говорю, не стал даже спрашивать, во сколько обошлась. Я говорю, а свою-то ком? Да продам, говорит, нахуй, надоело, блядь. Ну, это дело другое, Коля. Они же посуду не сдают, как мы с тобой, блядь. И толкутся около этих, блядь, контейнеров, блядь. Унизительных. А мы с тобой, чтобы набрать на 7-7-7. Мы-то раньше с тобой бабам 3 семерки, а себе говно всякое покупали. Вермут. А, блядь. А сейчас 3 семерки хуй-то, если припрет, блядь. Припрет тебя, ты, сука, выскочишь, а я тебе могу подсказать, где взять. Бесплатно причем, блядь, сука. У Ромы Трахтенберга, нахуй, в кафе. Трахтенберг кафе. Залетаешь, правда, тебе тут сразу посрать и дают, и $100 вход. Но портвейн бесплатно. Бесплатно получаешь, нахуй. Ну, прямо на столе стоит. Но $100, блядь, конечно, отдай, нахуй. Можешь, конечно, ее еврейские водки выпить, но за это надо платить. И поссать в туалете 10 рублей. Это ты отдай бабе, блядь, даже 20. Еще струю оборвут, скажут. Нет, за половину не доплачено, нахуй. Причем бабы такие, блядь, зверские там. Так что портвейн обойдется тебе, конечно, дешево. Ну так, относительно, я бы сказал, блядь, корешок мой драгоценный. Потому что магазины все уже закрыты, блядь. Еще до него надо доехать, нахуй. Берешь такси, пиздуешь, ну, на $150, и портвейн твой от Ромы Трахтенберга бесплатно. Бесплатно, кореш мой драгоценный. Так что я тебе сказал, кстати, за наводочку с тебя представиться, блядь. Ну, блядь, нахуй. Ну, короче, не в этом дело. Я отошел от мысли, блядь. Короче, сковородку вставили, 8 пиздюлей надавали, блядь. Говорит, что ж ты, пидорас? Он говорит, ну я, сука, бля, в ревности, я, бля, в рыданиях, нахуй. А был ли мальчик, Коля, блядь, ты мне скажешь, бля, был. Ходит по городу, блядь. Так тоже все темновато как-то, пасмурно, ну как к зиме, блядь. Куда ты, нахуй, мальчик, едешь, блядь? В метро, блядь. Где тут, значит, Антоша, блядь? А как он случился так, что он, блядь, стал этим, блядь, тоже ебаным... представителем, блядь, светлых сил-то, нахуй.
1: Ну это ты сам вспомнишь, ну тебя в пизду посмотришь еще раз, блядь. Короче, он тоже, блядь, в ночной дозор вступил. Он ходит, блядь, мол, меня объебала эта вот ведьма. Я против них всех сейчас тут, сука, вся устрою вам, блядь, козью морду, блядь. И мальчика пасет. А встает с утра с похмелюги. Мне, говорит, это кончилось, нахуй. Это, блядь, а что это, блядь? Хуета, блядь, надо назвать вещи своими именами. Крови нету, блядь. Надо, говорит, там, говорит, брать, блядь, этих самых черных, блядь. Залупистых, блядь. А для этого нужно крови обязательно махнуть стаканчик, блядь. А он водки как ебанул, не помогает, блядь. Нету злости, блядь. Чутье не настораживается, блядь. Все притупляется, наоборот. К соседу хуяк. Ты, говорит, там паренек, говорит, да, говорит, что я, говорит, там. К папе, говорит, своди, блядь. Говорит, пойдем сейчас, сука. А папа, блядь, Валера Золотухин, сука, на рынке торгует мясом. Он уже с утра хороший такой, блядь. Говорит, пойдем, сука, в кладовую, блядь. Там морозилка, блядь, заходит. И в термосе для чая у него наливает мутняну такую, блядь. Это, говорит, чья? Поросящая? Он говорит, да. Говорит, поросячьи, говорит, они вообще, говорит, как люди. А, говорит, все органы подходят, блядь, сердце хочешь заменить, бери у поросеночка, печеночку, тот ли, блядь, все, говорит, ой, блядь, и кровь почти похожа. Он как ёбнул стакан, говорит, ууу, блядь, хорошо. А мать, говорит, ну все, папа, говорит, нахуй ты его привел, хуяпа, блядь. Он же, сука, белый, я же его чувствую, блядь. Хотя сам тоже вроде не негр, нахуй. Ну, разницу я так и не понял, нихуя, в чем там сила радости, блядь. Короче, и этот кровь пьет, и тот кровь пьет, и всю нашу народную, Коля, кровь дуют, блядь. И все хотят человечески, говорит, свинячью, говорит, не буду, ну хуя нам не нужно. Ну, говорит, если он пьет, говорит, кровушку, блядь, это к хуевому. Если светлый пьет кровь, значит, он готов съесть черного. Ну, короче, там всякая хуйня, горсвет, Менчов сидит, Гёстер пьет, нахуй, говорит, все по местам, говорит, ну, МЧС, кули, у них и машина, блядь, МЧСовская, там Семёныч сидит какой-то, блядь, кувыркается, а на одного хуя напали, тот рукой машину перевернул, нахуй. Стоять, говорит, блядь, я алкоголик, блядь, говорит, а хуй, да, а, говорит, алкоголиков не давите, на дело ехали. Семёныч тот, сука, с 41-го года, как понимаю, где-то ебашил, блядь, в пехоте, нахуй. Но нихуя не изменился, блядь, с тех пор. Видимо, так и застыл, блядь. Что-то он какой-то увидел какое-то роковое, блядь, знамение, блядь. Но хуярить по полной программе. И главное, через сплошные полосы, блядь. Для гаишников находка, сука. Но у него, блядь, правда, это. Мосгаз на этих нарисовано. Мосгаз, горсвет, ебать его колотить. Аварийные, нахуй. А через сплошные, бля, хуяк повернул на Ленинском проспекте, бля, поехал как хуй на рога. Народ распечатал. Один только вот этот алкоголик не отступил, блядь. Руку поднял, говорит, стоять. И он через него как ебанется, бля. Перевернулся на колеса, встал и поехал, бля. Хули, силы светлые, блядь, помогают. Короче, блядь, этот Хабенский ебенит за мальчиком, блядь. И видит эту белую девушку в метро. А это что за пизда? Чем-то она меня привлекает, блядь. Чем? Воронкой, блядь, чем она тебя привлекает? Да не той воронкой, Коля, пизда. Это, блядь, тут гораздо все философственнее. Это ты пизду имеешь в виду? Да, они порой привлекают нас своими воронками, блядь. Да так привлекаются, сука, туда, как в эту воронку, западешь, пятки, блядь, торчат одни, нахуй. И не шевелишься нихуя. Такие воронки, блядь, что я тебе задам. Вот он к ней приглядывается, а мальчика не отпускает, блядь. Кто мальчик уже насторожился, кто тогда за мной, блядь, тут наблюдают, сука. Он очки-то надел, блядь, темный этот, блядь, бляха. Антоша, блядь, к нему крадется, руки трясутся, блядь. Он говорит, блядь, я думаю, что за него кровь хочешь попить, что ли, блядь. Не пойму нихуя. А мальчик пиздует по неописуемому маршруту, блядь. Куда-то, сука, в парикмахерскую заебенил, блядь. А там, блядь, его уже поджидают с ковшом, блядь. Какая нахуй воронка, блядь?
2: С ковшом, с надельцами, блядь, парикмахер.
1: Илюша, блядь, Лагутенко, знаешь, такой, мяу-мяу, так поет, блядь. Ой, блядь. Хороший такой чувак, такой, мумитроль такой, блядь, мумитроль. Ну, троллем там и был, блядь. С подружкой, блядь. Говорит, кровушки хочешь, бля, в рот мячих пых. Сейчас мальчоночка придет, сейчас попьем нахуй. Так нашего Антоша туда, сука, блядь. Говорит, мальчик, ты где, блядь? О, мальчик, мальчин, бля, затаился. Они уже мальчика уже начинают из него кровушку-то попивать. Ну, тут Антош соображается, вот тут монстры. Они периодически появляются, исчезают, появляются, исчезают. Они раз, появились. Он говорит: «А, блядь, я вас так раз так». Короче, ножницами ему, блядь, засадили. С обломками, бля, Коля, бля, он мучается, бля. Эта баба кричит: «Мандрюшенька, блядь, сынок». Ой, в смысле, какой нахуй сынок, блядь. Любимый мой, нахуй, блядь. А его хуяк об кафель, блядь, головой. Ну, короче, на кресло он как бы сел. Ну, короче, он сначала там крался к ним, блядь, зеркало. Их, это же, блядь, ну как сказать, они же, блядь, эти... отморозки там, это, блядь, их надо увидеть только в зеркало, он зеркалом ему поебалу, ножнями в сраку, блядь, и во всякие места, блядь. Ну, короче, блядь, этот лежит бездыханный, блядь, этого, оказывается, он замочил об раковину тыквой, блядь, у того все семечки высыпались нахуй из тыквы, блядь, тут лежат. Мальчик тоже где-то пробзделся или убежал, хуй его знает, блядь, понимаете? А эта баба натерпелась его, сука, идет в одной комбинации, нахуй. Думаю, все у них же привычка ходить в комбинации по улице, блядь. Ну, она забыла, что она думала, что она невидимая, ее все видят, нахуй. Все говорят: «О, бля, баба в комбинации, о, нахуй». А там все, пизда одна едет, блядь, на своем ДТ, блядь. Ауди ДТ у нее. Я на Фриске, блядь, такая немецкая актриса, блядь. Значит, она пиздует на ДТ, блядь. В кармане у нее, блядь, не ДТ, конечно, блядь, но там что-то тоже, блядь. Лежит нахуй. И банку с кровью ей протягивают. Пей, мол, пизда. А сама на автомате хуярит. Та с отваночкой тянется. Пыты, маму, пыты. Хуй тебе, блядь. Пыты, пыты. Говорит: «Да дай ты ей попыты. Она нам сейчас все расскажет». Хуй-то. Не расскажет, я их знаю, говорит, блядей. А, ну да, она темная, правильно, блядь. Вся она темная, блядь. Ну, немка, ёпта. Короче, блядь, она темная. Она говорит: «Мы, она нам должна, блядь, этого мальчика достать в пизду, блядь, или из пизды, откуда угодно, нахуй». «Ну, дай кровушки попытай, бля, в банке. Полная банка, бля, такой мутняный, бля. Где набрались, сука, хуй не знает, блядь, ни одну свинью замочили, блядь. Эту трехлитровую банку, она как ёбнет об дорогу, говорит, вот хуй тебе, а не крови, блядь. Вот когда поймаешь мальчика, вот и соси из него всю кровушку, блядь. Вот он наш должен быть, блядь». «Ну, нахуй, думаю, мальчик этот летался, блядь, глазки такие маленькие, такой, блядь, хули он там с рюкзачком ходит, кому он там насрал всего, блядь». Ну, а мама, короче: «Оставайся, блядь, мальчик». Я пошла нахуй, блядь, и ушла. И к нему, естественно, все эти силы потянулись, блядь, со страшной силой, блядь. Прости за тавтологию, блядь, Коля. Что? Не знаю, что такое тавтология? Это когда туфту на уши вешают, блядь. Тавтология называется, блядь. Вот я тебе вешаю сейчас, сижу, блядь. Короче, сила зла, бля, к нему, а он отбрыгивается и говорит: «Не входите нахуй, блядь». Они там тоже, сука, такие всякие хитрые, блядь. Но надо тебе сказать, что в это время... Про воронку, помнишь, я тебе сказал, блядь? Воронка-то расширяется, блядь. Она засасывает в себя всякие... Да нихуи, Коля, блядь, это другая воронка, блядь. События, блядь. Самолет летит, и в это время, блядь, мол, намек. Намек философский, блядь. То есть, не дай бог, где-то в Зимбабве кто-то задавил муравья... В это время в Америке рухнули два небоскреба, блядь. Понимаешь? То есть не задави, не убей, не укради, нахуй. Там самолет поднимается, а у этой пизды воронка. Она говорит: «Ты страдает, блядь». А в это время самолет может ёбнуться и явно к этому все ведет. А воронья, ебать, колотить, Коля, как у Хичкока, нахуй. Не знаешь Хичкока? Ну, посмотришь, как-нибудь привезу тебе что-нибудь, блядь, из старенького, нахуй. Фильмы ужасов, блядь. Когда там говорящие птицы кого-то заебали, заклевали. Такой, ну, вороны, блядь, везде летают. А тут просто, знаешь, ну все обосрано воронами, нахуй. Все, они как взлетят, взлетят. И неоднократно причем. То есть намек на злодейство, блядь. Хотя ворона обычный житель нашего города. Все помойки ихние, блядь. Какой-нибудь голубок заболел, они его тукнут, додолбят, блядь. Добьют. Санитары, ёпты, мать. Куль над санитарами измываться, бля. Так вот, эти санитары города летают в черных лучах, в темноте, и каркают, каркают. Гёстер, блядь, как великий маг, созвал всех гор свет, говорит: «Везите мне этого бедного Антошу, его ножницами порезал этот самый мумий-тролль, ебать, его колотить, блядь, прям его на стол доклада, нахуй». И прямо, сука, блядь, тут я увидел, Коля, своими глазами, блядь, то, что делают малазийские целители, ебать, их колотить. Он прям пальцами ему прям в живот как залез, нахуй. И туда куски-то вынимает все, нахуй, с остатками кала, мочи и прочих испражнений, блядь. Говорит: «Вот, говорит, Антоша, как ты охуел, блядь. Как тебя объебали, блядь». Говорит: «Ты там киски-то не все вынь у меня, пизда, блядь». Я великий маг, светлый. Я, конечно, светлый, но могу, конечно, и ошибиться, блядь. Но, слава богу, я работаю без ниток, без иголок, так что ничего у тебя там не забуду внутри, блядь. Так, если, блядь, какой-нибудь, блядь, коготок отвалится, у меня рот там с тобой переварится, блядь. Короче, блядь, сделал операцию, так что темно, хуёво. Встал, пошёл, говорит, ну, говорит, теперь, говорит, ты, говорит, должен там мальчика спасать. Говорит, надо его пасти, там до него добираются. Мне, говорит, есть сигналы, нахуй. Воронка сигнализирует, блядь. Во-первых, там самолет сейчас ебанется, блядь. Мне, говорю, вообще, блядь, не до вас. Руки просто некогда развести, нахуй. Не говоря уже о другом. Потому что надо разобраться с этой бабой. Какой бабой, говорит? Откуда воронка-то идет, говорит, блядь? Ну вот я видел, говорит, там в метро одна баба, говорит. Что-то она меня привлекла. Говорит, это она и есть пизда. У нее очень большая воронка, говорит. Ну по ней не скажешь нихуя, говорит, блядь. Да пизда, говорит, не про то, я говорю, у нее, в смысле, энергетическое поле дырявое. Чего-то она хочет. А выяснилось, что она еще девочка. Ебать, колотить, Коля, корица, драгоценный. А бабе ебаться так хочется. И воронка-то у нее свербит. И вот в эту воронку чуть самолет не залетел, пизда. Ты понимаешь, нет? Для чего хотелось ебаться, как она притягивала в себя все. И он вовремя ей заткнул эту воронку нахуй. Пришел под видом. А говорит, где? Она, говорит, врачом, говорит, подвизуется. Ну, врач-то хуёвый, но диагноз может, говорит, поставить, правда, тоже хуёвый. Но, говорит, мне надо на дом прийти. Я думаю, там темно, ночью, блядь, она сидит, не спит. Ну, пизда чешется, пойми, блядь. Ну, так ей хочется ебаться. И вроде она не страшненькая, но, может быть, что-то преодолеть не смогла, блядь. Каких-то внутренних стыдов. Знаешь, многие бабы от этого мучаются, Коля. А может, очень это девственность тяжёлая, блядь. Бывает, и хуй пальцем проткнешь, нахуй. Бывает такое, блядь. Хоть ручкой от сковородки ебашь, блядь. А мозгу-то затаилась, что я до сих пор девочка, блядь. Не блядь, а девочка просто, блядь. Я говорю, как же так, мне жить тяжело. И воронка расширяет, и засасывает всякие предметы, блядь. А в самолете сидят, пизда какая-то едет. Ты, говорит, Вася, в зеркало посмотрел, когда назад вернулся? Он говорит, да хуй с ним, с зеркалом. А напрасно, бля, Коля, я всегда, сука, раз и ебался. И улыбнись. Если возвращаешься, сука, домой, забыл ключи или еще какую-нибудь хуйню, оберись, улыбнись и иди. И пойдешь радостным и светлым, пизда. А это, говорит, нет, говорит. И самолет хуяк, и ворона, блядь, ну, вороны зловещие птицы. И в турбину самолета, ну, об этом поется в песне. Я тебе рассказывать долго не буду, ты только когда титры будешь смотреть, послушай песенку, блядь. Ну, ворона пролетела нахуй, самолет начал ебеться. Ну, тут, блядь, маг нахуй, блядь, гёсер как... Напрягся нахуй, говорит, самолет опять подпрыгнул и опять полетел. Говорит, мы опять выровнялись, мы ебесим дальше, блядь. Говорит, турбина нахуй пролетела. Нам, говорит, другую кто-то вставил, блядь, в сраку. И летим, летим. Ну, короче, летим, опять все хорошо. Короче, говорит, ну хули делать, ну как нам без этого-то нахуй, блядь, кореш драгоценный. Знаешь, такой артист, блядь, знаменитый нахуй. Он сейчас везде, Гоша, Куценко, блядь. Ну, хули, блядь. Мало артистов, блядь, Мумитроль, ну, Мумитроль, его народ в лицо хуёво знает, говорит, блядь, Фриски тоже немка, нахуй, её никто не знает, нахуй, этого, ну, Меньшова только что, блядь, Забулон тоже так ебальца не очень видная, блядь, ну, Хабенский только раскручивается, бля, давай позовем Гошу Куценко, он уже раскрученный, нахуй. А он вылитый Миша Казаков в молодости, блядь. А свято место пусто не бывает, Миша Казаков постарел, хотя у него есть сын Кирюша, блядь. Вылитый папа, нахуй. И вылитый Гоша Куценко, блядь. Но, видимо, характер говно. Никто с ним не ходит. А с Гоши Куценко все. Вот видишь, блядь, для чего зависит, блядь. Судьба человека, нахуй, Солохов, пизда. От характера, блядь. Вот у Кирюши он хороший, блядь, Кирюша хороший, а характер говно. А Гоша хороший и характер хороший. Может, знает, кого послать, но не посылает, когда не надо. А когда надо, пошлет. Поэтому я все, блядь, на Хаммере ездит на втором, блядь. Да, Коля, а на одну заправку две наших зарплаты с тобой на этот Хаммер уйдет, пизду. А он ездит хоть бы хуй по деревне, блядь. Зовут Гошу нахуй, Гоша. Он электриком работает, блядь. В бане нахуй. Или хуй знает где, это уже не важно, блядь. О, а, он там кино какое-то крутит нахуй в этом. Только, говорит, я к жениться собрался, ёпты мать. Грибка попарить нахуй, помочить. А ты, что, не ебал, что ли, давно? Смотри, на что я ебало, блядь. У тебя наебали написано, ебу всех, кого попало, блядь. Причем без перерыва, нахуй. Ну, еще такие благородные ноздри, он так их вдул. В смысле, ну, бабе-то он вдул до этого, а ноздри вздул и говорит, ну, блядь. А он такой, значит, лысеватый, что тоже говорит о том, что он ебака еще тот. А ему парик надели, нахуй, чтобы не выглядел разъебой. Причем ему идет, сука, такой брунет, блядь, битлос такой битлоган пиздует. И на эту Свету, говорит, выебит ее наконец. Да, говорит, я женись собрался, я не могу всех ебать подряд. У меня сейчас пост, ёптая мать, святое дело, мне семьи надо скопить нахуй на родное оплодотворение, блядь. Нет, выеби, блядь, по приказанию Йостера, иначе у нас воронка, у нас самолет засасывает пизду. Заткни воронку нахуй! Он ее догоняет, значит, где-то на летном поле, говорит, где-то она пиздует по тропинке, видимо, живет где-то недалеко, блядь. Почему на самолет все это действует, блядь? Говорит, я вас, мол, хочу выебать. То есть она говорит, как, прям так? Он говорит, ну, сначала чашечку кофе, блядь. Она говорит, ну, в принципе, я давно не ебана. Она призналась и говорит, ну, хули, пойдем. А он, значит, задумался о жизни и говорит, да, блядь, и забыл выебать. Кофейку-то попил, блядь, то все. Говорит, а что, сказать-то хотел, не сказал нихуя. Говорит, слушай, пойду-ка я нахуй, у меня там жена, блядь. Все-таки человеческие чувства, они, блядь, сильнее. Вышел нахуй. Ну ты мудак, ёб. Все, ты, говорит, воронку-то не заткнул. Она, говорит, блядь, уже самолет уже наполовину всосался, блядь. Говорит, ебать, колотить сил, говорит, мужики нету, хочешь личной жизнью заняться. В пизду. Вот так его, говорит, ну садись, мудак, блядь. Его в этот фургон, нахуй, аварийный, блядь. И, говорит, везем тебя к хую на рога, будешь там разбираться, блядь, с Йостером, нахуй, в пизду. Тут же Волон появляется, тоже, говорит, хули вы тут мозги ебете, отдайте нам мальчика, блядь. Мы с ним нихуя хуёво не сделаем. Он один, его вообще папа хотел замочить, и все на микроскопическом уровне жизни, блядь. А папа, он же Антон Городецкий, смотрит, мальчика пасет, он у него там следит в квартире, говорит, ну, мне пора ехать, но сейчас приедут другие, тебя, мол, спасти, блядь. А та пизда от мумии тролля, Андрюсенька, блядь. Крови хочет, блядь, ей жить надо, блядь, плачет, сука, вся, в комбинации которая. Бегает нахуй. Она уже приближается к этому мальчику. Она говорит, возьми мальчика, сука, блядь. И говорит, Завулон, блядь, отомсти за Андрюху, блядь, за нас, за всех, блядь, святое дело. Она говорит, ну мальчика, блядь, я ему, сука, отсосу. Ну, в смысле, мальчику все рано отсасывать. Кровушку, в смысле, блядь. Ну, говорит, ну, мальчик такой наполненный, блядь, ну, нормально, питание хорошее, блядь, мама кормит, но, правда, вся отсутствует, нахуй. А я думал сначала, что мама вот эта пизда с воронкой, блядь. А это, конечно, не мама, нахуй. А это врач какой-то скорой помощи, хуй знает кого, блядь. Ну, ладно, хуй с ними. Все перепуталось, нахуй, все смешалось. Но это философия, Коля, это философские мысли, блядь. Все это, вороны летают, блядь. Это не ебаная, блядь, воронка расширяется, самолет летит, Завулон кричит. Ебитесь вы все в рот, нарушаете договор. Вот нихуя не нарушаем, блядь, Йосер говорит. Мы все в свое время, блядь, вы дневной дозор. Значит, вы бдите, блядь, днем, а ночью бдите, блядь, а мы днем, мы всех сечем, нахуй. Там еще какой-то хуй приехал на разборку, вы все делаете, блядь, дайте нам мальчика, хуй вам в сраку, а не мальчика. Там еще, ой, блядь, там еще у него эта сова прилетела, блядь. Ему дал этот сову, говорит, наблюдай, говорит, за ним, паси. Сова сидела, охуела совсем. Превратил в женщину, говорит, давай ебаться, в конце концов. Хватит мне уже в этом пере сидеть, блядь. Перья, говорит, жарко, сука, блядь, топит хорошо сейчас, отопление охуительное, блядь. Галя Тюнина хорошая актриса, бля, кстати. Она так села, и даже сиську показали у нее. Вот. Она не красотка, конечно, но мила, мила. Она в ванной, значит, перо плавает, и сиська торчит там одна. Ну, ничего, могли бы побольше сисек показать, ёптыма. Ну, что там? Это в комбинации. Ну, чуть секса прибавить. Я всегда, ты знаешь, Колян люблю, бля. И народ легче смотрит. Глядишь, какой-нибудь монстр другого монстра выебал. Ну, не, я не имею в виду эти вот садомазохические связи, блядь. Какая-нибудь монстриха? Какого-нибудь монстра, блядь, или наоборот. Это вот это все. Это такая вот великая полигамия и великая ёбова в мире должно происходить, несмотря на то, что существуют черные и белые силы, блядь. Что же, они не ебутся, что ли? Мы тут все сконцентрируем на мальчике. Давайте мальчика, кровь из него откачаем, бля. Вот не дам откачать, а мальчик допер и говорит, папа! Антону-то, блядь. А он уже сам говорит, ты, говорит, когда родился-то, блядь? Тебе сколько лет-то? Говорит, да 12, говорит, папа. Говорит, точно, когда вот это на палубе они целовались, чуть выкидыш не случился, нахуй. Когда сковородку этой пизде воткнули, и мальчик остался жить. Так он родился, так сынок, бля, он говорит, хуй я тебя, не сынок, бля. Ты ведь меня хотел убить, блядь, папа. Вот как я хотел убить? Ну, абортировать, нахуй. И папа вспоминает, действительно хотел, но не вспомнил все. Говорит, да меня оговорили, блядь, сынок, это ты же не мой сынок, ты был чужой. Он говорит, какая тебе хуй разница? Даже если я чужой сынок, блядь, я тоже жить хочу, я тоже живое существо, и вот тут Коля, блядь, вся камера же рыдала. Прости, какая камера в пизду? Вся моя кухня, нахуй, Клавка, Зинка, все рыдают в судорогах, нахуй. Мальчик нашел отца!»
2: Но не воспринял его.
1: «Ты, говорит, меня хотел, сука, задушить в чреве матери, блядь! Вот хуй тебе! Пойду к тете, нахуй, в комбинации, а тетя стоит на крыше и говорит, иди, мальчик, я тебе отсосу». Он, ему, конечно, было интересней, чтобы ему отсосали, блядь. Он даже не знал, чего. «Крови, говорит, отсосу у тебя, и, блядь, мы уплывем к черным силам!» Говорит, «Вот, папа, за то, что ты хотел меня уебенить, я уйду к черным силам, а ты оставайся со светлыми и ебитесь вы все в рот». На что там какой-то товарищ подвел итог. Подъехавший говорит, да, Завулон там появился, естественно, там все эти забалоны, бля, говорит. Ребята, бля, как договаривались нахуй? Мальчик сам выбрал, блядь. Мы никого не неволили, блядь. То есть темными силами стало больше на одного мальчика, а потом озарело человека.
2: Так что, Коля, думай, сука, перед абортом, блядь.
1: Думай, блядь, когда решишься на какое-нибудь такое поганое действо, каким боком тебе это впоследствии выйдет. Недаром, блядь, подчеркнулась философия, нахуй.
2: Короче, самолет-то сел, Коля, ты не бзди. Сел, нахуй. И все такие потные, довольные, блядь, потому что воронку-то наконец заткнули, нахуй. Чем заткнули, правда, не помню, блядь.
1: Ну, каким-то хуем заткнули,
2: слава богу.
1: А вот с мальчиком промашка вышла. Тут всех, блядь, понимаешь ты, воронок-то не позатыкаешь, блядь. Опять философия, нахуй.
2: И опять я тебе говорю, если где-нибудь какой-нибудь паучок, сука, задавлен, то это может выйти большой трагедией на другом краю земли, Коля.
1: Так что, когда идешь по земле, думай, кого топчешь. Может, ты, блядь, сынка своего затоптал в чреве, кореш мой драгоценный.
2: Вот такая философия. А при чем тут черные и белые, Коля? Хуй ее поймешь. Ее философить можно было и так рассказать.
1: В рот мне чихпых. Налей да выпьем в пизду. Устал я, да и в горле пересохло, блядь. Мальчик-то остался жив, блядь. Слава богу.
2: Только стал, говорит, черным. Но не негром. Ну, Коля, как ты догадываешься, раз собрались снимать вторую серию,
1: а добро всегда побеждает зло во всех русских сказках.
2: Ты понимаешь? Ты фантазируй.
1: Стиль-то называется фэнтези, блядь. То есть могли бы назвать русская народная сказка. Разъёба Гёсса, типа, и неуебительный Завулон, блядь. Русская народная сказка. Колобок, ёпта. Нет, блядь. Фэнтези. И тут слава Голливуда не даёт покоя. Не дает покоя, блядь, вороны фэнтези.
2: Так что ты, Коля, фантазируй. Как ты думаешь, что с мальчиком будет во второй серии, если он сейчас черный?
1: Ну, из двух раз. Ну, хуй с тобой, потом додумаем.

0: Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя шкаф на даче увезти.
1: Ну, разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке, вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать его колотить. Ну где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая всеми задевает обо все углы. Говорит, что же, когда мебель куда-нибудь денем, а раздай крестьянам, как Ленин нахуй. Ленин землю раздал крестьян, а ты мебель раздай крестьянам в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, спиздят, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, бля. В жизни все неверно и капризно, да не бегут никто, их не вернет. Нынче праздник, Коля, завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёб ты мать.
0: Романс, заметь, блядь. Слово-то какое, бля, почему? А потому, ёб ты.
1: Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
0: К романтизму, бля.
1: Хватит уже этих реальностей, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помесь толочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
0: Это хуйня. А вот романтизм, Коля...
1: Это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, бля.
0: Вот человек живет, давит этих тараканов. Потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь. Что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь. И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь. Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный конотоп, как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот, каждое течение жизни. И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля.
1: Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но, как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и ни один пример, мало ли помирало людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь.
0: Но, понимаешь, вокруг него есть люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь, то, чтобы, блядь, там в любви объяснительность поебало лучше дать, блядь, там или что-нибудь такое. А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как «Вызываю вас, сука, блядь, на дуэль всех, блядь». Ну и так сам с собой вот он и вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не посчитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь. Вот, Коля, я тебе представляю, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова заметь. Ни слова про пизду. Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, вот вас схватил, блядь, там выемал. Нет, здесь нельзя, блядь, здесь только романтика. И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, если писать, там сиськи свесились, там еще пизденчик там мокренько идет свисать. Нихуя, ни слова, блядь. Только сверху, блядь. Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры.
1: Но не выше, не выше, Коля. Это романтизм. Когда уже выше, это уже реализм, блядь. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
0: А теперь, Коля, Кольцем, драгоценный, я расскажу тебе историю того самого Александра Грина, бля.
1: Ему бы с такой фамилии сейчас цены бы не было, ёптем. Пресс Грин, блядь. Практически доллар, ёпты, зеленый, бля.
0: А тогда он был нахуй никому не нужный. Говорит, дай хоть стаканчик похмелиться.
1: Я вам сейчас расскажу про это самое. Говорит, да хоть ты рассказывай какую-то хуйню. Ну куда ее засунуть? В жопу, что ли, блядь? В стакан же ее не нальешь, блядь. Говорит, верно, не нальешь.
0: Вот ты сам тогда расскажи о себе и похмелись, блядь.
1: Он говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, о, сука. Так и помер в нищете.
0: А сказка осталась, блядь. Алые паруса. Ну это же... Как говорится, плод фантазии автора.
1: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там,
0: поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень. Очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма.
1: Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором.
0: Потом тут напечатал, бля, и все, бля.
1: Алые паруса, ебать колотить, бля.
0: И фильм такой был, Свертинская, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано: Настя Вертинская, блядь. Причем гвоздюк кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девушкой, блядь. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дариана Грея, блядь. Ёпты. Могла выбирать, кстати. Потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот... Играла эту девочку-то, блядь. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже. Так немножечко пиздой окрепла. Вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальной. Вот так. Так что слушай, кореша мой драгоценный, в чем было дело?
2: Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай пизду. Наливай нахуй. Наливай.

0: Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, все, сидишь, делать меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Все, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесишь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие, блядь, камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, какой, блядь? Это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются, нахуй, секунданты падают в обморок, нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
1: Колян, ёпты, врубай этих пых.
0: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки, верхушки русского народа, бля, где все это, блядь, копошило, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врубай, в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой, отсюда, вон, из-под трусов, я вижу, блядь. Смотри, о, мудя посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так ей будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крючи очи, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-то такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
2: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, бля? Это вот с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот, грусть, пизда. Грусть самый настоящий Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ты? Вот ты ешь, ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй, обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь, как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он сука, ты его опустишь, берешь за ножечку его, блядь, он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй, в горлышке-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочке. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, бля, водочки, и не перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа с водочки закусить грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, 100 лет не виделись, нахуй. Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил, и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда, ты сам пойми. Кто же грибки, блядь, без водочки ест, блядь? Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, блядь. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты его подводишь, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, снякать. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь. Водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, с водочкой сегодня. Она глиста на лету убивает. Он не успел в киску винтиться, на его хуяк. И он уже из стараки выпал, блядь.

0: такой. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну зато ты жив-здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, блядь. Я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, блядь? Сыр, говорит, рокфор. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь, нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне. Объясняет мой кореш, блядь. Говорит, ты там же все, блядь. Там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь? Говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так говнисто. Ну, знаешь, что-то в этом есть, блядь. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого вот, рокфора, блядь. Пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечьего. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сериков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, след, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, а потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля! Исхуячил все! Да, не, а кусочек принес батя. Говорит, батя, посмотри, какой сырок! Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит, ой, это рокфор. Ну ты знаешь, вот Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попидим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанского взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уеб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ебаные, блядь, в стакане она с собой носила где-то между сиськами, блядь. Она, это, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, довезла с её. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.
1: Доходит это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, Грандюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется что-нибудь попить. Говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая? Обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это, все это раблезианство, блядь. Он говорит, сделаем салату. У нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь, со сливовое дерево растет, латук. Ну, знаешь, латук, лук такой, блядь, или парей, как его называют, сельдерей, блядь, вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите, пойду-ка я сам нарву в огород в пизду, а там какие-то паломники пиздюхали, блядь, с палочками, с клюкой, блядь, паломники, ну, знаешь, говорит, ломились куда-то, блядь, в эту, на святую землю, блядь, преклонить колени, блядь, Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где что-нибудь подадут, там хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти. Шесть, значит, этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть, говорю, ой, блядь, сейчас убьют, нахуй. Молчите, блядь, и затаились в этом лутуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим лутуком, прям, блядь, в ручье. И все салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит. А пососок там оттуда высовывается одного мудилы. Пососок высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Он говорит, почему улитки сам?

0: Ещё вкусные в это время. Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты говоришь, через ухо там, через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, кричат, караул, блядь. Один, наконец, какой-то клюкой ему, блядь, в зубное дупло, как попал, блядь, тот как, а, блядь, зарёт, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что им оставалось делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хищник какой-нибудь, но, блядь, все слепучего не сделаешь, блядь. Обжорство, бля, великое, сука.
1: Ну все, корешок ты мой драгоценный. Налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то, когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них, и так, и эдак рассекали все, понимаешь, в сторону сидней вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо, рыба-кит, ёпта. Схавала их, сберляла, причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебать. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня, а то можно нажраться что угодно в этом море, бля, ёпта. Как банку консерву проглотить, ещё что-то. Несварение желудка, пиздец, понимаешь? Так у него кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебальца раскроет и всасывает, а что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе? То ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и она, понимаешь ты, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде когда светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптать, или как он там, планктон, ебать, ёптрак, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, бля, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, блядь, а тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтаном, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёптать. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул, они как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность Колян. Ты у меня сообразишь, нет? Сообразишь, ой, блядь, наливай, ёпты мать.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия. А утром растаял туман,

Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени, там смерть подружилась с цингой. Набиты битком лазареты, напрасно и этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: Клёвая песня!
1: Клёвая песня!
0: Моксель, а ты на идиш умеешь говорить?
1: Не-а, не умею!
0: А я думал, ты умеешь!
1: Не, не умею я!
0: Не, ну понятно! Я просто думал, ты умеешь!
1: Не умею я, не умею!
0: Не, ну чё ты сердишься? Я ж думал, ты умеешь! А ты, оказывается...
1: Я не умею! Не умею!
0: Блин, Моксель, ну чё ты, я такого сказал? Ну чё ты так скипнул-то? Я же русским языком тебе объясняю. Сегодня утром я думал...

0: папочке воды. Получил ваш папочка пизды.
1: Опять пух-пух. Идут погромы снова. Опять пух-пух. Привет от Макашова.
0: Получил по почте и закат. И неделю прятался в матрас.
1: Кукла Моня, кукла Яша, кукла Соня и Абраша.
0: Ну и шо вам с этих перспек

0: всю ночь пух-пух.
1: Уж давно уснуть пора бы, всю ночь пух-пух. Мешают спать арабы.
2: У арабов очень

Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбово идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю. Как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит, оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит. По-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпта. Зимку-то, блядь, всю ночь стерзал. Месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, блядь, гуляйте там нахуй. Там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, всё, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь. Там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое. Они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, вчистую, нахуй. Американский доллар, нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас я купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель, ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит, ей похую, и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь, я говорю. Да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь, ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5, ему подавай. Жадность фраера сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду.

Держите руки за спиной, по сторонам вы не глядите. Она просила говорить, и судьи ей не отказали. А когда кончила она, все люди в зале

деньги, краденные мной, я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою, вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей рукою. Она сняла с руки кольцо, перед глазами покрутила и незаметно для людей

Встань, поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись же.

Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь? Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся с Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как, блядь, их пиздить? Говорят, честные люди есть там, блядь. Все это делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуёво. Но хуёв не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерухи, пхай-пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь. И все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же Чечня не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. Видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Знаешь, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как начнут въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй. Всевидящие око, блядь, воинственного ислама, блядь. Хуярят, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуёвая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз доказала, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь? Опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население. Пластидом обмотался, пиздюк, блядь. Этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, если Бог, значит, им говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, бля, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, блядь. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченцы, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Че намаз? Не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кырбл-дырбл, блядь, встали нахуй. Все, пиздец, все начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хоть не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя? Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь.
И наши вот уперлись рогом, бля. Конечно, мы, бля, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут нахуй, а трубу на 50 метров отведут нахуй. Самолет летит, всех заебу, блядь. Пиздик туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля. Тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный. Из трубы идет дымок, блядь. А труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них нахуй, хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Неугодно ты себя, блядь, пожал. Не, я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, неволен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь. А я тебе себя пластидом. А знаешь, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь. Так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им. Пусть я представляю себе. Но он же не такой, бля. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это... Шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да. Сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там осень, осень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули по аллейкам, блядь. Там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь, умей вертеться, блядь. Один, два, три, вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, четыре уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь. А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, когда жить хочет, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне навстречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяка перешёл. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылём, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, а и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, в пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля. Мы им газу, блядь, и они нам до отказу, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... Это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда. Да еще вооруженные люди, блядь. Ну, да мы так по-человечески говорим, не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь, потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как. Тенденции у них, валют, знаешь, как лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Шеварнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебя с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважай, сука. А ведь он
бля, ну хотя они одного возраста, это старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, это чистый ум, блядь, присего, говорит, блядь. Посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, бля, миротворец нахуй. А, блядь, все равно на старости, блядь, что-то с ним, блядь.

0: купить. Сейчас, как сейчас помню, нахуй. А сейчас хули туфли, блядь. А туфли, блядь, купить можно, кстати. А билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Искусство растет прям непомерно, блядь, корешем и драгоценами. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какой-нибудь театр Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружка моя говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь. И квартира, блядь. Нихуёво содержит, блядь. А артисты там дохуя получают. Да говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать? Если директор такой, блядь. И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и все хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычная, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебаи, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я говорю, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордится этим, кореш ему драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что тут такого получаем? Что ж нас такие будто все время? Всем нравится впердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится впердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересертится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню, в Тюмень. И вот на этой разнице, чувак, получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёб твою мать, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебет, которые дают. А некоторые не дают, так он их мстит, блядь. Дают, блядь. Угу, суки, блядь. Говорит, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, можно сказать, в рот. Ну, некоторые стесняются, блядь. Как бы и вообще, может, и там, что не позволяет. Нет, сука, блядь. Ах, не позволяет. Хуй-то. В уголок нахуй, блядь, в пизду. А не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов, конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать, они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-нибудь пизданешь, блядь. Я иной раз себя ловлю, думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптами. Хоть как-то выбирай, блядь. Иной раз такого напиздуешь, думаю, нет, блядь. Умнее надо, сюра, быть, умнее уже, пора уже, нахуй, возраст, блядь. А нет, все что-нибудь, к примеру, как пизданешь, блядь. Оно все, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты, нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвейска и допизжу, блядь.
1: Ну что, кореша вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, блядь. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам прислала из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор.

Кооператор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда в лавке сидит, блядь, а этот рисует, ёпте мать, кооп, ёпте, это значит копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, значит, по рекламе директор, бля, вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать его всё, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот, знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да? Самое важное, возникает вот это вот, раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь. Вот это если грамотно сделано реклама, знаешь, как это называется, хуйня? Пексёт, блядь. Пексёт, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики. На роликах катаешься вон, пацаны, пизда. Называешься супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой покажешь, они тебя утверждаем, утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган — это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например. Я мне так всегда хорошо, вот я когда в больные дни иду, и ничего не понимаю нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, бля. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой... Универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю вести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот, любую поставь. Вот поставь, любую, вот смотри. Например, нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например, тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский человек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно же понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Мы же, они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь? У нас это свои понятия существуют. Например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет съесть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, от тебе пиздец. Вот реклама, блядь, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормальный человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать. Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови. Маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ребенок бедный жрал, жрал. Я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает. Думаю, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя про это, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь, масло хуярит, блядь, мобил один, хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь. Ну, Коля, бля, вроде мягких пых. Я сейчас стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Я понимаю, что вот вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй. Они его послали. Говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, бля, понимаешь? И все, хуй, не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это у каждого свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь, эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. Рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря.
говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь, Серега, он там называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну аж нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот... По пёздам, блядь. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно. Да хули я про них, блядь? Да наливай, ёпта, блядь. Хуй там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян. Вот ты пойми. Реклама ведь, она двигатель торговли. Она для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага. А у меня этого нет. Понравилось. Дай попробую, ромячик. Попробовал говно. Ну, тогда ты этой рекламе не доверяешь. А если ты видишь, блядь, реклама, дай попробую, попробовал. О, замечательно. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разной, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной нихуя совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу и хочешь сказать, да идите вы все нахуй, бля. Вот так прям хочешь сказать, ты же нихуя не понимаешь, бля. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты с русской, бля. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, бля. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России и не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет, сука!» На стенах написано, блядь, красными буквами, блядь, зачищено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь. Или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь. Ты впердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще. Ёб. Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это тоже слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное — впердолить. А на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот в чем история-то, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное — реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу. Скажу, вот ты вот одну только видишь, да? Тебе вот тебе вот кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе скажу, скажу, потому что это было запущено всю охуительно советской властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, нахуй там рекламировать-то в пизду. Рекламирую, не рекламирую, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, хуя. Товар, значит, идет. Вот пошла рекламность. Пошла, пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и вздрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сосесолу, я тебе говорил. Сосесола, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты ее пил когда-нибудь эту? Не, нихуя? Ну, ладно, ну и не пей. Пей буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в портвейне не разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн, абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь тут? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодово-выгодного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. Мускатный-ка. Вот тут у нас кореш один приехал, ой, из Испании, бля, привез мускатель, какой угостил, блядь. Ну, правда, слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, Мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь. Вот, например, а пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как, а потом, блядь, рвотные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь.
Ну, Колян, ну ты сам пойми, вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, вот это, ну, а к чему все это я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь? А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая. Вот, например, вот смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб, на столбе сидит чувак, вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там. И говорит, вот когда я вернусь, думаю, о, куда закинул. Думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего. Думаю, что же такое тут? И заинтриговала меня эта вот хуйня. Думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуйне, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпта, ебать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот чем история-то. Или ещё что-нибудь такое, блядь, веселенькое, ёпта. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, сейчас без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, вдруг хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохать нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не проснулся, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы. Такую хуйню, блядь. Пошли в рекламу. Гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот, урмящих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь. Очень бы хороший я, детский кореш ему драгоценный, написал бы саундтрек к этому фильму, блядь. Кореш мой драгоценный Серега Шнуров, блядь. Ну этот, сука, свитер бы растянул до яиц, блядь! Всех баб своих за сиськи перехватал! И написал. А ты веришь, нет, а он уже написал. Но Квентина Буратино-то не знал, нахуй! Он бы вставил туда этот ёбаный саундтрек-то, блядь! Ну не ёбаный, конечно. Но он, сука, написал, блядь! Я говорю, ты что, блядь, заказ Квентина Тарантино, блядь, выполнял, нахуй! И не жалко, говорит, никого. Песня у него такая. И не жалко никого, блядь. Ни тебя, ни меня, ни его. И больше нихуя слов-то нету, блядь, Коля. А у меня волосы дыбом встают. Как точно, блядь, прям по фильму, сука, сказал. Прямо по фильму отпиздярил. Главное, действительно, не жалко никого, блядь. Ни его, ни тебя, ни меня, нахуй. Или наоборот. Ни меня, ни тебя, ни его, блядь. А мне-то тебя, Коля, жалко, например, блядь. Мы с тобой сколько прожили, сколько выпили, блядь. И не только портвейну хорошего ростовского, а сколько водочки, блядь. А сколько плохого мы портвейну с тобой выпили. Больше, чем хорошего, блядь. Это хорошо, что ссори сожрать, блядь, два пуда нахуй вместе. Так вот, если не дай бог с тобой случится, мне тебя уже жалко, блядь. Я тебе в случае даже свою кожу отдам нахуй. Только ты живи, блядь, долго, Коля, блядь. Кореш-то мой собеседник драгоценный, молчун мой, блядь. А там не жалко никого, Коля. А почему не жалко, задался я вопросом? А потому что похую. Похую, это Ирма Турман, блядь, с ее беременностью. Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей, пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставь чуть, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунжий, бля, кто он был-то нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он... Объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что он какого-нибудь Васю Пряника, блядь. Короче, усы вот так у него, сука, закручены, бля. Кто что? И оборотень, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька, нахуй. Анка, блядь, ну Анка потом прикинулась, нахуй.
И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова, в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, блядь. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белые наперли, блядь. Как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёптай мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упрёмся, бля. Ты столько красиво снята, бля. Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука. Думает, ну сейчас вся эта психическая атака её уебёт. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь. Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я музыку здесь спел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И Чапай летит, еби... Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер хуютра, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне. С живыми усами, волосами и с сяткой на разгол... Размахивать, блядь, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака дошла до Анки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак. Стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономит, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит, ну подглядывал за Анкой, ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну это же солдатские условия! Коля! Это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто нахуй в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный малый, блядь. Он все жарко-то ухаживал, блядь, а Василий все здесь, да ёб твою мать. Он же, как бы Анку-то уебать, блядь, а, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком. Он говорит, да ёб ты мать, хуй там команда. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить белым. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи, нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать. Проговорился, нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питерова, ты, говорит, что нормально? Говорит, ну хуй, все нормально, Василий Иванович. Говорит, ладно, знаю у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все. Ты хоть... Блядь, предохраняйся? Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй. Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий Иванович. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец. Там каждый будет ебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с другу принадлежат, брошу. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня! Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блять, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в роме сих пор. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный. Хотя у него была идея. Мировая революция! Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта.
Ну а как быть, блядь, туда-сюда? А ему он же все в атаку нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, Сланке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Говорю, где? Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, бля. Она говорит, ой, бля, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. Хо, только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь, ты меня доебешь, блядь. Этому нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь. А тот все равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знает когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь, только в атаке когда, блядь. Почему он так сильно рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту, об, эту объебанную, Лука называется, Лука Мудис.

одних кальсон, показать великого командарма в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, а он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. О, блядь. Нам сейчас никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот, вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь. Его, говорит, никто убить не может, а мы сейчас его пизданем, говорит. Ты патрон только поднеси, нахуй. И вот... Сидит такой хуй пионерам рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев. Переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы, а дело утром, как раз солнышко его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, блядь, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А че человек умучится, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй не доплыл бы нихуя. Я, как я увидел, вот я, как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

того, в это время у него хуй стоял, это головой, в смысле он головку имел в виду, она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тут он пизды всем давал. А там ему по пизде, Сашка, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так ты мало не покажешь, нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптай мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А нас мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам, но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там золушка. Блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику. Кликуха у него такая. И по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну все, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Сексне реке стоит. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну все же, классика, ёпты, классика, куда денешься нахуй? Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманси. Зона, бля. Зона в палате номер один, бля.

0: Ну, ему спасибо за маляву, за сисяры, блядь. Сисяры так ничего, ну, можно доработать, блядь. Димону из Сургута привет, Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуй, если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого, во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества, так. Вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сырой заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. Ну, Каратегину Витьку, блядь, из Воронежа. О, и братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко. Спасибо тебе, что написала ты мне. Ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал. Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит. И никто, говорит, тебя не впердолит тут у меня на полсычки даже. Говорит, шутка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь? И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит. Она потеряла своего сына, мужа. Ну, трагедия. В жизни все бывает. Вечером, когда, говорит, на вальсе тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго. И мне как-то становится легче дышать. И кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот. Спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали. Чел Полина называется. Чел Полина. И Мурзилкин рисунок там есть. Спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой. Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер 1. 102Б в Томске. Он там про Фемиду так пиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, он про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках. Слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь. Привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит. На. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поему свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил. И в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чего говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и спида. Ну, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише. И жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся, вот этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, в общем, тут, кореша, мои драгоценные, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоченная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали. Мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там, да появится еще со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну, сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Шуры Каретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так, покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще-то, блядь, Лаврухину Лехе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, где чего? Я говорю, пока не все левые, бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт, уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них, как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с дневным посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. Вот. А ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кочки и Сереги, блядь, хочу скромно заметить, блядь, песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. От Кириллу и Равилю из Москвы, с Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие. Вот пишет, он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Шура дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет. 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в Комсомольской правде нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл. Значит, Комсомольская правда, воскресный выпуск, блядь, где-то, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь. Который, блядь, мы послали его нахуй в своё время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь. Тогда он, может, себя вёл бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали с длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского. Наташке Карандашовой из Сызрани. Которая просит, что говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь? У меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапочку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребёнок, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Нате Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ. Узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, блядь. Приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулич Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культуры. литературного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, я обязательно не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай.
1: Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажешь куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь. Челюсть вперед, нахуй, такая нижняя у нее, блядь. Плюс называется, блядь. Когда дождик идет, ей заливает по полной программе, нахуй. Ебло такое, блядь. Ну, совсем, блядь, ничего не выражающее, блядь. Короче, там показывают, какая она, мол, крутая. Она сидит с каким-то заебанцем японцем, таким типичным, у того наоборот. Зубы, как крыша сверху торчат, нахуй. Крыша просто, нахуй. Он говорит, блядь. Она говорит, ну все, сука, ну что, ну войди в меня, нахуй. Ну войди, войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом. Тись, данет, нахуй. Тот, бля, вот тебе и он, нахуй. Вот, мол, какая я крутая, нахуй. И опять у меня в голове. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, Серега Шнур саундтрек, точно, бля. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй какой-то японец с зубами, нахуй. Кому он, нахуй, вообще нужен, бля? Человек, что ли, бля? Так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая, и показывает кусочек из детства. И тут кореш его драгоценный для разнообразия. Ну, Квентин Тарантино, он много смотрел. И японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй. И он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля. Как маму с папой охуярили, блядь. Она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь. Насытившись всякими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптать, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла, росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ёбаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит, падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот уже мы уже с собой с этими уже сталкивались, нахуй. Которые по мертвому телу, блядь, спецы. А это по девочкам, нахуй, по детям. Ну, она сидит у него на хую верхом, прыг-скок, сама ему пиздык. Пирота в бачок, нахуй. Готов, нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет, нахуй. И охрану перехуярила, естественно, и стала великой, блядь, вот этой пиздой. Которая попала потом в эти гадюки, и вот там она испиздила эту несчастную Умуту. А потом отвалил, они все откинулись, нахуй. Это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка, а с ней все там пизда была. Соня, блядь. Софи, француженка такая, типа. Ну, она вроде больше такая на подручном корме, блядь, там, так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну, так, может, сама руку прекрасным не занималась, нихуя никого не пиздила, ну, вот так. Была подругой просто, блядь. Она все время на телефоне, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там как она до них докопала? Да и так всем похую, блядь. Главное, докопал. Главное, битва, нахуй. Битва титанов, нахуй. К этому все идет. Ну и каких еще титанов, блядь? Титанов. Самоваров, нахуй. Титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее. Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй. Она сидит за столом, такая вкратце. Говорит, ну что, давайте выпьем. Сяке, хуяке. Один только там такой недовольный сидит. Какой-то, блядь... такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь, говорит, мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь, как тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимает, что она крутая, блядь. Подходит нахуй. К нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не на его тарелку, а в соседнюю тарелку. Через два стола, блядь. Те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы. Ну все бы до такой степени, говорю, блядь. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзли. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, бля. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь, как бы, ну, естественно, попробуй не вошлись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал, не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал. Вот они с своей подружкой-проституточкой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке, нахуй, синенькой, блядь, пизда ходила. Сели вперед и хуярит, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке, нахуй.
2: Черек, хуяк, пиздик, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин. Пушкин. Пушкин. Блядь.

0: Блядь. Давай мне эту пиццу. Давай мне эту пиццу. Давай мне эту пиццу.
1: Это пишешь, ты и не получишь. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь.
0: Вот даже, он хотел обосраться, блядь, только пернул, блядь, с горя, блядь.
1: Да, я...

хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь.

черек, хуяк пиздик, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк черек пиздик, ку-ку, хуяк черек пиздик, ку-ку, хуяк черек пиздик, ку-ку, хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь.

Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля. Или какая-то хамозила, бля. Ну, в рот меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, блядь. Я так понял, что это была, блядь, народная, блядь, белорусская сказка «Годзилла», блядь. А сняли американцы, блядь. Ну, у них, видать, столько плохо со сказками, блядь, а у нас хера всего. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно, Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну, там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, всем история, блядь. Показывают нахуй. Блять, как это? На острове там, блядь, там природа вообще чистая была. Так там французы пиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято там, блядь, и все? Да какое-то ощущение, что ты, глядь, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут. Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь. И зовут этого чувака, который червяков-то, бля, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих пых, ты такой. Ну, помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, за червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, блядь. И вот, значит, малого этого берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет столько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там хуй, блядь, там показывают отпечаток только. Показали, еще ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля. Я не знаю, что такой фильм, бля. А снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышала все время, блядь, ну как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот на чих-пых. Это откуда же огонь-то, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздает этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, вроде всех бы вся это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. И у них там тоже такое... Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, бля, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, блядь, сияет, блядь, я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь. Ой, бля, все бегают, блядь, обсираются. Ой, караул Годзилла, бля. Так, вертолеты, бля, хуё-моё. Сука, вертолеты ела, бля. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь. Да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, бля, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь.
4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, блядь, они, все, хули огонь, блядь. Она бегает хоть бы хуй. Чем они стреляли? Говно, что ли, в нее, блядь. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спизяй какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, блядь. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сорсана, блядь. Всем стоять, блядь, смира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, блядь. Обстреляли все, блядь. Ну, пизданите вы, Катюшей, блядь, в рот на всех пыль. Ну, немцы обосрались, ёптывы. Говняными пулями какими-то, блядь, хуясь. Ну, я понимаю, кино, блядь, конечно. Она, если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. И как горбатая пизда. Вот она скачет, скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут. А это она, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, просек, а она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречались на улице, блядь. Вот так встречались, она бесит, блядь, все сбегают, он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь, вот тоже. Наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, икру метать надо, блядь. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, блядь. И такой рыбы ей тухлой навалили, блядь, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак, ни хуя. Ползет, ну ты ебалом-то в трубу-то упрешься, блядь. Она не упирается, блядь, раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают и все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь. Мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то, нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь. 12 яиц, хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, дети-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кишмя, блядь. Кишмя вот эти вот размножились, маленькие гадзилята, бля. Кажется, она там яйца нарисала, ёб твою. Ну, бля, взял, они прям кишмя кишат, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кожзаменителя, бля, пропало в рот мячих пых. Сколько можно было неграм всить ботинок, бля. Столько кожи, бля, ну в рот мячих пых, бля. Ну ладно, хуси, говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну хули, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там, и всего что-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь. Землетрясение, бля, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, бля. Вот американский, заметь, американское кино, бля. Обязательно, бля. Убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, бля. Это как это так, бля? Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне всех пыль, подскажи, говорю, расскажи, утро раннее, блядь. Где с подругой мы счастье найдем, блядь? Мы здесь есть, вот на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. В ромящих пых, бля. Это все ты, Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля. Выпил чуть-чуть с Вовкой, бля. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, бля. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я и Годзилла, блядь, никаких слез, ощущений. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то, пизду, блядь. Потому что у меня возмущение, блядь. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, за раку. Вот, блядь, эти от них бегают, они прям за сраку норовят, блядь. Ну, они всех сберляют нахер, а? Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь.
200 человек вот этой хуйни, бля. Ты веришь мне? Так они все только сделали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, бля. Я, говорит, журналистка, бля, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, поэтому, бля. У вас 6 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели объяснить, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, нас... А газил-то нету? А газил, куда? А я же ему, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла. Она, блядь, знаешь, как слушает, бля. Вроде как у нее разум, бля. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, Стюха, а, блядь, детишек моих пресили, блядь. Она просекла, здорово, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими силами, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик, цик, цик, цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, бля. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. А они там сидят, блядь, снято как, бля. Машину раззевало, бля, так они еще поехали потом на ней, бля. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, бля. И хочет она им почему-то именно им отомстить, бля. За что, бля? Нет, они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, озверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, бля. Жила бы себе там на островах-то, блядь, плавать, а там никто не заметит, бля. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, бля. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, бля? Они где? Пизде, бля. Плавает и все. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь. Нырну-ка я нахуй назад, бля. И опять, сука. Поэтому зевая, бля. А это выпиздил. Куда ты нахуй, бля? В Нью-Йорк сину, бля. Ну куда? Ну. Скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, бля, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, Сётя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, бля, вот у них. Народ не вышел, говорит, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, раз, откуда даже без предупреждения, как пизда. Ну, если готова, бежит по мосту по этому, блядь. И все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, вязнет, вязнет, блядь. И вот она, у нее все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, бля, не могу, сука. Лежит она, и все так, глазом так, у-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука? Где, бля, вырыть нихуя яму нельзя, блядь? А тоже, бля, потому что, бля, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.

хорошею собакой. Муму была хорошею собакой. И может потому, по жизни не весело никому. И может потому, по жизни не весело никому. А барыня была большой щукой. А барыня была большой щукой. И может потому, и может потому, не полюбила барыня муму. И может потому, и может потому, не полюбила барыня муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время дед Герасим пиздился и квасил. И может потому, насрать было ему. На барыню свою и на муму. И может потому насрать было ему. На барыню свою и на муму.

0: Все бабы хоть немножечко да суки, все суки хоть немножечко да бабы. И может потому Герасим утопил свою муму. И может потому Герасим утопил свою муму.
1: Вот, Коля, здесь только начало долгое, а так 8 проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Ща уёбываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф посел таблеточный, бля, пиздец. Чуешь небо в алмазах? ЛСД, ёптай.

0: веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы на Советский Союз напали. Это веришь, не, чувак? Вот это вот речушечка, как ее, Днепро, в натуре. И вот речушечка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. И вот половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну вот, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют здорового чувака, половца, здоров в натуре, голый такой по пояс, волосатый, весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться. Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел, сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, сука, фраера, сделали? Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре, ну, Кончак, говорит: «Гарик, в рот мне чих-пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже, хочешь вагон, говорит, водки, бо, вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». Это веришь, не, чувак, а Гарик, в натуре он, князь, в натуре он такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала. Старый костыли, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь. Откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, посмотри, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Маленький бальщик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь. Или там что-нибудь у него, блядь, получилось, блядь. И у него запало, блядь. И он вырастает, и начинает хуячить. А потом вы все его хватают, он уже всех там помочил, блядь. Вы все, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там петушок в жопу клюнул, блядь. Брут до сих пор. Ну кто это знал, блядь, что петушок в жопу клюнул, и теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевесло, передавил. И курятину не ест нихуя. У него комплексы, блядь. Брут до сих пор, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу: «Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь, денег дохуя, блядь, все, жратва, все, пизде». Сидит на помойке негр, блядь, сыракой туда уткнулся, блядь, одеял накрылся, блядь. Одеял-то ему еще дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну хуль сидишь, блядь, сидишь на угры, а в рот тебя всех пыль. Иди нахуй, говорит, блядь. Они так, негры, блядь, там, в Америке, блядь. Я, говорит, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялку, пожалуйста, блядь. Во какой народ, блядь. Социализм, ебаный род, блядь. Вот социализм, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. Одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описывай одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит: «Ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему». Он, блядь, не слушай, спасибо, блядь, батька. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время. Иди нахуй, я хочу в помойке сижу, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит и след, хуй какой-то, блядь. Исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит: «Ебутся, блядь». О! Точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что там мышка, знаете, блядь? А там, значит, ну, значит, линия, блядь, типа. А складывается вроде как, они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь? О баскетбольном мяче, ебли, блядь. Больше ни о чем, ты хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя. Но в меру. Посел, блядь, вышел на улочку, блядь. Проулочек, блядь, там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет, тут скверик, блядь, поливалочка проехала, тебя бы сорала, блядь, нахуй, а ты рады, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь, а тут тебе и поебалу дадут, а ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду? Так ебать свои старые костыли, блядь, ты понимаешь, сколько из комплексов всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь, вот эти вот, сука, вот они себя называются, блядь, тю-тю. Трансвеститы, бля, это же пиздец, блядь, какие деньги. Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть елда, блядь, до колена, громя всех пых, блядь. Я говорю, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанное, блядь.
1: Ой, блядь.
0: Я посмотрел, ну, я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, громя всех пых. А у него елдометр, блядь. Ёпты, блядь, они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй, блядь, съесть. То есть рыбу съесть у елдометра остается, бля, и делать все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля, все колют и всякой хуйни, да, бля, ну, все вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения, грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, ну, как они вроде как бабы, блядь. Причем вот такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто чего убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сносная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука. Все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так. Ну, если мне снится пизда, значит, мне шляпа, что ли, нужна, блядь? Все, шляпу, что ли, искать все время ходить, блядь, сука. Говорю, если ты проходишь с подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки, знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в «Рубе всех пых». Па-па-па-па, там типа «Кто тут насрал?» бля. И это музыка, бля, и арки, блядь, такие. Вот эту хуйню показывают, такие окошки, блядь, кругленькие, блядь. Значит, если подарками, это вроде как у тебя, блядь. Коля, ты не поверишь, а? Все, у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты, блядь, спишь, бля, мертвым сном. Нихуя никого ты не хочешь, блядь. Фред. Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь, блядь. Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как выбыть, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, кроме всех пых. Вот это был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял. Нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаешь, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь. Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там, Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе поеблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему поеблу тоже дали, блядь. Я так рос, блядь. А там Ницше, блядь. Я, говорит, поеблу дали, а ну-ка ему пизда не нахуй, блядь. То есть, он не догмат, блядь. Вот я слово сказал. Ты знаешь, что такое догмат, блядь? Догматизм – это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали – сри, блядь, и ты срёшь. Сушишь, блядь. А если ты не догмат, то ты еще и писаешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь, перестанем пить, блядь, займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, бля, говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома «История русской философии». Там такие вещи, блядь. Ну, я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не сказка, это не перо мне описать. Это очень сложный процесс, блядь. Так что русская философия – это пиздец, а Розина, бля. Да, бля, Розь. Вася, бля. Вася – это пиздец. Это такой мужик. Я посчитал, я столько как... Я, бля, я очень уважал, во-первых, бля. Вот, бля, кто же помешан был, блядь, да это, блядь, сука, ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь, типа такой, макашевская темка, блядь, его тронула, блядь, говорит, а как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь, пись, сегодня, блядь, а в конце, щит хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь, вот о чем.

0: блядь. Кроме всех пых. Пошел, поссал, опять сел, пропендует, блядь. Ты мне налей, нахуя. Ну хуя тебе, блядь, не наливайся, нахуя. Я заговорился, бля, предположим, бля, рассказываю, бля, ты. Вот нахуя себе, блядь. Вот бытие твое, сознание-то определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот и сука, наверное, у Сюры, бля, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, о портвейне, блядь. Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда!
1: Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я охуел по первой программе, бля.
0: Видали, товарищи, вы извините, что вы показываем голый хуй, иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, бля. Камень, бля, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука, а то и больше. От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один, что у него хуй должен стоять. Стоять, блядь, он, как именем революции, бля, хуй, он, да, встает, все, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием. Другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное. Причем,
1: как он его поднял, сука, без бабы?
0: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы, блядь. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя, стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит, а сам уже с едой, блядь. Ну, не сказать, что, блядь, ну, они там все охуевшие, блядь, там, не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраст нет, блядь. Дети природы, блядь, их называют, дети природы, блядь. Стоит хуй, стоит, блядь, камень висит. Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая сюрия, блядь.
1: И все это, комплексы они, сука, все, завязано, завязано, блядь, у каждого человека.
0: Вот и сейчас, вот, блядь, сидишь, блядь, ты на место смотришь, блядь, а у тебя, сука, явно комплексы какие-то, блядь, а, Колян? Ты смотри, бля, ты смотри мне, бля, ножик положи в сарочку, блядь, ну я нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь, я на контроль ставлю, блядь. Кто ты снял их крейсер «Аврора» сегодня, блядь? Вся скота, блядь, это вот, встает над рекой, нахуй. И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотри, блядь? И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь, я, сука, простой, блядь, все. Иллюзии не знаю, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь. Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплекс из себя полезут, блядь, сука, всю свою ленту, лету, блядь. У тебя один комплекс, сука, вылезет, блядь, солитер нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, он худой, как собака, блядь. Вот смотри. Вот солитер, один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот не от всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь. А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь? Пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебалуйся, получишь, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, блядь, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь. Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разные, когда делать нехуя. Лежит на диване, блядь, как царь Гондор, блядь. Вот у него все комплексы, а все у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, бля, понимаешь? Да бегай побольше, бля, по магазину, скоси, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя, нихуя, бля, кроме всех пыль, бля. Наливай на.
1: Вот и веришь, нет, Колян? Вот и веришь, нет? Ну, прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на всех пыль. Китайцы, бля, буряты, норвители, сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за Титаник такой, в рот мягких пых? Ну все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он столько показывает. Там как долбанет, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня?

0: Этих пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, нялики и цветочек нихуя. Это в рот мячих пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько, вообще, старик, навален-то в этом всем Титанике, бля. Что там сберкассы-то, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты вообще. Да нахуй она тебе нужна? Ты в Титаник дыри нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там наваль, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, бля. Ну, если выйдет у нас с собой, бля, я чищу там, блядь, это хорошо, можно полазить, бля. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мячих пых, бля, тетя, или там внуся, хуй, не знаю, сделай погромче, в рот мячих пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот мячих пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль Титаник, блядь, и вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открываю, бля, ломом, сука, бля. У меня хоть дыхание улетело, затруднённое, бля. Ой, бля. Сиськи. Сиськи-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба, ёбаный рот, картина, бля. А и старуха погасила, она говорит, у неё ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в родмесих бых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это ж надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша, и она говорит, внуся, делай потише, я всё поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки, говорит. А это, говорит, блядь, из Америки. Говорю, а в рот мясных пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Чё надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит. Так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Он говорит, да кто, бля? А это я в рот мячих пых. И давай им рассказывать, блядь. Он говорит, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Да мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинают, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А как показывают, в общем, план. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуяс. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взглядом посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь. Не на подводных, надводных, блядь. Еще налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля? В рот мячих пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот мячих пых. Ну нахуя? Опять в ермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля, о, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, а плывите нахуй, бля. А чувиха бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, Золушка, блядь, аленький цветочек, Настенька, бля, все, вспомнил я нахуй. такой, бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой чувихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь. Пиздец, денег нет нихуя там. Ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь. Все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, блядь. У нас сейчас, блядь. Пиздец, там мужики, блядь. Не промах, блядь. Там наебут кого хочешь, блядь. Козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, блядь. Она все вложила и все пизданулось, блядь. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить. И показывай. У нее там портовые компании, хуяни, но у него деньги до хуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думает, сука, так тебе плюнул бы, бля, в ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Говорит, дай я тебе, трахну, блядь, я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный, блядь. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот меня всех пух. И, значит, когда чувих-то не в мочь, блядь, он говорит, ну не могу я с ним в койку, блядь. Ну, знаешь, когда, блядь, он заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, блядь. Он говорит, ну не могу. И она носит на палубу, а палуба хуй, хуй, в душу, блядь. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча расшваряется в воздухе, блядь, если оттуда стануть, блядь. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это, блядь. Там, сука, так не несет, бля, ветра, Атлантика, ёпта, шторма. А у него похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, бля, к рекордам, сука, на многих подкузьмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, бля. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, бля? Сука, сосисками обожрался, бля, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, в рот. Назло рекорды, всякая передача и все, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И все, ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, бля, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мало такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь. Ленька, Леня, блядь. Леня, блядь, в общем, Леня, блядь. Я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот меня всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, на нее блевать все будет. Она прыгнула в рот меня всех пых. Вот там было, блядь, сексом хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, блядь, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, блядь, покупайте в магазине, блядь. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, блядь. Возьми, сука, купи, слушай, блядь, на здоровье. И в рот меня всех пых. Так что я вам тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит, она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да в рот меня всех пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, носика, блядь. А там высоко, блядь. Она прям на мыс бежит, блядь. И говорит, сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты как ласточкой, пиздой, блядь, камнем упадешь. Пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, блядь. Хули хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, бля, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь. Она говорит, я вас боюсь. Я говорю, я нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бульянам. Сука, вы мне нравитесь. Она говорит, да, блядь, а заебетесь, блядь, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников, бля. Но он оказался, сука, типичный художник, бля. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля. Поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этих все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прямо перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенный, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хуже, бля. А он на нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, Лепантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпте, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разъебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь. Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот на всех пых, блядь. Я у сука даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывай, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, это хуйня, я как в библиотеке сидел, я все знаю, блядь. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, блядь. Писать это картину, блядь. Живопися. Называй, живопись. Живопись, бля, в рот мясих пы. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, бля, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. Носичкой, чик-чик-чик, блядь, в разным цветом, блядь, сука, разным цветом, чик-чик-чик, блядь, ох, как писать, блядь, у него так ручка построена, я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал, пописывал, сука, пописывал эту ровочку, пописывал, я вижу, у него ручка занятая, блядь, у меня на жопе две мышки, блядь, одна туда-сюда снует, блядь, на ногах они устали, блядь, если я сандали надену в рот мячих пых, у меня все расписано, блядь. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука. И попой, я в метро выйду, бля. Там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет? Пока они этой хуйней занимались, бля. Написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мясных пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну как, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стояли, как, блядь, вот такие. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь. На волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, бля. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, бля. На самом конце. А там, бля, пропасть, а ветер, бля. И они вот так, лети, бля, по волнам любви, сука. Она сказала, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, бля, в трюм. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И ты веришь, нет, у меня даже есть версия. Версия. Все, когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, сол за бабой, блядь. Она раз подесла, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бабу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не остановишь? Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этот ебаный Вайзельберг, блядь, врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойди, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь, вот, сука, и один, блядь, не ушиб, и другой. Получилась стрелочка, рот меня чихпых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет, этот весь массив, блядь, железа, тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь, прихожу, говорит, жене, я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах, она меня дура утюгом, тюк, вот он так вот делает, айсберг, тюк, и пиздец, Титаник начинает тонуть, я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй свинту. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мяч их пых. Есть свой айсберг. Он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля. Капитан стоит, морда, бля, охуел северстян. Говорит, он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они то, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Ромящих пых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, блядь, мужики, все, блядь. Вот все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, блядь. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, блядь, в оркестр, блядь. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется. Пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец. Канифоль все равно, блядь, пиздец. Сотрется, блядь. Доигрывай по полной программе, бля. Вроде всех, бля. О, мужики, бля. А евреи, бля. И мужики все равно оказались. Все оказались. И в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. крейсер «Варяг», бля. Врагу не сдается наш гордый. Мужики пели, бля, «Варяг», пощады никто не желает. И в рот она всех пыхнула, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, азбер. И вот такая штука старичок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь. И еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акулы, блядь, срубали, блядь, 100 лет уже. Ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь. А была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня всех пыл. Она тебе была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она тебе, вот. Тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике в рот мне всех пых, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь. Семья, блядь. Вот у тебя, блядь, Зинка, блядь, семья, блядь. Иди хлеба, блядь, купи. Принеси в рот мне всех. Это разве счастье, блядь? Это так, подзатвуха, блядь. Живи, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать! Была какая-то стимуляция, конечно, у неё. Мышечная, как я понял потом. Её санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у неё есть. А чё её не выебать, нахуй? Вроде теплые, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь ли? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит, ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь. А этот, говорит, блядь, этот Билл-то, говорит, я, говорит, не садист, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз, все, больше нет у них, нахуй. Она говорит, блядь, Билл, блядь, ребенок-то твой, нахуй. Ну и вроде как затуманилась. Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар сдавал, нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, что безответная. Еби, как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... хладноват немножечко, блядь. В смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй. Ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально было поставлено. Ну, лежит, значит, это Ума Турман заебанная этими некрофилами, нахуй. В каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь. А идет эта вот пизда. Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного, у которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй. Ну, у него красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает, хоть бы хуй по деревне. Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут посел у меня, тетка он лежит, дай ей бог здоровья. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так. Я говорю, ну, яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь. Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй. Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь. А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь. Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь.
1: вынул эту ёбаную трубку у нее, впердолил туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, блин, говорит. А там голос мужской приятный, говорит, ты там что, сука, делаешь? Ну, Билл этот ёбаный звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебе потравлю, я тебе такую зизю устрою. У тебя, блядь, пизду в клочья разнесу. Да даже так странно. Судя по ебалу по ее и по тому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее. Хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она, как она жива, блядь, она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну, Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче, они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь. На поруках, нахуй? Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь? Сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем. А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь. С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные. Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. Псимсин, на Дону. Но, тем не менее, возрождение традиций хуярит сейчас Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь. Вот я посмотрел тут, сука, книгу, блядь, Ростовская область, блядь. Хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, блядь. Ты понимаешь, нет? Может, фотографии такие, блядь, я не скажу? Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, блядь, из физкультуры и спорту тоже такой красноватый немножко получился, блядь. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, блядь, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей, я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас, хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, я хочу вас порадовать новой кассетой, нашей песенной веселой, и заодно напомнить вам, дорогие мои кореша, что давно уже вышли, с самого апреля месяца, и все, почти 6 кассет. А то даже, по-моему, и больше, память отказывает, который называется «Не могу молчать, чувак», «Гудбай, Америка», «Властелин без колец» или «Харри Поттера», «Об философский камень», «Кореша, вы мои драгоценные», «Музыкальный чих-пых-парад», «Аленький цветочек 2», «Атака клоунов» и прочее, и прочее. Не забывайте, кореша драгоценного, спрашивайте в киосках. Покупайте только лицензионные кассеты, они же и диски, теперь я разрешаю Разрешаю покупать и диски вам теперь. И диски, и кассеты, все это есть. Слушайте, наслаждайтесь, в рот вас сих-пых. А я вас люблю, с уважением, Сюра. А там они, значит, потом путешествовали по островам. Ну, типа остров ни к чему, там остров там ни к тому, бля, назывался. Остров там по пизде мешалкой, блядь. Там остров там какого-нибудь говна большого. Пора, говорит, уже истину какую-то, понимаешь, узнать, да? Пойдем, говорит, к оракулу божественной бутылки. Есть, говорит, такой, говорит, вот его надо туда к нему пойдете, он вам всю истину прям скажет, все скажет. Ну какой же такой оракул божественной бутылки, мы этих бутылок столько бочек пересмотрели. Ну, короче, еще на 50 страницах, как они к нему туда идут, блядь, как кто-то обосрался, кто-то объелся опять, кто-то помер, блядь, причем от смеха часто умирали. часто отмехиваюсь. О, говорит, так он загреготал, так, говорит, ему это все понравилось, как воробей, говорит, с ветки ёбнулся, блядь, и крылышки отбил, блядь. Так, говорит, он смеялся, что тут же помер. Попытались Юру восстановить, нихуя, говорит. У него, говорит, это, селезенка, говорит, ушла в желудок и лопнула нахуй от смеха. Вот это тебе весь хуй до копейки. А был он врач, известный, блядь, фрунсара, блядь. О, как бы тогда, вообще писатели, они все почти врачами были, блядь, как известно. Сейчас Розенбаум. И тот врач, блядь. А смотри, как гласит, поет, блядь. Поди уже не практикуйся. Останешься, не практикует, подзабыл, блядь. Все-таки гитара, тусовки, всякие сношения, это все. Не просто поддерживать надо, а врачебной практикой требует, чтобы ты в селезенку-то частенько заглядывал. Куда она там смещается, куда там печенка опухает, и какие другие биоритмы у человека поселяются. По мере его проживания в жизни, блядь, корит ему догадаться. Я уже сейчас заговорил, как Франсуа Рабле. И вот они, значит, к оракулу божественной бутылки попиздюхали за истиной. Ну, как всегда, народ стремился к истине. И истина, говорит, в вине. Ты знаешь, конечно, эту поговорку. Мы с тобой ее все время подтверждаем, пока ее мы там не нашли нихуя. Хотя сколько уже выпили дохуя. Но, тем не менее, блядь, мы продолжаем так вот стоически ее там искать, блядь. И вот они пришли, и находят они этого оракула, божественной бутылки, говорит, о, ты оракул, ты мудрец, бля, говорит. Ты, говорит, столько все видел, говорит, ну тот, естественно, блядь, не просыхает нихуя этот оракул, блядь. А выясняешь еще все это и баба к тому же, блядь, понимаешь ли, оракулиха, блядь. Ты, говорит, оракулиха, скажи нам слово, говорит, что вот где, вот, что нам делать, как нам истину найти, блядь. Она единственное, что сказала. Она не сказала, Коля, ёпта. Она пизду показала, она их бутылки отвела. Жопа с ручкой, блядь. Вот, говорит, бутылка, говорит, она сейчас вам все и скажет. Говорит, ну нихуя допились, блядь. Бутылки говорят, сука, вообще в последнее время тенденции. Я спросил у ясеня, блядь, я спросил у дуба, блядь. Я спросил у папоротника, блядь. Ну тут уже у бутылки, смотри, бутылка, отвечай, сука, блядь. И бутылка говорит, пить, блядь. Пить надо, сука, блядь.
0: То есть она, конечно, имела в виду не то, что... Глотать, блядь. Пить в смысле вбирать в себя, вбирать. Это, говорит, образ такой, понимаешь? Вбирать как бы все, что можно вобрать в природе, и все это уже переосмыслить. И вот тогда ты где-то там прикоснешься, философски переосмыслишь и прикоснешься якобы к какой-то истине. То есть, Коля, не только вот надо пить портвейн, например, да? Но надо вот ты пьешь, например, мои речи, да? Вот ты впитал сейчас, да? И ты уже ближе к истине, кореш ты мой драгоценный. Поэтому тот человек, кто прослушал мои вот эти вот, сейчас эти вот бредни мои, да, вот эти вот, блядь, про раблезьяство, он уже несколько подвинулся к истине, чем я его и поздравляю. И тебя, Колян, кореш ты мой драгоценный, как оракул божественной бутылки. У тебя бутылка говорящая, нет? Сейчас что-нибудь скажет, бля. Не, молчит, сука. Ну, хули, хорошо, хоть там этих нету, духов каких-нибудь, нет. А то так получится, как... У Васильевского, бля, в песне, бля, вылез, пизды дал и исчез, блядь. Еще с милицией еле проводили, блядь. Так что ты пока у нас тут никого нет, все нормально, блядь. Так что наливай, давай раблезьянствуем дальше с тобой, блядь. Но, может быть, к истине мы все-таки с тобой и придем. Кто его знает, блядь? Ха-ха. Это же не лотерейные билеты. Ха-ха. Покупать, бля, в сберкассе, сука, блядь.
1: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там. На корабле, нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран. Хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец. Нас отключили нахуй. Питанию перегрызли. Что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй. Говорит, блядь, пиздец все равно. Говорит, давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, блядь, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дуба дал. То есть все, готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеваный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь, все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, и не понял нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный, как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. И как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель их хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь, ноги по стене и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тренинги там вся в пыли, блядь, в говне, какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда, Сайфер, прыгай, пизда, блядь, вот туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит, там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь. Выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь. Ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони и уебывай. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березенова бог бережет, блядь. Вот так вот и тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, их гоняют по этому стейку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь, Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь? А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь? Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего, говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. как в усыпальнице нахуй лежат, глаза, блядь, закрыты нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит нахуй, они там, а он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она говорит, там нахуй. Но слушает его по телефону. И говорит, Сёфер, блядь, ты что нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа... Этого, нам Тена-то, блядь, а нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь, одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй, черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто? Коля, Вася, блядь. Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, этого отключу нахуй. Хуяк, ну, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, эта вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь.
2: Ну, какой ты нахуй артист, блядь, тут?
1: Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчает, и говорит, сука, блядь, козы ему строить всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут, а. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео, к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, и действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сраку, блядь, этот Сёфер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.
3: Наливай в пизду.
1: Наливай, нахуй.
3: Наливай.

А поверишь ли, нет, Коля, кореш ты мой драгоценный, что мое, то есть Сюрина, творчество подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореш мой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, ну, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш мой драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе, хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш-то мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать.

Дорогие яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял, пацан, блядь.

яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь. Яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь. Яйца даются. Яйца даются. Яйца внизу, блядь. Яйца внизу, блядь. Яйца даются один раз.

0: Спасибо, ребята.
1: Он отсмотрел все основные фильмы, блядь, американского репертуара. А я тебе рассказывал, Коля, что является основным в фильмах американского репертуара. Месть, Колян! Месть, корешь ты мой драгоценный! Без, блядь, как сказать, неизбывная! Блядь, такая, которая, знаешь, от которой не спишь нихуя, не ешь, не бздишь, не ебешься, а только местью и занимайся. Наши, бля, грузины, менгрелы, блядь, у них там родовая месть, она отдыхает нахуй. Отдыхает, блядь. По сравнению с местью, блядь, Умы Турман своим надругателем, который над ней надругались. Так вот я тебе про очко интернета-то начал говорить, блядь. Заглянул я, говорю, туда, там Виталий В. говорит, блядь, все это хуйня. Квентин Тарантино провел великие аналогии в этом фильме, блядь. То есть Ума Турман, блядь, уебённая и избитая, но будучи беременной. Лежащая, можно сказать, на полу какого-то храма. Храма, ну, она там венчалась. Ну, это вот, церкви, храма, маленький такой храмчик там стоит, блядь, в деревеньке-то. Там им пизды и наваляли, блядь. За что, нихуя не понимаю. Думаю, а, наверное, сука, сучилась она, понимаешь? Они когда в одной конторе были, это, говорит, отдел, говорит, этих, ну, как она, ДСПУ, нахуй. Добровольное, блядь, это, сообщество профессиональных убийц, нахуй. ДСПУ, блядь. Абсолютно точно, бля. Профсоюз у них, блядь. Они, говорит, себя называли смертоносные гадюки, типа, на. То есть, в сраку вцепимся, все, нахуй. И там, значит, этот бил, блядь, этот вот ебаный. Он якобы там это вот главарь, блядь, этих смельтормозных гадюк. Ну якобы они в законе, что ли, все, сука, бля, я не понял. Ну не объясняется нихуя, ну и ни, нихуя не надо, бля. Значит, гадюки в законе, блядь, значит. Бил с ними это, у него, блядь, одни бабы, одна негритяночка. Это значит, блядь, Ума Турман у него хуярит, блядь. Еще одна пизда, блядь. У ней глаз один фанерой забит, другой алебастром заляпан, нахуй, блядь. Медсестра в пизду с понтом. Крестик красненький поставил, где алебастром заляпан, и пиздует, блядь. А одна такая японско-китайского происхождения была пизда. Короче, баб там было дохуя у него. То ли он с ними ёбся, блядь, то ли он их, я не знаю. Но они такие все, сука, блядь, развитые, блядь. Физически, в смысле. Ну, в смысле, мужики так развитые, блядь. Так особо. Сиськами вроде не отличаются, ну, мордочки так есть, конечно, симпатичные, блядь, на полу негритяночка, одна какая-то вот эта фанерой забита, блядь, другая полукитаяночка, японочка, блядь. Короче, там, это выясняется потом, ты сразу хуй ты догадайся, нахуй.
2: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
3: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля, ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел, получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя-то славного богатыря, бля, Руслан.

Бля, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну нихуя, остановили мы их указания, бля. Это царица, бля, сука, я еще читал, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я еще много прочитал, бля, им Иван Грозный въебал, бля, Казань штурмовал, все нахуй. Ну все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну ничего, ничего, они вернулись, народ ничего, неплохой я, у меня сколько их знакомых, бля, вот такие мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну вот, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они, говорят, на палате, на слоновой кости удалили молодых, бля, оставили одних. И только он на любви, блядь, а его засраку кто-то херак, бля, стащил, бля, у него хуй со лбом, бля, он никуда не поймет нихуя. Караул, бля, ебут. Он думал, все, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля, смерть, бля, все как положено, ты знаешь. Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле, нет уж этих светлых боли, бля, и не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде этих пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля, и она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла. Кровь пошла, она может в голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, бля, да грубая, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять. Грязные бабы были, знаешь, какие, блядь. А это была сисая. Сисая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну, вроде красивой должна быть, блядь. Я не разъяснил нихуя. Ну, знаешь, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ебаные крепостные не заготовили, бля, пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь. И все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, сколько народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, бля, в рот мне чих-пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это, блядь, мужелотство, это, блядь, эту хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радгол, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знать. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радгол какой-то, бля. Их четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мяч сих пых.
эта волшебница, блядь.

0: блядь, зовут ее... Хуев! Как жену президента Ельцина, Наина, блядь. Наина. И эта Наина врет мне чих-пых и говорит: Фарлав, ну все, блядь, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чувствую по ней. Я по ней чую, она баба горячая там. Ебать, блядь. Ой, как песня была хорошая, вот любить, так любить. Ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, блядь. Вот она, сука. И у них тоже, блядь, такая любовь, такая, блядь. Они тогда все же молодые были там, хуй жили-то, бля. По 25, по 30, бля. И копыт отбросил, бля. Хуй, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор. Он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он-то, бля, у меня питание какое, бля. Меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа, бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и низи. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, город Мессик, уволок туда, бля. Там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля, ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Знаешь, как это вот, бля. Белый солнце пусть, не помнишь, бля, чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну маленький, бля. А это не его, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь, ну как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля, он даже про копье забыл, блядь, он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, бля, он хуем ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, вроде, да в рот тебя чих-пых, да, давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен, говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У нее, видать, совсем, он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у нее, блядь, видать, звон пошел, бля. В ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, бля, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, срак и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сцена аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше все двуспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть в это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Да? Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откоса, с какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого, этого, этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что я охуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тени до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все... Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людям. И вроде, блядь, какие-то сады, сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев. Блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь. Ну, хули, импотент. Черномор, блядь. И он квасит, квасит, квасит. И периодически летает, блядь. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конюх я охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, у меня приходит конюх, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, ты солёная вода, ёпт. Ну куда, конь? Пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну столько я-то ногами, бля. На стену залезать, прям на стену, на стену. А Черномор, бля, сивует, бля, у него. Ну как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетает, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь. Летают все, блядь. Летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким. А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля. Гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Этот пизданулся можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его у синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не еб... Он ее ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенция, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, на бой, блядь, на бой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь. Ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули, горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтоб не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Ну, Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее имя. Ой, бля, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идет. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода, не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наим, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье садам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градучись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее. Она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля. У него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля. У этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля. Раз ее на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сняет, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя. Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Слышь. Так вот ты мне, бля, в рот чих-пых, мой кореш ты мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть сентенция, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, блядь. Торчите, хоть и, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
1: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе на

0: Ой!
1: Ой! В самую сраку! В самую сраку!
2: Да! Щука!

0: все вроде.
1: Как посмотрел сейчас тоже фильм, ёб твою мать, какие ребята, блядь, гикнулись, бля, сука. А все от чего, блядь, от того нахуй. Все примитивно, блядь, можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля, о-о-о. И это, блядь, еще групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь, как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный, налей, налей, еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она, так если не полная, блядь, давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим, трудную, бля, горемычную, не у каждого, блядь, сука. Она получилась, блядь, по жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно. Он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь, этот был, блядь? Этот, как его? Ой, блядь, там такой. Играл, блядь, такой артист. Черков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл. Работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, для фабричной заставы. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то уркагана, бля. Ох, он уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блядь. Он поет. Я, говорит, блядь, мой, говорит, миллионок пил, как бочка. И погиб он от вина. Я, да, ну, осталась дочь. А сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блядь, Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков, пробирается к нему. Ну что, говорит, блядь, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блядь, ты-то, блядь, да откуда ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки сраной не водился никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь. Ой, ну это, конечно, оскорбил Михаил Ивановича, блядь. Он его подловил где-то, сука, блядь, на задворках и по голове дал раза два. Но тот, правда, остался жить. Потому что об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, этого что? Ага, значит, все, пиздец, значит, не он, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Ты тут не поймешь нихуя тоже сразу, бля.
2: Элимай! Элимай!

0: Слышь, Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

0: тут, понимаешь ли, дело в море происходит, в океане, блядь. Плавают рыбки всякие. И ты веришь, нет, главный герой кто, блядь? Рыбка-клоун, блядь. А, Коля, клоун. Помнишь это? Как у нас кто-то кричал, говорит. Да разве это хуй, говорит? Это, говорит, клоун, ёпта, ебать. Нет, не так я тебе говорю, блядь. Помнишь это? Говорит, разве, говорит, это клоун? Это, говорит, хуй, а не клоун, блядь. Вот, говорит, у Ваньки у нас, говорит, хуй, вот это клоун, блядь. А это рыбка-клоун. Она вообще такая маленькая, красненькая, с белыми полосками, блядь, такая. Она поэтому и называется все клоун, понимаешь, ну такая веселая вроде, да? Раскраска у ей такая. В океане живет, она вообще, оказывается, я потом узнал, мне кореша сказал, она в аквариуме вообще не живет нихуя. Не может, бля, ей, ну не хватает ей воздуху там, хуй знает чего, бля. Она родилась, блядь, такой, какой красивый рыбка, давай к себе в аквариум засунем, блядь. И вот этого маленького-то пиздёныша, блядь, папку не слушал, нахуй. Так же, блядь. Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь — не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенка, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там, нянься или всё. Он говорит, негритёнка. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих чёрненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких. Ну, это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорит, мы, говорит, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пассива костюмов. То есть индивидуального пассива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будет с такими хуями, бля, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
1: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих, которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу. Ну там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
0: Мама говорит, ёпта мать, что ж ты делаешь, сынок, ты хуй ты зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь, и яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, говорит, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню? Вспомнил, нет? По физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут. Они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаешь? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Но я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь, понимаешь?
2: О как, блядь, Коля. Чудеса продолжаются, называется, блядь. Ну, короче, этого я не знаю, да я уже сам досочинил, я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, я все, таких фильмов наснимаю, нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось, возьмет кусочек, бля, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая, нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь.
1: В Осаку, нахуй.
2: Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь. В Японском море. Между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава. А город Осака называется. Правильно, блядь. Ну, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно. Там базы эти американцы. Окинава, ёпта, да, блядь. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... пролетает. Ну, все как в кино, ёптать.
0: Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй?
2: А так, выдернул, нахуй, все. Из себя эту ёбаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает.
0: Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует? Похую.
2: Это неинтересно все. Это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом.
0: Где денег взяла на полет?
2: А нихуя не понятно. А вот так вот у нее все. Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь. На Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Чем ты заплатил, блядь? Короче, отлетела нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, блядь, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй. Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, был кесарево сечение, нахуй. Поди, если ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого еще легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая полая, блядь, мускулистая стала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй. Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с собой, чуть-чуть, давай. О, для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тезка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на него смотрят, так, не мигая нихуя. Он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метет, метет что-то ему, говорит. Я смотрю, ну, явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит. Так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник вон знакомый едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздует, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые. Пройдемте в подвал. У них уже для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь? Ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные в смысле на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь. По лесам, блядь. И весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну, вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствие, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный. У Коли, у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются, нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту суют, блядь. Опа! А у него карманы защиты оказались, блядь. Оттана, блядь, я говорю, как тебе повезло, блядь. А, сука, слюнули бы, хуй отбрежешься, нахуй. Карманы защиты, блядь. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так, во-первых, в сторону Крыловской не ездить, блядь. В сторону Павловской не ездить, блядь. А если ездить, то карманы зашивать. И не останавливайся, нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, блядь. Так что вот такая история, блядь.
3: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
4: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в рот ему всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля, ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел, получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже, как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все пришло, обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь, голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит, Люда, в рот мне сих пых, дочечка моя единственная, отдаю тебе это славного... Богатыря, бля, Руслана, бля, хотя имя не русское, бля, явно татарское, ну хуй с ним, ну не наши это, бля, ну Руслан Аусов, бля, хуя, ну хуй там, не наши они, бля, хуй откуда они взялись, бля, хотя раньше назывались этим говном, там, она не дает, бля, ну естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля, и она не дает, бля, и все, вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй, а может и в голову ударить, бля, у тебя вся кровь пошла, она может голову ударить и разорвать, может, бля. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... а он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, бля, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, бля, импотенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля. Силы некуда девать, бля. Ахуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта, Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь, это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этих, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, блядь, козёл, смертников следит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот мне чих-пых, блядь, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, блядь, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? Там еще три каких-то хуя, бля. Радгов, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну, хлё, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубая, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, бля, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы были, знаете, какие, бля? А два чистые. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну, в рот красивой должна быть, бля, я не разъедел нихуя. Ну, знаете, раз, папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ёбаные крепостные не заготовили, бля, пока не выжат, они не успокоятся, обоссут этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну, русские, бля, наши люди, бля. Но наши люди пили до потери сознательности, то есть нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, бля, и все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилететь когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец, похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. Ахуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта, Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл. Смертников следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты момент, блядь, козёл, бля, в рот на чихпых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, это вот эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет. А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля, их четверо, четверо. И они тоже бросились все на Людмилу, но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мяч всех пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуё. Как жену президента Ельцина, Наина, бля. Наина. И это Наина в рот мяч всех пых. И говорит, Фарлав, ну все, бля. Хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, ну никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чую, что по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, как ебать, блядь. Ой, как песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мы. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня всех уволок туда, бля, там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот? Бля. Белый солнце пустыни, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не его, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь, ну, как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто её смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуем так и снёс, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пых, да. Давай на неё дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Всё, он про всё забыл. Конь там пал, блядь, на колени. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, блядь. А он за счёт залупы держит, блядь. Держит за счёт залупы, блядь. И прёт, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, блядь. Сынок, блядь. Там всё, блядь. Все, блядь. Ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, блядь. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У нее, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у нее, блядь, блядь, звон пошел, блядь, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, блядь, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, блядь, усвол. А куда, блядь? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, блядь. Он все туда, блядь, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, блядь? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, блядь. Сел в электричку, блядь, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Все на аппаратуре, еще какую-нибудь хуйню, блядь. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть в это, бля, в Париж и в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, бля, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает. Бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Да? Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосись какого-то, он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Че, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбрось, нахуй. Бросил, и все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь, тут тени до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим, ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит, и периодически летает, блядь, Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях, кругом только летят только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь, и в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, бля, Руслан, говорит, бля, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там все посохло, блядь, и там вообще, ну, Черное море, воды попить, а там соленая, блядь, ты соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну штука я там ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, чует, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, он, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. А там с мечом, бля, взлетай, бля, и полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь. Летают все, блядь. Летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь. Смотри, какие. А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный. На С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. Кого у Синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пошел там Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, вот, чтоб такого, знаешь, а чё ж ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что патенция, бля, патент, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, мол, на бой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, блядь. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, говорит, ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесь всего, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ёбнуться об асфальт, ёпты, бля, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй им тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему полбороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля. Тут, говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну, тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля. И так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее имя. Ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, и у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Важно, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты, княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну, уебали, черечок. Уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул. Догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове как пизданул. Говорит, ну ладно, хуй с тобой, живи, бля. Но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блять, Русланушка, бля, в рот мясных пых, чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он, и он ее привозит, батя, а батя, блять, батя, он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь. Так вот ты мне, блядь, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенции, что ли, блядь, все эти истории, блядь. То есть, когда у тебя, блядь, маленькая, бля, головка, блядь, торчит, хоть, блядь, ты можешь быть большой переплюнут, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй, когда Людмилу, блядь, спас.
5: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе

0: самую.
1: Ой.
0: Ой. В самую. В самую. В самую сраку, сраку, сраку. В самую. В самую. В самую сраку. Ку-ку-ку-ку.
2: Да! Щука, щука, щука. Веры нету.

быть может, через два свиданья час придет. Я не видал нигде подобных ей красавиц.

любви не знает. Кто не был в Нарсуде, не может нас судить. Вот поезд отошел, остался дым лиловый. Все это растает.

0: Но там мы мясо поели, бля, в этом порте Аллегро. И, сука, цыганки пиздуют, такие же, как наши, блядь, все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган-то, знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь. Ну, те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют «По стукам регля». Колька там, Сысенко, бля, кореша там всякие есть. А вот этих не любят, блядь. И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают. Дай погадаю, блядь. Только по-португальски, нахуй. Кирдык-мурдык, блядь, мол. Паси-уси-си-уи. Ну, о, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Си-си-пу-си-си-су. Вот они идут, блядь. Пиздуют. Мы, бля, там маленький такой пансиончик. Ну, мы говорим, ёптать, ну, можем мы расслабиться. Мы не можем, блядь, жить, бля, месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать... Не стираемся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь. Носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Труси, блядь. Можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь. Надеваешь в сыром виде, блядь. На тебе досыхает, блядь, все. Ну как, сука, мы не можем же мы, блядь, как табор жить, блядь. Табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля, Коля, Кореша, Водоросяна. Я не к тому, что цыгане это уж совсем плохо, не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне сказали, чтобы прибрать за собой все. Ну мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане там у них. Маленькая гостиничка такая хуйничка на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, вы цыгане, говорю, ах ты пизда, блядь. Да, мы цыгане, блядь! Мы вынуждены быть цыганами, нахуй! Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь, сука, смурею, блядь, смотрю, шум, блядь, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, блядь. Я говорю, так, я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 12:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному. Я говорю, 12:30. А у нас, представляешь, у нас уже утро, блядь. Так, я говорю, еще один корешок у нас там был. Наш переводчик, колумбийец. Я говорю, как будет цыгане, блядь, по-испански? Он говорит, хитанас, блядь. Я вышел в одних трусах, сука, встал и говорю, хитанас, блядь. И на часы показываю. Те так опаньки, язык в сраку засунули сразу, блядь. Я говорю, вот так вот нахуй. Не забалуешь у нас, блядь. Обидеть, блядь! Народного артиста может каждый, сука. А вот помочь ему материально, блядь. Никто. Сам себе на жизнь зарабатывает.
1: А, Коля,
0: я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления... Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Все-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут, вон. Яйца драл, драл, блядь, потом куда-то он ушел, блядь, заспал, наверное, блядь, перепутал, ночь днем уже, блядь. Хотя коты помногу спят, им полезно, блядь. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, блядь, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, блядь. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там... 1 градус! И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да? Выключи его нафиг. А, айсберги, Коля. Они же и тогда еще, помнишь, Титаник-то, забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся, это, Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь, чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, бля. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть.

Лысый мент, блядь, наш. Ну такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Ну такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

Лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж хотя бы очень поганые. Лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж хотя бы очень поганые. Такое поганое ебало, блять.

0: тебя валили нахуй.
1: Что ты мне паришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
0: Правду матку, сука, блядь. Поебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
2: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
1: Будь скромнее, нахуй. И поебал им бутылку, хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.
0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля. Ну я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.

0: правду удивил, но так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, и ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Я один хуй. Тот же ебало, блядь, и те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебалу, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй.

0: что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда дать охоты. Ёбарь, и этому, блядь. А вот этот какой гнусный ебал. Неужели ему поебал он даже? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ёбаный фиконоток. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тут лысый мент, блядь, наш, сука. Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Как бы ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо. И жить-то хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я охота, блядь. 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я охота.

Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было. Вот, Коля, здесь только начало долгое, а так 8 проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Сейчас уебываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф, посел таблеточный, бля, пиздец. Чуешь небо в алмазах? ЛСД, ёптай.

0: Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть! Сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть! Но ты, ой, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поётся, Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля, сегодня, знаешь, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, залив вся у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое золушка, бля, у меня не знает нихуя. Портвейн принес? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, продлодроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растёт, понимаешь ты? Она, значит, мама у нее померла, блядь, царство небесное, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалкой. Где там Золушка, блядь? Он, понимаешь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. Ну уже, сука, блядь, у нее две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие тоже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот щекелёчки такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только иди сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя, говорит, поможем нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихонечку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, знаешь, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй, бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора уже свою эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, всем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, везёлка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так что-то не сказала, потом говорит, да тетя все-таки, блядь, обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленько. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей подмышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй. Вся корость свалилась, блядь. И такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она и дает и грит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, взрослые, блядь, понимаешь ты, ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь, она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит, вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов. Смотри, блядь, превратиться в тыкву нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе. Какие ощущения, блядь, а? Халя! Это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой. Говорит, ну слушайте, пойдемте пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся. Пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь. И пошли. Пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь? Как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздь, давайте эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зеленые от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздец, такая, блядь. Она делает, вы чего не замечает, блядь. Я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Говорит, кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй, пизденку, блядь. Такой голос у него забестральный, блядь, такой, сука, иначе. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, да наливай, пуль там пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблен, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя чувак вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударил, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, я уж некогда в пизду, челочка, беги, скорее, сейчас в пиздец тыкву превратишься, нахуй. И мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она вторит, сика, в это время, во, она успела только напить какую-то... вынуть, блядь! И вот это время, пиздец! И мысли все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась, тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже ужаснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во! И принц это выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то! След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду им скучно. Он говорит, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не на тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь, там эти петли сидели. Вот так, ну-ка вы петли, говорит, блядь. У кому этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки-верёвочки, блядь, понимаете? В рот на всех пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос: чудес нихуя не бывает, Зёлушка, блядь. Она говорит: ну отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит: дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит: давай запупыривай. Мама говорит: да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он говорит: я не волшебник, я только учусь, блядь. Ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит: не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Зёлушка, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю: да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит: не, у нас демократия, всем пёдлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит: хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, ну что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Зёлушка, блядь, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где, блядь, я говорю: тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезть из говна. Вот, блядь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала: вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ждите позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал: пошли нахуй, всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников. Вот на экватор-то мы и попиздовали. А, Коль, зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере. А другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются, блядь. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою, и ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, то в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там есть еще музей, хуей, ну, купил я там всякие, вон, зимки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука, там музей в богате, в музее золота, я, сука, себе шляпу боливар оторвал, бля. Теленочком подбитую, думаю, бля, красота, сука, корешь, фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь, в таком боливаре, блядь, ты меня, ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь.
1: Не знаю, пожалуйста, она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно пожалуйста, она, сука. И там всякое золото в музее. Мы смотрели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из нее и так катали, и так, ну золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены, а удрочены, ну удрочены путем, конечно, там, пока на Галеоне на каком-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь, пока они их индейцев разлищут нахуй. А индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы. Они от золота нахуй на лодке и нахуй в пруд. К ебени матери. Потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их кормит, блядь, поет хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото нахуй, которое они в его въебашивали, блядь. Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд. У них там дно-то все в золоте нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь. Перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь. Но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих, наверху куда же лежали, смотрели, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, с таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучок, значит, такой, блядь. Ну, местный, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королей выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь.

0: что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. В рот я чихпых, ну, что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портфейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портфейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта. Всё тебе расскажи, покажи, блядь. Всё тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конту Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то все-таки пьешь, блядь, он же мысль разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь? Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принес, блядь? Что это у тебя такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это ты такой, я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принес бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь ты, мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей, у меня тут, блядь, припасено, вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь, вот я себе немножко вот этого, блядь. Пиздану, бля. Это Масянвы, красненький, хороший, не то, что у тебя, бля, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, бля, как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, бля. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилась, блядь. У меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна. Витамины отсутствие полные, дождя нету, травы пожухли, блядь, все посохло, блядь, ты понимаешь, нет? И у меня тоже все посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не носи нихуя такой, нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь. Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Че хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй, карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куда, блядь, это, сука, пьяный стиль, блядь, ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь, под пьяного работает, понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь, ну что ты, нахуй, под пьяным, косят, нахуй, правильно? Китайцы выдумали, нахуй, уточкой у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так, порп-порп, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй, ты копыта отбросил, нахуй, что там говорить, блядь, этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его, повел он его, нахуй. Куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Так хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаемся назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он, говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёпты, мать. Олег Газманов, нахуй, выходит. Я говорю, ёпты, мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов, нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь? Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как? Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собираются, сговоряются, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку ходят, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела. А те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер. Пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь. Братьям Вайнерам не снилось нихуя. Тоже, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй. А нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтеракти... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для этого ревность, нахуй. Так он, говорит, избранный, ёптать. А откуда вы знаете, какой он, нахуй, избранный? Если мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафии. И Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия. Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь. Она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают. Как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если
1: Пафию, мол, проебешь, что все нормально. А не выпь, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, еще, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут, бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну еще бы там в эту хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, блядь. Он говорит, да читаю, блядь, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, блядь, чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, блядь, хонит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателя. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука. А ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает, нахуй. Он говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься, нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься, нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь, они все, Морфеус, блядь, Тринити, нахуй, и все исчезли, нахуй. То есть они переместились в реальный мир, а тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет, нахуй. Вот там по ебалу получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут коли тут ёбнутся мысли, блядь, так наворочили, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафе кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облуплен, нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёпты. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну, ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздись, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Надо, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да был у нас эта фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, ой, это уже все было, нахуй. Я говорю, ёпты мани. Ну, на, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там. Я только знаю, что понимаешь ты, кореша мой драгоценный. У меня там сеструха двоюродная же живет, Надежда, блядь. Надежда! И вот она-то мне говорит, говорит, чурка, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я достану. Они там в баночках, сука, в трехлитровых закрывают, как консервы, бля. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет. Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из
2: Донна Ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая, такая селедка такая, она такая помельче, блядь, но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывает ей, ну просто, блядь. А муж у нее Иван Иванович, бля, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, что делай, говорит, пойдем, говорит, сука, на станцию, я, говорит, работаю, я, говорит, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай, нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с чем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаешь? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь. Корешок ты мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку ростовскую, донскую. Она специфическая, особенная. И, конечно, там сейчас очень много памятников. Вот в старом Ростове, тут мне кореш один рассказывал, сокрушается, он старичок уже. Я, говорит, книгу написал. Сука, хуй издали. Даже на юбилей города. Я говорю, а кто же ее издаст, такую книгу ругательную? Ты там сокрушаешься все время, говорю, блядь. Все, этого нету, того нету. Скверик засрали собаки. Я говорю, и не только в Ростове, а в Москве. Из дому выйдешь и заплачешь, кругом лежит говно собачье, у меня сиськи такие есть. Понимаешь? Потому что у нас не в Германии. Там пакетики, сука, лежат на каждом углу, блядь. Собачка посрала, сложи в пакетик и выкинь нахуй.
0: Да не нахуй себе, пизда, в этот вот бачок нахуй.
2: Понимаешь ты? Так это цивилизация, мы сейчас говорим о других, блядь,
0: странах и городах, блядь.
2: В частности, о Ростове-на-Дону. Я не думаю, что там пакетики лежат на каждом углу, блядь. Мол, собачка посрала, мол, положи и выкинь. Не думаю. Но есть другие прелести. Памятники, блядь. Отечественного зодчества, блядь. Культуры. А дед Сюкарь, на набережной которой стоит с пальцем и с котелком. В котелке все время насрано, на пальце все время презерватив. Как быть? А он все стоит. Ты веришь, нет? У нас вон напротив фильма поставили Леонова. Ну, в его натуральный рост. А рост он был невысокого, ты веришь, нет? Думаю, ведь какая-нибудь сука и на голову может ему забраться. Прям стоит на земле. Хоть постамент какой-нибудь. Ну, так ты знаешь, это впечатляет, когда вот так вот стоит человек на тебя пальцами вот так. Тр-тр-тр-тр-тр. Делает козу, блядь, понимаешь? Ну, из «Джентльменов удачи», помнишь, блядь? Там он стоит такой в майке, блядь, когда говорит, пасть порву, сука, редиски, блядь. Вот он так же стоит. И сюкарь так же стоит. Ты понимаешь? Ему все время на пальцы какую-нибудь хуйню презерватив или какую-нибудь пиздату наденут. А в котелок обязательно насут или насрут. Ведь извращаются, залезут ведь сюки, блядь. Думал ли Сёлохов, когда писал такой светлый образ дедушки Сюкаря с двойной ущемленной грыжей в левом боку и в яйцах, что он будет стоять в этом бронзовом обличье с блестящим пальцем, который весь, блядь, уже блестит, нахуй, понимаешь? Остальное все поросло мухом, котелок только блестит и палец нахуй. Никогда, конечно, не думал, блядь. А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок ты бы драгоценный, очень напрягся, ты бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же этот Рабле строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же Ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным, имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, здоровый конец. Ну, естественно, вот люди описывают, например, да? Вот эта бутылка, значит, когда они пришли к оракулу с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпты мать. Бакбук, ну так назвали, ёпты, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире это она была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она Бакбук такая была, сама по себе. Жрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там великолепный бассейн, фонтан семигранной формы, выполненный из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы, через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую, уже прям вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Понурх молча слушал одним ухом. Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышалось слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Понух-то, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие свои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой понурк, блядь? И из каких пчел народившихся молодого бычка, блядь, убитого, разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынувший летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, это я самый, не самый простой, это самый простой прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коля и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, понурок. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем и делать в стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разопью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женитьба суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам музья. Примером стану. И буду лучшим из музей, хвала тебе, о Гименей, ебать, ебать. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, хумал стоит и прочее. Вот это... К истине уже ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой вот этой философией, блядь. Я тебе просто скажу. Живи здорово. Грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом. Ёлки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рош. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

Кореша мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть! Сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть! Но ты, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёпты, как её, бля, в песне-то поёшься, Синдерелла, ёпты, Синдерелла, бля, всё, не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, залив вся, вот я, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн принес? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, позевает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растёт, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Ну, он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. Такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь, у него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Он говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот

мужики, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёб ты мать! Все дело, блядь, сделалось совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, сейчас поможем, нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихоньку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, знаешь, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, все ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусовок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король от себя, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо что-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Хоть бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками? Нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этим платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, везёлка, заебаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, снизу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, тетя все-таки, блядь, обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышцы побри, нахуй. Вот палочки прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй, вся корость свалилась, и такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она и дает, и говорит, и эту, значит, и тыкву и сделаю, блядь, из этой нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю нахуй. Этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты? Ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за такой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит, вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь, превратиться в тыкву нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой, говорит, ну, слушайте, пойдёмте пробзимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит. Блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зелёные от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёнка такая, блядь, она делает, что не замечает, блядь, это такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгали, заскакали. Кто, блядь, пёзлями затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Кто такая, блядь?
Ну иди сюда, блядь! Стиральная, блядь! Караульте нахуй пиздёнку, блядь! Такой голос у него зебестиральный, блядь, такой, сука, знаешь, смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай пуль там пизду. Я тебе голос такой его показал, блядь. А принц говорит: папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит: ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь! Что у него в пизде ладонь тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, я уж некогда в пизду, челок-то беги скорее, сейчас пиздец в тыкву превратишься, нахуй. Мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она вторит, сика, в это время, бо, она успела только записку-то вынуть, блядь. И в это время, бом, пиздец. И мысли все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лежит, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала песком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду, им скучно. Она говорит: хорошенькая. Он говорит: блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля, у бляди какие, сука. Король все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит: да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит: правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь, там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой, нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка-позаботчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаешь ты? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит: моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуда не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос: чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит: ну отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня как в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь. Ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит: дайте мне, говорит, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит: давай запупыривай. Мама говорит: да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я только учусь, блядь, ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо, говорит: не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Желчик, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю: да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит: не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит: хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля, как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Тёлочка говорит: как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй, а где, блядь, тётя, блядь, подыхаю, помирает тётя.
Последний шанс, чтобы мне в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот понимаешь, нет? Когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот ты сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь? Кто привык за свободу бороться, нахуй. С нами вместе пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перешла бы фетишизмом, стала ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты ему, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников. Они утром просыпаются, все обосрано, все. Все зарастает, блядь. А этот, блядь, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блядь, сука. У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, высылался. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь. О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо воду менять, ёптать. Что еще делать, бля? Чистить надо, ёптать. Ну вот, а значит, тут опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, он опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь. А то, значит, начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит, вот, говорит, рыбка, говорит, клоун специально, я, говорит, ее купил для одной девочки моей, значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь, ну, значит, она... Естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь, у нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Вилли, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здоровье, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в этом, в пакетике. Она его, сука, как начала трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то и сдохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А я такой, блядь, зубенки вытащил и трясет. Ну ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет. Осталось буквально, блядь, там... 3 дня, сука, надо что-то делать, линять надо, кореша драгоценный, много этих пых, блядь. Правильно, линять. Ну, кореша, вы мой драгоценный, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних, да хуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил. Как он может показать свое такое интеллигентное лицо? К широкой публике. Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы... Просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, Пу, Коля, ворот, блядь, чих-пых. Выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыши, сами поймете, там все написано. Все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей. Сюрикаретного, мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Но пускай будет, вырубить их пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвутся на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мои драгоценные, заполняйте.
И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти в наш, скачать свежую продукцию или просто получить по почте из ларька новый десёчек от Сюр-Каретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» Сюр-Каретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» Сюр-Каретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от Сюр-Каретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, Сюр-Каретный.

0: Здравствуйте, мое почтение. От Аркаши нет спасения, я приехал вас развеселить. Зохтор, парень, я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорно, браво, мисс, эй. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтор, махтор, акбиднах, фатогный, я... Опа! Надумал я, друзья, жениться, вздумал я остепениться и решил порядочным я стать. Стали в ЗАГС мы собираться, чтобы с нею расписаться. Тут явилась родная жена. Она набросилась на мне, как лютый зверь. Вы же поймите, мои колики теперь. Невеста поняла, что я женюсь на Влад. А зохтор махтор акбиннах фахтоган я... Опа! Тарелки, вилочки по воздуху летят. По фене всяко меж собою говорят. Мамаша поняла, что я женюсь на Влад. А зохтор махтор акбиннах фахтоган я... Опа! Оттуда я, друзья, смотался, больше с ними не встречался и решил порядочным я стать. С фраером завел я дружбу и пристроился на службу, совесть мне пришлось испытать. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге вообще, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтор-махтор, акбиннах, фахтоган я... Тыри-дыри-ды-да, опа! Лежу у добрый, загораю и на потолок плеваю. Кушать, пить и спать у меня есть. Если вы аид ехидный, если вам чего завидно, можете прийти и рядом сесть. Я говорю, как говорил мне один, кто служит в добрый, самый честный гражданин. Я говорю, как говорил мой родный брат. А зохтор махтор, акбинах фахтоган я... Опа!
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без ручки и частюшки в рот мячих пых? На

0: Вот так вот, Коля, корешки, мой дорогой.
1: Короче, блядь, вот там эти гаухи. Поэтому гаучи, а это гаухи, блядь, у них. Ну, вот эти, которые мясоеды, блядь, ну, которые там скотину пасут, блядь, ну, те ковбои, ёптать, по-американски, блядь. Вот они там живут, они идут, сапоги у них мягкие, сука, еловые такие, блядь, и пиздуют. Дембель неизбежен, сука, блядь. Шаровары мягкие тут с прищипами, блядь, тут, сука, нависает, блядь, прокати наш Петруша на тракторе, отдыхает, нахуй, блядь. Наши трактористы все просто говно. В своей кирзе по сравнению с этими мягкими, обаятельными людьми. У них рубахи свободные такие, блядь. Курит, сука, трубку мира или сигару такую. И, бля, боливар такой заебенит, бля. Идет себе, блядь. Мазик маленький такой, сука, пиздует тоже, блядь. Сапожки, сука, у него, блядь, шарварщики нахуй тоже, блядь. Но без сигары, правда, блядь. Думаю, вот хоть ребенку не дали, бля. Но шляпка такая же маленькая, идет такой мальсеночка, бля. Гауся такая. Ну, в Бразилии жрут мясо так, как в Уругвае тоже, блядь. У них там, блядь, где они столько скотины, блядь? Вот, блядь, насчет скотины, это я посмотрел, бля. Там мы были в Колумбии, в Манисалисе, на мясном рынке. Коля, блядь, это, сука, кровавая бойня, блядь. Драма! Вся улица залита кровью. Она стекает, блядь, в водостоке. Идет хуй в таком золотом, блядь. Как он, блядь, ну вот этот, сука, клеенчик там таком, блядь, сука, плаще, с головой нахуй. И тащит тушу на себе, бля. И тащит тушу. А с нее прям кровь хуячит, бля. И все это по земле. О, бля, я долго не выдержал. Ты знаешь, я хоть человек, бля, крутой в некоторых местах, но, бля, крови чистой не выношу, бля. Не могу, сука, и запах тяжелый стоит, блядь. Но мясо дохуя. Мясо навалено дохуя. И вот как они собираются ее берлять. Все мне понравилось, бля. Никто не выебывается, блядь. Никто тебя за хуй не тянет. Приходишь, блядь, в любой ресторан. Там все навалено. Бери, что хочешь, блядь, сам. В тарелку, в большую, в маленькую. Навалил себе дохуя. Садись. Подходит чувак, а не лазит еще чего-нибудь такого эдкого, блядь. Мясного, например. С пылу с жару, блядь. Ну, желаем. Тогда начинается поднос. Сначала идут сосиски, блядь, такие, жареные. Сосиски, блядь, тебе. Ну, ты пару сосисок по жадности взял, потом понял, что зря ты это сделал, нахуй. Надо было одну половиночку взять, блядь. Потому что тебе тут же подносят, блядь, куриные сердечки, блядь. Сука, целые шампура, блядь. Или же, блядь, перепелиные сердечки, нахуй. Это как для разбивочки такой маленькой, блядь. Потом, сука, несут ребрышки, блядь. Я говорю, спасибо, больше не хочется, блядь. Уже и кота номера, блядь. Обижаются, сука, блядь. Ну, говорит, ладно, еще придем. Приходит, сука, курицу несет, блядь, на этом вертеле, блядь. Да что, охуели вы все совсем, блядь? Курицу отказались, блядь? Пожалуйста, свинины кусок тащит, бля, вот такой, сука. Откуда угодно отрезать, отсюда, отседова, отседова. А, блядь, я говорю, ну вот отсюда отрезать чуть-чуть, блядь, только просто для вот. И у них очень интересный там для мяса поросёк, блядь. Я привез тут своим, блядь. Они мясо едят, у меня развиваются ребята, бля. Такой, знаешь, сука, он такой, типа, панировочных сухарей, знаешь, блядь, там нарисовано курица, хуюрица, блядь. Ну, сука, такой, блядь, забористый, приятный, какой-то в нем есть вкус, блядь. А мне говорят, этот, говорит, порошок делается из корней какой-то хуёки, которые, блядь, наполнены синильной кислотой. Я говорю, нихуя себе. И вот чтобы ее извести, кислоту, надо их пожарить, блядь, все пережарить и перетереть. Думаю, вот, сука, как же первый человек, который на них наткнулся, на эти корни, блядь, небось, ебанулся, блядь, явно. Траванулся, сука, по полной программе. И вот какие, блядь, ипостаси и ступени надо было пройти человечеству, чтобы из этого порошка, из этих корней, сделать порошок довольно съедобный, блядь, и очень вкусный для мяса. Ну, ёпты мне. И вот когда это все навывалили, блядь, а после этой свинины они еще и говядину, блядь, поперли. Ну, ёпты, тут же отрыжка пошла, пердёж за столом, блядь. Кто не выдержал, кто уже, говорит, мы покурили, да куда нахуй? Ёпты, вот это еда, блядь. И сидит какая-нибудь бабулька такая хуёвенькая, блядь, занюханная. И хуярит эти сосиски, колбаски, сердечки, блядь, ребрышки, всю хуйню подряд, блядь. И глазами так. Не, моргает вроде, моргает. Я сразу думал, вроде не моргает. Не, моргает, моргает. Они там, блядь, не употребляют, сука. Нет, так, вообще следят. Если кто употребляет, тот, наверное, где-нибудь, блядь.

над тамбуром горит. Полночная звезда, конвой мой не спешит. Конвойный понимает, что здесь

быть может, через два свиданья час придет. Я не видал нигде подобных ей красавиц. Луч

Кто не был в Нарзсуде, не может нас судить. Вот поезд отошел, остался дым лиловый. Все это растворит.

0: Короче, поебенила наполовину, блядь. Там еще группа прибежала на мотоциклах. И опять все в костюмчиках, блядь. Якудзи, ёпты. Ну ладно, говорит, когда у всех попиздякала она, и по перилам она уже и бегала. И кому-то она там, блядь, опять полсраки отсекла, и руку отсекла, и хуй знает все, и осим, ой, блядь, Коля, у меня волосы дыбом, блядь, думаю, нихуя себе месть. То есть, какие силы надо иметь? После 4 лет комы опять намекаю, Коля, ебать, ебать и колотить. Откуда были взяты силы? Понял, да? Сообразил? Угу. Санитар помог, блядь. Регулярным ёбовым. Вот оно что происходит. Как регулярная половая жизнь не прекратилась у неё, вот это хорошо. Короче, ебенит она всех. Заебенит там предпоследнего какого-то, последнего, посрать я этому уже плашмя дала. Короче, там, ну что делать? Выходит эта проститутка, бля, в школьной форме, говорит, ну пора теперь мне за тебя браться, пизда ты моя дорогая. И крутит на цепочке такой шишак, как у нас называлось, блядь. Ну, шарик такой с сиськами, ну, по ебалу попадет, мало не покажет. А у него еще там раскрываются какие-то ножи, из него, блядь, там торчат, можно и пол ебало снести, блядь. И вот он с собой крутит, крутит, машет, машет ей, блядь, и хватает ее там, естественно, и за меч, блядь. И за хуй, и за пизду, и, блядь, короче. Короче, та как-то изловчилась, а остатки сил собрала. В муде эти подруги-то вцепилась, как у нас этого, блядь, в луке Мудисева. И, мол, все остальное там оторвала. Короче, она заебенила эту, блядь, проститутку в результате. Хотя уже там были моменты, что и та могла. Ну, как в кино, так и должно быть. Больно ей легко все дается. Сейчас и ей достанется. Анхуй, Коля! Месть – дело такое, блядь. Ну, короче, та, значит, помертвела чисто поле, блядь. Подруга-то китайская, блядь, это, мафиозная. Посмотрел на всю эту хуйню, говорит, да. Видать, пора самой браться за дело. Надел белую кимоно, носочки беленькие, туфельки эти, как они называются там, как-то кадзё, тадзё, блядь. Ну, эти вот ёбаные на высоком каблуке, блядь. И попиздякала. Ну, короче, там нам-то не видно, что она попиздякала. Это я так предполагаю, опять-таки, что она попиздякала. Потому что когда та вышла в сад подышать свежим воздухом после такого поебища ледового, понимаешь, блядь? Открыла дверки, блядь, которые из рисовой бумаги сделаны, можно сказать. Все тихо, спокойно. И снежок так, чуть-чуть так. Кап-кап, снежочек, все так мягенько. Ночечка такая хорошая, японская. Прямо как на картине какого-нибудь, блядь, там, понимаешь ли, Охуяки Мамумури, блядь. Тиха украинская ночь, Коля, блядь. Нет, тихие японские развалы, нахуй. Короче, блядь. Выходит она, значит, подышать воздухом. Ой, блядь, я думаю, как ты сейчас дышать-то будешь? Ну, тоже ебало, конечно, раскукоженное, там где-то для виду ей там кто-то тоже попал между врагов. А ей похуй, она страшненькая такая, ей, она не боится быть страшной, бля, актриса, блядь, не боится. Уважать можно, уважаю, Коля, уважаю, уважаю. Когда баба не боится быть страшной, это значит, у нее еще что-то есть, блядь. А у этого уж точно есть. Ну, не хуй, предположим, но что-то вроде этого. То есть сила мужская, конечно, какая-то есть. Короче, блядь. Да, говорит, голос такой, подружка, говорит, ну что ж, пора, говорит, и нам уже с тобой разобраться. Конечно, там дохуя поебенил народу, блядь, моего. Ну, я думаю, это у тебя была разминка. А я тебе сейчас такой пизды здесь ввалю, что мало тебе не покажется, блядь. А, говорит, меч-то кто тебе, говорит, сделал? У тебя хороший там вроде меч. Она говорит, да вот... Да не дзяки мухаяки, блядь. Она говорит, да, пизди, пизди, приятно слушать, блядь. Она говорит, ну хуль, приятно слушать. Я тебе говорю, не веришь, вот, давай поборемся нахуй мечами. Ну, значит, началась рубка. Значит, хуяк-хуяк, по снегу бегают, та, значит, в одних носочках, но в кимоно, блядь. И позы они принимают, и через забор сигают, блядь, и друг за другом гоняются, говорит, ну, короче, та ее достает. Беленькая-то наша якудза, блядь, наша Ума Турман-то, блядь, по спине ей полоснула, блядь, и там где-то чего-то ей надрезала. Ну, та на снежок упала, к земле припала. мало, говорит, ну что, пизда. Рано, говорит, сдаешься. Что если хотел отомстить? Я говорю, где ты нахуй? Давай, говорит, биться. Та говорит, ну ладно, сейчас, говорит, у земли матушки, говорит, я типа вот наберусь сил, блядь, охлажу раны свои горючие, блядь, встала, говорит, давай, говорит, борись по полной силе, я, говорит, готова, нахуй. Ну и по полной силе начали бороться. Та ей поляшки хуякнула. И так у нее из-под кимона, смотрю, потекло. Думаю, о, преждевременные менструации начались, блядь. Что же делать? Это женщинам во многом мешает, кстати. Они вот так вот живут, не ожидают, а у нее опаньки! А она сразу слабая с менструацией. Возьми любую бабу, ты не сиську какую-нибудь, блядь, да даже Жанну Д'Арк, Коля, возьми. Коля мой драгоценный, уж какая была. Мечи, блядь, сука, катала нахуй. Но вроде как гермафродитизмом, блядь, отдавал от нее. Но все равно менструации у ей какие-то происходили. И в этот момент ее мог уебать любой. Так она и погибла, блядь. На костре инквизиции, блядь. Со своими менструациями. Извини за такие вот рифмические каламбуры, блядь. Коля, Коря, чтобы драгоценный. Короче, блядь. Та ей в ляшку, в хуяшку, та говорит. О, сука, блядь, как больно. Ну, давай дальше, говорит, бить. Давай, говорит, по полной. И, блядь, по полной, так как она махнула нахуй. И голова у ей отлетела, как я понял. Ну, я видел сам, Коля. Голова, значит, летит. Голова летит, говорит, о, говорит, и голова, значит, говорит, вроде как, в полете. О, говорит, действительно, меч сделал-то не дзяки мухаяки. Ты, говорит, права. А потом, значит, тело лежит вроде с головой. Думает, слушай, как говорится, галлюцинации, блядь. Грибков я вроде галлюциногенных не ел нихуя. Не пойму никак нихуя. Или галлюцинации самого Квентина Буратино, блядь. Короче, голова летела, но опять осталась на шее. Но текст был такой. Ты, говорит, права, это, говорит, меч того самого несравненного. С острова Кинавы, блядь, с города Осика, Танизаки Мухаяки, моего учителя, лучшего кореша драгоценного. Прощай, все. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лет пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам, но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там Золушка, блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику. Кликуха у него такая. И по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну, все. Ивану и Вовану. Из Череповца, вот что. Они пишут, на Шекшне реке стоит. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, вот оденешься на. Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, блядь. Ну, ему спасибо за маляву, за сесары, блядь. Сесары так ничего, ну, можно доработать, блядь. Димону из Сургута привет. Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуй. Если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр, говорит, билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества. Так, вот тут еще. Ага, Самохвалов.
1: Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Ксюра, говорит, не пей, сироз, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все. Да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. Ну, Каратекину Витьку, блядь, из Воронежа, о! И братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко, спасибо тебе, что написал ты мне. Ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал. Сивур, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит. И никто, говорит, тебя не впердорит тут у меня на полсычки даже, говорит, шутка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь? И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит. Она потеряла своего сына, мужа. Ну, трагедия, в жизни все бывает. Вечером, когда, говорит, на вальсе тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать. И кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот, спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали, Чел Полина называется, Чел Полина. И Мурзилкин рисунок там есть, спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой, Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер 1. 102Б в Томске. Он там про Фемиду так пиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие-то строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках, слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь, привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит. На. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поэму свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил, и в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и СПИДа, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся, вот, этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, вообще, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоцанная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали. Мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там. Да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну сделаем, сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Сюра Каретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так, покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще это, блядь, Лаврухину Лехе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, где чего? Я говорю, пока они все левые, бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт, уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот, называется это там какой-то сайт у них, как он называется, Колька, скажи слово, блядь, гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с посланием обратился, делиться, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кошки и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. Вот Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие, вот пишут. Он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сюк. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет, 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в Комсомольской правде нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл, значит, Комсомольская правда, воскресный выпуск, блядь, где там, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались, короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь. Который, блядь, мы послали его нахуй все время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь. Тогда он, может, себя вел бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, все ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского, Наташке Карандашовой из Сызрани, которые просят все, говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь, у меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребёнок, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Значит, Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля, приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулича Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Аганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай. Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентино Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, блядь, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лезет, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у нее везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй.
0: Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, блядь, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, еще разбитое все. Нос распукоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром у тебя будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все, они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь, мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй, всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд, там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот, вот они профессионалки, говорит, вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажут. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком-нибудь там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бокрасилками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь. И похуй ей все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь!
2: Фраер топает за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а моя болит, мама, я жулика люблю.

буду продавать, мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит, мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. А я платные дамы, я все платные боги.

0: Вот и веришь, если. У нас эти песенки ходили, бля, вроде этих пых, бля. Я еще только помню сейчас, как сейчас, бля. Знаешь так, сука, кто-то где-то секнул, бекнул, мекнул, зекнул, пукнул, блядь, и всякая такая хуйня, блядь. Сука, начало забыл, вроде мне чих-пых, блядь, как начало, блядь. Ну нихуя не помню, бля, хоть ты ушарись, блядь. Как начало, блядь.
1: Живем мы в нашем лагере, ребята, хоть куда. Под красными, под флагами ударники труда. Кругом так много воздуху, сосняк тебе, дубняк. А кроме зоны отдыха, есть зона просто так. Чи-ви-ти-ти-ти-ти-ти. Чи-ви-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Начальник наш, родитель наш, точнее скажем, кум.

мир, а за колючей проволокой пускай сидит весь мир. Чи-ти-ти-ти-ти-ти. Чи-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот он и сидит, сука, вроде всех пых до сих пор. За колючей проволокой, потому что мы, бля, все, вот, бля, открылись, бля, слюсы, бля, все к нам кинулось, рухнуло, бля, все пиздой накрылось, бля. Вот честно вам скажу, ребята, мои кореша, бля, дорогие, бля. Вот что, сука, характерно нашему народу, ну, сука, ну, везет, блядь, на князей, бля. Ну, в рот мясих бых, бля. Ну, сука, один сидел, бля, гнобил, гнобил. В рот мясих бых, когда подох, блядь, весь лагерь, блядь, сука, подох, блядь. Ура, блядь. Тюремские, сука, сыраки распустили, а, говорит, подох, в рот мясих бых. Потом, сука, один этого разобрасил, нахуй. Разобрасил, вводил, закопал, блядь, и сам давай править, блядь. И кричит, добыча, проценты, шахтеры, блядь. Хоть бы хуйню какую-нибудь сказал, блядь, толком, блядь. Кукурузой все завалил, блядь, в сраку, блядь. Еще такая, знаешь, сисичка была. Зачем тебе, Хрущев, весневый сад? Там кукуруза не растет. Там от твоих вонючих поросят говно мы несем. Вот это, сука, использовать, да, такую джазовую тему, блядь, в рот на всех. И, сука, нас ебли в кости в гриву. Ну, сколько можно? И, сука, уже все изменилось, блядь. Жизнь назад не вернуть, блядь. Жизнь не воротишь, повернуть назад. Одна падла пела, блядь. Ее не воротишь, сука, блядь. Не воротишь назад, сука, не повернешь, блядь. Ведь вперед надо, сука, блядь. Как бы не было, блядь. Меня вот одно только утешает, сука. Пиво, блядь, Балтика, как стоило 6 000, блядь. Так и стоит, бля, в рот мясих пых. Вот держатся ребята, блядь. Чем они там подворовывают, блядь, не знаю, блядь. Я, сука, газеты редко читаю. Нахуй они нужны, блядь. Ну, сука, иногда послушаюсь, блядь, ну, жить неохота, блядь. Думаю, ну, что за нас всю жизнь окружают мудаки, бля, в рот мясих пых. Ну, что, куда ни глянь, повсюду, блядь, дрянь, бля, в рот мясих пых, бля. Куда ни пых,

получилось, бля. Ну, сука, ну что за хуйня, бля? Ну, когда мы будем себя уважать, бля? Я, говорит, голосую сердцем. Хуем голосует, рот на всех пых, бля. Сердцем он голосует, бля. Да голосовались, пиздец, бля. Все наше голосование, бля, закончилось одной хуйней. Знаешь, такая чистушка есть, бля. Мы с Миленком Ванью пошли на голосование. Сперва разделись догола, потом сование было, блядь. Вот нас до сих пор и ебут за наше, блядь, сование, нахуй, блядь. Что изменилось с того времени, когда мы вот в рот мясих пых наступила свобода, блядь? Вот что такое свобода, блядь? Ты знаешь, не? А я тебе скажу. Осознанная необходимость. А ты нихуя еще не осознал, блядь. У тебя только необходимость, блядь, осталась одна в жопе, блядь. Вот ты сидишь, бля, где свобода, блядь? Пошел ты нахуй, бля, свобода должна быть свободой, блядь. Ты осознал. Вот я так-то скажу, блядь. Вот мы когда жили, бля, в зоне, блядь, да? Вот в зоне, сука, я сколько сорков отмотал, блядь? 2, сука. 2 оттащил, блядь, оттащил по 7, блядь. А тут, сука, бля, президент у нас сидит, бля, 4 года, бля, в рубящих пых. Да я этот срок отмотаю законно, блядь. Мне не надо, это общака даже не порадуется, сука, я на свои деньги вот сижу, блядь. Поэтому я говорю, блядь, сука, пока могу, блядь. Пока, говорится, как сказал великий Сюра Пушкин, бля, пока свободу горим, блядь. Пока сердца, блядь, для этого-то, блядь, живы нахуй для этого. Ебать, мои старые костяли, блядь. Мой друг, блядь, сука, он сказал товарищу своим корешам, блядь. Отчизне посвятим, блядь, души прекрасные порывы, блядь. А порывы есть, блядь. Есть, сука, я смотрю, как ее волтузят нашу, блядь, матушку Россию, блядь. Кому не лень, сука, попирают, блядь. Все на... Президент, блядь, все нахуй, блядь. Вот у них, например, сука, у тех американцев, блядь. У тех сейчас... О, сука, блядь. Я, сука, стал следить за политической рекламой, блядь. Вот тут я, сука, начал понимать, что к чему, корешок-то мой драгоценный. Я начал понимать, смотри. Сейчас этого выбрали, блядь. Коль-то нахуй накрылся медным тазом, бля. Коль, нахуй, Коль в пизду, блядь. И вот еще Горбачев спрашивает, Коль, будешь? Он говорит, буду, нахуй. Я помню, как они вместе, блядь, еще. Когда он прилетел, говорит, Коль, будешь? Буду, говорит, Вася, блядь. Или как его там, блядь. Горбачев, хвали-то, блядь. Блядь. Семен Михайлович, блядь, хуй его знает, буденный, блядь. В общем, хуйня какая-то сплошная, блядь, у нас все время вождите, блядь, окружали, блядь. Вот все, я тебе скажу, характерно, блядь. Все у нас, блядь, например, каждый нарают выебываться, блядь. Этот, блядь, кукурузой заебал, блядь. А ботинком стучал. Он, сука, по трибуне, блядь. НАТО, блядь, хуя-то, говорит. Да вас я ебал всех в рук, как ебанет, блядь. Ботинком. Еще какое-то слово сказал, блядь. Хуй знает что, блядь. И все, кто у нас был, все выебывались. Ну их в рот заебись они все. Надоели, блядь, наштопиздили, блядь. Все дальше, блядь, некуда, блядь. Жизни никакой, блядь, человеку простому нихуя нету, блядь. Вот, чтобы выйти вот так вот по-простому. А у них в Америке, сука, как? Что, думаешь, они знают этого Клинтона нахуй? Ты нахуй ему сдался, блядь? А я вот такой сидел, блядь, в этом президентском дворце, блядь, или в рот у себя на островах там, блядь, в рот кого-то ебет там, блядь, понимаешь, сука, блядь. Так они, сука, везде знают, где он кого ебет, блядь. Спокойно, ребята, блядь. Сука, возьму саксофончик сейчас, пойду поиграю, блядь, в рот мясих пых. Тут, блядь, у него секретарцы, блядь, туда-сюда, блядь. А у него все нормально, хоть стоит, блядь. Потому что нормальный президент, кроме всех пэх, блядь. Нос видал, блядь, а? Уебать мои старые кости. По носу можно определить, блядь. Я одной бабе говорю, блядь, ты знаешь, что мужика по носу определяют, блядь, как у него елдометр, блядь, стоит, блядь. Он говорит, да ты что, блядь. А я говорю, а бабу по рту, блядь. Она сказала, что ты говоришь, блядь, ротик-то взяла, блядь, вот так вот, как курочка, блядь. Я говорю, а пизда, испугалась, блядь. Так этот, сука, себя нашел, блядь. Наша Клинтон-то, блядь. Нашел мой сын, говорю, Моника, блядь. Пани Моника, сука, говорит, зовут, блядь. Я сразу чердачок, 15 стульев, блядь, вспомнил, сука, в рот я всех пых, там пани Моника была тоже такая, блядь. Так этот, сука, блядь, президент-то, сука, блядь, у него смотри. Он нормальный всех, блядь, он выходит, блядь. Мне, сука, ребята все рассказали, блядь. Он ее засек сразу, бабу-то, блядь. Думает, ой, ратешник какой, блядь, ей впердолить, сука. Но так нельзя, блядь. А так ей, блядь, ментяру уже пердолить, блядь, пойдет, блядь, сука. И он так прикинул, ну как мужик любой, блядь, нормальный, сука, думает. Ну, сука, в эту пасть, сука, хуй класть, блядь. Говорит, овальный кабинет, блядь. У нее сердце. Она говорит, а овальный кабинет, она сразу, блядь, все понимает, блядь. Пошла, руль пополоскала, блядь. А он, сука, вроде как... Над страной бдит, блядь. Он раз такой,
Ой, сука, с понтом посмотреть, блядь, какова погода нахуй. Над Вашингтоном, блядь. Выходит он, сука, руку задрал, а в это время его захуй. Моника на карачках, блядь, говорит. Ой, дорогая, говорит, я как будто бы не видел тебя, говорит, нахуй. И я смотрю, вроде над горизонтом, блядь. Где там, нахуй, блядь, ядерный конфликт, блядь? А в это время отсос Петрович. А он-то, блядь, сайт-сик. Я представляю, как он все дрессер. Он думает, так, где, блядь, ядерный чемоданчик, блядь? Ой, блядь, как бы не обосраться, блядь. Где кнопки там нахуй не нажать, блядь? Зарыть его в пизду в каком месте, блядь? Веточку вставить, блядь, ой, был здесь, блядь. Но только не забыть, блядь. И не забыть, не дай бог, блядь. В руме всех забудь, пиздец, все. Ну, пиздец, нахуй. Подумай, нахуй, пиздец, блядь. Наш позвонит, мудила, блядь. Где там у меня ядерный чемоданик? Он говорит, блядь, забыл, нахуй, блядь. Ой, блядь, нас скорее забудет, блядь. У него 50, блядь, консультантов, блядь. Поэтому чемоданчик один утащил сюда, завтра уехал туда, нахуй, в хуиху, в барвиху, блядь, нихуя никого не найдешь, блядь. В рот мячих пых, блядь. Вот в этом вся опасность, блядь. Вот в этом вся хуйня, блядь. И представляю, и он еще умудрился, блядь. И сегодня к саксофоне играет, блядь, в рот мячих пых. Между делом, блядь. В овальном кабинете вышел, бля, между отцом Петровичем, бля, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, блядь, тихая роза и аромат, тенесы вспоминая сад, в рот мячих пых пердолил я тебе тогда, и не забуду никогда, ебать мой старый костыль, бля, ты какая-то падла, блядь, попорационная, бля, подлезла, сука, блядь. У них же везде там, блядь, жучки, сука, и не в этом плане, что жучки, блядь. И все сидят, блядь, и все в унисон кончают вместе с ним, блядь. То есть вся, весь аппарат, блядь, президента, веришь, нет? Отсос Петровича проводят, блядь, а он-то, сука, блядь, ну, живой человек, блядь, сука, он же не понял, сука, до такой степени, что вы за мной сидите, блядь, что мне посрать нельзя, блядь, сесть, блядь, или прочее, блядь. И главное в этой ситуации, истеричок, мне так жалко, блядь, его семью, блядь, Клинтона. И у него жена-то, блядь, ее зовут-то, блядь, как-то, сука, блядь, ты вот, Херли, блядь, не, Хиллари, ёб ты мать. Хиллари, дочку, не знаю, кроме этих пых, или там мальчик, или хуй его не знает, блядь. Но он, сука, с ними по-честному, он говорит, ну, Хиллари, ну, Херли ты, Хиллари, блядь, Хиллари. Блядь, хер ли ты, блядь? Ну, как бы по-русски сейчас забыл. Ну, хер ли ты, блядь, бздишь, подруга, блядь? Я с тобой, не бздишь. И он ей так, кстати, сказал, блядь. Ведь когда он, сука, по телевидению высыпал, говорит, да, говорит, блядь, в рот мячих пых, было нахуй. Было, говорит, блядь. Ну, дал в роток, блядь, сука, на чужой роток не накинешь платок, русская поговорка, блядь, кстати сказать, блядь. Да надо, чё там дело-то простое, блядь? Ну, дал он ей... Блядь, минтер, она, сука, блядь, подружке рассказала. Ой, какой, блядь, хороший, классный, бля, мужичок. Я взяла отца у президента. Ой, блядь. А та говорит, как ты могла? А сама от зависти обосралась, блядь. Понимаешь, вроде подружка, блядь, они же бабы все такие, сука, блядь. Она взяла и заложила какому-то, блядь, хую, блядь. Мол, она дала, блядь, это самое. А Керен Стар, этот хуяр, блядь, старый, блядь, хуй, блядь. Он говорит, давайте разберемся. У него за это бабки идут, блядь. Он же на этом сидит, блядь. Да хуй с ними со всеми, блядь. И, сука, когда его обложили, блядь, все, он говорит, все признался, говорит, овальный кабинет это святой. Ну, отсос, ну, Петрович, блядь, ну, я же живой человек, блядь. Ну, как вы живете, блядь, сука? Ну, а что? А у этих нихуя вообще в России нет нихуя. Никакого овального кабинета нихуя. И хули, вот отсос Петрович, блядь, и получили все граждане, блядь. По полной программе, блядь. Получили по полному отсосу, блядь. Так что я предлагаю, ребята, пока я в силе, сука. Пока я еще, бля, могу, сука, я очень, а если он проснулся, был очень озабочен, блядь. Посадил, жинки нету, сука, свалила куда-то, блядь. А у меня, сука, забота, блядь. Кому бы впердолить, блядь? И пока у президента такая забота есть, он еще очень много может, блядь. Для страны сделать в рот мячих пых. Сила доллара, блядь, она, сука, поднимается вместе с хуем президента, блядь. Он все весь, как бы, все, он, как парень, так вот, так пиздец, блядь, весь со всеми операциями, перетрубациями, хуяцами и прочей хуйней, блядь. И у меня, глядя на всю эту хуйню, блядь, возникает только одна штука. Вот у меня была любимая, сука, ретро-песня, блядь. Так, сука, вот я ее сейчас здесь спою тебе, блядь. Тяжкие, нерадостные мысли,
Резко мой нарушили покой. Струны счастья оборвались. Обосрались мы с тобой, президент, в рот мящих пых. Нет у всех на сей волшебной сказки. Сон любви развеялся, как дым. Ебать вас в сраку, блядь. Взор твой прежний полный ласки, блядь. Стал хуёвым и седым, блядь, как дым. В рот мячих пых, блядь.

0: парочка. Он был слесарь рабочий простой. Она была пролетарочка, поражала своей красотой. Она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир, в рот, блядь, всех пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, блядь, она по магазину, сука, включил там радио, поискал. Думаю, как, ну, стабилило все, блядь. Включишь там эту хуйню, эта хуйня, блядь, что такое, блядь. Потом нашел какую-то, блядь, там, блядь, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, начал, блядь, да-да-да-да, блядь. Потом родное что-то, блядь, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да-да-да-да, блядь, девчонки, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, что меня заебывает, блядь. Вот такой, блядь, у меня торчок такой, знаешь, блядь, я оттягиваюсь, блядь, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь. Да-то, блядь, пизда. Смотрю, 107,8, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуяру. Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь. Кто это? Кто там нахуй? Ау, блядь, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выставил, нахуй, блядь, выставил, блядь. И слушал, блядь. А потом, говорит, какая-то баба, блядь, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там карибана, бля, накрученного, бля. Говорю, о, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушайте вот это, а потом вот это, а это, бля, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на карибанах такого, бля, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ-то, бля, классно, мне понравилось, бля, говорит. Это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп твою мать, я говорю, бля, сука, стер нахуй в памяти, бля, сразу пальцами. Блядь, блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь. Ну, музыка-то клёвая, блядь, а чё ж менты такую музыку хуярят, блядь, а? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Только, сука, блядь, я говорю, да что же это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне один попался, блядь, он мне тут разблюдок. Я говорю, слушай, эти волны нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны нахуй, по каким волнам, какая нахуй радио живет, блядь. Говорит, правильно, вот эта хуйня, там-то, блядь. А это, говорит, она в балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это, ММВ. Это милицейский волок, я ведь говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёж, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работать. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, блядь. Говорит, да ёпты, два пальца обоссать, ёпты, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы с тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хуй, я сам приеду, все, я в один разлился, блядь. Включил на лице, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромкий, говорит, блядь, здрасте, здрасте, а вы кто, говорит, сегодня, бля, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, понял, сказать, он меня зауважал, бля. А я говорю, я вас тоже уважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю, бля. Вечерком, когда мы пьем с Мартинчиком, бля, хорошо, вот, ты понимаешь, оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра Эрмитажа. Давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь. Но это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя. У вас же радио, ёпты мать. Он говорит, не в этом дело, блядь. А мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего Лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь. Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейн и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой, сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает, как только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Ну, будь на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну, может, все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как забудет ты его нахуй, блядь. Я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, бы, а он пип. Вот так. Он говорит, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздит не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать. Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Я говорю, ты хозяин, пиздец. Бля, ну да-да-да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь, я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио ВМВ, блядь, понимаешь ли? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, блядь, понимаешь ли? Они, раз они увлеклись, ты, Сюра, как ты расскажешь? А если ты нам, а публика же хочет со мной пообщаться, блядь, где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу, можно позвонить, а я там сижу, блядь, портвень пью. Говорю, а Сюра, а как ты думаешь? А я говорю, а пожалуйста, рассказывай, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь, пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами. Как, а, и ты мне можешь позвонить? Сюра, как жизнь? А я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Чё тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс, я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй и прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что вот, блядь, сука, ребята, вы мои драгоценные, что случилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте на радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придет, я приду, блядь, появлюсь, а сука, кроме...

0: Ну что, Коля, кореш мой драгоценный, яички сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь, с интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. И в каналил нахуй того всего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк, протишка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну, ты знаешь, как Сюра напомнит. Поджатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первую нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь. Штрек, блядь, штрек. В штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь. А это штрек, пизда. Два причем. Хотя первого нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличайся, нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же, нахуй. Артисты, бля, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, бля. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, бля. Кореш ему драгоценный, блядь. Ты сейчас налей, протишку маленечко, блядь, ёбнем сейчас. И тебе сейчас захорошеет, бля, я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, бля. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну, людоед, блядь. Ну, людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-нибудь там сберлял, съел, блядь. Так-то как-то какими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, блядь. Хуй его не знает. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, что вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь. Потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь. Другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь, нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, в хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже окажется какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй, говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, может, и хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, там великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался, говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там, напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, вручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, наш там туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве государстве, в этом, в 3-10-м, блядь, а может и 3-20-м, хуй его знает, с этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это, такие хуёвинки. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, Вот жизнь, как же она проста, блядь.
1: И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело, и пиздец попался, блядь. Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, значит, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка о Стасе, это его царевна. Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там ее не отхуячили пока еще, а отхуячили всех остальных, значит, принцессу спасли, блядь, пока везли назад, естественно, она вдруг, что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь, он хоть зеленый, понимаешь, но, видать, ну, он чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь, хоть как же так, такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит, такие желания у нее пошли вот в такой вот вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И слышите, у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был этот человек, блядь, то ли у нее не все в порядке, хотя там можно в конце, я догадался, почему, потому что папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А что они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь! Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь. Просто ебло такое вытянул, блядь, и порит, блядь, бесконечно это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Говорит, да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами все нечистые, блядь. Все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь. Поем, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит. Ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, дых. Ну, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухомурами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый. Нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Башков там подлежал, блядь. Там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. И тоже там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуела ты что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белочками, зайчиками, блядь. Будем жить. Он говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы с мамой, блядь, потому что они меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь, спящая царевна, пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал разобраться и пизды дать? О, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на ручки, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь у него сразу, нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос. Потом он, блядь, спиздит, у него опять нос, блядь. Ну, это старый, это сказка-то, ну, про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче. Приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина, нахуй, не ждали, блядь. Нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь. Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам бы пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю, а нормальным людоедским, блядь, завтраки, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама, просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, ведь, ой, наконец-то ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего. Просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь. А папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. И, конечно, папа превратился в лягушонка, да у него с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Брось его в кувшин. мальчик, он там и сидит. Ох, блядь, пузырики пускает, блядь. Попердывает, попукивает, отбивает чечетку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь. Он говорит, ну не могу я, Фиона, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь. Там и надо жить, блядь. Ну хуль нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они говорят, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь. Ну посмотри. Это пизда выебывается, там такая фея, нахуй. Такая солидная женщина, блядь. Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а эта баба такая. Причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у нее свой интерес, оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай, нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, Фиону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фиону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, блядь, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда. Эльф, ёб твою мать, и чё тебе всё не имётся, блядь? Живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй? Она говорит, ну насчёт хуя, прошу не оскорблять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь. И как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совершенно другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, если ты как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь. Поймешь, что такое, блядь. Хуй нахуй менять. Только время терять в рогачьих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, блядь. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень его драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Он говорит, блядь, не могу больше, пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем. Говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да брось вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо этой, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу-то, блядь. Хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, а, блядь, куда, нахуй, с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, бля. Все, ну, не совпадение половых органов получится, бля, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корешня мудрая цены. Она, значит, это Ашрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спилить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, тебя колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, 2 недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время, в полночь только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все, и кто, то фея, блядь, то хуй знает кто, перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как все мозги, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели. Он говорит, я на тебя подниму. Нет, иди, блядь, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким секелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Сереку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, че она, блядь. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, а, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь, тут есть в темноте? Он глазками, блядь, хр-хр. Есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он как щечкой пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Я говорю, не важно, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой, симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, который вдруг... Как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать. Тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь. И вдруг шерсткой поперхнулся, блядь, бедный ты мой, шерсткой. И поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что, замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не на тебя посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука, куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасили. Короче, много тоски было в глазах. Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить, мне людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь. Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь. Тут у него дружок еще появился, блядь, это Антонио Бандерас, кот, блядь. А Слата, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, о-о-о, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь, мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь. Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье, нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай, Асел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни. И еще или буду, блядь. А не бежнешь, не испугаешься, а то думаю, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда. Не-не-не, возможно, нихуя. Ну, короче, блядь, он вынимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пизданул-ка я, пизданул, блядь. И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине. И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них. Тетка-то, блядь, это летучая, пизда, голландка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, ну и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочки, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленный она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего. Ага. Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но вообще не знает, легла спать, ну. И там, значит, Шрек-то когда тоже, через какое-то время, хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна, нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, а нахуй, баб всех расшалкал, побежал, блядь, это Фиона, а там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ и висит где-то, как портьера, блядь. А, боишься меня? Говорю, да нихуя я не боюсь, хуй меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фион-то просыпается. Ой, блядь, и я, как заорет, я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь. И перепугалась, нахуй обосталась. Бегает, Шрек. Чувствует, а тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться, там, пиздец, там, туда-сюда. Это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну-ну-ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою фивану все будут ебать, блядь, человеческим хуем.
0: Как, блядь?
1: А там этот Басков уже подкатывается и говорит, я, говорит, Шрек. Вот, ну, у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда злоба-то уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь? Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я уже взрослый давно. Вернее, это он так говорит. Я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот. Давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, бля, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем. Говорит, долго и счастливо. Не, говорит, у тебя что-то, а что ты губы-то, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь. Ты чем губы-то намазал? Он говорит, хорошие вишневые помады. Говорит, ах ты пидор. Он говорит, я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой. Мужики такие есть, которые типа там, знаешь, Бекхима там, да, да, футболист, блядь. У него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все. То есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет. Он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор якобы. А на самом деле он не пидор, Коля. Нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такая высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мэны такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь. И едят нектар, блядь. Давайте прикидывайте, на самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь, в это время Шрек в это окно хуё-моё, блядь, а это опять на папу, блядь, это всё, наступает, говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно, иди давай, блядь, делай чё-нибудь, блядь, ты и так уже, блядь, сейчас я вас всех тут похуячу, блядь, нет, нельзя, блядь, короче, этот все норовит поцеловать, лезет тут, ты еще тут, сука, мешаешься, этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека, говорит, блядь, а, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй, посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами, и этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй, они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщение смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, мать, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь, Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, блядь, говорит, говорит, а по нему этот Печененко бежит, живая, блядь, ну, Печененко там такая шоколадинка, блядь, куя-куя-куя-куя, говорит, давай я сейчас, блядь, спизди что-нибудь, соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться, он говорит, не знаю, что сказать, не знаю, что сказать, я такой честный, говорит, ну, скажи, что ты носишь женское белье, блядь, он говорит, я ношу женское белье, а нос-то нихуя не растет, ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, блядь, он говорит, нет, и тут нос раси, а... Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, да-да, травести, что тебе делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, пизди скорее, что ты не травести, блядь, он говорит, я не травести, блядь, нос опять растет, этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, нос спаслись, побежали, говорит, эй, Фиору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, много муки, куда тебе, нахуй, сок умики, не подавишься, говорит, не сварение желудка, говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим, говорит, у тебя знакомый пекарь есть, вот есть, говорит, у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую печенину, блядь, построили, вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, ослил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет печенье, как ёбнется, бля, в ров, ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки, захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник, спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все норовит поцеловать, все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, розы уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, блядь, тянется, ну, короче, я тебе прибегаю, стоять, нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом, ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, в обличье человека, нахуй, а, да, блядь, а это летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, как из нее искры-то посыпались, нахуй, она, говорит, блядь, и говорит, тянется, это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, он говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется, и хуй хуяк, и на него это все подисло. Ну, от него, от этих лад, так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй. Несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец. Вот и все достоинства, нахуй. Даже куска пизды не упала, нахуй. Все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было. И палочка волшебная ёбнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, ааа, блядь, может, со мной все сделать, и доставь, нахуй, Надежду. Всяк туда входящий, останься Бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут перерусил, перерусил, ну ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, радовались, Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами, всяким говном, блядь, то, что ты ешь и любишь, бля. Ой, да, вот это я знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе, молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, ууу, радуются, радуются. Говорит, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что я, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И все тут зеленеют, зеленеют, блядь. Она его хватит, она там растет, растет, настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился, говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, что может быть, чем у лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязанности, Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушай всегда Сюру, блядь, пьешь один и тот же портвейн, вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы, оставайся самим собой, кореш мой драгоценный, и тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать, что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко, и не будет у тебя пердеж, понимаешь ты, и сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, кореш мой драгоценный, живи дальше, блядь, со своей, блядь, Клавой, хорошо и счастливо, а я буду с резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть, как в сказке, блядь, чтоб все было неизменно и постоянно. Кореш твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей, пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставьтесь, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунжий, бля, кто он был-то нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно нахуй, понимаешь? Не то, что он какой-нибудь Васю Пряника, бля. Короче, в общем, вот так у него, сука, закручено, бля. Кто что? И оборотень, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька нахуй. Анка, блядь, ну Анка потом прикинулась нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, блядь. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белый наперли, блядь. Как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёптай мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упрёмся, бля. Ты столько красиво снята, бля. Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука, думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь. Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мой креспел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И цеп летит, еби! Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер хуютер, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне, с живыми усами, волосами и сяткой на разгол... Размахивать, блядь, как они дали. А эти обосрали.

0: Ися. Но главное, что атака дошла до Анки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак. Стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономят, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Сипай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит, ну подглядывал за Анкой. Ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну это же солдатские условия! Коля, это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто, нахуй, в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный малый, блядь. Он все жаркой-то ухаживал, блядь, а Василий все здесь, да ёпта твою мать. Он же, как бы Анку-то уебать, блядь, а, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёпты мать, хуй там командовать. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там, армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи, нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать. Проговорился, нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питерова, ты, говорит, все нормально, блядь. Ну хули, все нормально, Василий Иванович, говорит. Ладно, знаю у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все. Ты хоть, блядь, предохраняешься? Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй. Говорит,
1: это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий Иванович. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, и успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец, там каждый будет съебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с другу принадлежат, брошу. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блядь, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в роме сих пор. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный. Хотя у него была идея. Мировая революция! Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда? А ему, он же все в атаку нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, с Ланки сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Говорю, где? Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, блядь. Она говорит, ой, блядь, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. Хо, только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь, ты меня доебешь, блядь. Этому, нахуй, этому политэконому-то, нахуй, блядь. А тот Шарнанку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся, нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знает когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь, только в атаке когда, блядь. Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй, он эту объебанную, Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой, седла, блядь, у него елдометр, блядь, хуяк у него, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него только сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь, которые брали нахуясь. И спят, блядь. Они подкрались тихо и сяпой. Хуяк, сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий, в одних кальсонах. Показать великого командарма в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, а расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, а он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. О, бля. Нам сейчас никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь? Его, говорит, никто убить не может, а мы себя его пизданем, говорит. Говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот... Сидит такой хуй пионером, рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий наш полководец Василий Сипаев, переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы, а дело утром, как раз солнышко его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, бля, попадаю, сука, ну и доебенил, блядь. А чего человеку мучиться, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй, не доплыл бы нихуя. Я, как я увидел, вот я, как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь.

0: головой. В это время у него хуй стоял. Это головой, в смысле, он головку имел в виду. Она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, я хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тот он пизды всем давал. А там ему по пизде, блядь, белые, красные, зеленые. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптая мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А нас мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела.
1: Наливай в пиздец. Наливай нахуй.

0: Ну что, кореш ты мой драгоценный, сколько времени мы с тобой не видались, а? Как ты жив-то? Я побрился даже по этому поводу сегодня. Молодец. Первый раз мы с тобой сегодня у меня на кухонке сидим. Пришел подарочки получать. А как же, целый месяц, Сюрка, можно сказать, не только на самолетах. И так, и по земле, и ползком, и раком. Как только я не облазил всю, Коля, Латинскую Америку. А, кореш ты мой драгоценный. Вот мы с тобой сидим. Вот видите, кофеек какой. Вот колумбийский кофе, видишь? Даже дырка пробита, бля. Чемодан чуть не расхерачили, блядь. Наверное, учуяли собаки. Они собаками там все нюхают, думали наркотик, блядь. А он, наверное, колумбийский кофе как наркотик хиляет, точно тебе скажу. Там в Колумбии, видимо, климат такой, сука. Чего не возьмешь, все, блядь, наркотиком пахнет. И народ на этой почве, конечно, зашелся там, а, блядь. Ну, что об этом говорить? Ну, предысторию ты знаешь, как я поехал, да? Как я месяц провел в Латинской Америке. Ну, так прям почти, ну, не везде, конечно, побывал, но побывал. И вот эти по порядочку, Коля. Вот мы сейчас с тобой кофеечку этого колумбийского заварим, а потом бразильским покроем. А после того, как мой рассказ подойдет к концу, мы захерачим хорошего, нормального ростовского портвейну, потому что уже и время будет такое, что можно будет принимать. Как у этих англичанцев говорится, как он этот вот называется-то, блядь, Коля, забыл, блядь, сука. Это тайм-аут, нет, это хуйня. Аут это не тайм, блядь. У них этот, ну как это, момент ленча, блядь, нет, в ленч не пьют нихуя. Значит, позже полдник, ёпта мать, по-русски, блядь. Вот в полдник можно портвейн уже принять. Дети в детском саду, там, кефирчик, блядь, с булочкой, а мы с тобой, блядь, портвейну с сарделечкой пизданем. Пойди-ка кисло. Ну, а портвейну, ты, кстати, знаешь, что это, блядь. Вот как в широкой продаже пойдет, блядь, только чтоб качество удержали. Если качество не удержат, блядь, народ пить не будет. Но, блядь, тут рекомендации мои, как говорится, и мои уже клятвенные признания народ должен поверить. Портвейн изначально как рекламировался, такой и будет. А то у нас с пивом так, одно сначала попробуешь, рекламная кампания, а потом, бля, моча молодого Филина. Да, Коль, ты со мной согласен? Согласен, блядь. Или еще вообще ослиной какая-нибудь, блядь. Пизду. Мы сейчас с тобой кофейку. Вы, говорит, только с ним аккуратней. С кофеем аккуратней, блядь. А что с ним аккуратней-то? Помолотил, нахуй, сварил и выпил, нахуй. Что аккуратней-то, блядь? Поменьше там, на часечку, хуясечку, бля. Ну нормально, ёпта. Ну кофе, бля, хороший. Душистый, бля, забирает. О, ну портвейн-то забирает больше, Коля. Ну, ёпта, мать. А сусло везут из Краснодара, блядь. О чем будет отдельный разговор, сука, блядь. Я на всю эту краснодарскую, блядь. О, как у меня корешей там обидели, бля. Кстати, тёзка твой, блядь, Коля, между прочим, двойной Николаевич, блядь. Как его там, сука, блядь. Он отдыхать, блядь, а его в станице Крыловская за жопу, бля. Куда, сука, блядь? Они едут цугом, блядь, сзади полковник, сука, чуть ли не КГБ, блядь. За ним пиздует, блядь. Говорит, а вы, товарищ, свободный, нахуй. Говорит, как? Это мой друг. А идите, говорит, нахуй, блядь. Он там следующий Павловский, там его и ждите, блядь. Станица называется Падловская, блядь, они ее после этого назвали, блядь. Но это тебе не в басне у Крылова, нахуй. Мартышкой отстили там, блядь. Как лебедь раком щуку, блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там не только раком, блядь. Выходит, говорит, товарищ, подходит к тебе и смотрит на тебя. Вроде как не в Колумбии дело происходит. Должен тебе сказать, Коля, что в Колумбии 40 лет партизанская война, блядь. И когда я приехал, я получаю, блядь, информацию. Там спиздили израильских туристов, блядь. А один доброжелатель говорит, а нахуй было туда ехать? За кокаином, блядь! Я говорю, нет, ну я, например, не за кокаином, я по культурной нужде, в качестве культурного обмена ездил. А хули не поехать, раз зовут? Один раз поеду, так, блядь, 12 самолетов я, Коля, перелетал, блядь. 12! 26 взлетов и посадок, блядь, в разных местах. Каково? Холодным потом батюшка и зайдешь, налей себе потихоньку, блядь. Чтоб ты осмыслил все это, блядь, нужна пауза. Осмысли, налей и выпей. Интеллигентно, полстаканчика. Портвейн чуть-чуть можно побольше, чем водочки, бля. О! И я с тобой. О! Соскучись по портвейну. Там это кашаса, блядь, хуяса. Ну такая изёка, блядь. Вот у нас самогон лучше будет, блядь. Самогон. Ну, давно не пил, а, соскучился. Знаешь, как это? Спрашивает, говорит, ну, говорит, это... Вот вы проиграли в гонки. А сама гонка вам понравилась?
1: Сама гонка нам понравилась, бля, поэтому мы и проиграли в гонки, бля.
0: Самогонка — это дело такое, но не кашаса, конечно, бля. У них вот грапа хорошая есть, бля. Виноградный, бля, типа чачи, бля. Помягче будет, сука. По крайней мере, изёги хоть нет, отрыжки не идёт, блядь. Не пердись хоть по ночам, блядь. Не пугаешь обитателей общежития, блядь. Ещё у нас там тоже наркотик был, сука. Нам дали таблетки от малярии, блядь. А там написано, кажется, блядь, снятся кошмары, блядь, после этого принятия. Причем раз в неделю надо принимать. Я говорю, нахуя ты пьешь эти таблетки, блядь? Мы же по городам едем-то, блядь. А нам еще от золотой лихорадки в сраку всем сделали, блядь. У нас никто не спросил даже, блядь. Как у вас золотая лихорадочка поживает, блядь, говорю. Так, живет себе, блядь. Спокойно, нахуй. Не просит никуда, блядь. Я говорю, а нам, блядь, запердолили 10 дней не пить. Коля, каково, блядь, ты меня представишь, нет? Не пимся, блядь, 10 дней у меня, сука, блядь, аж кожа посинела. Я чувствую, что линять начинаю. Линять, Коля, блядь. Организм требует, блядь. Прими, Сюра, блядь. Прими, сука, портвейну. Хотя бы. Ну хоть сухонького, блядь. Хоть пивка, хоть грамм 300. Нет, говорю, блядь, нельзя. Иначе, блядь, вдруг пожелтею. Вот и с ума сойду, блядь. Да. Мало чего бывает, блядь. Какой там эффект от укола золотой лихорадки в сраку, блядь. Ну, бля, не порадуйся нихуя. Вот обида-то какая. Хорошо, что я одну таблетку только от малярии съел и послал ее нахуй. А стоит, между прочим, блядь, все эти таблетки там на нашу группу брали, 7000 рублей отдали. Ёб твою мать, я говорю, нахуй мы, блядь, лучше бы, блядь, деньгами. Каждый за свою малярию в ответе, в пизду. Комариков не было нихуя, наконец какой-то в жопу укусил меня, блядь, я говорю. Ну, это мелкий, это не малярийный нихуя, и полетел. Дальше, блядь. Говорю, хуй с тобой, живи, блядь. Это уже было, блядь, в этой нахуй, в Бразилии. Чё ты, кореш мой драгоценный, мы как вылетели, бля, из Москвы. Пиздец, думаю, ну все, дорвались, бля. Хорошо, я зашел в этот самый, блядь. Думаю, хуй с ней, золотой лихорадкой, блядь. Уже там срок не держится, не могу, бля, линяю, чувствую, линяю, бля. Взял я, бля, кореш мой драгоценный, бутылочку виски. Бля, ну такую пластмассовую, понимаешь, бля, чтобы она плоская так, чтобы она мне прям в сумочку камеры хуяк и вошла, бля. Я ее так, сука, бля, держу, бля, сел, все. Голландская компания, блядь, этот вот хуй, КЛМ, блядь, они сейчас объединяются с французами, блядь. Может, и правильно делают, французы им покажут, как, сука, русский народ не поить в самолете, блядь. Пидорасы, блядь. Я говорю, у вас пидорастия узаконена, блядь. А вы спиртного не даете на борту, блядь, сука, Чапаева на вас нет, блядь. Он бы вам порубал тут все нахуй. А лететь всякие 3 часа, блядь. Как? Ну, достаю я свою бутылочку, блядь. Ставлю ее в кармашек, блядь. Так это пизда голландская углядела, блядь. Подходит, говорит, найн, блядь, хуяйн. Я говорю, все, хуяйн, блядь. Я говорю, вы нам все, давайте что-нибудь будете, блядь. Ся, говорит, даем. Висет, сука, блядь, какую-то хуйню. Открываю какую-то, блядь, картоночка, хуёночка, блядь. Картина, картона, как картонка, блядь, как это, как где же моя собачонка, блядь. Хоть собаки пожарили бы какой-нибудь, блядь. Там, сука, безе и клер, нахуй. Как хуйня, блядь. Фруктовый, блядь, блядь, десерт. Я говорю, я же не жрал нихуя, хули вы мне десерт-то даете, блядь. И пить не разрешаю. А я, говорит, сейчас скажу товарищу, блядь, пилоту, нахуй. А он вам пизды вроде как наваляет. Мне переводят, значит, с голландского на английский, блядь, а мне похуй, мне хоть так переводить, хоть я нихуя не понимаю. Тогда я говорю, что, сука, бля, говорю, нельзя, говорю? А это не виски, я говорю, это кола, блядь, кола и въебала ей сую. Ну, она немножко подохуела. Как кола, блядь? А я туда чуть-чуть колу налил для мягкости, блядь. Ну, цвет так немножко изменился, но она же сомневалась, думаю, а, пизда, бзишка, да страшно, блядь, сука, кола. А, она летела на меня, блядь. Я говорю, все, не пью, пошли нахуй, я принципиально на вашем борту. Вот, на борту вашего самолета, блядь. Не возьму ни капли в рот, нахуй. И уберите ваш этот бисквит, нахуй. И въебала ей бисквитом. Говорю, все, я обижен, блядь, на компанию КЛМ. Ну, они, блядь, тоже не расстроились нихуя. Забрали бисквит и уебали, блядь. Может, детям каким отдадим, блядь. Бедным там, нищим, блядь, там в Колумбии их дохуя. Но мы не в Колумбию летели сразу, Коля. Мы летели на остров Курасава, блядь. О-о-о. Ну, Курасава это этот. Да не, блядь, не японец, ёпты мать. Остров, блядь, Кюрасао. Почему он так называется, хуй его знает. Находится в Карибском море. Прямо наверху, вот над этим всем континентом Южной Америки, так сказать. Чтоб тебе было понятнее, блядь. Там, сука, климат охуительный, тропический, блядь. Хотя там весна, но там похую. Там к экватору там один хуй. Там что весна, что лето, блядь, у них все одинаково. Ну, жары еще не было такой. Но когда я в спортивном костюме, кореш-то мой драгоценный, с лампасами в моем любимом, вывалился, бля, на Кюрасао, камера отказала, нахуй. Камера, все, человек. Я портки-то задрал до колена, у меня под градом, нахуй. Хули, блядь, костюмчик купил, Columbia Pictures, нахуй. Ну, жаркий, порки, бля. А эти суки, блядь, наши, как двиганули, блядь. Не, ну это было так, когда, подожди. Мы сначала в Амстердам прилетели, блядь, с этими разъебаями, с десертом-то, блядь. Я говорю, так, чтобы мне десерта больше не было, нахуй. Все. Говорит, нет, дальше будет хорошо. И тоже, ты знаешь, блядь, те же голландцы, сука, летим на Кюрасао. Уже другая еда. И питье, запейся, залейся, думаю. Это что же такое, блядь? Значит, как русские люди для них, сука, опасность представляют. Видимо, они, сука, Колян, столкнулись с нашим братом неоднократно. Я говорю, а пиво-то что же вы не предлагаете? А нет, говорит, найн. То есть и опохмелить нашего брата? Какая подлость и злоба, блядь. Людьми руководит, Коля, не дать ему пивы, блядь, понимаешь, нашему. Он может погибать нахуй, в командировку лететь, блядь, в Голландию, в какой-то веке, блядь, да? Так, сука, вот до чего дошло. Видать, неоднократный мордобой был учинен на борту судна, блядь. Неоднократный, чувствую, и постоянный. И они решили все, оградить себя и своих стюардесс от этого дела. А как тут оградить? Когда наш товарищ, блядь, руководитель, можно сказать, нашей делегации, настолько охуел за месяц без баб, что бросил целовать руки, блядь, голландские стюардессы, когда мы уже прилетели, нахуй. Та испугалась, найн, найн, кричит, блядь. Я говорю, ну посмотри, она страшненькая, блядь. Он говорит, не, говорит, у меня сейчас все хороши. Я говорю, ну ногу мою тогда целуйте. Вот до чего доходит народ. А я тебе, Руси, скажу, как меня растрогал один мультик, бля. Ёптэнти, Коля, дай сейчас еще стаканчик накачу, блядь. Утру скупую мужскую слезу. Ты понимаешь, нет? Вот ведь до чего доходит это вот наша, так вот, жизнь, понимаешь? Жизнь, вот американцы, у них это, ну, известные мультики всякие там, Мулан какой-нибудь, да? Вот это, какая-нибудь там еще эта штука-дрюка. В поисках Немо. Вот я смотрю, в поисках Немо, последний посмотрел. Сижу, ты веришь, скорость нет, мой драгоценный, плачу после двух стаканчиков портвейна, бля, плачу, сука, рыдаю. Да чё, трогательно они вот, эти вот америкосы, понимаешь, они, сука, как? Они, сука, они уже настолько разуверились в человеческих отношениях, блядь, ну просто вот похую, понимаешь, всё. И они вот всё это вот, вот это вот всё переносят на всяких ёжиков, блядь, белочек, сука. Рыбок, блядь, и вот тут доеблись мы до мышей, понимаешь? Да рыбок, блядь. То есть только у них, блядь, вот, вот среди рыбок может быть нормальные человеческие отношения. А люди просто хуй с ними, блядь. Как были мудаками, так они ими и остались, блядь. Да они там тоже участвуют, блядь. Ну как, конечно, как с такой стороны, блядь, распиздяистый, блядь. Какой-нибудь там стоматолог, блядь. Врач какой-нибудь там. Какие-нибудь хорошо у него проктолога, блядь, оказались. Так вот, таких бы нагляделись, блядь. Все рыбки там в аквариуме охуели бы.

Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блядь. Ну уж это очень погано. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блядь. Ну уж это очень погано. Такое поганое ебало.

0: завалили нахуй. Чё ты мне паришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
1: Правду матку, сука, блядь. Поебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Чё, сука, блядь?
1: Правду матку, сука, блядь.
0: Чё, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: И поебал им бутылку, хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля.
4: Будь скромнее, нахуй.
0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля.
2: Ну я же мент, бля.
4: Будь скромнее.

0: Ну правда, у них у нас так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, и ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Хуяк. Один хуй. Тоже ебало, блядь. И те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вот, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Один хуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.
0: Будь скромнее, нахуй.
2: Что меньше бандит, один хуй.

0: Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Одни ворота, блядь. Ну, всем поебал, да когда тебя хватит. Ну, и этому, блядь. А вот эту какой гнусный ебал. Неужели никакой поебал не дашь? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ебаный ты конотоп. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тот лысый мент, блядь, наш. Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Как бы ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо. И жить-то хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я ход идет. 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я

0: Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было. Да ебать ее колотить. Сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить. Ты знаешь, Коля? Какая красота, бля. Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, бля. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочку, блядь. Потом думаю, нет, выходной, там народ дохуя, бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают, там три пизды сидит, блядь. Хуёво считаю долго, нудно, думаю, пойду-ка я в Семёрочку. В смысле, в Семой континент. Там салаты, хуят, но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пиво. Или пойду-ка я в Копеечку, блядь. Или я... Пойду-ка я в Самохвал, блядь. Вот какая свобода. А не хочешь в Самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля. Осознанная необходимость. То есть не хочешь в Самохвал? Иди нахуй. О как. Ёпта мать, это же, блядь, где такое было когда? При старом режиме, блядь, да? При Софье Власине. Не было такого никогда. А вот если ты себе... Президента хороший выберешь, сядешь, блядь, он тебе по телевизору скажет, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права, и не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь, и потребую, блядь, от вас, пидорасов, блядь. Это удивляется нетерпение, нетерпение уже, блядь. Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали. Но желание власти – дело сильное, корешки мой драгоценный. Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать. Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь? Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да? А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких, из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля? Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их, колотить. Ну, я и призываю сейчас прям, ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и из всяких других вот... Этих вот, как говорится, да не панели, ёптай мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как... Да это я так руками развожу, пизда. Ну, для широты мысли, типа, как бы, мол, ну, у них свои дела там, понимаешь? Челочки, носочки, блядь, верёвочки, блядь, волочки, блядь, и всякая хуйня. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь, ну, как сказать, ну, если у меня маленько тут наболело, блядь, то все думаю... Хватит уже воевать, ебать её колотить, пацаны подрастают в армию, блядь, опять, хуё моё. Ну куда же это можно? Ну, ёпта. Ну, короче, Коля, я так предлагаю. Мы сейчас с тобой пизданём за будущие выборы. Каждый, блядь, выбирает, как он хочет, но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь. Красный пояс – это хуже, чем чёрный, блядь. Чёрный пояс, ты знаешь, у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь. Этот красный пояс, блядь. Со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь. Который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается. У которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки. А китайцы говорили, блядь, самые ужасные... Жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, перестройка, блядь. Солнце грянул лучом, блядь. Так вот, ёпта мать, китайцы, блядь, китайцы. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить врагу не пожелаю. Кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? Поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не пожелают, блядь. А мы с тобой прожили эту хуй перестройку. И кто-то там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч лежало, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь. Жигулей, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по пизде мешать, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя. Все сгнило, пизду. Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь. Но это похоже на то, что, блядь. Говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне даст, ёпты мать, да я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чём история, Коля, корешка мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь... Хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир, тільки в другом козюхе, как говорят наши друзья-украинцы, блядь. Пидорасы тоже известные в некотором случае, блядь. Но они тоже были поставлены в определенные обстоятельства. И не было бы всей этой хуйни с Крымом, с Хуимом. Ну, они тоже не виноваты. Они все говорят, вот москали, бля, вот москали. Все москали, блядь. Спасли их от польского ига, можно сказать, блядь. Тут, как говорится, и, ну, Мазепа понятно, блядь, Мазепа, ну, ты не знаешь Мазепу? Пизда, гетман, бля, Мазе, он там, ой, такой вертун, блядь, и к царю к нашему прибежал, и там напиздил, и там очень хорошо провернулся, блядь. Ну, а Богдан Хмельницкий, блядь, ему и памятник стоит, блядь. Поди ему сейчас смели, блядь, сука. За самосеянность? Нет, не смели? Коля, ты видел, да? Стоит! Он, значит, еще чего-то осталось, бля, в народе. Чего-то осталось, бля. Стоит Богдан Хмельницкий, бля, говорит. Давайте, говорит, жить дружно, ребята, говорит, бля. Хоть мы в Ростове, хоть в Нахичеване, бля. Хоть в Днепропетровске, бля. Хоть в Харькове, бля. Хоть в Киеве. А-а-а, Киев-то, блядь. Мать городов русских, Киев-то был, Коля, блядь!
1: Это русские народные сказки, блядь! Возьми любую простую, блядь! О, сука, я тебе сейчас так, колобок, блядь! Вот, блядь, сихпы! О, колобок, блядь, сука! Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя! Жрать нехуя, блядь! Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь! Дед хуй сосет периодически, она у него все прям жрать нехуя, хуя! Они хуй сосут деда, блядь! Благо, он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот, блядь, еда, и же все время хуй сосать. Там-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь, испеки.

0: Я, блядь, меня вот сегодня, блядь, я вот сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, тиши, блядь. Ну-ка, дохлый, потиши. Дохлый встал, пошёл.

0: блядь. Я самый крутой, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь. Лишненько, блядь. Ты пизда куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим, блядь, делам, блядь, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
1: Ой, какой я сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну дай-ка тебе, я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь, сыр, сякой гордостью, блядь, лежит, блядь, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь, самый отмороженный. Она хуяк, блядь, у неё отпустила, нахуй, блядь, и проглотила, нахуй, тут же, блядь. Насиливать жопу, да хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиливать жопу, да хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиливать жопу, да хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Не в этом дело, Коля.
2: Я о спорте говорил, пизда, ты меня перебил. Только тот боулинг, блядь.
0: А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, блядь. Самое козырное место там – полярная станция. Комплекс.
2: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил. Что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь.
0: Не в этом дело, пизда. Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе твой, совместно, блядь. Бильярд, хуярд там, блядь, там, блядь. И боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, блядь. Кассеты, бля, хуё моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, блядь.
2: Что, не знаешь, что такое боулинг? Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне. Ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука.
0: Ну как тебе сказать, как тебе сказать-то, бля, как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее.
2: То есть силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь, катишься по дорожечке, блядь.
0: То есть как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуя колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука.
2: Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь.
0: А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили. Помнишь, я тебе рассказывал?
2: Не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь. Увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь. Ну, они всей командой и бросили ему дрочить. А у него, представляете, у Кинг-Конга какой хуй-то, блядь. Вот они дрочи ему, блядь, бегают. Потом говорит, что, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй.
0: Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то.
2: Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть.
0: Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь.
2: А их там 10 штук стоит, блядь, пиздани.
0: Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, Коля, мой драгоценный. Чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать.
2: Я там, сука, как-то посел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Он говорит, сура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, хоть за хуй, говорю.
0: У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, о, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля.
2: Мы тогда по дырочкам тоже уже были специалисты, блядь. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй его не знаю, блядь. Говорит, ты только пальчики-то разогни, да, блядь. А ты не легкий взял, блядь, там потяжелее есть.
0: Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь. И дорожечка, и кидай, блядь.
2: Только я тебе скажу, Коля, кореш самый драгоценный. Если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя.
0: То есть
2: Водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает и кидает, ему похую. Завелся, не попадает нихуя. А уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля. Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь. Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй. Остальные стоят, хуй, хуй, поняли. Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизда. А я думаю, может, там народ стоит, перехватывает, блядь. Да уебет, нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь. Там, в застенках-то, блядь. Ну, наверное, люди стоят, блядь. Здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так, стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул. Смотрю, блядь. Ёб ты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева. Две этих ёбаных кегли. О, бля, как интересно это, сука. Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик. Какой-то другой берет, сука. Думаю, это, сука, какой натаревший, блядь. Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого края, другой с этого края, блядь. Так что ты думаешь, это как завертел? Метнул, блядь. И вот, веришь, нет, прям на моих глазах, Коля, блядь, я сука, глазам своим не верю, блядь. Он, сука, хуярит в этот, блядь, в правый, отскакивает, блядь, в левый. И хуярит оба этих ёбаных кегля. Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда подбегает. Не мешайте тренироваться спортсмену. Куда вы нахуй, блядь? Я говорю, позвольте, я хотел выразить восхищение. Вас да хуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. Спортсмен тренируется, ебать, колотить. Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо, пизда, Марья Ивановна. Почему ты мне даешь со спортсменом пообщаться? Нельзя, говорит, у него режим, блядь. Я говорю, вы что, сюри, блядь? Не знаем, не знакомы, блядь, в пизду. Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретно выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал. А я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо, не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, Коля, все мы драгоценные. Плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, блядь, как заебал, блядь. Ну, эффектно, эффектно. Заметь, эффект.
3: Наливай, пиздец.
2: Наливай, нахуй.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, эй, приболел ты у меня, а?
1: Перемена климата, погоды, Колян, ёлки-моталки, к зиме ведь готовимся. Портвейном запаслись, нет? На зиму. А, надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес. Вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. Отсюда, каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри. Розовые, белые, сухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки, маленько сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина? Поэтому я, кореш ему драгоценный, тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем, как туда сейчас всего насуем. И, кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик. Она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почти печенка, понимаешь, еще. Позволяют, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш мой драгоценный. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный, белые и сухие. Пино, жемчуг, рислинг, мускат, алиготе, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9, 11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш твой драгоценный, оттуда открываешься. Розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие. Красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш твой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный. А старая амфора? Розовая. Но розовая тоже надо уметь потреблять.
0: А Натали? Белая, десертная. Девичий каприз, красная.
1: Подвенечная, красная.
0: Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семерочки хиляет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, кореш его драгоценный. Все это вот вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн.
1: Это вершина всего междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, ёлки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки.
0: И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а в котел, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ёбаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и всё, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок.
1: Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что ты хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай.
2: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный. Но я тут уже во втором сезону в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу.
3: Если происходит где-то в Индонезии.
4: Остров, блядь.
3: А остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, назеночка, там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь, пизда здоровая, говорит, самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит. Ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать, я широка. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кошка из этой серии, понимаешь, блядь? Короче, блядь,
5: быть, мама, пыты. Вот она жизнь-то, блядь.

Буря говорит, а вам не кажется ли? А не кажется ли? Как все закручено, бля. Не кажется ли? Как все закручено, бля. Не кажется ли? Как все закручено?

0: И вдруг, блядь, тук-пык, деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, сука.
1: О, блядь!
0: И так живу-то. О, блядь. Блядь, изъебал это мне, блядь. Ой, спать, блядь. Тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, блядь.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
1: Нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна.
0: А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все нахуй,
1: блядь,
0: говорит.
1: О, я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
2: О, блядь,
1: я воль нахуй.
0: Натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
1: Натюрлих. Блять, ебать, в сраку.
0: Натюрлих, блять,
1: натюрлих, блять,
0: натюрлих, блять. Кинг-Конг, ебать, в сраку.

0: нахер голос такой?
1: А это как ты Кинг-Конг, он вообще, бля, язык выучил нахуй, бля.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы меня пристрелить, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба и пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.
3: О, корешки мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Вот, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло. Чув, он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосисочку схватить. Пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил, мальчик-то это, блядь, а он все чувства... И у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке, все, блядь, в рот на всех пых, блядь.
2: Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать, мои старые пистоли, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, бля, он пришел сюда туда, бля, комнату снимать, бля, и мать у ей такая, блядь, одна, то заходит по квартире из жопы и верти, верти, верти, верти. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, нахуй ты из жопы вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь, у меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь, консервация, блядь, а он там молодой такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика, такой звучит, и на сороку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь. Я вижу, там, блядь, у всех что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он такой, внутренний, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот на сих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка, ебаный ты протон, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь, понимаешь, что я уже того. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь. У него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тихо-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то сдвигаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, блядь. Или так ручонкой чоп его за херок, блядь. Да ёпте, как же так, блядь. Ну, это живой человек, блядь, я сам сижу, думаю, блядь, ну, там девочка дает, блядь, а? Кроме сих пых, тут любой мужик, блядь, он все, какие тут, сука, законы законами, блядь. А страсти, блядь, есть страсти в рот на сих пых. А он сам от себя охуевает, он же не может, блядь. А тут мама, блядь, в рот на сих пых, блядь. Давай, говорит, сука, поженимся, бля, говорит, да блядь. Да нахуй ты мне нужна, бля, в рот на сих пых, блядь. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, блядь. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, блядь, качается на каком-то качелях, блядь. Блядь, этика, сука, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, куяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думаешь, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосерс, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь, оп, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь, ну, это маленькая, мол, дочка, бля, хули ты там вроде на всех пых, бля. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, бля, выходите, сука, бля, не глядя, ну, сука, бля, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, бля. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, бля, я даже не заметил, блядь. И она лезет, блядь, ручки-ножки вот так, блядь, там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена, пиздец, я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь, во, до чего дожился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь? Он говорит, сука, все, пиздец, я здесь папа, блядь, еще хочу, но это точно и сделаю, блядь. Хочу, я везу туда на море, блядь, хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, бля. Они там уже маленькие все ебутся, бля.
3: Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, блядь. Он так на нее смотрит, по головке погладит, блядь. Тельце прижмет, блядь, ее так прижмет к сердечку, блядь. А она все дергает, он дергает. Хочешь, я тебе скажу, какая я противная была, блядь. Ой, не надо, блядь. Ло, бля, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, бля. Ой, не, ну хочешь, бля, расскажу, как я ей противная была, когда ворот. Ну что тебе от этого легче будет? Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, бля. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавошка, блядь.
2: Она уже так ему так, блядь, сука. Первая остановка, бля, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, на. Просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуя себе, блядь. Ёптем, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь, из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёчка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаться, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он там, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, лет 15, хуй с ним. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит. Папа, блядь. Все как он дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, бля. Где, бля, ло, круж, бля. Выходит пизда такая, бля. Ну, она невзрачная такая, бля. Она была маленькая, ничего. И как красная шапочка, бля, знаешь, бля. Вот это, блядь, значит, была красная шапочка, бля. Если долго по дорожке, бля, прыгать и скакать, в рот меня ебать, бля. Шарль Перо написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позорный, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее и сторожил, бля, хоть пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, ты в рот не сих, бля. Дозволь, блядь, на пол сисечки, бля. Она говорит, ах, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, бля. А тоже пизденка такая была, ты знаешь, бля, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, бля, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй в пизду. И эти пизду проглотил, ну и потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный сап говорит, ёпты, мать, знал, лучше дала 5 раз, блядь, в руки от сих пыр, блядь. А возьми, блядь, эту, ёпты, блядь, дымовочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впервые, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рубящих пыль, бля. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, блядь. Но этот-то пёс махнорылый, этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хуй она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, всё, пиздец, блядь. И он это понимает, что она хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот мяч их пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю, там, ебать, я всё. Она говорит, да всё, хуй, я беременна, муж, блядь. Оп, философия, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же это такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь, сука, в роме сих пых, блядь, буду мстить, сука, на свол его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну что ты, сука, сидишь, блядь, тут? Ты нахуя, блядь, вот увёз эту девочку, бля, мою, сука. Он говорит, какую в пизду делать, блядь, нихуя не помнит, блядь. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругал, я импотент, вроде сих пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. Он достает пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Кто ты вы еще, блядь, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, нихуя, блядь, я песенку, блядь, хуяк, так хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёптима, ну тебе легче от этого стало, блядь, в рот мячик пых, блядь, ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пиздёрки, блядь, да, конечно, мы её осуждаемся, блядь, да пиздёрка, блядь, она вот такая сякая, налезла, Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезет, блядь, ты чё, блядь, ты живой человек или нет, блядь? Сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука. Как и карлики, блядь, нахуй. Это природное явление, блядь. Феномен, ёб ты мать, блядь. Коля, блядь, называешь это русским словом? Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие диаглядные, блядь. Лучше Лолита, чем 15-летний капитан в рот мячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а? Усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, блядь, буду, блядь. Не надо, блядь. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам. Но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там Золушка, блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику, кликуха у него такая, и по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну что, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Шекшне реке стоит, бля. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех, бля, домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, вот оденешься на. Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, блядь. Ну, ему спасибо за маляву, за сесары, блядь. Сесары так ничего, ну, можно доработать, бля. Димону из Сургута привет. Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуй. Если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества. Так, вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сироз, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. Ну, Каратекину Витьку, блядь, из Воронежа, о! И братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко, спасибо тебе, что написал ты мне. Ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал. Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит. И никто, говорит, тебя не впердорит тут у меня на полсиськи даже, говорит, шутка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь? И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит. Она потеряла своего сына, мужа. Ну, трагедия, в жизни все бывает. Вечером, когда, говорит, навалится тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать. И кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот, спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передать. И сказку мне они прислали, Чел Полина называется, Чел Полина. И Мурзилкин рисунок там есть, спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой, Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер один. 102Б в Томске. Он там Профемиду так пиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие-то строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках. Слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот.
3: почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишет, блядь, вот из Ангарска, блядь, привет, вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит, на. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, Коля Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поэму свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил. И в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и СПИДа, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ариадни, между прочим, солистки балета «На льду», не хуй собачий, блядь. И всем интересующимся вот этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось. Ну, вообще, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоцанная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали, мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие сюрокаретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще-то, блядь, Лаврухину Лехе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, дядь, чего? Я говорю, пока не все левые. Бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт. Уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место курса не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них, как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с зеленым посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кости и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. Вот Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие. Вот пишет, он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет, 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в «Комсомольской правде» нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл. Значит, «Комсомольская правда», воскресный выпуск, блядь, где там, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как я помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что Знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь. Который, блядь, мы послали его нахуй все время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь. Тогда он, может, себя вёл бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, все ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского, Наташке Карандашовой из Сызрани, которая просит, говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь, у меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребят, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Значит, Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля, приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулича Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай. Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука, а написано-то «И счастье не выносить, блядь, и ведь пошли на такой риск, вынесли, более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушают его байки из зоны, блядь. Они просто мне пишут, вот сейчас, вот опять, здорово ты, кореш мой дорогой. Ну, конечно, блядь, вот кто?» Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь. Наливай, пизда. Ты сейчас прикинь, сейчас расколешься, блядь. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации. Статья первая, я тебе говорю. Жена назначается... Двоеточие, блядь. Из наиболее подготовленных мужчине девушек. Логично? Логично, бля. О, как пизданул, блядь. Точно. Прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь. За сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана... Следить за распорядком в доме. Сообщать свое местонахождение в любое время суток. Знать количество человек в доме. По прибытию в дом посторонних лиц узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коля. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит. А кто не знаю, блядь. Какой-то, блядь, грыцко, может быть, мурско, блядь, хуй их не знает кого. Забудешь с похмелья, блядь, пойдешь поссать, а на унитазе что-то сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить. Не беспокоить, Коля, его удовлетворить. Все его потребности, если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении. Команды, Коля, ты понимаешь, нет?
2: Это же устав, бля. О, где порядок, о, где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья 4. Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент, когда ему потребуется. Вот это самое верное, Колян. Самое верное. И портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь. Статья 5. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья 6. Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно! Это не блядство какое-нибудь. Статья 7. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ей такая природа, блядь. Правильно, статья 8. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топлес, как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами надо встречать его, блядь, в спальном помещении. Статья 9, между прочим. При отсутствии жены в доме все обязанности, за исключением статьи номер 8, то есть где указывается топлес и голый торс, возлагаются на тёщу. На тёщу родную, запомни этот устав, Коля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь.
3: Ну, кореша, вы мои драгоценные, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и вампирах у меня, и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо широкой публики. Только мысли, только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле «Интертернаним». Пфу, Коля, вот опять чих-пых. Выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете. Там все написано. Все там песенки хотим мы поднабрать. Уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором. Сами понимаете. А клуб корешей сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в рот этих пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвутся на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мои драгоценные, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, сюрикаретный.
0: Но мужики там, конечно, борзеют, особенно в Бразилии, они просто охуевают. У нас был один мудила. Я сначала подумал, ну точно обкуренный, блядь. А нам ехать хуй знает откуда, блядь. Мы когда из Сан-Паулы спускались, блядь, в эту, какая-то, в Ярадзе, в хуяч, ну короче, на океане там. Там у нас отдых происходил. Ты веришь, нет? Сначала еду, блядь. Оказывается, это Сан-Пауло, бля. 20 миллионов жителей, тебе не хочешь, Коля, блядь, в сраку? 20 миллионов, 600 всяких этих трущоб, блядь, клак. А нихуя, никаких пробок, затворов. Все в одну сторону хуярят себе потихонечку, бля. И посередине большая вонючая речка течет. Воняет, Коля, блядь, туда все нечистоты, бля. Я говорю, когда же вы ее оденете в гранит? Он говорит, ёпты, мать, по-моему, никогда не оденем мы ее в нихуя в гранит. Она вся говном покрыта, блядь. Это речка, блядь. Вонючка, блядь. Очень сильная река, блядь. Ну, на 20 миллионов жителей такая речка. Ты можешь представить, сколько там говна плывет, а? Коля, блядь, не говори, сука. С водостоками у них, конечно, хуёво. Но город тоже большой, красивый. И там, сука, жарко, блядь. Как ни странно, жарко. 33 градуса. Думаю, какая жара, блядь. Ёпты, мать. Оказывается, выше, блядь, облаков он находится, нахуй. Коля, мы когда спускались, говорю, что за туманы такие пошли? Ой, туманы мои, раз туманы.

0: Так и живем мы с тобой, не ждем тишины. Но верности нашей, как прежде, верны корешки мы, да как в песне поется. И живем мы с тобой вот так вот за портвеем от юбилея к юбилею. Ты смотри, в этом году, во-первых, мы с тобой выпускаем юбилейный 50-й альбом. 50-й! Я тебе столько уже всего вбил в твою тупую голову, Коля Корешева драгоценная. Что-то я опять вот принес вместо, блядь, трех семерок 33-й, блядь. Я тебе все спросил. Я говорю, купи три топора, в рот, это рубить уже удобно, рука привыкла, понимаешь, и наливать. Нет, ты 33. Что не было? Где не было? Места надо знать, Корешева драгоценный, в рот на чихпых. Ты налей, налей, ладно. Я же не сказал, что я не буду. Я сказал, что зачем ты этот взял? Только интеллигентней, конечно, интеллигентней по-нашему. Вот, все, по-половиночке, чтобы интеллигентней забирала. Вот так вот. Так, кореш ты мой драгоценный, ты знаешь что? Ну, юбилейный альбом — это юбилейный альбом. Это дело наживное. Это я тебе еще наскребу, было бы у тебя желание ухи оттопырить и слушать, кореш ты мой драгоценный. А если желание есть, то у меня всегда с душой. Что-нибудь найдешь тебе сказать. А кроме портвейна и прочего мата, ну, мы подкрадемся к основному юбилею. 60 лет тому назад, значит, 9 мая, над Рейхстагом подняли красное знамя серпом и молотком. То есть, как говорится, мы победили фашизм. Ну, не во всем мире, конечно, но в отдельно взятой стране. Ну, а потом еще пиздели и дали, конечно, итальянскому фашизму, Муссолини поебалу, понимаешь, по его толстому. Но дело в том, что выясняется разногласие. К этому юбилею не все готовы. Например, в столицах Прибалтики они почему-то все грустные какие-то ходят. Оказывается, Коля, в рот пять слепых, я выясняю, что многие воевали по разные стороны баррикад. Я уже не говорю про армию Власова, который сказал, да в рот я видел в жопе этот социалистический строй, блядь. Но я пойду, говорит, против него, потому даже говорит, что ты роняешься, все у тебя сыпется там, все нахер. Песок уже сыпется, рано еще. Не такие у тебя юбилеи впереди еще, Колян, кореш ему драгоценный, что у тебя из тебя песок сыпался. Кстати, о песке. Я тебе рассказывал, по-моему, да, откуда это выражение взялось. Раньше песок засевали в ширинку, блядь, чтобы побольше казалось. Нынче картошку подкладывают, да. А раньше песок. И вот когда носили-носили, заносили штаны до дыр, бля. И песочек начинал сыпаться. Говорит, о, говорит, из него уже песочек сыпется. Значит, да хуя ему лет, понимаешь ты, нет. Так что ты тебе еще рано. Так я тебе вернусь к юбилею.
1: По разную сторону баррикад народа, понимаешь? Одни говорят, какая победа? Над чем победа? Над кем победа? Как над кем? Над фашизмом, бля. А говорит, а что вот этот вот социализм, который присутствовал в данный момент у товарища Сталина, он что, не фашизм? И ведь ты понимаешь, я начинаю себе представлять, Коля. Там лагеря строят в Австрии, и у нас лагеря строят.
0: А тут передача хорошая показывает, народ выступает, который в лагерях отсидемся, там все истомимся с пацанами, там девчонками, бля. 100 раз к стенке водили, бля, там столько натерпелись, бля, ужасов, сколько народу на их глазах погибло. Говорит, закончилась война, говорит, ну, говорит, пришли американцы, говорит, ну, жратвы привезли, то все, говорит, все. Потому что Сталин-то наших не подкармливал, говорит, наши, говорит, в плен не сдаются. Наши, говорит, вообще, говорит, не ебутся. И вообще, говорит, не едят нихуя. А тем посылки присылают, там все, сальцо, то все. Как на зоне, бля, Коля, ты мой драгоценный. Это зона.
1: Бля, я, говорит, помню, мазик, говорит, как мне там какой-то французский кинул, говорит, какую-то там свернул, говорит, в платочек, какой-то кусочек булочки, блядь, ты понимаешь, нет? А Сталин говорит, у нас пленных нету.
0: Да он сына своего, ты понял, нет?
1: Сына своего! Да не Васю ее, Вася это был, который для «Динамо» болел, блядь, все это, бегал все это, футбол все играл. У него сын был этот, Гриня, по-моему, блядь. Яся, ёпты, да у Гриню, Яся, конечно, блядь.
0: Я, говорит, блядь, он говорит, папа, я, говорит, попал в лагерь, сука, по голове чем-то ёбнули, трубой, блядь, говорит, ничего не помню, говорит,
1: пиздишь, сынок. Говорит, ты должен, ты советский человек, ты должен все помнить, блядь. Он Моресьев, сука. Как пополз, говорит, блядь, с самолета упал, и нихуя, говорит, без ног все дополз, и все помнит, блядь.
0: Ножем путерлян опять в самолет. Взял все деревянные костыли и побежал. Говорит, я полечу, блядь, полечу и полетел.
1: Воля к победе. Вот что стимулировалось у нас, блядь. Но это же какие надо мозги иметь, Коля, блядь, чтобы иметь такую волю к победе, блядь. Очень небольшие.
0: Но народ, конечно, жил энтузиазмом. Говорит, ура, вперед, за товарища Сталина.
1: А товарищ Сталин сидит, обосрался, блядь, в первый год войны. Ничего не поймет. Потом уже, когда ему говорит, Бося, надо что-то говорить. Он говорит, братья и сестры. Говорит, сука, забздел, понимаешь?
0: А сидел, блядь, ну, да мы с этим, блядь, этим, сука, корешем, как он приехал, этот поц, блядь, этот вот немец-то, ебать его, колотить, блядь. Мы, говорит, с ним а не нападение, и так-то заступили, бля. Акт, ебать, его колотить, половой, блядь.
1: Вот они и выебли потом нас, немцев, первый год войны. А сколько народу полегло, Коля? Сколько народу? Это победа кровью. Какой кровью, блядь, досталась она, а? Это юбилей, блядь, я тебе задам. Сколько не дожил. Если в одних лагерях там сгинул, так в одной в Австрии только 60 тысяч русских погибло, блядь. А тут-то миллионы. А немцы, когда они поняли, что у них уже к миллиону тянет, бля, они обосрались. А? Говорят, а как же наша нация, куда же нам деваться, мы зарицы, блядь. Если мы все погибнем, кто же наших баб будет ебать? Это значит уже дискриминация, блядь, и изменение, блядь, расового состава. Они забздели. Забздели, Коля, и двинулись назад. А наш, конечно, ура, ура, ура, ура. Там еще один английский, помню, генерал говорит, ну так, надо взять вот эту вот хуйню. Собрались наши все, он говорит, а я завтра возьму эту высотку нахуй. Говорит, как вы возьмете ее, блядь? Вы понимаете, там укрепленные доты, блядь, а там... А мы, говорит, блядь, шапками закидаем нахуй. Народом, говорит, блядь. Тот говорит, а поебалу не хочешь ты, полководец хуев? Привыкли вы, говорит, шапка закидательством и народом все дырки затыкать. Вот поэтому настолько и погибло, Коля, народу, блядь. Ну, цена этой победы, я тебе скажу, миллионы человеческих жизней. Поэтому наш народ может, конечно, с честью просто устроить день поминовения погибших в этой войне и испытавших. Причем они еще выступают, говорят, ну все, война есть война, а что же делать, понимаешь? Попади мы с тобой вот так вот в такую передрягу, Коля, я посмотрел бы на тебя, блядь. Как бы ты сейчас, блядь? Встает вопрос, где праздник-то, блядь? А праздника-то, честно сказать, и нету. Это ведь не праздник, я тебе скажу, это день поминовения погибших. Погибших, усопших, блядь. Причем, да, благодаря нашему, так сказать, мудрому Иосифу Виссарионовичу Сталину и прочим политбюро. А то, что, конечно, один фашизм победил другой фашизм, это да, и, говорит, мы выбрасываемся из лагерей, бежим, говорит, все. Она говорит, куда? На родину, все, на родину. И, говорит, поезд так, говорит, ну, езжайте в Сибирь, бля. И так поезд мимо Москвы. То, говорит, там, ну, кому постарше, говорит, вам уже... сколько там? Говорит, был бы мне, говорит, лет 18-20, я бы так и проехал мимо, бля. А мне постарше, говорит, ну ладно, выйди, говорит, сойди, говорит, блядь, на этой остановочке, бля. Выйди, посети дом, бля. Остальных так всех пацанов, нахуй, какой там, говорит, в плену? У нас не бывает пленных, на нихуя. Ты налей, налей, налей, сейчас, блядь, налей потихонечку, там захолонуло меня, бля. Ты понимаешь, вот с этим юбилеем связаны очень грустные воспоминания. Да их и осталось-то, их же мало, их раз, два, три, четыре, пять, пересчитать всех по пальцам ветеранов-то. Они вот еле ползают уже бедные. Куда же деваться? Ведь считай, сам молодой 80 лет ударило, елки-моталки. Так что ты налей. Это вот 33-го. Сейчас пойдешь за 777-м, блядь, у меня. Ты сейчас налей, налей, для... Так, не дегустирую я, а так сейчас пизданем. За все юбилеи вместе, как ёбнем. И за Франсуа Рабле, блядь, который тоже любил это дело. Смех смехом. А все кверху мехом, Коля драгоценный. Папу нового избрали. Они всего не избрали, они только заперлись. Они заперлись там в Туне, в этой Сикстинской капелле. Там бывает до трех суток сидят. Такое вот волеизъявление. Кардиналы, знать, все. И они говорят, так, ну кого будем, говорит, выбирать папой? Для них это вопрос. Каждый же хочет себя, а сказать стесняется. Какой, мол, я папа? Мол, ну, там, Бог, мол, сам решит, якобы, с понтом они так думают. Что он решит, а он ничего не решает за них. Они сами там. Один другому там что-то зачеркнул, говорит, где у нас слабое звено, блядь? Это Коля игра, слабое звено. О, у нас слабое звено Петя. А какой Петя? Вот он. Ах, он Петя. Говорит, да какое у вас слабое звено? Идите его нахуй, говорит, блядь. Я, говорит, столько отгадал всего, говорит, за эту жизнь, блядь. Так у них там тоже. А кто у нас, говорит, а у нас там Августин слабое звено. Я слабое звено? Кто сказал? Говорит, ну-ка поднимись и поебал в этой Сикстинской капелле, понимаешь? Да все, доходит, блядь. А как же иначе, блядь? А всем хочется власти, Коля, потому что власть – это денежки, это служебная машина, бля, а потом, говорит, еще и похоронить бесплатно. Сколько тут все привилегий. Сейчас пока не пап там выбирают. Ну, нам-то, в общем-то, как же похеру. Там, как эти проблемы. Ну, папа, выбирали бы маму, ну, мама. Ну, мы с тобой вообще другой веры, что ты моргаешь? Мы христиане с тобой, так крест, смотри, какой на пузе. Того, глядишь, оттреснет. А там католики, поэтому нам, как говорит, ну, не до папы. Мы как-то так вот своим так мирком тут туда-сюда у нас. Наш вот патриарх тут, как бы, слава богу, так это вот все это проводит сам, все это, да. Вот сколько Бог даст сил, столько и да. А потом и тоже начнут выбирать, тоже думать, тоже лезть кто. Все это суета, сует, Колян. И юбилеи, они для того и существуют, чтобы отмечать пройденную бедную жизнь нашу, кореша мой драгоценный. Помнишь, говорит, когда это было? Когда мы отмечали вот то-то, то-то, бля. А помнишь, когда тебе отмечали вот это, а это все? Да ни хера.
0: Жить надо, Коля, корешти мой драгоценный, полной жизнью, не от юбилея к юбилею, и не от папы к папе и мамы к маме, в рот меня чих-пых, а жить полной жизнью, пить хороший портвейн, не это говно, у дядя убери отсюда, я не видел ни хрена, пить хороший портвейн, арманьяк, коньяк, жить в Лос-Анджелесе, а не здесь только вот это вот по помойкам лазить, в дожди и в стужу, и холод, бля, и греть живот на пляже в Турции, в Египте, и хуй знает где, много читать, развиваться, бля, и, конечно, много выпивать, Коля. Но это не каждому дано, только нам с тобой. Вот нам с тобой это дано, поэтому ты и наливай, кореш мой драгоценный, пока организм принимает. Но ты, конечно, не воспринимаешь это впрямую все. Пить это почками, что ли, тянуть, пить, пить, пить, пить. Нет, пить истину, которая в вине. А ее там мало-мало, поэтому методом процедения, как кит, планктон, их, засасывать тонны воды, а планктону там килограмма два. Это вот так же вот в тоннах нашего портвейна иногда найдется 2 грамма истины. Глядишь, ты ее отыщешь и будешь счастливым человеком, хотя вряд ли, потому что Лев Толстой так и сказал, истина, Коля, это смерть. Поэтому не ищи, и я хоть буду парадоксален сам себе, можешь вообще бросить пить, и ты никогда ее не найдешь, эту истину. Задумался, бля? Вот и я предполагаю, что народ много задумается над своей жизнью, когда поймет, что истина не в вине. Истина необъятна и не у... Как тебе сказать? Не у... Веришь, нет, Коля? Вот не рождается слово хорошее, потому что слово должно быть точное, точное такое, точное такое. То есть она не то чтобы неудобоварима, она не, вот, блядь, вот, ну ты понимаешь, да? Вот ты слово чувствуешь, да? Сейчас из меня, она не, блядь, вот какая истина, бля. Понял? Поэтому не ищи нихуя истину, живи нормальной жизнью, пройди все как положено, пока сила есть. Когда сил не будет, ляг на диван, отвернись к стенке и скажи, пошли все нахуй, все. И никакая истина тебе уже не поможет, корешь мой драгоценный, потому что истина нужна, когда ты еще мотаешься среди людей, когда ты ищешь, чтобы дальше доказать, вот она, вот я это самое, вот истина там-то, все мысленно, у каждого своя причем. Вот что характерно, корешь мой драгоценный. А Лев Николаевич так и сказал, все это хуйня, товарищи, блядь, не ищите нигде этой истины, ибо истина – это смерть. И когда пришел, помер, говорит, вот вам истина, пожалуйста, блядь. А мы считаемся от его наследия, бля, и говорим, нихуя себе. Ты говоришь, нет? А я говорю. А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, бля, Вот он ее искал, пытался понять. Но, правда, сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого ебова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. У человека оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он уже говорит, а как? А все непросто, корешь ты мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем, а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит. Кто нами будет руководить? Тираны, блядь, или все-таки... Вон Конфуций говорит, что, бля? Его там спрашивает князь, говорит, как, говорит, там руководить, говорит. Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых. Ну, он имел в виду философию, ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче. Тогда, говорит, ты и, говорит, выиграешь их государств, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за меня, это говорит, конфликт кривых, понимаешь ты? С одной стороны кривые, и с другой кривые. На их на сраной кобыле их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот эту вот пасть, вот эту вот. Там эти Гиммлеры, Гитлеры, Еббельсы, и кого там только не было. Еринги. И все на Г, понимаешь? Вот все на Г, одно говно. Веришь, нет? А у нас что?
2: У нас Сталин. Так, бля, ну что скажет Георгий? Жуков, бля. А Жуков говорит, ой, блядь, лучше бы я ничего не говорил, бля.
0: Пойдет кому-нибудь по ебалу, дашь, говорит, вперед. Иначе, говорит, ребята, нас все равно сзади свои захерачивают, блядь. Все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. И каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его коснёт, а вот это вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые,
2: ура, за Родину, за Сталина, бля.
0: Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, блядь, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на усах висело, блядь, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. Ну, в 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, нахуй. Я уж не говорю, о каком там половом воспитании, какое там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать с утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партии ячейки ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так, но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас матки могут заебать. Одной рекламой какой-нибудь, блядь. Да, кореш драгоценный, Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет изо всех дыр, ёпнет. Ну так, поживи с моё, ёпнет, ну зачем ты меня удивил? Но все-таки и я был очень удивлен. Знаешь кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поет. Он поет все песни Победы. И я тут подумал, блядь. Откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил, веришь мне? Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля, ебе, я говорю, бля. И прямая трансляция, все обходит, поет. Может, потому что у него баритон. Вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное. Я так думаю. Ты веришь, нет? Я размышляю, думаю, ну, наверное, баритоном легче петь. Так, малая земля. Или там, бля, вдыхая розы, аромат. А если бы он тенор, вдыхая розы, аромат. Хуй бы он бы спел бы, бля. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец.
3: Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука. А написано-то «И счастье не выносить, блядь!» И ведь пошли на такой риск, вынесли. Более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушают его байки из зоны, блядь. Они просто мне пишут, вот сидят, вот опять, здорово ты, кореш мой дорогой. Ну, конечно, блядь, вот кто? Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь. Наливай, пизда. Ты сейчас прикинь, сейчас расколешься, бля. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации.
0: Статья первая, я тебе говорю.
3: Жена назначается, двоеточие, блядь, из наиболее подготовленных мужчине девушек.
0: Логично?
3: Логично, бля, о, как пизданул, блядь. Точно, прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь, за сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана следить за распорядком в доме, сообщать свое местонахождение в любое время суток, знать количество человек в доме, по прибытию в дом посторонних лиц узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коля. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит, а кто не знаю, блядь. Какой-то, блядь, грыцкое, может быть, мужское, блядь, хуй их не знаю, кого. Забудешь с похмелья, блядь, пойдешь поссать, а на унитазе тот сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля. Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить. Не беспокоить, Коля. Его удовлетворить. удовлетворить все его потребности. Если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении. Команды, Коля, ты понимаешь, нет? Это же устав, бля, о, где порядок, о, где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья 4. Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент, когда ему потребуется. Вот это самое верное, Колян. Самое верное. И портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь. Статья 5. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья 6. Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно! Это не блядство какое-нибудь. Статья 7. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ей такая природа, блядь. Правильно, статья 8. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топлес, как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами на

0: Бля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь.
1: Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят. Мне один вещун рассказывал. Пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от Московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, жуткое дело. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь? У барина, блядь. Ну, пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй. Снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Хуй, похую, ты раб, блядь. Умирай. Вот такой пошел снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздовали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань нахуй там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь? Прям как увидят армян, так резать нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут... Вы хоть Османской империи? Ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бебихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука. Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатые, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому. Дай тебе бог здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь? Монолитом, блядь, хуяют. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь, город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так, холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь, дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами, этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь, тут меня продуло где-то, блядь, думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разницы 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь, туда-сюда, блядь, природа, брат, свое берет, ёпты, блядь. Те с утра вскочили, блядь, охота пуще неволи, блядь, поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало-то меня кореш мой пугал тут. Выпил таблетку, блядь.

0: от малярии. И всю ночь кричал: «Стоп, стоп, стоп, блядь, стоп!» Я говорю: «Ты что, охуел, блядь?» Таблетку выпил, там кошмары снились, такая хуйня снилась. Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй, башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит: «Да просите мы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду». Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я сейчас подумал, блядь, хуй нам печатать эти, блядь, фантики, нахуй. Доллары, блядь, и не надо ничего, вот они, все равно у всех полные карманы, нахуй, а? У кого есть, конечно. Все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во. Ну и все, блядь. А то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все, я. И правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь, выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальце скукожилось, блядь. Говорит: «Назад, нахуй, блевать сейчас буду». Уплотила 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь. Деньги... «Нет, вы меня потеряете», кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что терять, блядь. Мастер сцены, нахуй. И назад попиздавали, блядь, не солоно хлебавши. Ну, правда, пару раз кит вынырнул, блядь, ебало показал. Сказал: «Ну, мудаки вы все, блядь», и нырнул дальше, блядь. Кто же пьет малярийные таблетки перед выходом в море, блядь? Более того, в океан, и покрывает их ромом. Ром же тоже пить надо уметь, блядь. Если не просто так. Недаром его на ночь лучше принимать, а не с утра, блядь. Если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо оценивать себя критически, блядь. И возраст прикинуть, блядь. Суть эйфории такая хуевая, блядь. Человек и живет, блядь, да еще в Эквадоре, блядь, когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит: «Да храпел, как собака», говорит, блядь. А мы нашему корешу говорим: «Чего ты так сегодня храпел?» Он говорит: «А вы как храпели, блядь?» Я говорю: «Все, сняли тему, блядь, все мы храпим. От тоски по родине, блядь, все. Все, как храп такой возникает, блядь. Это нормальное расслабление, блядь, идет, потому что у нас там день еще. А здесь уже ночь. Ёптать, сколько же можно, бля?» «Не в этом дело, Коля. Я о спорте говорил, пизда! Ты меня перебил!» «Сколько тут боулинг, блядь? А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, бля!»
1: «Самое козырное место там – полярная станция, комплекс!»
0: «Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил, что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, всё чего-нибудь.
1: Не в этом дело, пизда! Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе, то есть совместно, бля. Бильярд, хуярд там, блядь, и боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, бля. Кассеты, бля, хуё-моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, бля.
0: Что, не знаешь, какой боулинг? Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне, ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука. Ну как тебе сказать,
1: как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее.
0: То есть силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь, катишь ты по дорожечке, блядь. То есть как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали, нахуй? Хуя колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука. Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь. А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили, помнишь, я тебе рассказывал? Не, не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь, увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит: «Дрочить, сука, блядь». Ну, они всей командой и бросили ему дрочить. А у него, представляешь, Кинг-Конг какой хуй-то, блядь. Вот они дрочи ему, блядь, бегают. Потом говорит, что, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть. Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь. А их там 10 штук стоит, блядь, пиздани. Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, кореша мой драгоценный, чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать. Я там, сука, как-то пошел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Он говорит, чура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, вот за... хоть за хуй, рубить. У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, о, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля. Мы тогда по дырочкам тоже у меня были специалисты, бля. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй, не знаю, блядь. Говорит, ты только пальчики-то разогни, да, блядь. А ты не, говорит, не легкий взял, блядь, там потяжелее есть. Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь. И дорожечкой кидай, блядь. Только я тебе скажу, Коля, кореш самый драгоценный. Если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя. То есть водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает, и кидает, ему похуй. Завелся, не попадает нихуя, а уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля. Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь. Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй. Остальные стоят, хуй, хуй, поделили. Он пролетел туда, нахуй, по-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизды. А я думаю, может там народ стоит, перехватывает, блядь, да уебет нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь, там, в застенках-то, блядь. Ну, наверное, люди стоят, блядь, здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так, стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул. Смотрю, блядь. Ёпты, у него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева. Две этих ёбаных кегли. О, бля, как интересно эта сука. Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик. Какой-то другой берет, сука. Думаю, это сука какой натаревший, блядь. Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого края, другой с этого края, блядь. Так что ты думаешь, это как завертел? Метнул, блядь. И вот... Веришь, нет, прям на моих глазах, Коля, бля, я сука, глазам своим не верю, бля. Он, сука, хуярит в этот, блядь, в правый, отскакивает, блядь, в левый и хуярит оба этих ёбаных кегля. Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда подбегает, не мешайте тренироваться спортсмену. Куда вы нахуй, блядь? Я говорю, позвольте, я хотел выразить вас дохуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. Спортсмен тренируется, ебать, колотить. Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо. Пизда, Мария Ивановна. Почему ты мне не даешь со спортсменом пообщаться? Нельзя, говорит, у него режим, блядь. Я говорю, вы что, сюри, блядь? Не знаем, не знакомы, блядь, пизду. Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретна выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без Сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал. А я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо, не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, кореш, чем мы драгоценны, плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, блядь, как заебал, блядь. Ну, эффектно, эффектно. Заметь, эффект.
2: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный, блядь. Но я тут уже во втором сезону ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу, блядь. Кинг-Конг, ебать, овстра, блядь. Если происходит где-то в Индонезии, понимаешь, там, Суматра, Ява, блядь, Хуява, и... да не сигареты, Ява, пизда, блядь, примы, все скажи, блядь. Ява, блядь, Вотлер такой есть, блядь, вот мотоциклы еще делают, блядь, Ява нахуй, блядь. В общем, там все происходит, ты пойми, блядь. Ну, в общем, там был один такой усятый мудак, блядь, у него была мечта, блядь, добывать нефть, блядь, где? Где угодно, блядь, хоть в пизде, блядь, вот он везде ее добывал, блядь. И говорит, там, говорит, остров есть, говорит, да нет там нихуя никакого острова, блядь. Говорит, нет, пиздите, блядь, я знаю, я, блядь, фотографии все видел, хуй знает какие, блядь, есть за этим паром, блядь, там пар сначала поднимается, а потом за паром остров, блядь, мол, это остров на карте, нет, нихуя никто не знает, блядь, там, говорит, нефти, да хуя, да сраной жопы утопись в этой нефти, блядь, бензин прям вытекает, прям мощно, прям черпать, блядь, и прям заливай нахуй, и за пизду, прям мотоцикл Яву заливай в пизду и на Яву пиздуй, блядь, понимаешь, чувак собирает экспедицию, блядь. Дело в том, что он за бензином, за этим нахуй, на этот остров, блядь. А остров секретный, блядь, ты пойми, сука, как все закручено, блядь. А там один хуй какой-то, блядь, спонтом пьяный прикинулся, блядь, идет, качается, блядь, злупается, блядь, на всех, нахуй. Блядь, и там этот нанай стоит на вахте, блядь, говорит, блядь, он подъезжает, хуяк, баксы выронил, блядь. Тот, мол, ага, баксы на ногой наступил, мол, и проходи, мол, нахуй, мол, типа того. Ну, он заходит, блядь, спонтом пьяный, и сразу раз, блядь, трезвый, раз на карасе и пополз, блядь. Ползет. Сука, чемодан перед собой двигает, блядь. Чемодан двигает, хуяк его на этот катер закинул, там туда пизды, блядь. А там, бля, команда действует, все перья скрипят, бля, готовится к отплытию, блядь. В этот пар ебучий, бля, понимаешь? Это такая еда, если мампар, блядь, называется это у них. У киргизов, бля, мампар, наверное, на пару тоже, бля, делается, наверное, блядь. Вот пойми. Короче, блядь, думаю, а нахуя тебе на этот корабль, блядь? Ты что, шпион какой, блядь, или разъебай, блядь? Оказывается, это, сука, пиздюк. Он, блядь, этот, по мартышкам, блядь, он мартышковед, ебать, овсра. Ну, в общем, короче, специалист по этим, по мартышкиным залупам, залуполог, блядь, знаешь, вот залуполог, блядь, значит, сел, блядь, туда и спрятался, в хлюпочку залез, блядь, значит, там, блядь, закрылся, блядь, у них там это, запасные висят. Ну, короче, они тронулись, блядь, вперед, ура, нахуй, блядь, плывут, блядь, на всех парусах, пиздюлют, блядь, и тут началась, блядь, гроза, шторм, а этот в шлюпке там сидит, блядь, посрался, нахуй, блядь, куда деваться, нахуй, и шлюпки, блядь, он, блядь, хуяк там, он, как, он, блядь, взял прям, а наглый, блядь, сука, прям, у них там собрание начали, блядь, типа, вот мы, вот остров, блядь, фотографии, блядь, 43-го года, хуй знает какого, говорит, о, вот так, как пар стоял, как вот, блядь, стоял пар, блядь. Так он, говорит, до сих пор стоит, как хуй у Антона Ивановича, блядь. Ты понимаешь, нет, короче, бля, этот, говорит, а нихуя. Даже не поздоровался нихуя, блядь. Сказал, мол, я такой-то, блядь. Я, блядь, нихуя, говорит, а вам не кажется ли, блядь, что это дыхание громадных животных? На такой себе пиздюк, а, блядь. Какое пизду дыхание? Они что там, с 43-го года, блядь, как залегли, так и дышат, что ли, блядь? Не меняя местоположение, блядь, не поворачивая головы, блядь. Они что там, охуели эти животные, блядь? У них, блядь, залежи там, что ли, блядь? Ну, короче, его, блядь, раку взяли. Ты кто, говорит, блядь? Он говорит, хуй в кожаном пальто, ёпты мать. Я, говорит, тут залуполог, блядь, великий по мартышкам, блядь. Говорит, а ты, сука, тебя подослала, блядь, какая-то фирма, блядь. Ты хочешь наш бензин спиздить, блядь? Да, говорит, да пошлите вы своим бензином, пейте его сами нахуй, блядь, с этим бензином. Нахуй мне сдался, блядь. Значит, а его нахуй, говорит, бросить его. На, сначала его бросили куда-то в нахуй, в эту, в пизду какую-то, блядь, там. Ну, в трюм, нахуй, мол. А когда в трюм-то бросали, он говорит, о, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Говорит, что там плывет, какой в пизду, иди нахуй отсюда. Блядь, говорит, ебало мне щелкай, блядь, иди в трюм, нахуй, блядь. Ты у нас, блядь, шпион и прочее, блядь, антанта, нахуй. Нет, говорит, блядь, плывет, нахуй, говорит, хуль там, говна, кусок, блядь, блядь. Что там такое, говорит, блядь, лодочка, блядь, какая-то. Какая в пизду долблёночки? Не долблёночки, нихуя. Резиновый презерватив какой-то плывёт, блядь, Колян, ёпты мать. И так показывают, как будто там нихуя. А потом сверху так и... Ручёночка, блядь, нозёночка, там и пиздёночка, ёпты мать. Там баба, блядь, лежит, ёпты мою. Продать это, я, блядь, в купальнички, нахуй. Неизвестно, жива, мертва ли, нихуя непонятно. Ручку откинула, ножки раскинул, и так она, блядь, лежит. Эти ее, блядь, а, сука, баба, бля, как увидели, а у них ни одной бабы, нет нихуя на корабле, ёбля, бля, у них сразу ебалки раскрылись, бля, ха-ха-ха, сука, а, говорит, а еще неизвестно, блядь, она, может, мертвенькая, блядь, а мертвенькую-то ебать тоже, блядь, смотри, это, блядь, другая статья, нахуй, и один-то, блядь, в эту лодочку хуяк, блядь, и все напряглись, так, ну, блядь, что, бля,
1: Зевая, говорю, ебать мои старые костыли, колотить их в сраку, бля. Все так обрадовались, блядь. Думаю, хули вы радуетесь, блядь, вы что, ей прям на хуй, что ли, сразу поставите, блядь. И надо в себя прийти, бля, как оклематься. Арака, хорошенькая, хорошенькая, так, сразу запал тоже, блядь. Известная актриса, кажется, блядь, Джессика Ланс, блядь. О, вот тут Джессика, бля, о, блядь, такая, сука, на отсюда, бля. Да ой, бля, я думаю, как же ты, бля, Клинтон, проглядел, сука, какую бабу, бля, а, сука, не знаю, бля. Ну, у него нельзя, нельзя, сам понимаешь, Колян, за ним все сидят, блядь, он с этой, блядь, пиздой натерпелся, бля. Ну, ладно, хуй с ним, оставь его в покое, блядь, он с бедной сейчас крутится, как шкурка на хую, блядь, не знает, что делать, блядь, прям не могу, сука, блядь. Ну, ладно, хуй, вернемся к нашим, блядь, ему, Кинг-Конгам нахуй, блядь. Короче, баба приплыла. Капитан говорит, где у нас этот, который, блядь, жилуполок? Он говорит, по животным, блядь. Пускай ее послушать, как она себя тут же, блядь. Чувствовать хорошо себя, блядь. Ну, естественно, у них сразу, бля, хуё-моё. Она говорит, я, говорит, такая простая. Я поехал на съемки с Гариком, блядь. На этой, блядь, на галерее, блядь. Ну, как ее пизда, яхта, блядь. А Гарик, говорит, давайте посмотрим кино. И типа называет такое название, как будто, ну, типа, тому ли я дала, блин, или, блядь, ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Вот из этой серии, понимаешь, блядь? Она говорит, я как услышу название, мне, говорит, мне прям сразу стало нехорошо. Я сразу на палубу вышла. А в это время это все и произошло. А что ты думаешь, Коля, произошло? Это яхта пизданулась нахуй, блядь. Взрыв нахуй, пиздец. Даже, бля, представляешь, какой был фильм, нахуй, они смотрели, если удара аппаратуры не выдержала нихуя и пиздануло все, блядь. Ты представляешь, нет? Какая там порнуха была, ебать тебя в сраку, блядь. И эта пизда, значит, пизданулась с этой, блядь, летит ласточкой, под нее шлюпка упала, она на шлюпку пизданулась и застыла в такой позе, что, мол, ебите меня, пожалуйста, только, блядь, пока, когда я оживу, блядь, нахуй. Вот в такой позе она приплыла, блядь, нахуй. Мол, вот она я какая, блядь. Ну так все сделают, ну бля, ну кино, это усяться можно, бля, сука, бля. Ну, друг, у нас бы вся, блядь, у нас вся лодка, бля, деревянная приплыла, скрипя, блядь, всякими цепями, нахуй, натужными уключенными, в ней изможденная пизда в телогрейке, блядь. Пыть, мамо, пыты, вот она жизнь-то, бля, а тут, нахуй, тишина, полный стиль, лежит пизда. На этой самой, мол, нати-ка меня, ебать тебя в сраку, а? Вот умеют они, американцы, красиво показать, блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля. Она должна быть в галошах, блядь, на босу ногу, блядь. Без лифчика и в телогрейке, ебать, в сраку, блядь. Вот тогда бы я поверил, блядь. Вот тогда поверил бы я нахуй этому делу всему. Короче, она приплыла. Они ее с собой окружили, бля. Она говорит, ну раз я тут, блядь, у меня там съемки нихуя не получились, хуй с ними со всеми, о, бля, пизда, да? Они рванули там, нахуй, Гарик, и жалко, конечно, блядь, пиздой накрылся, хуй намотался где-нибудь, блядь, там, нахуй, блядь, у него яйца, блядь, на киле где-нибудь, блядь, уже пиздец на дне, блядь. А ей по пизде мы жалко, блядь. Ну, короче, нихуя. Она, значит, блядь, прижила все. Ну, они, значит, через пар проходят, блядь. И, блядь, точно, сука, остров. Стоит, ебать, мальчираку, блядь, но только нихуя не видать. Чтобы какие-нибудь поселения, хуйня, так, зеленый, блядь. Они, значит, к нему нагло прут, нахуй. Нет, корабль оставили там, а. За этим, за паром, блядь. А сами в этот пар, на этой, блядь. У них катер, бля, все, пиздуют, пиздуют, все. Короче, нашли, бля, город, как стенку нашли сначала, блядь. Стенка высокая, блядь. Блядь, из какой-то хуйни сделана, там все, там, надрочена, как из спичек, блядь. Вот это вот наколочено всякой хуйни, наворочено, блядь. Высокая, блядь. Но при чем, как интересно сделано, понимаешь? Здесь стенка охуительной высоты. А если взять левее, блядь, то там и нихуя прям поднялся по камням, и пиздец. И все открыто, нахуй. И там, блядь, они туда залезли, если они туда залезли, блядь. А хули они будут в стенку ломиться, блядь. И там, бля, происходит великая оргия, блядь. Какие-то мудозвонцы, блядь. На найцы, хуй их знает. Вот там наплясывают, яйцами трясут, дичками, блядь, копьями машут, блядь. Что-то происходит, блядь. О, говорит, тихо-тихо, блядь. Тут-то какое-то таинство, мы сейчас видим какую-то хуйню, блядь. Блядь, какую-то бабу несут. И все вот это, говорит, это что-то, блядь, странное происходит, блядь. Что они хотят сделать-то, блядь? Один говорит, подожди, блядь, я сейчас догадываюсь, это какая-то церемония, блядь. Только тихо, блядь, себя не выдавайте, не выебывайтесь, блядь, сидите тихо, блядь. Тут один этот, блядь, мамай губастый, блядь, в такой маске, блядь, под обезьяну, блядь, зуб торчат. Как он через маску их заметил, блядь? Говорит, а, бля, вон там, сука, мол, типа того, мол, какие-то хуи. Эти на нахе все. О, блядь, давай нам эту бабу, нахуй, сюда, сюда ее давай. Нехуя там сидеть, человек. Ну, как баба отдай? Ну, все, хуели, что ли? Не познакомились с ней хуя, не сказать ни слова, блядь. Этот, блядь, прямо обезьян, нахуй, бежит, блядь, и говорит, давай бабу сюда, давай бабу сюда. А мы вам, все, баб для нее дадим других, нахуй, блядь. Все сюда до них, блядь. Прям показывают. Баб так, хорошие бабы такие, ладные, сисястые, блядь. Ну, такие темноватые. А это белые-белые. Дальше она говорит, ой, боюсь я, блядь, не пойду вся нихуя. Ну, ладно, короче, съем. А стреляй в воздух нахуй, раз я всех разгоню в пизду, блядь. Как пизданули, блядь. Они все посрались и разбирать копию, бросали нахуй, вот пиздец, блядь. Ну, а, да, а перед тем, как эти все разбирались, вся хуйня, они там какая-то, а там прям, бля, явно луж такая, лужа, блядь, здоровая, черная, блядь. И там все это бурлит, пердит, блядь. Он говорит, ёпты мать, нефть, вот она, блядь, скорее ее нахуй, на анализе, блядь. Ну, да, они схватили эту нефть и, в общем, отпиздовали. Короче, бля, ночь. А тут любовный сюжет развивается, блядь. Поскольку этот хуй залуполок, блядь, глаз-то на эту бабу, эту Джессику-то, положил и хуй тоже забил, блядь. И думает, кобыль ей впердолить. Да и она-то, смотрю, блядь, тоже уже давно не ебавшись, блядь. И у нее тоже уже какие-то глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, зёбкой вертит, блядь. Так у нее уже, видать, пошло, блядь, уже все. Он говорит, так, нахуй, блядь. Короче, бля, ко мне быстро, нахуй, в камеру, блядь. Так, блядь, я сейчас так впердолю, блядь, сейчас скорее я побежал, блядь, уже не могу. Сука, сука, блядь, у них хуй, блядь, из порток выскакивать. Сейчас приду, блядь, скорее, скорее, блядь. Только он отлучился, нахуй, блядь. Пирога, блядь. Какая хуй? Да не пирожок, пизда. Пирога, это, блядь, это судно, это ебаное. Ну, длинная такая хуйня, там штук 7 сидят этих, блядь, разъебаев, блядь, мамаев. Лодка, ёптая мать. Долбленки такая, блядь, ихняя, блядь. Прям, блядь, аленький цветочек, ебать меня сороку. Эта баба сидит, как насики, блядь, на бережку там это. А у них, знаешь, как, значит, это, ступенечки такие, прям к воде, блядь. Значит, она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит, ей делать-то нехуй, блядь, пизду чешет, блядь. И вот ля-ля-ля-ля, там ручки по этой болтают по пизде. Они ее хуяк так, походу, дело сгребли, как будто ее и не было нихуя, блядь, и проехали дальше нахуй, блядь. Ведь не начисто, блядь. Как она им понравилась, блядь, думаю, нахуя спиздили бабу-то, ёптовы мать. Я говорю, эх, мудаки, такую бабу, блядь, проебали, в рот на сих пых, короче, блядь. Все, эти, а, блядь, скажи, нет, бабы спиздили, бабу скорее, экспедиция опять. Слабились, бля, оружие, автомат, все взяли, блядь, и туда, сука. Думаю, где Стинг-Конг-то, ебать, ёв, сэр, про что я смотрю, фильм, не могу понять, нихуя, блядь. Где этот, блядь, Стинг-Конг-то, ебать, ёв, сэр. Но тут-то все и выясняется, Колян, блядь, где он, ебать, ё, в сраку, блядь. Он там, оказывается, в лесах, сука, сидит, и эту бабу, ты веришь, не, этому хую, это как, блядь, этот, у нас, блядь, этот, ну, этот, змей трёхглавый, хуй, как его, Майдадыр, блядь. Вот этот вот, сука, которому отдавали лучших девушек, бля, России, нахуй, блядь. Оказывается, у них там жертвоприношение, они привязывают ее, блядь, ставят, а он из леса выходит ее, хуяк и уволок, блядь. И вдруг, блядь, стук, пых, деревья падают, валятся, блядь, и появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, бля, видал, сука, хуй сидел, дрочила, блядь, от горя, блядь, нехуй было делать, блядь, хуй с мою ногу, блядь. Ну, горилла, ёпта, понятное дело. А тут-то, бля, я говорю, даже у меня дух захватило, блядь, по березам прям идет, как березки там падают какие-то нахуй, блядь. Вот у него залупа, блядь, как тебе сказать, вот по моему подсчету, блядь. Ну вот, например, блядь, вот если нас с тобой поставить там, блядь, да не, нихуя, это у него хуй такой, блядь. А, блядь, залупа еще выше, блядь. Короче, блядь, где-то вот так вот я смотрю, но, в общем, физиологически я тебя объяснить не могу. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг, все-таки. Тут я убедился, бля. Не, маловат, мало. Он прям вот по эту хуйню, вот у них там это ворот. Ну, метров сколько, блядь, сказать не сорвать тебе, бля, в нем. Ну, метров 15, бля, он так в высоту, блядь. Короче, я когда представил эту... Она у него, знаешь, умещается где это, пизда. Девушка, блядь, хорошо, что он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас, как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный. Я уже заранее, блядь, закрыл глаза, блядь. Она закрыла глаза, ты вот стоит, нихуя понять не может. И он так на него смотрит, блядь. А она, бедная, видать, так обосралась тоже, блядь. Ну как тебя такое берет, блядь? И она и обосралась, бедная, все. Он так понюхал, о, блядь. И так зубы-то, о, блядь. Думаю, о, сейчас он ее и жрать даже не будет, потому что, ну как, ее надо помыть же нахуй, чтобы перевезти, блядь. А она, главное, так тоже, хоть я бы сралась, я, блядь, но сила набралась, я, блядь, и говорит, а ты, сука, такой, я тебе, блядь, а видать, прям от него же чмрат идет, я чувствую, как у него там, блядь, изъебало-то у него, блядь, ой, это когда вот утром ты, сука, чесноку нажрешь, я тут с вечера, блядь, и когда портвейну хуёво возьмешь, блядь, вот ты когда утром, когда рыгнешь, блядь, вот эта кукуля от тебя такой вот нахуй идет, блядь. И вот, значит, блядь,
2: блядь, она у нас сидит,
1: блядь. Короче, он ее хуяк в бассейн, блядь. Помыл ее нахуй. Прям на ручки так несет, хуяк ее туда. Она поплавала, все это смыла, блядь, себя, все, да ресту свою, блядь. Ой, блядь, вылезла, блядь. Он ее,
2: о, блядь.
1: Она говорит, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
2: Я говорю, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна, блядь. А что ты вот можешь учиться, блядь? Ты у него на залупе как муха будешь сидеть, блядь. Да ёб твою мать, да как такое может быть, блядь? Я даже представить себе невозможно, блядь, такой вариант. Она все-таки представила, вот эти бабы, блядь, а? Ты видишь, бабы и то, вот они, у них, блядь, извращенное какое-то, блядь, мышление по этому поводу, блядь. Она себе представила с Кинг-Конгом. Ох, ебать, это какую же тебе надо иметь, блядь, а? Вагонетку-то, пиздатый, Марья Ивановна, блядь. Она прониклась к чему, блядь. Он к ней, естественно, блядь. Ну, как вот, блядь, антицветочек, блядь, чудище, ёптай мать. Может, он добрый молодец, хуй его знает там внутри. Может, тот заколдованный, хуй его не знает, блядь. Хотя фильм вроде современный, как заколдованный, блядь. Кинг-Конг, блядь, ты хороший, ты до... А он как будто все понимает. Он и английский язык удачил, все нахуй, блядь. Говорит, о, я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать, все в сраку, блядь.
1: А эти, бля, бросились искать. Этот злополог главный бежит, блядь. Где ты нахуй там, Джессика, блядь? Я, говорит, тебя еще это вот, у меня тоже, блядь, это вот. Как у этого, блядь, у Руслана, блядь, тоже стоит, блядь. Он же пошел-то, блядь, тоже с надрочленным, ты понимаешь, блядь? А пришел, а там хуй. Поэтому же самый первый бежит, блядь, рвется нахуй. А там бревно через пропасть, блядь, и все туда бросились нахуй. А я так пиздил это, блядь.
2: Блядь, за моей бабы.
1: И бревно, давай, как спи. И вертит ее так, хуяк-хуяк. Они с него хуяк туда, хуяк. А там пропасть, блядь. Ну, пиздец, короче, кости не соберет. Они летят все туда, хуяк-хуяк, всех подбрасывал, блядь. А этот малый-то, блядь, он-то, блядь, уже перелез, блядь, и повис на каких-то корнях, блядь, и раскорячился, блядь. А это пизда, значит, Кинг-Конг-то, блядь, пальцем. А пальцы у него только, блядь, ну что, как тебе сказать, блядь. Ну, метров 5, наверное, блядь. Он его хуяк туда, и это как червячка боковые вот из норки, блядь. Хуяк, хуяк, хуяк оттуда, блядь. Да не достает. Тот взялся, блядь. Стоит, блядь, не пернет, не, блядь, не дышит. Ну, короче, тот поцарапал, думает, ну, хуй с тобой, ушел, блядь. Ушел, где моя баба, блядь, эту потеряю нахуй, блядь. Опять ее носит, блядь, прям, ну, сука, вот так вот. Короче, этот хуй вылез этой, блядь, по корням, нахуй, блядь, бежит, блядь, туда. И... Раз, блядь, вон она нахуй, блядь, он к ней тихой шапой, блядь, подкрался ее. Раз, блядь, за жопу и побежали они. А этот, блядь, просюхал нахуй. За ними, блядь, туп-туп, блядь. Они летят, блядь, пердят нахуй, куда? Короче, блядь, ну что делать? Делать нехуй, надо, блядь, нырять. И прям с обрыва, о, бля, как пиздануться. Ну, говорит, либо смерть, либо нахуй все. Короче, пизданулись, вынырнули, блядь, и уебывают со страшной силой, блядь, уебывают, блядь. А этот, блядь, за них. Скорее, говорит, надо в этот ебаный городок, блядь, военный, ебать, ё в сороку этих, построенный у нанайцев, туда прятаться, нахуй. Оказывается, эту стенку-то они от него воздвигли, чтобы он их не пиздошил по-частому-то, блядь, эту Кинг-Конг-то, ебать, ё в сороку. А он ему по пизде мешал, блядь, заводной, блядь. Здоровый, блядь, он подошел. О, блядь, куда бабу нахуй дели, блядь, в рот мягких пых. А те в это время говорят, хули, говорит, мы с этим Кинг-Конгом ебемся тут. Этот тут, сука, вот этот, который нефть, блядь. Вот он такой деловой, блядь. Он говорит, хули мы этого Кинг-Конга? Вырыем яму, блядь. И туда его захуячим, а туда газу напиздавали, бля. Больше включай нахуй газ, он охуяет моего хуяк, бля. Короче, блядь, эти прибежали за эту стенку, этот хуй, блядь, эту стенку так разъебенил, блядь, все в пизду. Вошел, блядь, от всех заебу, блядь. А тут, блядь, говорит, поворачивай его в пизду, отвлекай его, нахуй его, там где-то пизданули, он повернулся в эту яму, как ебанется, блядь. Ну и все, газ пущай, блядь, все пустили, нахуй, готов, нахуй, Кинг-Конг. Только ебу.
2: Спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул, нахуй.
1: И уже показывают на корабле. Они плывут на охуительном корабле. Он весь этот Кинг-Конг там сидит, блядь, и мается, блядь, ебло у него, я тебе скажу, Коля, так. Какое, бля, грустное. А эта пизденка бегает, блядь. Ему бананы туда месят прям ящиками. А у него такое выражение лица. Ебу я ваши бананы, блядь. То есть, как князь Гарик абсолютно точно говорит, отпустите, говорит, меня на свободу, блядь. Вроде обезьяна, да? Мартышка, бля. А
2: лицо такое, бля, грустное. Смысле, в нем происходит, блядь, какая-то, блядь, тоска. И эта пизда тоже чувствует, блядь. Она к нему привыкла, блядь. Она к нему хуяк туда, пизданул через решетку, он ее на лапу поймал, нахуй. Говорит, ну все, пизда, блядь, ну все, ты меня продала, сука, с потрохами, блядь. Она говорит, Кинг-Конг, бля, ну, мир бизнеса, бля, прости. Он говорит, да заебись ты, вроде. И так и, мол, иди ты нахуй, блядь. И бросил прямо между яиц своих, блядь. То есть, я даже испугался, думаю, ёпта, я ведь я с ними родлять сидел. И разит нихуя, вот он один из него, блядь. Вот ему по пизде мешалкой все это дело, блядь. Говорит, иди на волю нахуй, пизду. Она так, да, блядь, Кинг-Конг, да, блядь. И вроде жопой пятился раз. Там лестница, как или как пиздовёт по лестнице, блядь. А метров 15 такую высоту, блядь. Пизданула, потом ее вытащили, ну все, блядь. А Кинг-Конгу все по пизде мешалкой. И такая тоска его взяла. Я его понимаю, блядь. Коля, я бы его понял, да в такой камере сидеть, блядь. Да был на воле, сука. Ты понимаешь, бля, век свободы не видать, что за волю можно дать, блядь. А тут Кинг-Конг, ебать, все. Я его взял, как я честно скажу, блядь. А это все пидорасы, блядь, эти все. Короче, приплыли, блядь. Народу набралось, блядь, видимо, невидимо, да сраные сраки, блядь. Все друг друга, да, да вот вся великий Кинг-Конг. На него корону напиздяли, ты понимаешь, нет? Заковали в такие, блядь, ну типа, какая-то хуйня, такая клетка. А он стоит мясо, его вывозит и открывает, а он, блядь. Ой, ебло, блядь, ой, как же я устал, блядь, ебал я вообще все. Короче, в это время, блядь, эта баба стоит и тоже такой сделает, как будто вот жертвенное приношение, как она такая привязанная, блядь. А тут эти ебаные папарацци, блядь, эти хуй, блядь, контролеры, режиссеры, блядь, эти, блядь, ну эти корреспонденты, ебать, в сраку, блядь, налетели, блядь. И давай щелкать ее, терзать. Ой, блядь, а повернитесь так, а повернитесь так. Руки, блядь. Вдруг голос такой. А это, кажется, Кинг-Конг, он себе, бля, язык выучил нахуй, бля. Ему показалось, что и они ее хотели выебать, блядь, ты понимаешь? И так, сука, как он, блядь, и эта решетка хуяк нахуй распалась, а этот хуй-то с ручками, блядь. Он говорит, спокойно, ситуация под контролем, бля, он у нас привязан за ноги, блядь. И в результате, конечно, блядь, тоже Кинг-Конг, в это время отвечает на слова, бля, за наколочку, бля, делает ногой так, хуяк, блядь, и естественно, все это цепи нахуй пиздой накрылись, бля. И пошел, бля, ай, бля, тут такое началось, караул, все бежать, кто обосрался, бежмя бегут, блядь, массовые действия просто, пиздец. Называется, блядь, смерть клопам и мухам, блядь, и такое можно увидеть только, блядь, сука, в военных картинах, блядь, Сергея Бондарчука, блядь, тут все рванули, блядь. Бегут все нахуй, блядь. И этот хуй усятый бежит. И тут вот она возмездие, блядь. Он так, а, блядь, упал, споткнулся, обосрался. И в это время Кинг-Конг-то, блядь, как наступенный. Пиздец, там уже не показали, что от него осталось. Тут нихуя, я думаю, что не осталось. Этот Кинг-Конг от них и срак, и так, блядь. По крышам сигал, блядь, в речке плавал, блядь. И все за этой пиздой гнет. Ты гнет, блядь, свою линию, блядь. По небоскребам сик-сик, блядь. И метро нахуй порушил, блядь. А метро сами виноваты, кстати, пиздюки. Надо зарывать в землю, нахуй. Яйцами трясет, все вертолет посбивал, нахуй. Залез мне вот здесь вот слеп, блядь. Его там газами, блядь, травили, блядь. Морили, как клопа, блядь. Потом его, нахуй, начали жечь и уже железом, блядь. Огнем начали жили, блядь. Короче, заебали, он говорит. Да хоть ты вы меня пристрелить, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба, пиздец, блядь. Вот так вот осмотришь и колян этих кинов-то, блядь, и поймешь, блядь, пиздец этому Нью-Йорку. Сколько раз вставал из руин, блядь. Так, Кинг-Конг с моря, блядь, разъебал Нью-Йорк весь, блядь. Годзилла его весь изрыла и испоганила в пизду. Мэр ёбнулся, блядь, мудак, все пиздец, блядь. Да еще подожди, еще Армагеддец придет нахуй. И опять ему пиздец, и опять восстанет из руин. Вот это город, блядь, в рот на сих пых, блядь. Ну, Москва тоже дохуя горела, блядь, и тоже дохуя Наполеоны, блядь, перли, блядь, и татары, блядь, и все жгли, палили, блядь, нихуя. Но у нас климат, колян, другой, в рот на сих пых, она годилась, не дойдет нихуя, она охуеет посередине, блядь. Блядь, все, сцепление, пиздец, блядь, обморозь себе всю пизду, блядь, и прочие органы, и все, нахуй, куда нахуй здесь, а в землю зарыться, хуй в сраку, блядь. У нас, вон, и трубопроводы все, блядь. Отопление все поверху идет нахуй. Она как по пиздюхай ёбнется, блядь, тут же ебался. Расквачь ты, пиздец. Это я знаю специально, мы так сделаны, блядь, в Москве, нахуй. Чтобы нехуй всякую живность, блядь, больше размера собачки, блядь, заводить сюда, блядь, нахуй. Ну, конечно, это сказка, все про Пинг-Конга, пинг-понга, блядь. Дело все не в этом, блядь. Дело в том, что так могло быть и с другим, блядь. Вот взял какую-нибудь гориллу, заволок ее нахуй, блядь. Она тоже, блядь, тоскует, блядь, она животина, блядь. Ей тоже надо кому-то впердолить. А, кстати, про пердолить-то, эту показали какую-то хуйню. Но тут, Колян, я уже не выдержал, блядь. Я не досмотрел. Они ее там тоже завалили. Пизда здоровая, говорит, самка, бля. И вот это Кинг-Конга подруга. Но жили они где-то в разных местах. Абсолютно их судьба не свела. Ну, а про это я смотреть, коль не стал. Они ее как завалили этими квикими копьями, блядь, чем-то потравили. Она как уснула, ей начали сердце вырезать. Я говорю, ну вас нахуй! Губите животную тварь! Только одно на уме! Кому бы пизды дать, кого разрезать, кому сердце пересадить, блядь, ебать во всех страхе.
0: Как посмотрел сейчас тоже фильм, ёп твою мать, какие ребята, блядь, гикнулись, бля, а? Сука. А все от чего, блядь, от того нахуй. Все примитивно, блядь, можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля, И это, блядь, еще групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь, как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный, налей, еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она, так если не полная, блядь, давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим, трудную, бля, горемычную, не у каждого, блядь, сука. Она получилась, блядь, по жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно. Он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь, этот был, блядь? Этот, как его? Ой, блядь, там такой играл, блядь, такой артист. Черков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл. Работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, для фабричной заставы. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то уркагана, бля. Ох, он уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блядь. Он поет. Я, говорит, блядь, мой, говорит, миллионок пил, как бочка. И погиб он от вина. Я, да, ну, осталась дочь. А сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блядь, Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков, пробирается к нему. Ну что, говорит, блядь, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блядь, ты-то, бля, да откуда ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки сраной не водился никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь. Ой, ну это, конечно, оскорбил Михаил Ивановича, блядь. Он его подловил где-то, сука, блядь, на задворках и по голове дал раза два. Но тот, правда, остался жить. Потому что об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, этого что? Ага, значит, все, пиздец, значит, не он, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Ты тут не поймешь нихуя тоже сразу, бля. Чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь, с этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались в пизду туда. По какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь. Голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь, и говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Порто Вьехо, блядь, и... Очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прям по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли. Они просто обосрались от нашего наследствия, блядь. Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебальцем пощелкала и убежала.
3: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй.
2: А он стоит прям, сквер такой, блядь, на площади, хули. Кругом народ пиздует, все, похую. Светофоры, бля, машины. Им похую, идут, блядь, ебальца вытаращили, блядь, головой трясет и на дерево к этой белочке, и белочку поебальца норовит, мол, слезь с моего, мол, уступчика, блядь, я здесь сижу все время, блядь.
0: А, Коля, я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления... Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе, ну, как бы по суше. Потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Все-то как-то тут
1: начинают теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, блядь.
0: У меня тут котейка, он тоже, блядь, бегал, бегал тут он. Яйца драл, драл, драл, блядь. Потом куда-то он ушел, блядь. Заспал, наверное, блядь. Перепутал. Ночь днем уже, блядь. Хотя коты помногу спят, им полезно, блядь. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, блядь. К зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь. Может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так, жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, блядь. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить лучше. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты с своим телефоном, да? Выключи его нафиг. А, айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь... И вся это Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуй, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, бля. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь. Если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть. А ты говоришь, бля, атаку клоунов тебе рассказать. Хуй тебе в сраку вместо мака клоунов. Там хуй чё разберешь, бля. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри, кусочек, думаю, бля. Там оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч нахуй, блядь, одних этих ёбаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь. Там людей эти 1, 2, 3 обчёлся нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают. Всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? На человека мне надо посмотреть, блядь. На человека, на его переживания, на его душу. А там, блядь, мымыри какие-то ебаные. Один так, другой так пиздит, блядь. Глаза на выкате нахуй. Ну такого напридумывают, блядь. А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует, нахуй. Вот такая хуйня. Ну что тебе, клоуны? Я тебе как-то... Как-нибудь потом про них расскажу, блядь, ну детский фильм, я тебе рассказал, блядь, уже и Харю в Поттера, блядь, тебе рассказал, блядь, уже детский, ну детский кино, ёп, ну что тебе рассказал, я тебе рассказал эту, блядь, золотой, как Властелин конец, я тебе рассказал, все я тебе рассказал, ну что тебе еще от меня надо, на? Ну все, я тебе лучше расскажу, говорю, блядь, вот смотри, вот сериал был у нас, да, сняли, а ведь тихо так прошло, говорю, так, как-то не понятно, 2 раза показали, раскрутку сделали, все, этот, как он, этот, Акунин, ёпта мать. Сериал, ёпта мать. Про Фандорина, бля. Ты знаешь ли? А идея-то, бля, хорошая, сука, я тебе скажу, бля. Возродить русские традиции, а чё? Всё, мы тогда не жили, что ли, бля, до большевиков нихуя? Всё, у нас не было хороших людей, бля. Всё, Конан Дойл один только написал, бля. Вот, Шерлок Холмс. Да у нас таких Холмсов, знаешь, сколько было, бля? Да хуя и больше этих Холмсов, бля.
1: Это ж метод дедукции, понимаешь, блядь? Это все Ватсон пытался овладеть методом дедукции, блядь. Он говорит, почему, говорит, Холмс, говорит, вот, говорит, блядь, у женщины, говорит, на лобке волосики такие нежные, блядь, ласковые, блядь, а у мужика такие жесткие, противные. Он говорит, вы не философствуете, говорит, Ватсон, сосите, говорит, блядь. Вот тебе и дедукция, ёб твою мать. А у нас, блядь, Фандо, он, блядь, это сука, блядь, молодой, блядь. Дыханию задерживает на 2 минуты, нахуй. Из-за этого весь сербор, блядь. Его в мешке как ебанули, блядь, под воду, а он там 2 минуты ковырялся. Размышлял, как вылезти, блядь. Пекалу нашел, блядь, извлек, мешок разлил, блядь. Эти уже все давно ушли, уже забыли про него. Он, блядь, хуяк под пристани сидит, притаился, блядь. И так вот выживал, блядь. Он сам себя развивал, сам занимался, блядь. Он, потому что он говорит, я, говорит, сыщик, блядь. То есть я могу всякие там и по государственным делам пошел, круто пошел. И вот это вот возрождение вот это, всех этих традиций наших, русских, блядь. У него там дохуя этих всяких. Вот ты почитай книжек-то дохуя. Ну много-то читать я тебе скажу, не надо. Ты все равно поймешь там все. Там всем понятно, потому что там монашка какая-то, блядь, уже занялась сельским делом, там хуй все разберешь, понимаешь, это уже дебри, блядь. Ты в дебри не внедряйся, блядь, ты почитай основу, блядь, вот. Первая, блядь, там еще у него там про турецкую войну, блядь, вот это вот, потом еще этот гибель нашего генерала, там тоже так закручено, бля, там интересно накрутили они, бля, якобы там он, ой, бля, на бабе помер, ой, бля, там такого навертели, сука, бля. А все гораздо проще, конечно, оказалось, бля, ну, там, типа, якобы она траванула, бля, шпионка немецкая, ой, ёпта, ужас. Ну, по крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, а тут игра, выеби меня, ну, ёп, ну, я не знаю, Ну, выбери меня, все там говорит. Выбери меня, или как это там называется, блядь. У них же там, все не возьми, все, блядь, из другой оперы, блядь. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот приносит ветром, блядь, перемен этих ебусь. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, надоело уже все. Все к нам, блядь, вот, сука. Как какие-нибудь, блядь, какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Страна большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Ты понимаешь, как, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть, или для американца смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь. И те, блядь, японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздежку, блядь, эту. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, бля? Я, знаете, как перед ебальцем помашешь вот так, она... Ку-ку, блядь, ку-ку-ку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, блядь, язык это, блядь.
4: Сикока сегодня вот это таза, блядь.
1: Я говорю, чего, бля, повтори.
4: Повторяю, говорю, блядь. Сикока сегодня это таза.
1: Я говорю, блядь, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, блядь, ты понимаешь? И я ей там поебала штука. Она говорит,
4: не бей меня, блядь, такая.
1: Я говорю, ах ты, сука. Или из голоса, блядь, раз, он повторяет, блядь, сука. Такую изобрели, блядь, ну, пиздюки, блядь. Как называть, забыл, блядь, ну, это хуже, не знаю, блядь. Это такая хуйня, блядь. И все вот это они к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как во глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

0: И, конечно, там сейчас очень много памятников. Вот в старом Ростове, тут мне кореш один рассказывал, сокрушается, он старичок уже, я, говорит, книгу написал. Сука, хуй издали. Даже на юбилей города, я говорю, а кто же ее издаст, такую книгу ругательную? Ты там сокрушаешься все время, говорю, блядь. Все, этого нету, того нету, скверик засрали собаки. Я говорю, и не только в Ростове, а в Москве. Из дому выйдешь и заплачешь, кругом лежит говно собачье, у меня сиськи такие есть. Понимаешь? Потому что у нас не в Германии. Там пакетики, сука, лежат на каждом углу, блядь. Собачка посрала, сложи в пакетик и выкинь нахуй.
1: Да не нахуй себе, пизда. В этот вот бачок нахуй.
0: Понимаешь ты? Так это цивилизация. Мы сейчас говорим о других, блядь, странах и городах, блядь. В частности, о Ростове-на-Дону. Я не думаю, что там пакетики лежат на каждом углу, блядь. Мол, собачка посрала, мол, положи и выкинь. Не думаю. Но есть другие прелести. Памятники, блядь. Отечественного зодчества, блядь. Культуры. А дед Сюкарь на набережной, который стоит с пальцем и с котелком. В котелке все время насрано, на пальце все время презерватив. Как быть? А он все стоит. Ты веришь, нет? У нас вон напротив Мосфильма поставили Леонова. Ну, в его натуральный рост. А рост он был невысокого, ты веришь, нет? Думаю, ведь какая-нибудь, сука, и на голову может ему забраться. Прямо стоит на земле. Хоть постамент какой-нибудь. Ну, так ты знаешь, это впечатляет, когда вот так вот стоит человек на тебя пальцами вот так. Тр-тр-тр-тр-тр. Делает козу, блядь, понимаешь? Ну, из «Джентльменов удачи», помнишь, блядь? Там он стоит такой в майке, блядь, когда говорит, пасть порву, сука, редиски, блядь. Вот он так же стоит. И Сюкарь так же стоит. Ты понимаешь? Ему все время на пальцы какую-нибудь хуйню презерватив или какую-нибудь пиздату наденут. А в котелок обязательно насут или насрут. Ведь извращаются, залезут ведь суки, блядь. Думал ли Шолохов, когда писал такой светлый образ дедушки Сюкаря с двойной ущемленной грыжей в левом боку и в яйцах, что он будет стоять в этом бронзовом обличье с блестящим пальцем, который весь, блядь, уже блестит, нахуй, понимаешь? Остальное все поросло мухом, котелок только блестит и палец нахуй. Никогда, конечно, не думал, блядь.
2: Кореша мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть. Сколько воды утекло, можно сказать. Воды и всякого другого, блядь, портвею, ёптыть. Но ты... Ой, ёптыть. Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёпта, как её, бля, в песне-то поётся, Синдерелла, ёпта, Синдерелла, бля, всё, не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля, Золушка, ёпта, мать, Золушка, блядь, в зале вся, у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью, нахуй, всё, воды нету, нихуя, а, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя, не пришёл бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь, небось, унитаз весь снял, всё поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорее. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, бля. Он меня не знает нихуя. Портвейн принёшь? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом... В королевстве в каком-то... В общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну... Малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, прододроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь? Которого все пиздят, ногами пинают, блядь. А у ней в душе аленький цветочек растёт, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, царство небесное, блядь. Она с папой, а папа, знаешь, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Ну, он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила, нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь, у него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Он говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот как ее называют, руководительница нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая, появляется такая, блядь, Зёлушка, блядь. Ну, что у тебя тут происходит? Зёлушка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, сейчас повозим нахуй. Ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили. И давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихонечку. И так скучно в этой стране жить-то, блядь. Ну, значит, все какие-то... И всем скучно, все охуели. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Зёлушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй, говорит. Этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, пизду. Говорит, ну, между горохом и этим платьями Зёлушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Мария Ивановна, Зёлка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Зёлушка прям так чуть не сказала, потом говорит, тетя все-таки, блядь, обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Зёлушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал?

как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем. Вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей подмышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало, нахуй. Вся короче свалилась, блядь. И такая красоточка открылась, Коля. Ну и она ей дает и грит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой, нахуй, и из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, уже волоски, блядь, понимаешь ты, ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь, она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит, вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов. Смотри, бля, превратиться в тыкву нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе. Какие ощущения, блядь, а? Халя! Это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой. Говорит, ну слушайте, пойдемте пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся. Пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь. И пошли. Пробздеться, блядь, королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь? Как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, от зеленые от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёнка, ты такая, блядь. Она делает, что не замечает, блядь. Я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй, пизденку, блядь. Такой был с ним забестиральный, блядь, такой, сука, иначе. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай пуль там, пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблен, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя чувак вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, челок, беги скорее, сейчас пиздец в тыкву превратишься, нахуй. Мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она вторит, сика, в это время, бо, она успела только записку-то вынуть, блядь. И в это время, пиздец. И мыши все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лежит, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц от выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду им скучно. Они говорит, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, блядь, какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваешь, пошел нахуй.

Пусть парит, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь, там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кому этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя палочки, веревочки, блядь, понимаешь ты? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуда не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос: чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит, отъебись от меня внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, да, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь. Ну, одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и вытянут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, дай я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфельки, туфельки, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я только учусь, блядь, ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Зёлушка, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, чёрный, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, чёрный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда чёрная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Зёлушка говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где взял тебя, говорит, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, понимаешь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот ты сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай все поет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перешла бы фетишизмом, стала ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все, всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.

0: родился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь, только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

0: мать мою, старой кошелей, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь, откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, вообще, кино у них, блядь. Кино на Синасе, блядь. Марки Басик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь, или там что-нибудь, блядь, получилось, блядь, и у него запало, блядь. И он вырастает, и начинает хуячить, а потом вы себя его хватают, он уже всех там помочил, бля. Вся, у него комплексы, бля, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там петушок в жопу клюнул, бля. Блю-блю, до сих пор. Ну кто это знал, бля, что его петушок в жопу клюнул, теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевесло, передавил. И курять он не ест, нихуя. У него комплексы, блядь. Кроме сих пор, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу, ой, блядь, у них делать нехуя, блядь, денег до хуя, блядь, все, жратва, все, пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сыракой туда уткнулся, блядь, одеял накрылся, блядь, одеял-то ему все дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну, хуй сидишь, блядь, сидишь, говорю, а в рот-то всех пыль, иди нахуй, говорю, блядь. Они так, негр, говорю, там, в Америке, блядь. Я, говорит, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялку, пожалуйста, бля. Во какой народ, блядь. Социализм, ебаный народ, блядь. Вот социализм, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. Во одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описи одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. Он, блядь, если спасибо, блядь, батюшка. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время говорит. Иди нахуй, я хочу в помойке сижу, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит исследователь, хуй какой-то, блядь. Исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О, точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что же он может сказать, блядь? А там, значит, ну, там, значит, линия, блядь, типа. А складывается вроде как, они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь. О баскетбольном мяче ебли, блядь. Больше не о съемке, хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя, вот, у тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя, но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля, проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет, тут скверик, блядь, поливалочка проехала, тебя бы сорала, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут ей поебалу дадут, а ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду? Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплексов всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь, вот эти вот, сука, вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь, это вся пиздец, блядь, какие деньги. Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть, елда, блядь, до колена, громя всех пых, блядь, я говорю, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанные, блядь.
1: Ой, блядь.
0: Я посмотрел, ну, я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, громя всех пых, а у него елдомик такой, ёпта, блядь. Они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть у Илдомина остается, бля, и делают все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля, все колют и всякой хуйни, да, бля. Ну, все вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они вроде как бабы, блядь. Причем вот такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто чего убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сносная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука, все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинство, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так, ну если мне снится пизда, значит мне шляпа, что ли, нужна, блядь. Все, шляпу, что ли, искать, все время ходить, блядь, сука. Я говорю, если ты проходишь подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки. Знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в «Рубящих пых». Па-па-па-па. Там типа, кто тут насрал, бля. И это музыка, бля. И арки, блядь, такие. Вот эту хуйню пока. Такие окошки, блядь. Кругленькие, блядь. Значит, если под арками, это вроде как у тебя, блядь.
1: Колян,
0: ты да не поверишься. Все, у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь пердолить. Ты время спишь, бля, мертвым сном. Нихуя никого ты не хочешь, блядь.
1: Фред.
0: Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь, блядь. Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как выбить, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, в курмящих пых. Вот это был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял. Нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаю, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь. Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там, Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Тебе так рост, блядь. А там Ницше, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, а ну-ка ему пиздани нахуй, блядь. То есть, он не догмат, блядь. Вот я и слово сказал. Знаешь, куда догмат, блядь? Догматизм – это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь. Сушишь, блядь. А если ты не догмат, то ты еще и писаешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь, перестанем пить, блядь, займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь, говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома «История русской философии». Там такие вещи, блядь. Ну я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не сказка, это не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Так что русская философия – это пизде, а Розанов, блядь. Да, блядь, Розанов. Вася, блядь. Вася, это пиздец. Это такой музей. Я посчитал, я столько как... Я, бля, я его уважал, во-первых, бля. Он, бля, тоже помешан был, блядь. Да, это, блядь, сука. Ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь. Типа такой, макашевская темка, блядь, я его тронула, бля. Говорит, а как там, жиды, блядь, там, Россию продали, бля. Сегодня, блядь. А в конце, чуть хотел, блядь, не это, в их веру перейти, бля. Вот и что, дошел, блядь. Это значит, блядь. Что это значит, Коля? Это значит, что мысль его жива и ветвится, блядь. Ну, свободно, здесь мир, свободно, блядь. А империи, блядь. Ты знаешь, что такое, блядь?
1: Нихуя, знаешь, не осознаешься, нихуя, блядь. Ты мой портвейн тут дуй сидишь, блядь, в рубящих пых. Ну, вот твое бытие, блядь. Бытие твое, блядь, в рубящих пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейн будет, блядь. Ты мне это налей, нахуя. Ну, хуя тебе, блядь, не наливайся, нихуя. Я заговорился, блядь, предположим, блядь, рассказываю, блядь, а ты... Вот нахуя себе, блядь. Вот бытие твое, сознание-то определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот и, сука, наверное, у Сюры, блядь, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, о портвейне, блядь. Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда!
0: Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я хуел по первой программе, блядь.
1: Видали, товарищи, вы извините, что вы показываем голый хуй?
0: Иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, блядь. Камень, бля, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука, а то и больше.
1: От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один,
0: что у него хуй должен
1: стоять, блядь, он, как именем революции, блядь, хуй, он, да, встает, все, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием, другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь.
0: А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное. Причем, как он его поднял, сука, без бабы? Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы, блядь. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя, стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже с едой, блядь.
1: Ну, не сказать, что, блядь, ну они там все охуевшие, блядь, там не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраст нет, блядь. Дети природы, блядь. Их называют дети природы, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит.
0: Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая сюрприз, блядь? И все это... Комплексы, они сука, все завязано, завязано, блядь. У каждого человека. Вот ты сейчас, вот ля, сидишь, да? Ты на меня сейчас смотришь, блядь. А у тебя, сука, явно фантазии какие-то, блядь. А? Элен, ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножик положи в сорочку, блядь. Ну-ка я нахуй, блядь. Своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь раскалывать, блядь. Я на контроль ставлю, блядь. Что ты снилась, крейсер «Аврора» сегодня, блядь? Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй.
1: И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь. Как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотришь, блядь?
0: И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все. Иллюзии не знаю, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь.
1: Ножик убери нахуй, на, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплекс из себя полезут, блядь, сука, все свою ленту, блядь. У тебя один комплекс, сука, вылезет, блядь. Солитер, нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, у тебя один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот не от всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь.
0: А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь? Пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебалуйся, получишь, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, бля, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь.
1: Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разлить, когда делать нехуя.
0: Лежит на диване, блядь, как царь Гондор, блядь. Вот у него все комплексы, а сюда у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь?
1: Да бегай побольше, блядь, по магазину, скачи, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет, у тебя нихуя, блядь, в роме всех пыль, блядь. Наливай нахуй.

0: Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одну, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, о, пизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выговоришь, наливай все, блядь. Так не выговоришь, нихуя, ну-ка, сядь, ебанем, ага, вот так. Берендея, ёпты мать. Берендей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные Берендеи. Все, знаешь, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все прыгачи одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, берендеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому и честные Берендеи, блядь. Вот, ну, поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чё сюда? И название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь, ты понимаешь? Нет, нахуй. Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее, а весна уже вроде пора, блядь. А зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозы, это, значит, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь, перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится... Сраку показывает, а дедушка без разбору как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что, против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родишься какая-нибудь, хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь. Ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это. Потому что сосчитаешь так, типа, Снегурочком, блядь. Понимаешь, то есть Дедушка Мороз. Застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь. И впердолил! И в Лапландию пизданул. На лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают. То есть, ну хуля, то здесь можно расставить в пизду. Да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот, дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Потому что Снегурочку, блядь, а? И, ай, тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился, Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматические повествователи произведений музыкальные, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурск создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там такие партии арии нахуй. Ну это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну, мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. Во кто, блядь. Через костерчик, блядь, пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас это прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору рекламу показывает. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, вот сука, и все впитала нахуй. Все впитало, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка над ней, блядь, вся. Впиталась, нахуй. Через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, я его, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к всему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь. Хорош, реснички, щечки, красненькие, все у нее, зёпочка. Ну, наверное, все там, как положено, сделано, блядь, природа-то, ёпта. Я, более того, полагаю, что от чего гнев-то этот Ярилин? Он ее весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, рачком. В травушке привык, блядь, лучиком-лучиком, блядь, пустит и хуярит себе потихонечку, блядь, вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь, простота природы, Колян, до чего она приводит, блядь? Конечно, он ревновал, блядь!
1: Какой-то хуй, блядь, ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь.
0: Ведь Кирилл что сказал? Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но если она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот таким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец, я ее сразу одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда девочка морозит, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лес ему, блядь. Ты, уебень пиздоголовый, следи за Снегурочкой, блядь. Ты там в лесу совсем охуел среди этих бериндеев, блядь. Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь. Отрубай нахуй или вези узлом, блядь. Он говорит, будь сделано нахуй, девочка мороз, пиздец. И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенек, нахуй. Он так по праздникам только выскакивал, блядь. Все, нахуй. А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь. Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь. Понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё-моё. А у них это уже, блядь, этот Ерилин день-то близится, блядь. Понимаешь? А в нее там, блядь... Ребята, бля, поглядывают, сука, она запасенькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь? А у нее же все есть, блядь, ну как? Она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, бля, хоть гуляет. И вот нам смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндей-то, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, бля. И ее, значит, этом зафоловал этот хуй, Мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Вот, ой, блядь, Купава, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купаву в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну, ей, блядь, она отмороженная, пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит. А это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено, нихуя. Ты понимаешь, блядь, какая горе, блядь, у нее. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все в пизду купалась. Тоже охуела, блядь. Царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Это все равно как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь, тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место, ответь за наколочку, блядь, Мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй с ней с наколкой, вся с кожей сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь, понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А Мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так. Пришли бабыль с бабылих и привели Снегурочку, нахуй. А-а-а, царь-то, блядь, оценил, хоть и старого, понимает же, ёптать, сколько переёбано, ёпты мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, наливай, то у меня пересохло уже в горле, блядь, ну, там, твоё здоровечко, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота зашевелилась, блядь, говорит, ёбаньки, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь бериндеёнка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селёдочку-то ест, блядь, и вашей дочери-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага, значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ты, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот, есть у тебя эта хуйня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь, философия. У одной пизда есть, а желаний нету, а у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй, вот сейчас, блядь, будет Ерилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночечку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать, нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочка, мне вот это понравилось, мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь.
1: поет, блядь, заливается.
0: А над ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня худо саибра, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе про эту. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь. А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь, они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла, лель-лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать, он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь, понимаешь, вот так ей отвечает. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь, леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь, чувствует неладное, а лель говорит, она ему цветочек подарила, а лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, ты здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгир за Снегурочкой в счастью, блядь, она обезьять, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгир-то хуишка достанет. Сейчас ему, говорит, похуй ты дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь, ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь? Ты с первым лучом ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормильца. Пизданешься, накроешься медным тазом. И останься от одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как. Ну, девушки-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся. Ты как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. И говорит, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, блядь, я не обессудь. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда с нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сердце, где ты нахуй, мизгир? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, мизгир, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, Ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгир говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это вот. И тут лучиком-то Ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом... Соку, блядь, только у нее все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгир-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как снегонёк нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря, нет, блядь. А Берендей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит, тихо, нахуй. Граждане Берендеи, блядь. Нихуя тут особенно, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла в пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?

Ой, Колька, кореш ты мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот? Кино, блядь. Ты наливай, наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, бля, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, бля. Ну, Коль, ну ёпта мать, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. И князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, нихуяет с ним, не случится нихуя, понимаешь, блядь. И Эйзенштейн снимают, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки, говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально, хорошо, бля, припеваючи жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, мясного. В тарелке, блядь. Ну, ковырял, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот, все куда-то носятся, нахуй, попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, нас там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они заварёные, ёпты, чё суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь, протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь. И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля! А эти мудаки наши, блядь! Потому что яйца перегрелись, блядь! Потому что вошли в Черное море! А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь! Ведь, кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь! Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь! Ты пойми, блядь! Я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь! Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука! Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь, подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь, какая революция в пизду? А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, ёптый, в Бразилии, а в Бразилии просто стали делать нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются, карнавал, пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол, то карнавал, то футбол, яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций, Коля, блядь, ты заметь, ты сука, как я правильно мыслю, ты заметь, наливай, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь. Почему в Питере вроде холоднее? Хуй там, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь. Пиздец. Из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный урод. Че Гевара, блядь, такой был мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пизделей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь. Ты кого хочешь, запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя. На карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй. Яйца оторвали. Пиздец, утихомирился.
Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, голову нихуя не думают, где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка показывает. Людей, значит, как сопляков, сука, это муравьев, блядь, который ползает от червяка крупным планом. Какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов, нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще, мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во, церковые массы, а церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут, нахуй. Вот это был пиздец, Коля, как они опять начали бегать по кораблю, и все, офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорит, в чем дело, товарищи, господа, в чем дело, какой мы нахуй тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот... Отто Юльевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я Отто Юльевич Шмидт. Да, он изюм, блядь, в церковой массе, блядь, Отто Юльевич Шмидт, блядь, оказался, нахуй. Ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню? Тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас? Кто? Ильич? Пиздец. Инесса Арманд он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может спердолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпущенные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя впердолит, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь, как жену, как подругу, блядь. А Инесса Арманд, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, что Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... Не доебали, блядь. За период прошедшего времени, что тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй, и теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, все грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... Любит влупить, блядь, он же по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь, все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Я же, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься нормально, блядь, ты живешь по лобузе, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все. У тебя все в порядке, блядь. Только не достаться. Пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все выкомнить, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Нету бабе отдать все это, нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться, еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду. И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйзенштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить, ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усмиритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя.
Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь, не князь Потемкин, ну кому нахуй нужен, блядь. Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь, и прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат, ну, конечно, ему, конечно, нести поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй, использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Сервяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбежался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, броненосцы эти Поноскин, блядь. Ну да, черви-то нахуярились, блядь, а протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них кал.

0: Куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй, очистные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорят, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто-то из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит, оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда, из 905 года они вот пиздовали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера, нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о-о-о, Потемкин, блядь, о-о-о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать, тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй, не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
1: И обязательно поебаться.
0: Этот, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах снова сделанным мечом, причем в аэропорт, и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь, ну, правда, там, на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, ну, там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще незаточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалки. А, говорит, куда? Нихуя не ебет вас, блядь. Это мне, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает, таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидит, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь, бля? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан.
1: Как узнала, бля?
0: Где, говорит, эта пизда?
1: Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут.
0: Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу.
1: Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй. С вашими деньгами. Говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь.
0: Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился.
1: Ну это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит.
0: Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, сколько великая битва, нахуй. Ты всего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в старшем сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили
1: для зрителей, все она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля.
0: Киноприем, карантины.
1: А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь. С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные.
0: Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. Вот. На Дону. Но, тем не менее, возрождение традиций хуярит сейчас Коля на самую, блядь,

Полную нахуй. Завод работает на полную, сука, блядь. Вот я посмотрел тут, сука, книгу, бля, Ростовская область, блядь. Хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, блядь. Ты понимаешь, нет? Может, фотографии такие, блядь, я не скажу. Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, блядь, из физкультуры и спорту тоже такой красноватый немножко получился, блядь. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, блядь, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей. Я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове.

Вот, ну, значит, дело такое. Как я в это дело впердолился, я не знаю. Ну, решил посмотреть, блядь. Ну, кричат, Квентино Тарантино, блядь, режиссер культовых фильмов, ебать, колотеть, блядь, смотреть, то есть, блядь, ну... Ебите меня четверо, короче, блядь. Как очень любит выражаться одна моя знакомая дама, когда она восторг хочет передать. Восторг, то есть, ебите меня четверо, то и пятеро, блядь. Ну, здесь восторг от произведения, блядь, или от поступка, блядь. Тут тоже восторг, Коля. Восторг охуительный, блядь. Культовый восторг, я бы сказал, блядь. Там, понимаешь, история такая. Да истории вообще нет нихуя. Там есть только поступки, блядь. Ну, я тебе, конечно, и культовую справочку могу дать про карантину. Он, короче, был мальчонка такой... Ну, как все, знаешь, такие заебанные мальчики, блядь. Любил кино смотреть, он же любил. И мама, жил с мамой. Вот к чему приводит жизнь без папы, я тебе всегда говорил, сука. Коля, береги семью, блядь, как зеницу ока. Уйдешь, все твои без тебя делать будут. Куда их кривая вывезет, блядь? Вот на примере Квентины Тарантины ты можешь убедиться, куда она его вывезла, блядь. Куда она его кривая? Без папы. Явно не хватало, блядь, ему, чтобы ему папа пизды периодически поддавал, блядь. Понимаешь? Ну, хотя бы в неделю раз по жопе с размаху давал, блядь. Мол, за что, папа? А чтобы знал, нахуй. Мол, я твой папа. А то и подзатыльник, а то и поебальцу. Это, блядь, естественно, Коля. Потому что... Сын должен знать, рядом твердая рука отца. То есть пизданет, не промахнется. А тут мама, блядь. Ой, ты сынуля, ебальше выморщила, блядь. Вот ты у меня сиди вот тут вот, блядь, в прокате видео. Крути нахуй. Сидит себе эту... Ну и сам смотрит, естественно, насмотрелся, блядь, до усрачки. Уже и блевал бедный несколько, и все, и годами его прихватывает. Говорит, блядь, мамо, не могу, блядь, уже, сука, блядь. Ну он по-итальянски, он с итальянским акцентом говорит, маме, блядь, не можно, блядь, не смотреть эти вот гадости, блядь. Но, говорит, гадости было дохуя. Ты сам понимаешь, что такое американские фильмы, блядь? Там мы, блядь, и брось маму с паровоза, нахуй, и ёбни головой об скалу, блядь, и убей папу, и хуй знает кого, понимаешь? Там же ведь как? Тут мне вот сейчас кореш сказал анекдот, говорит, помирает, говорит, бабушка, бля, говорит, вот мне хуёво, говорит, дедушка, помираю, говорит, ну все, собрались причащать, говорит, вы знаешь, мы с тобой только одну не сделали в жизни, блядь, не занимались анальным сексом. Говорит, у, ёпты, дедушка, говорит, да ты что, блядь? Ну, говорит, дед, надо, говорит, один раз, я, говорит, помираю, говорит, давай. Ну, он ей впердолил, говорит, по-русски, блядь, в сраку. А она встала, говорит, и пошла нахуй. На огород грядки копает. Дед сидит на грядке, покуривает папироску, говорит, я, говорит, так же мог, говорит, Ленина спасти нахуй. Представляешь, Коля, бля, куда мы стреляет? Ну, к чему я это говорил-то, блядь? Пизда, не помнишь нихуя? Ты лучше налей, выпей, блядь, сразу запомнишь, бля. К чему я такие аналогии-то, блядь, провожу? Сексуально-политического толка. Это я все про Квентину Тарантину тебе, блядь, говорю. Был бы папа, блядь. Он бы его, сука, держал в ежовых рукавицах, и сын бы так не распустился. Он говорит, там... Театр жестокости, арто, хуерто. Ну, хуй театр жестокости. Блядь, театр жестокости. Ну, вышли два клоуна. Один говорит, здравствуй, бим. Говорит, другой, бом, поебал ему, хлоп, нахуй. А народ, блядь, как смешно, блядь. У того парик на бок, нахуй. Срака в сторону, блядь. Он говорит, да что ты меня пизданул? Говорит, а просто это, хуяк по другой стеке, блядь. Ну, прям по толстому, нахуй. А народ усывается, блядь. Вот сам цирк. Цирк. Я тебе сказал, Коля, уже театр жестокости, блядь. Уже театр жестокости. Но по сравнению с Квентиной Тарантиной, это цирк. Цирк, кореш ему, дорога,

0: скорости модергоценной с этими ребятами. Я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь. Это Митьки и Коля, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить по-эблезиански, поскольку все были творцы, художники, блядь. А работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот по-эблезиански, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки-дрючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля. Они тоже по-эблезиански, блядь, удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди. Все мы славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. Есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял, тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мудроценные. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мудрогасины. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди поссы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словечки какой-нибудь там. Корешусечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешусечка ты мой, блядь, драгоцененький. Как я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёпты мать, я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать, колотушечка, блядь. Там два кореша, Максим и Федор, блядь. Это главные герои, блядь. Среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие, наши ребята, портвейну выпито немерено, блядь. А светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора. Он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он стал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь, сугубо заметно, блядь, там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный, стоит, блядь, все за пивом, там кончил, другой пересел, там кончил, третью пересел, блядь, и все стоит, стоит, а его объебывают и объебывают, ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь, сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь, он, говорит, пишет так, идет Максим по тропке между круч, но поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореш многостенный, ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш многостенный, хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальняя Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот кореши мы драгоценные, как в Питере пьют. Феномен цоканья, желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно. На утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш ему драгоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши. Я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, коль кореши мы драгоценные, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь, поэзии во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаете, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай, я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки, всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе Фудзи, блядь, и говорят, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь. Понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть. Восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке в резной замок снимает. Зевает, рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. То есть бонзай, бонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, бля. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот когда, а вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него, это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя это, блядь. Ну, в смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с Жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь, насколько даже кота напоили нахуй, блядь. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую пиздец. Но как ты ее пил, кореш ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь. Так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошел тебя. Вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал. И звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Ты помнишь, как крышка от унитаза так шваркнулась, ты чуть не ёбнулся на кухне, блядь. Она ёбнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил, бля, караул. Порубанному Витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, вылезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Видишь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившиеся почтись, Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом с зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво.
1: Максим отменно дарх отверх, блять. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блять. И пиво все почти пролив. Допив, что осталось, Максим взял пачку Беломора и, тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отчился, потом лечился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать. Псинокос начался, пиздец. И вообще, завязывайте, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь. А потом уже отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, я сейчас... Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь. А что говорить про городские? Там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш ему драгоценный, Хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш ему драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохну немножко, охуел я с этим рассказом, блядь.
2: Ты веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы на Советский Союз напали. Это веришь, не чувак. Вот это вот Лисюшечка, Лисюшечка, как ее, Днепро, в натуре. И вот Лисюшечка Днепро с одной стороны половцы, а с другой наши. Его половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну ва, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют: «Здорово, чувака, половца, здорово в натуре! Голый такой по пояс, волосатый весь половец, ты понимаешь, в натуре силами мериться!» Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел. Сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, сука, фраера сделали? Кодлой! Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре, Кончак, говорит: «Гадик, в рот мне сих пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже. Хочешь вагон, говорит, водки, боже. Вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». Это веришь, нет, чувак, а Гарик в натуре, он князь, в натуре такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки. Не надо, говорит, мне, говорит, чувих. Не надо, говорит, мне, говорит, золото. Отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала. И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финистым ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу... Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиста ясного.
0: Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За это я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у нее залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Она сидит, блядь. Только если стрелой ее, блядь. А там уже все нахуй мертвого. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Ну, эта лупа тогда залупа, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все и вам скилось с перышком. Она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуль ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь? Он говорит, там товарищ, блядь. Какой товарищ в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист. Ёпты мать, тот ему поебался. Что ж ты молчал-то, мудак, блядь? Я ей чищу третий год уже, блядь, дочке заебалась, уже, блядь, прыщами пошла, блядь, а у нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его и зирать уже пыталась, говорит, кремом только серить, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуи одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, за гургалы одни грибы, блядь. А у них за гургалы одни хуи, блядь. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, ей сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как тут уложишься, блядь, нахуй. Ну, короче, блядь, перышку набрадовался, я, говорит, ну, все, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принес это перышко, блядь, на, говорит, блядь, не бить с ним, все хочет, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна? Она, значит, уединилась, а перышко-то открывает, а этот там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представьте, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь. И жрать не просит, нихуя, блядь. По ночам бы пускай полетать, блядь. Хуй с ним, сам себе добычу найдет, блядь. Летающий хуй, ты прежнет? Ты помнишь, как летающий хуй, сука, блядь, на этой... На тропинке, нахуй, ты не представляешь. А теперь я тоже люблю, что же летающий хуй? Что же, с двумя яйцами летает, чем он машет-то, блядь? Этими? Крыльями, нахуй? Яйцами? Чайка? А это сокол, блядь, тоже летающий хуй, нахуй. Так вот, когда Илья Бурович приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь. Там нихуя не написано, только «Осторожно!» Он читает «Летающий хуй!» И тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал. Тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас, ебал, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто это летающий хуй, вот смотри. Вот смотри, вот ты сейчас делал. Вот, о, читай. «Осторожно! Летал!» Давай. Хуй. А, на, соси, соси, пизда. Вот это как будто хуй тебе влетел, понял? Ты смеялся, блядь, дошло, пизда. Пока тебя не выбьешь огурцом, блядь. Нихуя ты не поймешь. Вот ты, нихуя, юбер, блядь, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, блядь. Ты к образу должен привыкнуть, блядь, ну. Пизда, летающий огурец. Ну, пускай бы огурец тебе и так понятнее, что ли, блядь, прям. Ну, короче, блядь. Этот летающий хуй сокол, блядь, понимаешь? Он раз в окно и улетел, нахуй. Попитался ночью, раз прилетает, утром раз перышком обернулся, нахуй. Оппал, грянулся ебалом, блядь. Хуяк, смотри, перышко. Перышко полосатенькое, финиш ясный сокол. Причем не такой большой перо, куда его засунуть не знаешь, блядь, где спрятать в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти, нахуй. А тут у маленького такой, такое внутреннее перышко, пушистенькое такое, знаешь, блядь, и тыщи там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк под мышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все. С собой. Пишем коробочки, лезет, все. Если проще, нихуя. Мечта любой бабы, блядь. Не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь. А ведь он за этого
2: пенис-то, блядь, сока? 1000 рублей отвалил нахуй. По тем деньгам, Коля?
1: Как дочка, любил, блядь. Ну, не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми перо и все нахуй. О, как сука, блядь, отец. 1000 отдал, по тем временам на 1000, знаешь, блядь. Корова села 3 рубля, ёпта, блядь. Ну, за 1000 рублей, блядь, мотоцикл, сука. Кавасаки, заебать, и можно было купить, блядь. И все объездить нахуй вокруг.
2: Нет, блядь, перышко Досе, блядь. Зато Досе удовлетворенный нахуй. Он хуяк! И пошло тут ёбово, блядь, да такое! Все, сестры проснулись нахуй. Говорит, она кричит, а Дося темпераментный попалась нахуй. Крики нахуй, блядь. Крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашелся всякие непристойности, типа, позволь поставить вас раком. А теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь? Отец тоже, блядь, краем думал, что за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь. Говорит, блядь. Они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, блядь, любопытство, нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькое с утра. Как будто ее всю, блядь, облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, проси, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит нахуй. Все, я в доме приберу. Эх, блядь, полы подметут. Все так, нихуя себе, все с ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. 2 в 1, блядь, все насъела, нахуй. Какими, блядь, консервер питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Оно, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаба такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Садострашные стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Все такое, говорит, ну, сука, блядь, ты напиздила. У тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Тань, понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пизду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с тобой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй. Как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь. Прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь. Он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, и яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там, добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться чем-то надо, блядь. Он хоть и добрый, мол, финиш-то, ну, лежать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй, о, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну, а та вроде как ждала, заснула, ну, тут же 2 ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно, она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит, она даже дремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может, говорит, вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили, я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь, все, я в обиде, уебываю, говорит, куда глаза глядят, но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытесит, блядь, это я улечу далеко, нахуй, далеко буду лететь, нахуй, ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню, запомни, пизда, а та, знаешь, как в телепать, блядь, когда, блядь, это... У тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки во сне, блядь. Эники-беники, блядь, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники-беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез, ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй, пару чугунных, 2 посоха, 3, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась и утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёбта. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьем, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перить надо собрать, а то их все наберут нахуй. Каждый ебаться, вот сестры, блядь, тут на них финисов нахуй, ясных не напасешься, блядь. Каждый, наверное, за залопу хватить, блядь. Перстик собрала аккуратненько, блядь, нахуй бросил в костерчик, меня к себе одну оставил, говорит. Но он говорит, я на эти перышки хуй к тебе приду, блядь. Я обиделся, блядь, теперь вот пока не сточишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже батя ей спасибо не сказал нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, всегда я сколько нагрузил-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой же взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь. И еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй. Там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей, какая-то, блядь, избенка там, какая-то старушенка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь. Ну так вот тебе чайку нальем, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каемочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь, если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, блядь, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все спасибо, ну хуй с ним. Короче, она, блядь, сука, вошла, блядь, переночевала, у меня все это. Нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, блядь, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, что-нибудь ещё, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, чай не было нихуя тогда. Зверобойчику, блядь, заварил и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девушка, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чего, блядь. Слава, ёбну я, о, Колян, сля, он, горло пересохло, нахуй, с собой, блядь, слизь, блядь, ты ебал-то разъел, он тебе по пизде мешалка, блядь, а мне, блядь, сколько, блядь. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние посоха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже ебать, ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиса ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Какой ты нахуй мастурбация, блядь. Что ты нахуй, блядь.

0: Ебать колотить мои старые костыли, блядь, если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета.
1: Не ванусы, бля, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, бля. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, бля. О, да у вас там будет газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ёптера. Ну так вот, бля, там заглянул, там не газета, там просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь.
0: Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь, вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать.
1: Вы, говорит, в подметке не ходите с Буратино нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь. Пизда. Я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами так и пишет, бля. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать.
0: Как так, блядь, говорю? Сакуров, бля. Там наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебальцы родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, блядь. Сука, все узнаваемо, блядь.
1: А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй.
0: Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь.
1: Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посрать и дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожестче будет, блядь.
0: Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими нахуй мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда.
1: По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись всей этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь.
0: Заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал.
1: Без папы. Думает,
0: а хуя, блядь, я, что ли, не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебал убьют. Это надо засесть. Он креслик раз поставил, блядь, книжки нахуй. Так, так, так, а здесь на мечах, сука. О-о, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке, пизды, как мы дадут.
1: Там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там... Ты, сука, я даже заскучал по пистолету, блядь.
0: Ну, ебаный, был бы у нее пулемет, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь.
1: Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут. Знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионный зарядный пирдометр, блядь. Ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит. Аж брызги в сторону летят, блядь.
0: Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь. Сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть и с Катюшей нахуй поливают, блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля.
1: Вот где сила духа. Не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь.
0: Или белочки в глазик.
1: А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове.
0: И пиздарики-комарики, блядь. Приехали, блядь.
1: Ну хули. Ну я сейчас не об этом. Ну их в пизду. Я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партнёшок, вот ставлю на стол, блядь. Будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь.
0: По душам, бля, погода хуёвая, блядь.
1: располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу. Можно телевизор включить, так тихонько найти какую-нибудь хуйню, пускай бринчит, блядь. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь. Вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь. Еще половиночку налить, еще сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный, как она, житуха-то, бля? А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука, ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, ёб сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, блядь. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот. Как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто. Короче, припиздавали они в этот седней, блядь. А в это время, значит, кольцем драгоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту вплевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает. Знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, блядь, хуяк его тут, блядь. Но в это время, сука, помог случай, блядь. Помог случай. Эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у нее этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь, и какие-то в унитаз ее, хуяк, блядь, и там, и тогда он в унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блядь, загрузка. Помнишь, когда он в унитаз-то полетел, и, блядь, там все завертелось, закружилось, блядь, и оказался он, как ты догадался, правильно, Костя драгоценный, в канализации, блядь. Канализации. Ну, вонь, хуй с ним, ну, зато воля, бля. И пиздует он по этой канализации. И, естественно, припиздавал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь. Туда-сюда, кругом опасности, блядь. То чайки норовят. Мое, блядь, дырлять, сука. Он, блядь, бежит, она ему как, блядь, этим своим клювом нахуй по этому деревянному настилу. Стук за ним, стук. Тут они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь, навстречу этот пеликан, у которого не есть рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, Сюсенка, а чё, где вон там, вот там, блядь. Я его в унитаз спустил, говорит, как, блядь, в унитаз, ах ты, ёпте. В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь, там и вор в законе сидит, скляр, блядь, тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил, мешки эти на улицу как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как, знаешь, как Моресьев, блядь, без ног нахуй катится, сбоку на бок и охает. В опере так пелось, блядь, у Прокофьева нахуй. И вот они, как Моресьев, блядь, без ног-то, катятся, блядь, в этих пакетиках и норовят в море. Чпок, и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Ну и как вы нахуй из этих пакетиков, пока вас кто-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Блядь, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода. Если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь, куда уж там нахуй, блядь.
0: Ну, я тебе так скажу, Колян, ты знаешь, это искусство театра вообще такое всеобъемлющее искусство, блядь. Ты знаешь, как сказал тоже один, блядь, драматург такой, Шекспир, говорит, весь мир, блядь, театр, а люди все актеры, блядь, буду. Поэтому, когда идешь ли в оперу, в театр, ты уже знай, что ты увидишь что-то неординарное. Бывает неожиданность, там вышли какая-нибудь пизда веником махнет, а веник сорвался и прям въебало какому-нибудь зрителю, прям по центру, как заебенит, блядь. И такое бывает. Зритель обился и ушел нахуй. А он же не ожидал, что веник сорвется в пизда. Как кто не смотрел? Реквизитор какой-нибудь, ебать, в сраку, мелкий, блядь, пиздун. Потому что театр, я тебе говорю, Коля, творчество коллективное. Один хуй где-нибудь что-то не доделал, пиздец. А в цирке вообще смертельный исход, блядь. Один хуй отпустил, веревку, блядь. Пиздец, а там сальто-мортали под куполом цирка, бля, кто делает нахуй? С похмелюги совершенно пьяный акробат, блядь. Он хуяк не довернулся чуть, блядь, пальцы вспотел. Пиздец. Готов, блядь. В театре, ну, конечно, попроще, блядь. Ну, например, балет. Балет. Ты приходишь в балет, да? Балет, ну, такой искусство красоты, блядь. Значит, все выходят. Девки все такие, блядь, опрятненькие, носки, все, пизденочки. Ну, сисик там, как правило, не бывает нихуя, потому что если она на повороте какой-нибудь рандежан портер будет делать, она заебенит сиськами, снесет пол, блядь, портера нахуй. Если у ней размер 5-6, блядь. Я не говорю уже про эту вот хуйню. Пируэт называется, блядь. Махнет ногой, ее и снесет нахуй. А этот, блядь, который ее поднимает, он же, блядь, питание-то у него дополнительное, нахуй. А то маленький бывает такие, знаешь, блядь, а крепенький так он ее. Хуяк. Она, видать, тоже готова, блядь. Если она переест где-нибудь, переест, он ее проклянет нахуй. Прям поебал, как дашь при выходе со сцены, блядь. Ты что, сука, сегодня бутерброд съела, блядь. Я его, если твой бутерброд сегодня еле поднял нахуй в тебе, блядь. Или не просрись, блядь. Просрись, блядь, перед выходом на сцену, блядь. Или не жри ничего, блядь. Еще в балете, блядь, бабы нахуй. А сейчас один тоже хуй такой есть, блядь. И баб нахуй из балета в пизду погнал. Одни мужики, блядь. Ой, блядь. Одна это как ее? Пизда. Жизель, блядь. Ёб твою мать. Я как увидел, блядь. Она 1.2 ростом, нахуй, блядь. Ну, сиськи ей как подложили, блядь, все. Бля, и красная такая, сука. Ну, мужички, ноги, блядь, ты видел? Нет, нахуй. Небритые, блядь. Ой, блядь. Как вышел, махнул, блядь. Да я, кстати, увлекающийся, блядь. Увлекающийся, говорит, блядь. И объясняю, знаешь как, блядь. А нахуй нам бабы нужны, блядь? У них то менструации, блядь, то роды, блядь. Куда она нахуй штамп с этими, блядь, с этими? А если они были тут у нее в пизду, блядь? А тогда вообще крылышек нигде не было, нихуя, ты сам понимаешь, я тебе как главный врач-гинеколог, блядь, себя рассказываю, блядь. 50-е годы! Какие нахуй там пакси? Вата клочьями летела, блядь. Как балерина фуэте хуячит, блядь. А из нее вата клочьями, блядь. А у ей больные дни, а работать надо, нахуй. Бюллетень хуя тут, блядь. Театр полон, ложи блещут, блядь. Пушкин еще писал, блядь. Дианы грудь, блядь, на сиськи, блядь. Ланиты флоры на щеки, блядь. Прекрасно, милые друзья. Однако носка терпсихоры, блядь, намекал. О, нахуй, да-да. Александр Сергеевич, поэт. Прекрасней, чем-то для меня, блядь. Значит, носки любил, блядь, по самую сраку, блядь. Ой, такие, бля, плохо. Они ходили в балет, считала. Ой, сегодня танцует эта вот пизда, Марья Ивановна. Ой, говорит, эту мы любим смотреть. Это как пойдет, у нее и сиська, и все. Второй голову баб-то особо не показывали, нихуя. Значит, сейчас парню как он подставил, ой, блядь. А тут-то такого не было. Тогда балет выходит, о, все чин-чин, бля, мужики с дополнительной портки наденут, чтобы случайно не потревожить, блядь, бередящие ткани, нахуй. Чтобы у него при бабе, при его не встал на нее, блядь, на сцене, понимаешь, блядь? Так вот, тогда баб нихуя не брали, вот только в начале, когда, чтобы показать, все у них есть. Их стали брать. А что, мужики, выходят? Им тоже есть что показать, блядь. Ты знаешь, один выскочил, блядь, думаю, ёпта, вот это брат Елдырин, ебись, выскочил. Он у него чуть, блядь, не выскочил, нахуй, на каком-то повороте, блядь. А когда он тут отстал за жопу прижимать вот так к себе и делать ее крутить, думаю, да надо же прям, блядь, сейчас, наверное, охуеть. Ты что, прям хуем, блядь, самую сираку норовишь, блядь. А мне потом, знаешь, все как не сняют, блядь. Я говорю, слушай, как же это не так, блядь, так, ну. Он прям состоящим, блядь, выходит на сцене, блядь, как. Да это, говорит, пизда! Он уже давно уже лежащий, он натрогался этих, блядь, жоп пёс этих худых, блядь. Все у него уже давно, говорит, не стоит нихуя. Он туда лапку подкладывает, зайчу, ты понимаешь, лапку, блядь. Вот она как раз вот столько сантиметров, чтобы не было мучительно стыдно, блядь. О, блядь, да чё дошли, а? Хитрожопые мужики, блядь, а? Лапку подкладывают, когда вот такого же хуя тоже один вышел, блядь, на пляж, блядь, вот это. Вот тут вот, сейчас лето, жара, блядь, один вышел. На него все бабы-то, блядь, как стали смотреть. Я думаю, что такое-то у него, блядь, о, блядь. А у него кореш такой, говорит, что там на тебя все бабы так смотрят, а на меня нихуя. А, говорит, надо картошечки подложить, пизда. Он вышел, блядь, подложил нахуй. Говорит, они на меня вообще, блядь, не то что глядеть, даже наоборот, отворачиваются, блядь, и морда такие делают, блядь. Он говорит, пизда, надо вперед подкладывать, а не под сраку, ёптай мать. Так и за эту лапку надо знать, куда класть, блядь. Поставил, блядь, у них дополнительные эти вот, блядь, гондоны такие, они перевязываются, блядь, чтоб лапка ни влево, ни вправо. Это тебе не маятник, нахуй. Стояла, как зверь, на 12 часов, блядь, точно, блядь. Вот, блядь, высокое искусство лета, ой, высокое, Колян, выдержать надо было многое, блядь.

мрамор, блядь, это бархат и всякое позолота, блядь. Билеты купи в 7-м ряду, ты ж понимаешь, блядь, это престиж, блядь. Короче, я не мавитон, нахуй, в 7-м ряду сидим. И взяли маму ее, блядь, культурная мама, блядь. Она говорит, я тоже хочу с вами, блядь, искусство посмотреть. И вот она же смотрит это искусство, блядь. Но мы сразу это, блядь, этого партискусства дал, блядь, того все. Дети, блядь, конечно, тоже не ожидали, блядь, такого действия. Это же надо, нахуй, под фанеру оттащить 4 часа, блядь, во дворце съездов. Нихуя в антисанитарных условиях, как говорю, помнишь, бля, Аркаша Райтин, бля, говорит, не раздавить ни пол-литра, нихуя, блядь. Блядь, это высокое искусство. Это так высоко, блядь. Особенно буфет, блядь. Высоко у них, хуй знает, куда подниматься, блядь. Мы опоздали, когда, блядь, 2 перерыва, блядь, последний пришли, нахуй. Передо мной мужик, блядь. Скорее, скорее, блядь, 300 грамм, нахуй, коньяку как накатил. Я его очень понял, блядь. Очень понял. Когда в 7-м ряду сидишь, музыка еле-еле, блядь, а они копытами-то. Рин-тан-тан-тан-тан, дрям-тан, рин-тан-тан. Ты знаете, танцмань, блядь, блядь. А я вот что слышу, смотри. Музыки нихуя, а только вот такую пизду, блядь. Ой, блядь. Думаю, ну пиздец мне, сейчас мне голова оторвется, нахуй. Вот так вот, блядь. Смотрю, блядь, уже после 2-го перерыва, и мама моя подзакачумала. А я-то накатил, мне, брат, наоборот, интересно. Думаю, ну как вы это вот, блядь, отхуячите всю эту пиздоту, блядь. Они, значит, по ней хуячут и хуячут, блядь. А мама моя уже, смотрю, придалбливает, блядь. А я когда, блядь, свирепею, нахуй, я ее все мамой называю, блядь. Я говорю, ну-ну-ну-ну, мама! Я ей локотком-то, блядь, ах, хули вы, блядь, искусством-то не дивуетесь, блядь. Она говорит, это я специально глаза закрыла, чтобы искусство лучше понимать, ебать вас всех в сороку. Я говорю, как же ты, блядь, искусство будешь лучше понимать, если это балет, блядь? Его же надо смотреть, ёптать, зирками, блядь, зиркать, нахуй, лупить. Она говорит, ну, у меня уже тоже усталость накопилась, вроде мячих пых. Ну, я культурная женщина. Я говорю, я знаю. Я знаю, что вы культурная женщина, вроде мячих пых. Поэтому сидите, не пиздите, мама, когда я буду всхрапывать чуть-чуть. Толканите, чтобы я других не разбудил в пизду. И детям об этом не говорите. Они тоже рядом и тоже посапывают, блядь. Решили исправить ошибку, блядь. Посмотрели, говорю, дети, пойдемте, блядь, покажу вам большой театр, нахуй. Мне там знакомый концерт был. Все. Короче, билеты, блядь, говорю, мне в ложу, нахуй. Все, с детьми, с Зинкой, блядь, маму взяли, блядь. Но тут веселее штук-то вышла. Тоже Петр Лисяковский, блядь. Но Щелкунчик, блядь. О, Щелкунчик, блядь. И для детей, блядь, интереснее, нахуй. А сама история, хуй там толку-то, блядь. Ну, Щелкунчик, блядь, это вот пиздадуй такой же нерадостный, блядь. Зубами щелк-щелк, орехи бить им, ёптать. Щелкоёб, ёптать. Бывает щелкопёр, блядь, который пером. А это ж ебалом щелкает, щелкоёб, блядь. Ну, он был хороший такой, блядь, а жил там, сказка, да, рождественская ночь, блядь, там хуё-моё, блядь, дети все вокруг ёлочки, блядь, там всякие пляски красивые, китайцы танцуют, нанайцы танцуют, блядь, какие-то хуй там, блядь, кого там только нет. Думаю, а где же, блядь, где же конфликт, блядь? Ты понимаешь, Колян, что искусство не может быть бесконфликтным? А вот он, нахуй, конфликт! Крысы, блядь! Как повалили, говорит, мы этого Щелкунчика за сраку, блядь. И давай обязательно какие-то происки, блядь. Там мысленный король, блядь, с 3 хуями выскочил. У них раз в год, какой в год, в пизду, это ёбнуться можно, блядь. Раз в 100 лет, нахуй, рождаешься с 3 хуями, 3 головами и хвостами, блядь. Ой, я не как все, блядь, а там полчища заполонили, блядь. И всю сцену, блядь. И Щелкунчик один, блядь, спал себе в Шабельку, хуябельку, ну, они, конечно, его по голове хуячили, блядь, там ее и прочее и такое, но тут, блядь, там, блядь, конечно, волшебник появляется, фея хуея, палочкой стук, хуем пук, блядь, в общем, все кончается хорошо, блядь, все на елке висят, родители просыпаются, тишина, как будто нихуя и не было, блядь. И музыка такая, та-да-ра-ра-ра-ра-пара-пара, та-да-ра-ра-ра-ра-ра, блядь, что ты, красоты неимоверные, блядь, Чайковский писал. Блядь, Чайковский. Чайковский, блядь, про него другой разговор. Вдохновение черпал, хуй знает откуда, блядь. Тонкий оказался очень мужчина, блядь. Очень тонкий, блядь. Он был бы мужиком нормальным, он хуй такой, когда написал бы, блядь. А у него, блядь, там утонченное восприятие действительности было. Жену свою звал гадиной, блядь. За то, что она женщина, блядь. Ты представляешь, не? А какая музыка? Вот и пойди туда разберись, Колян. Что к чему? Театр, ёпты мать! Я одному рассказывал, он говорит, да ёптая мать, ты что ты мне рассказывал? Говорит, вчера, говорит, ангелочка, блядь, в этой в оркестровой яме уебли, блядь. Прям, блядь, со стен так туда и, блядь, утащили к ебени матери, блядь. Вот так вот, нахуй. Так что на театре все непросто, когда не просто я тебе скажу, блядь, но ходить туда надо, ходить туда надо.

0: надо умереть в нем, блядь, раствориться. Искусство, Колян! Это дело живое, блядь. Это жизнь.
1: Кот, ты понимаешь так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь, ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля, ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал, ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. Этому Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хуль у них в голове, блядь, в поле ветер в жопе дым, ёпта. Ну хуль с них возьми ось, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, бля. А он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, бля, такой. Ель ножки волочит, блядь. Где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, бля, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький все раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну, ёп, твоя мать, говорит. Что ты, блядь, коровка, ты не пугаешься, блядь. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбирается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуль, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой-то. Он погалезит, смотрит, бля, букетик. А красивые цветки-то какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, ёб твою мать, как он звался-то, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь, ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот, у них камень, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, камень учить подправил, а ты, сука, окуней ловишь, блядь, такая. Прокопич, знаешь, заступил, говорит, я, говорит, ой, постарше, блядь, говорит, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помырай, ухи проще, бля, усипаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я тебе, блядь, дам окуськов. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вообще, человек, окуськов все нельзя, блядь. Ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпта мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпта, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпта мать. Ну, захотел кучку, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство, родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать его, сам. Говорит, я, говорит, так, кучков, сука, я тебе дам, а кучков, учи, бля, малого, нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал, говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, если я ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, поймаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпты, вот хочу, и все, говорит. Да ёпты, говорит, Данила, говорит, он Прокопьевич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный. Этот барин говорит, выпей ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй за тонаж какой, блядь. Ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ебаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, блядь, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, блядь. Тогда, может быть, живая, блядь. Говорит, нет, блядь, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, блядь, а ты его только хуяк, и все, блядь. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопьевич говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, у тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мой ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, помнишь, как у нас, бля? Там все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал, о, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится, а вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердолит наконец-то, блядь. А тут все про каменный цветок, блядь. Ну, ёб твою мать. Что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, если надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты, пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору-то, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Даниловска, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю, у тебя баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество, ну, освободи голову-то, ёб ты. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёптай мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит, ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. На Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. То ты не выебывайся, блядь. И потом не плачь нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пизду ей. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Ты не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, перед... А ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие каменные самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
2: Вот нормально, секунду. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
1: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь. В развитии, блядь, все, все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границы не знает, нихуя, Коля. Нихуя, не ограниченное творчество, блядь.
2: Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь, скоро уже и свадьба, и хуятьба, блядь.
1: Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал... Как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь его так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вазы оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу. Плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёпты, мать. Он, может, Данилович, он, говорит, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он говорит, чуял тельца, блядь, нежная, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь.
2: Обдерешься нахуй.
1: Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все, все другое, блядь. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнит, ей, блядь, все это. Она говорит, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалка, камень разосветный, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что смесить? Она ведь смешная, блядь. Сисюлка, знаешь, это, блядь, все девчат, как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта.
2: А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и весь сложная.
1: Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, блядь. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри, вот слушай Сюру, блядь, Сюра тебе дело всегда скажет, блядь, потому что Сюра, блядь, никогда, блядь, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь, и всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет, в природе, в букашках, муськах, таракашках, но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

0: как он назвался, блядь, на Дону, чтобы отличаться от Ростова Великого, блядь. В нем там дохуя происходило, блядь, всего до этого. Ну, до этой, блядь, до путча, до революции великой, нахуй. Народ жил, блядь. Строил мукомольные фабрики, блядь. Одна такая была, сука. Купца Евпалбипифора Кукуева, блядь. Или какого-то, сука, Распиздяева, блядь. И довольно сносно функционировало. Туда все ехали молотить, колотить, ебать, понимаешь? Ну как это? Молотят, куют, болотят, блядь, хлеба пекут, нахуй, блядь, все замечательно, сука, блядь. Пока не наступила советская власть. 30-й год, нахуй. Как ебанет, говорит, пожар, блядь, говорит, на первой фабрике, блядь, мукомольной, нахуй. Памятник жертвам стоит, нахуй, 7 февраля. Как сейчас помню, это было. Как вот сейчас, как помню, как манеж сгорел, нахуй. Выхожу тут, Коля, я с работы, нахуй. На машине лежат какие-то белые пятна, нахуй. Думаю, вот снежок, что ли, блядь, а это пепел, ебать, колотить, Коля. Пепел с манежа, блядь, долетел. А куда, дальше долетел? Да хуя, блядь. Почти до театра кукол, блядь, имени Образцова, блядь. О, как летел пепел-то, нахуй. А уже там, на Тверской, там просто только угли одни были, блядь. Прям черные, сука, сыпались. А теперь ты представляешь, что такое извержение Везувия? О, пизда. А ты мне говорил, как это так, чтобы вулкан всех задавил, блядь, подумай, там говна пеплом засыпали. Вот манеж сгорел, это очень пеплом не засыпало всех, нахуй. А вулкан Везувий из недр, блядь, земли такое пиздануть. Ты как, ты думаешь, нахуй? Думаешь, это легко? Пизда, наливай нахуй, блядь, за пепел пизду. Такой фильм был, пепел и алмаз, блядь. Польский, как сейчас помню, сука, блядь. Название хуёвое, но фильм был ничего. Такое расхожее название, пепел, алмаз там. Кровь и говно, типа этого, блядь, знаешь. Ну ладно, не пизди, выпиваем, короче, блядь. Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят. Мне один висюн рассказывал. Пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит. Поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь. Ой, жуткое дело такое. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь. Пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. О, хую, ты раб, блядь. Умирай. Вот такой посел снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздавали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь? Прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь? Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там, Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны. А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенеслись с собой. Ну, когда их оттуда погнали, Нахичевань схватили, нахуй, перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове, на Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй? Там турки пруд жмут, блядь. Александр Васильевич Суров им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука. И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь. Вот какой карантина великий, нахуй. Это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прямо вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай. Им же жрать-то надо. Коля, Коля Семенович, пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год, а потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременная, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налейте еще чуть-чуть-то, блядь. А то, нахуй, не лягут в пиздлю. Яйца крови обольются, нахуй. Вот так вот, блядь. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи. А я тебе дальше, блядь. По аналогиям пойду, блядь. Короче, блядь. Вот потом начинает путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А ком-то нахуй была 4 года, это значит пиздец. А где же еще 4-5 лет, нахуй, 6? Обосратушки, перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь. Вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у него там такое ебало, как будто её действительно опоили, блядь. Короче, блядь, последний она для завязки кричит стреляющим, и там, там, конечно, Коля, мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у нее ворочается, и пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, вылезает, и летит прямо ей в ебало, хлоп! Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать, «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь! Зёпой запрыгал по полу, думаю, «Какой мерзавец, блядь!» С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, значит, ковбойчик, блядь. И ебло такой, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой, Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаешь, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сышь под себя, блядь, серишь под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту в сраку, блядь, этот блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, бля, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Пфу, говорит, блядь, ему въебало. Говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, жива, что ли? Говорит, она жива, раз плюется, нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну, вот, оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее зёбка клинышком, нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой этого, нахуй. Костя Джив, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мышцы остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие штуки.
1: Ну что, кореша вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам прислала из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда в лавке сидит, бля, а этот рисует, ёпта, мать, кооп, ёпта, это значит, копирует, нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, здесь по рекламе директор, бля. Вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. И аккаунт, ебать, тебя все равно, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот, знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да? Самое важное, возникает вот это вот. Раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь. Вот это если грамотно сделана реклама. Знаешь, как это называется эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики. На роликах катаются вон пацаны, пизда. Называется супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой покажешь, они тебя утверждаем. Утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например... Я мне так всегда хорошо, вот я когда в больные дни иду, и ничего не понимаю нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, блядь. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательно такой... Универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю вести этот универсальный. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь. Вот поставь, любую. Вот смотри, например. Нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например. Тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь «нахуй не надо», тогда наш русский человек будет знать, что понтин правини нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит. Они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно же понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Мы же, они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь. У нас же тоже свои понятия существуют. Например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь какой-нибудь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет есть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, от тебе пиздец. Вот реклама, например, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормальный человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать, даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ты ребенок бедный жрал, я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает, думаю, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя про это, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь. Масло хуярит, блядь, мобил один, хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёп твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, бля, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь. Ну, Коля, бля, вроде меня чихпых. Я сейчас стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Я понимаю, что вот там вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй. Они его послали. Говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, бля, понимаешь? Хуй не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это указывает свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь? Эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. Рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь. Серега, спонтом называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот... По пёздам, бля. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно, да хули я про них, блядь. Да наливай, ёпта, блядь. Хули там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян. Вот ты пойми, реклама ведь она двигатель торговли. А для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага. А у меня этого нет. Понравилось. Дай попробую, вроде этих пых. Попробовал, говно. Ну, тогда ты этой рекламе доверяешь. А если ты видишь, реклама, дай попробуй, попробовал. О, замечательно. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разная, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной, нихуя, совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу, и слышишь, сказать, да идите вы все нахуй, бля. Вот так прям хочешь сказать, ты же нихуя не понимаешь, бля. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты с ручкой, бля. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, бля. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России. И не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет, сука». На стенах написано, блядь. Красными буквами, блядь, зачесено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс. И увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь. Или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь, ты впердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще... ёб! Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это что, слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное — впердолить! А на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот вся история-то, бля. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное — реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу. Вот ты вот одну только видишь, да? Тебе вот кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то! Есть и другие планы, блядь. Я тебе скажу, потому что это было запущено все охуительно совместной властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, на хуй там рекламировать-то в пизду. Рекламируй, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, хуя. Товарность идет. Вот пошла ли рекламность. Пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и взрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сёсосёло, я тебе говорил. Сёсосёло, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты её пил когда-нибудь эту? Не, нихуя? Ну, ладно. Ну и не пей. Пей Буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в портве не разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодового выгнанного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. Мускатный-ка. Вот тут у нас кореш один приехал, ой, из Испании, бля, привез мускатель, какой угостил, блядь. Ну, правда, слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, Мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь. Вот, например, а пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как, а потом, блядь, рвотные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем. Я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми. Вот ты ждешь от меня, да, вот это вот. Все, сейчас скажу, сейчас все. Ну, а к чему все это? Я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты. Конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая. Вот, например, вот смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб, на столбе сидит чувак, вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там. И говорит, вот когда я вернусь, думаю, куда закинул? Думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего. Думаю, что же это такое тут? И заинтриговала меня эта вот хуйня. Думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуе, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпты, мать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или еще очень такое, блядь, веселенькое, ёпты. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, уборился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, друг. Хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохот, нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не прослушал, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы, такую хуйню, блядь, пошли в рекламу, гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот, урмячих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь.
2: Ой, кореш, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в родных пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все. Картошка есть, блядь, все нормально, блядь, ну ладно, слава богу, блядь, слушай.
0: Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут мне все, я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, бля. Тут и пришли ко мне, говорит, сама и, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрызг, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм, опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя? Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот очень пыль, бля. О, бля, это что это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю, ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, что такое Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, бля. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за ту пизду, бля. За всю нашу историю, бля, Нострадамус. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец. А жил давно, блядь. Хуй знает когда. Так он, сука, еще Маси говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он же писал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздеца там до хуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь. Или, сука, как ее? Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да полой, ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон ее называют, то есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взято, нахуй, кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая, ты там на Брянщине не совсем, блядь, зеницем его сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь, он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мать, а как снимать, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. До чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают. Надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, землиху возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь, на чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну как в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, бля. Ну выпивай, да, хуй сути, да, себя. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь. Да, пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот, раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блядь, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И он тут, ну, все, основняк, блядь, думаю, это все, значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты что думаешь, точно. показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты... Сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у нее все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у нее уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, бля, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Вот, убьешь, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну, на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представили, блядь? Сони фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. И то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая в пизде кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорит. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизду, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочее вам дадут. И росите все. А иначе все пиздец всей земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого кривозубого, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь, а он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой, а он говорит, ты, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь, я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и ушел. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, заряд бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, где все? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показывают. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там, смотри, на найцы какие-то вскосили. Ой, блядь,
2: эти вот это, японцы какие-то, а они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, если будет. А у себя пизды дает, блядь. Во всем история-то, блядь. Это чтобы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуяк, хуяк, хуяк. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, а что взрывается, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты с залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалятишься, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрывается нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этой хуйне, прям, блядь, все, летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей протяжку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, какой взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосра ободраны все. Думаю, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат. Да как такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля, ну ребята, мы надумали, бля. Как это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили, ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто не хуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты вы ебаешься, ебаный, вот пешек их. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, бля. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главнее? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я, говорю, главный. А что ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терции, блядь, времени нахуй, и ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить, блядь? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, бля, вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, пизда, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, аху, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, да, говорю, я, блядь, себя уебу нахуй тут, блядь, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Всего, блядь, вот пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там взять сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя теперь, говорит, блядь, а если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь, временем... Безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть сигнал, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, блядь, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хули? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, блядь, половая зрелая, группа из них пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Виллис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут. Ну, этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее.
0: И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота нихуя. Он говорит, манем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, жарко, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь, он говорит, вот что, старичок, блядь. На и что, блядь? Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут...

выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь! Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячих пыль, блядь. Где его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, я ему ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду, яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе на... прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок. Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь. И думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь. Это вот мораль, бля. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, бля. Живи, бля, дальше. Пей портвейн, бля, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, бля. Богу, Богу. Кесарю, кесарево сечение, бля. И всякая другая хуя, бля. Ну в рот мячих пых, Коля. Наливай, в рот ты, ебать.

дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

А еще, кореша, вы, мой драгоценный, должен довести до вашего сведения, что такую мы тут бодягу замутили. Вернее, тут с нами еще бодягу замутили, бля, козлы наши, блядь, одни. Сука, пидорасы, бля. Я уже вам говорил, бля. Вот, сука, взяли мы, главное, ебало-то мое, спиздили, ты понимаешь, и расположили на своих, блядь, альбомах. А альбомы называются для любопытных, сука, байки... Из публичного дома, блядь, сука, ты понимаешь, как меня задело, блядь, я говорю, байки и зоны наши, блядь, группа товарищей, и назвали себя, суки, блядь, новая группа товарищей, да, блядь, сука, вот если попадется вам такая новая группа товарищей, прям посылайте их нахуй вместе с продавцами, вместе с этими байками из публичного дома, блядь, чтобы они заеблись, блядь, это такие, сука, бездарные с***. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламу к нам пришла из Америки, бля, и появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда в лавке сидит, бля, а этот кооператор. Рисует, ёпты мать, кооп, ёпты, это значит, копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, значит, по рекламе директор, бля. Вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать, тё, всё равно, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот, знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да, самое важное, возникает вот это вот, раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь, вот это если грамотно сделано реклама, знаешь, как это называется, хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот на сих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики, на роликах катаются вон пацаны, пизда. Называется супер, блядь, супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой покажешь, они тебя утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган — это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например... Я мне так всегда хорошо, вот я когда в больные дни иду, и ничего не понимаю нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, бля. И слоган основной добавляется, нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательно такой... Универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю вести этот универсальный. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь. Вот поставь, любую, вот смотри. Например, нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например, тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский человек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно же понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь? У нас это очень свои понятия существуют. Например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет есть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, от тебе пиздец. Вот реклама, например, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормально, человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать. Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ты ребенок бедный жрал, я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает, думаю, блядь, пиздец ребенку, нахуй.
Вот до чего реклама дошла, бля. Поэтому я толкую тебя правильно, бля. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, бля, масло хуярить, блядь, мобил один, хуярить прямо в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь. Ну, Коля, бля, вроде этих пых. Я сейчас стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Ты понимаешь, вот там вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй. Они его послали. Говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, бля, понимаешь? И все, хуй, не понимаешь, что такое эстетика, пизда. Это у каждого свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь, эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. Рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь, Серега, он там называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело, вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно. Да хули я про них, блядь. Да наливай, ёпта, блядь. Хуй там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян. Вот ты пойми, реклама ведь, она двигатель торговли. А для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага. А у меня этого нет. Понравилось. Дай попробую, уромящих пых. Попробовал, говно. Ну, тогда ты этой рекламе не доверяешь. А если ты видишь, реклама, дай попробую, попробовал. О, замечательно. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разной, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной, нихуя совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу, и слышишь, как, да идите вы все нахуй, бля. Вот так прям хочешь сказать, ты же нихуя не понимаешь, бля. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты с русской, бля. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, бля. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России и не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет, сука!» На стенах написано, блядь. Красными буквами, блядь, защищено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь? Для неверных, блядь. Или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про сексер я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще. Ёб. Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это что, слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное — впердолить. А на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот вся история-то, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное — реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу. Скажу, вот ты вот одну только видишь, да? Тебе вот тебе кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе спускаю, потому что это было запущено все охуительно советской властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, нахуй там рекламировать-то в пизду. Рекламирую, не рекламирую, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, да хуя. Товар, значит, идет. Вот пошла ли рекламность. Пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и вздрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сосесолу, я тебе говорил. Сосесола, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты ее пил когда-нибудь эту? Не, нихуя? Ну ладно, ну и не пей. Пей Буратину, блядь, вот, сука, только если
нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в парфе не разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь тут? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодово-выгодного нажрется, блядь, а другом помягче подавай, бля. Мускатный-ка. Вот тут у нас кореш один приехал, ой, из Испании, бля, привез мускатель, какой угостил, блядь. Ну, правда, слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, Мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь. Вот, например, а пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, как, а потом, блядь, рвотные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми, вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, вот это вот. Ну, а к чему все это я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая. Вот, например, вот, например, вот смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб. На столбе сидит чувак. Вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там. И говорит, вот когда я вернусь, думаю, куда закинул? Думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего. Думаю, что же такое тут? И заинтриговала меня эта вот хуйня. Думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуйне, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпты, мать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или ещё что-нибудь такое, блядь, веселенькое, ёпты. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, вдруг хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохот, нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не проснулся, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы, такую хуйню, блядь. Пошли в рекламу, гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот, урмящих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь.

0: Слышь, Мокси, ты, блядь, послушай меня. Нас тут на другую сторону перевернули, блядь.
1: В смысле, раком поставили?
0: Когда раком, тогда другие ощущения.
1: А ты откуда знаешь?
0: А ты рассказывай, чертой!

Я уже много лет солнца не вижу свет. В черном гробу проходит жизнь моя. Вот уже много лет ты в мой приходишь склеп. Хочешь любви и ласки ты, ну а я хочу твоей крови. То холодной, то горячей я хочу